Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым. Не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное.

так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал, не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека — орла.

Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал — это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дело до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы

были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг. Тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене. Не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты,
и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня.

Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровые отношения. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги.

Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юля, привет.
1: Добрый.
0: Итак, что же такое самореализация?
1: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Если коротко, это реализация потенциала. Реализация того, что мы можем. Это осуществление нашего призвания. Наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
0: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация – это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на Agile, на технологию Agile, на методологию Agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. И мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь, люби, что делаешь». Самореализация – это в первую очередь, в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, для понимания – Только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже. Кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление, пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98 из 100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все, я неудачник. Я ничего не знаю. Это не так. Это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, а я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит: «Ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь, кем ты хочешь быть?» Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю: «Я не знаю». Она говорит: «Ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать». Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете? То есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают тебе больно. Вот. Но тем не менее, не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительные термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать

свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно. Это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто». То есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами. Это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот. Я решила это попробовать. И когда начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело – и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов, или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто... Это уже личный опыт. Мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное.

невероятное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала, и поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню почему. Потому что когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии, да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим, все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится, вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть, но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше, когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду, я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась... Каждый день я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала, мам, иди на работу. Мам, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. Проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, ну зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу, да, японского писателя о том, что самореализация это еще и работа это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. А смысл-то вашей работы, что вы делаете? А мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел.
который с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». А человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично, критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, такая же, ну, я уж неправильно, наверное, скажу, но давайте употребим этот термин. Такая же мышца, ей нужно для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да? И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждение, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. А первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий, не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение, ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала. Обсуждение всего и вся. И, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слабо глазами. Там, можно начать учить язык. Ну, к примеру, понимаете, какие-то простые, то есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но если это так полезно, что же у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее – неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции.
И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим. Самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная, и это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю «нет». Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. Но проблема в том, что... И почему я говорю, начинайте хоть что-то делать. Начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем. Все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему. Я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было. Я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит, Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся, и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушку мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себе, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это, когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Но когда у тебя есть уже негативное что-то, но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начинать, начнете делать, как-то какую-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть. Но примерно такое. Человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили, Юля, устрой на работу. Юля, помоги устроиться на работу. Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы и после того, когда я говорила, ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят, нет,
Нет, так не надо. Я говорю, ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но так работать, опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот, но лень имеет место быть. И дальше. Лень, та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть я, мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что, ну, у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. А я, почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся, ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили. О том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная – это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает, понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, или, то бишь, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть по столу по столу, ой, кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая, как бы, история была проведение выходных. Семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять. Значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива, да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства. То есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят, что значит сидеть с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла. Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна... С нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких... То есть, понимаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама... Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она... Традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но, тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы, себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию,

прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю. Основные направления: личностность, самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть, психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим: все, я там классный. Вот давайте. Первое. Мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию. То есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания, у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям... друг другом так спорили: женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не дело не только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное – хорошо выйти замуж. А муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит: да, я буду о тебе заботиться, да, это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять, мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время, очень рано, слава богу, эту историю поняла, когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу, я до сих пор ее помню: ну вот, Юля, родила себе хвостик, теперь навсегда. И я это поняла буквально. Буквально, это мой хвостик, понимаете, девочки? А то есть если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? Не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь,
И не забывай, что дело жизни – это не дело.

дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он меня отключился уже, как-то он меня остал. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу опять же словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охоту...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотою работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит: «Купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь. А если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.

0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
1: Мне Итак, уже страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет, в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
1: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором. А если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
1: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитатели, из воспитателей в пожарные.
2: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
1: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь как бы... Это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот. Но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
3: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
1: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые, так, если мягко сказать, вернее, вообще неуправляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест, ты понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты, вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
0: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
1: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает... И жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну... Более свободно, более, ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии.
4: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то, не знаю, перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
1: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация, это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа, а работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда, если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, в

0: все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины, потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические, но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
0: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием, вот уже пробовала много раз, поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
1: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Друзья, так или иначе, когда мы будем сегодня рассуждать с вами о дне Пятидесятницы, давайте начнем по порядку и будем, так сказать, погружаться глубже и глубже, что же это такое, что же это за праздник и как это может быть в моей жизни. Итак, когда мы с вами рассуждаем о Пятидесятнице, это также называется праздник Троицы, то есть Отец, Сын и Дух Святой. И, наверное, в нашей человеческой голове трудно понять, как Отец, Сын и Дух Святой может быть единым, да? Но очень классная иллюстрация, которую используют многие богословы, они говорят, что это может быть похоже для понимания на солнце. И тогда солнце — это Отец, лучи, которые дают свет, это Сын, и тепло, которое мы чувствуем, это Дух Святой. Так или иначе, наверное, об Отце Небесном мы очень много знаем, да, это так вдохновляет нас, мы приходим, мы молимся. О Сыне тоже целых 4 Евангелия, и, в принципе, читая Библию, мы знаем многое об Иисусе. Но порой, когда мы думаем о Духе Святом, и я задаю вопрос, ну, кто для тебя Дух Святой? Люди смотрят, и у них такая тишина, пауза, и они не совсем понимают, кто такой Дух Святой. Но Дух Святой — это такой же Бог, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И так интересно, что Дух Святой появился не в день Пятидесятницы, но Он был всегда. С первого стиха Библии, когда Бог сотворяет мир, написано, что Дух Божий носился над бездной. Это наш с вами Дух Святой, наш защитник, наш утешитель, наш партнер, тот, о котором мы сегодня будем говорить и размышлять. И слово, которое сегодня мы услышим, называется «живая вода». И я верю, что Дух Святой обновит внутри нас, каждого, Его присутствие и прикосновение небес. Ожидаем? Аминь, Церковь. И когда мы смотрим с вами, что Иисус перед Вознесением, первое, что сделал, Он собрал учеников и сказал, чтобы они не отлучались. В 1 Коринфянам написано, что было около 500 человек, которые услышали послание о том, что Дух Святой сойдет. Но удивительно, что в день Пятидесятницы осталось лишь 120. Он говорил о том, что это очень важное событие, которое произойдет в жизни апостолов. Им пока ничего не нужно делать, лишь собраться вместе и ожидать присутствия Бога. Давайте с вами посмотрим об этом обещании и прочтем Деяния 1 главу с 4 стиха. И здесь написано: «Однажды, обедая вместе с ними, Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом». Представляете, они должны были отменить все свои планы. То есть вы, когда открываете свой календарь, у вас там что? Да много всего. Порой у нас расписано на целый год, где мы, что мы будем делать, что мы будем есть, куда мы поедем. У нас есть какие-то грандиозные события. Но здесь Иисус, можно сказать, отменяет все события. И Он говорит: вы должны быть здесь. Никуда не отлучайтесь, никуда не уходите. Будьте единодушно вместе. Это то, о чем вы слышали от Меня. Потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и до края земли. Вау! Это что-то удивительное. Он говорит им о каком-то великом событии, которое произойдет в их жизни. Я думаю, что в этот момент ученики испытывали страх, может быть, тревогу, потому что, представляете, они 3 года ходили с Иисусом. Они видели чудеса, знамения, все происходило, какой-то движ нереальный. А тут Иисус уходит и говорит: никуда не отлучаемся, друзья. Сидим в Иерусалиме, ждем обещанного от Отца. Как они вообще Духа Святого представляли? Мы сегодня можем, ну, все-таки можем пару слов, да, о Нем сказать и сказать о переживаниях, которые мы с Ним проходим. Но ученики еще даже не понимали, что им нужно ждать. Однако, еще в Евангелии от Иоанна Иисус все время говорит о Духе Святом. Он говорит: «Я уйду, но придет Тот, кто заменит Меня, кто будет вашим утешителем, заступником», с греческого «параклетос», «тот, кто всегда будет с вами». Знаете, иногда люди приходят с очень сложными нуждами, и, рассказывая их, ты правда не знаешь, как им помочь. То есть это что-то настолько сложное, что даже в голове не умещается, как человек может проходить такие трудности. И, конечно же, мы всегда предлагаем молитву. И знаете, я видела, как Бог, Он склеивал, и Дух Святой наполнял людей, которые проходили вот эти сложности очень серьезные. И я прям ощущаю, как Иисус сказал, что к вам придет заступник, защитник, помощник. Точно так же я ощущаю, как Бог, Он берет эту боль в жизни людей, и Он восстанавливает. Я верю, что сегодня также на собрании Бог многих восстановит. В Деяния 2.1 также написано: «Наступил день Пятидесятницы, все они были единодушно вместе». Знаете, нам нужно слушать Бога.
Иногда мы хотим рвануть что-то делать, у нас появилась какая-то спонтанная идея. Но посмотрите, удивительно, что эти 120 человек, они реально каждый день собирались и ждали, когда сойдет Дух Святой. Он ведь им не сказал, какой день и какой час это будет. Он просто сказал ждать. Можно было психануть на второй день, например. Да, никто не сходит, ничего не происходит, что вообще происходит? Но нет, они ждут вместе, единодушно, молясь, и вдруг этот день настает. Давайте прочувствуем, что же случилось. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Вы представляете? Ну, ваша домашняя группа. Вы собрались вместе, единодушно, молитесь, и тут окна открываются, ветер сходит, что-то невероятное происходит. По вашим лицам пока не видно, что вы представили, но порой нам нужно проецировать стихи из Библии на свою жизнь. Это что-то удивительное. Наверное, бы мы немножко испугались. Но если бы сам Иисус сказал, что это будет, мы бы ожидали, правда? Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Вау! Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Когда читаешь это, мурашки бегут из правой руки в левую. Ты представляешь и думаешь, вау, ну как это круто! В день Пятидесятницы Дух Святой наполняет это помещение. Сверхъестественно это все происходит. Помните, когда Иисус, Он был с учениками, еще не вознесся, Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. В тот момент они наполнились Духом Божьим. Но здесь нечто другое. Они принимают силу, они крестятся Святым Духом. Если сравнить эти понятия, то это совершенно разное. Когда мы рождаемся свыше, Дух Божий наполняет нас. Он становится нашим заступником, помощником, Он изливается на наши жизни. В момент крещения, дорогие друзья, Дух Святой наделяет нас силой с небес. Все, ты больше не рядовой человек, ты больше не простой христианин, ты больше не просто тот человек, который ходит в церковь. У тебя вечно чешутся руки за кого-то помолиться, кому-то пророчествовать, узнать вообще, что такое дары духовные. Ты тут раз понимаешь, 9 даров! Это дары силы, дар исцеления, чудотворения, дар веры. Ты представляешь себя Моисеем, когда выходишь на Москва-реку. Ты направо, ты налево, ты за уток молишься. Да вообще что угодно начинает происходить. Ты по-другому этот мир представляешь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда ты родился свыше, ты наполнился Святым Духом. Когда ты крещен Святым Духом, Бог наделяет тебя силой. Вы станете свидетелями до края земли. Он не говорил им идти до края земли до момента, когда на них сошел Дух Святой. Но когда Дух Святой сошел, Петр, бац, выходит, начинает проповедовать. Сразу 3000 человек каятся. Но мечта? Мечта. Потом в следующий раз идет 5000 покаялось. Мечта? Мечта. Так мы в ней живем, друзья. Просто порой мы не осознаем, какая сила находится внутри нас. Ведь когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, Он наделил силой. Как Лестер Самрелл говорил, что порой христиане, они думают, что они не имеют силы. Но невежество не позволяет им иметь эту силу. Что значит невежество? Отсутствие знаний. Вот вы, например, знаете, что у вас есть дары вдохновения, дар пророчества, дар говорения на языках, истолкования. Или дары откровения, дар слова мудрости, слова знания, развлечения духов. Вот знаете? Вот скажите мне, почему молчите? Вопрос не риторический. Кто знает? Но когда ты начинаешь погружаться, какой Бог наделил нас силой, у тебя глаза горят. Ты просто выпрыгиваешь из кровати каждое утро, потому что ты жить хочешь. Ты Духа Святого переживаешь во всем. У нас вчера выезд был, Армен устроил. Пришлось в 5 утра вставать. Спасибо, Армен. И знаете, я к окошку подхожу и смотрю, птица летит, такая с голубыми крыльями, прям к дереву, которое под моим окном. Я таких птиц подобных видела только в сафари в Африке. Я понимаю, что Господь, Он просто как знамение сейчас посылает. Он в этом дне, Он рядом, Он здесь. Я такая в страхе Божьем. Господь, это невероятно. С другой стороны, я понимаю, что если я сейчас 5 минут посмотрю на эту птицу, я уже на выезд опоздаю. Все, тогда нам всем приговор будет. Мне пришлось уйти на выезд, а не молиться, Армен. Представляешь? Но к чему я вам это рассказываю? Что когда ты понимаешь, что ты принял силу, твоя жизнь обретает новые краски.
Ты хочешь использовать тот потенциал, который Бог в тебя вложил. Вы посмотрите, что там происходило в книге «Деяния святых апостолов». Это же вообще, история с Корнилием и Филиппом. Там вообще один сидит, другой подбегает, третий проповедует, потом на колеснице уносится. Ты вообще размышляешь и думаешь, как это вообще в своем уме может происходить? Может, когда на тебя сходит Дух Святой. Как они эти видения видят, сновидения видят. А знаете, кто видит? Кто желает и ревнует о дарах Святого Духа. И знаете, некоторые говорят, что день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, они приняли силу, остался далеко в прошлом. Друзья, это ложь. Я вам говорю, это абсолютная ложь. Потому что день Пятидесятницы сегодня такой же день, как и 2000 лет назад. Если мы в это верим, если мы это приняли, если мы этого желаем, если мы этого хотим, если мы жаждем Духа Святого, Он сходит на нас. Но знаете, на протяжении многих веков церковь немного теряла это отношение к Пятидесятнице. И оно начинает возрождаться в начале 20 века. И был такой человек, его звали Чарльз Пархем. И он читал о крещении Духом Святым, но не понимал, как это выглядит. Тогда в части, где он жил, в Америке и в некоторых частях Европы, вспыхивали волны пробуждения, где люди начинали говорить на языках, и что-то происходило. И он открыл библейскую школу, там было много студентов. И он дал им задание, он сказал, ребята, вы должны собраться и просто читать Слово Божье. И через неделю, когда мы с вами встретимся, вы мне скажете, что такое Пятидесятница. Вы мне скажете, что такое крещение Духом Святым, что такое сила Божья. Вы знаете, спустя неделю он пришел к ним, и у них глаза горят. Они говорят, когда Дух Святой сошел на церковь, они заговорили на языках, они наполнились, они исполнились Духом Святым. Им, и сила Божья сошла на них. Когда эта девушка, одна из них, говорила об этом, на нее сошел Дух Святой, тоже как знамение. И, знаете, она заговорила на языках. И все собрание, которое было там, они начали говорить на языках. Они говорили на языках несколько дней, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Вы представляете? Они не могли поверить, вау, Дух Святой так близко. И после этого начали вспыхивать другие пробуждения на Азуза-стрит и на других, в других регионах. И такое произошло пятидесятническое пробуждение в 20 веке. Мне так нравится, что они жаждали, что они искали, потому что Бог, Он всегда сходит на жажду. Вы согласны? Итак, Иисус обещал, Он обещал, придет Господь, придет Дух Святой, Он наполнит вас. И Он исполнил это обещание, потому что в день Пятидесятницы они исполнили Святого Духа. И все, начались перемены в церкви. Если мы с вами посмотрим, давайте посмотрим момент, когда Петр, он уже обращается к церкви, к собранию и говорит, вы все должны исполниться Духом Святым, вы все должны быть крещены Духом Святым. И это был один путь для каждого, не просто для избранных, у которых будет нимб над головой, не просто там пару человек из этого зала, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Когда Петр обращался к людям, он говорил, вы все можете быть в силе Божьей, вы все можете быть в Его помазании. Это не обязательно для того, чтобы быть служителем полного времени в церкви. Ты можешь работать врачом, ты можешь сниматься в видеоблогах, ты можешь делать совершенно разные вещи. И сила Божья будет сходить на тебя. И сила Божья будет вести тебя. И сила Божья будет давать тебе песни. И сила Божья будет давать тебе идеи, креатив, творчество, все, что может быть. Друзья, потому что сила Божья, когда сходит на людей, они начинают меняться, что-то внутри в них начинает пробуждаться. Вы помните Гедеона? Он вообще был таким спокойным человеком. Он не знал вообще, что в жизни Бог от него ждет. Но когда на него сошла сила Божья, он с этими 300 человек, он разгромил армию противника. Когда Давид, он был простым человеком, ничего не получалось. Но когда на него сходил Дух Господень, он писал псалмы. Я думаю, что команда прославления понимает точно, о чем я говорю, правда? Ты порой сидишь и ничего не предвещает, что сейчас родится что-то великое, но ты молишься, ты наполняешься Духом Божьим, и Он просто высвобождает на твою жизнь. И ты начинаешь творить. Друзья, мы не должны это потерять. Мы должны ревновать о той силе, которая сошла на учеников в день Пятидесятницы. Вы со мной? И когда это происходит в нашей жизни, мы можем видеть, как Бог, Он действует. Дух Святой может сходить по-разному. Иногда мы ожидаем, вот, наверное, Он должен сходить, как в день Пятидесятницы на учеников, то есть огненные языки должны сойти. Да вообще не обязательно. Есть разные символы Духа Святого. Вот вы, наверное, сюда зашли, и вы думаете, ветерок легкий, да? Вы подумали, что это потому, что мы песню пели «Сойди свежим ветром»?
потому что это один из символов Духа Святого. А мы кондиционеры поставили, да? Один из символов Духа Святого — это тоже тихий ветер, когда он приходит и наполняет твою жизнь. Он не обязательно должен кричать что-то в твою жизнь, не обязательно должен быть гром и молния. Иногда он приходит, и ты просто пребываешь в его присутствии, и тебе хорошо. Он может сойти в твою жизнь, как огонь. И ты чувствуешь, что он наводит порядок внутри, что он сжигает всякий грех. Потому что мы сами по себе, возможно, не можем признать какие-то грехи и даже, может, где-то не отличаем белое от черного. Но когда приходим на собрание или читаем Слово, Дух Святой работает с нашей жизнью и приводит ее в порядок. И это действительно может быть как огонь, который сжигает все ненужное и наполняет своей силой. Ведь сколько раз мы становились теплыми? И если бы мы смирились и сказали: «А, я уже теплый, ничего страшного, жизнь осталась тут чуть-чуть дожить». Но мы-то с вами не такие люди, мы не из того робкого десятка. Мы ревновать начинаем: «Зажги нас, Дух Святой, пусть твой огонь сойдет». Там еще песня была: «Накроет, как поток, и сердце изольет». И это тоже песня Дух Святой дает, правда? И Дух Святой может сходить также очень интересным способом. Еще один из символов Духа Святого. Давайте мы с вами прочитаем. Очень интересное сравнение. Ефесянам 5 глава, 18 стих. «Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом». Я помню молитву вторничную, примерно, может, 3-4 вторника назад. Мы с вами поклонялись, молились, и в конце мы как начали плясать. Я глаза закрыла, такая думаю: «Господи, как сильно ты сошел сейчас на всех этих ребят. Там и халилуя, и все вот это». Это только в Боге можно быть. Если бы мы в начале молитвы объявили: «Сейчас, ребят, будем танцевать, повторяем движение», ну, половина зала бы ушло. Они бы сказали: «Друзья, я в этом не участвую». Но когда Бог, Он приходит, когда Он наполняет тебя, когда сила Божья сходит, тебе хорошо. И ты даже не можешь понять, что с тобой происходит. Я несколько раз в своей жизни испытывала чувство, что я не могу стоять на ногах, потому что Дух Святой наполняет меня, Его сила наполняет меня. И здесь не случайно подобрано: не наполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Очень глубокое место Писания. Почему, спросите вы? Спросите. Потому что, конечно же, когда человек напивается вином, это его выбор. Нет случайно пьяных. Ну, то есть мы такие с Кареном и Лизой идем такие: «Напились». Нас спрашивают: «А что вы пьяные?» Мы такие: «Да случайно вот как-то получилось». Друзья, это случайно не происходит. Это осознанный выбор человека. Он берет бутылку, и он напивается. Но Библия говорит нам, что мы не должны наполняться вином, мы должны исполняться Святым Духом. Что это значит? Что исполняться Святым Духом — это тоже выбор. Это наш выбор. И как люди в этом мире, они берут эту бутылку и напиваются, мы приходим к Духу Святому, чтобы наполниться им. Иисус, Он сказал в Своем Слове: «Я есть вода живая, приходящая ко Мне наполнится». Дух Святой, один из символов Духа Святого — это вода живая. Я думаю, что многие из вас периодически испытывают чувство жажды. И самое лучшее, что может произойти с тобой в этот момент, когда ты открываешь воду и ты пьешь. И Бог, Он также хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, наполнялись Духом Святым. Это наш выбор. И знаете, сегодня только мы можем сделать этот выбор. Иногда люди думают: ну, чтобы Бог произвел перемены в моей жизни, Он должен сверхъестественно открыть форточку, ворваться, включить свет, и тогда поверю. Друзья, ну мы же взрослые люди с вами. Ну алло. Это наш выбор. Это осознанно. Когда ты приходишь к Богу, встаешь на колени и говоришь: «Дух Святой, наполни меня своим присутствием, наполни меня своей силой». Бог, Он ожидает от нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем говорить с Ним, когда мы откроем свое сердце для Него. Поэтому это осознанный выбор. Он ожидает тебя в своей тайной комнате. И за нашу жизнь, за наше сердце всегда идет сражение. Потому что так много всего вокруг отвлекает нас от Его присутствия. Так много хочет забрать у нас. Знаете, самое лучшее, что мы можем делать, это наполняться Святым Духом снова и снова. И очень логичный вопрос вы мне задаете: а как им исполняться? Простите, пожалуйста. То есть в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Должно быть достаточно. То есть этой дозы должно хватить до конца дней. Нет, друзья.
Дело в том, что мы должны наполняться Духом Святым регулярно. Мы даже едим 3 раза в день. Вот попробую вам объявить, что мы берем пост на неделю без еды. Вы такой бунт устроите. Вас надо подготавливать к этому, там, проповеди, серию проповедей, серию молитв, там, вдохновение какое-то. А когда мы говорим о Духе Святом, нам кажется, я пережил присутствие Божье на юз, все, до следующего юз, хватит точно. Ну, кого мы с вами обманываем? Ты уже завтра будешь вяленький, потому что ты устал на конференции. Друзья, мы должны каждый день исполняться Духом Святым. Мне понравилось, Карина, она рассказывает, что она служила вчера на субботнем богослужении, она говорит, я еду с работы, язык на плече, тяжело, я так сильно устала, приезжая в церковь служить, и тут проповедь пастора о Духе Святом, живая вода, и как потекло, говорит, как присутствие Божие сошло, говорит, как Он меня наполнил своей силой, и я, говорит, все, я теку, я реву, я все хорошо со мной. Карина сейчас 4-е собрание в церкви. Представляете? 4-е собрание, она уже наполняется. Вон ее подруга Аня сидит, она тоже такая говорит, я сегодня до конца, я хочу вот полное прям домой уйти. В смысле, что Святым Духом наполненное. И они говорят, все, мы здесь до последнего. И самое интересное, что мне Карина сказала, вы еще со мной, друзья, она говорит, мне так легко стало в конце собрания. Я как орел потеку, не устану, пойду, не утомлюсь. То есть она даже рэпчик может читать. Ну то есть кто способен? Кто способен так восстанавливать нас? Да я устал. В церковь воскресенье, единственный выходной. Ну алло, ты в церковь что, работать приходишь? Ты должен приходить в церковь, чтобы наполниться Духом Святым. И важно, что не только в церкви ты должен наполняться Духом Святым. Твоей зарядки не хватит. Тебе нужно постоянно заливать в твой бензобак Его присутствие, Его силу, Его славу. Порой, когда мы действительно язык на плече тащим, мы устали, мы перегорели, все происходит. Где источник? Где источник? Куда наносить? Мне надо взять перерыв от служения, так сильно устал. В смысле ты устал? Твоя задача — исполняться Духом Святым каждый день. Ну а как? Друзья, а кто может нас восстановить? Есть способ другой? Если есть, скажите. Вот у меня по жизни так. Устал – идешь к Духу Святому. Заболел – идешь к Господу. Что бы ни случилось, у меня всегда один путь. Почему я вам это говорю? Потому что работает. Реально восстанавливаешься, реально наполняешься, реально Он изливает свое святое присутствие. Знаете, я в жизни разные моменты проходила. Я помню, когда я переехала в Москву, и поступила в университет, я вообще ни одной душонки в Москве не знала. Никого вообще. Я пришла в церковь, для меня новые люди все. И такая тоска дичайшая просто напала на меня. Я думаю, как я вообще здесь буду находиться? Я хочу к маме, я хочу к папе, я не знаю, что мне делать. Может быть, такое было в вашей жизни. Я не могу передать вам ту боль, которую я чувствовала, потому что я очень семейный человек. Но я помню, каждый раз я приходила в молитве, и Дух Святой наполнял меня, наполнял меня, наполнял меня. И такая радость приходила. Я не пропустила ни одной ночной молитвы в церкви тогда. Я приходила, во всем участвовала. Я говорила, вау, Дух Господень на мне. И я буду служить здесь. И я буду проповедовать Евангелие. Я проповедовала в своем университете, везде, где встречала людей. Я чувствовала такую силу. Эту силу ни с чем не сравнить. Я помню, когда я решила рассказать одногруппникам о Боге и подготовила реферат. Иисус Христос — самая крутая личность в мире. Я иду, у меня колени дрожат, страх величайший. Не песня, а страх. Я реально переживаю. Стою перед этой толпой студентов и думаю, а что сейчас вообще будет? Открываю этот реферат, и я чувствую, Дух Божий сходит на меня. Я начала проповедовать всей своей группе, рассказывать о том, что Иисус Христос — самая величайшая личность. Дальше пошла, можете схватиться за голову, говорю, Он умножал хлебы, Он умножал рыбы, Он исцелял больных, Он воскрес вообще-то. В этот момент мои одногруппники такие, класс. А преподавательница атеистка, он такой, чего? Воскрес? Ты и до этого дошла? Я говорю, да. И она начала со мной спорить, что такого не бывает. И знаете, что интересно, что мои одногруппники заступились, они сказали, бывает, бывает. Они прям четко за меня заступились. Я вот как сейчас помню это ощущение. И страх, он ушел. Я домой шла, знаете, как будто я победила какой-то невероятный конкурс. Я такая, аллилуйя, сегодня Дух Божий сошел на меня, и мы смогли проповедовать Евангелие в моем вузе. Аллилуйя. Ну когда такое может случиться? Только когда Дух Божий сходит. Вы хотите, чтобы на вас Дух Божий сходил?
Что делать, чтобы исполняться Духом каждый день? Порой мы открываем свою Библию и засыпаем, да? Я это уже читал, я уже это знал. А ты попробуй вначале сказать: Дух Святой, мне нужно твое свежее откровение. Мне нужно твое слово с небес. Вот ты открываешь, и ты реально веришь, что ты сейчас будешь исполняться Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно читать христианство, это не просто мертвая религия. Это живой Бог, который приходит на каждую встречу, куда ты позвал его. И ты открываешь такой: да в смысле, Даниил, ты зашел и не испугался? Да там куча львов сидела. Да в смысле, ты такой на кухню приходишь? Да посмотрите, что случилось. Они такие: что с тобой все нормально? Мы об этом 100 проповедей слышали. Вы сейчас тоже на меня так смотрите, с тобой вообще все нормально, мы тоже слышали. Но когда тебя Дух Божий касается, ты переживаешь откровение, ты делишься с ним, ты такой: он молился за больных, они исцелились. Вы представляете? И ты такой сразу выходишь на физтехе: аллилуйя, сейчас будем молиться. Да, или что ты хочешь, знания применить? Потому что ты исполняешься Духом Святым. Когда мы говорим на языках, я постоянно говорю на языках. Я сажусь в машину и начинаю молиться, молиться, молиться. И я чувствую просто, знаете, как будто я два пальца в розетку встану, ну, в хорошем смысле, что Дух Святой просто наполняет меня. Я физически переживаю, как мой дух общается с Духом Божьим. Я переживаю такое невероятное присутствие. И я наслаждаюсь этим моментом. Вот на днях я шла, я поливала свой сад, у меня много цветов, такая поливаю, поливаю. И тут случайно на Алисе не синий трактор, а песня прославления из избранного заиграла. Я говорю: Господь, ты живой. И представляете, Дух Святой так сильно сошел на меня, я стою, реву. Это со шланга вода льется. Я говорю: ты здесь, Господь, как это вообще возможно? И я исполняюсь Духом Святым. Все проходят мимо такие с пониманием: ладно, все нормально, все в порядке, Дух Святой наполняет. Я помню, как в общаге тоже, когда жила, я зашла в душ однажды, и я молилась, молилась, молилась, потому что больше не было никакого другого места, я воду включила и молюсь. И я слышу, мне уже, наверное, я не знаю, сколько времени прошло, может, около часа. Мне тарабанят в дверь мои соседи, 6 штук. Я выхожу, они с такими глазами: ты вообще что, ванну залила? Ты что, одна тут живешь? Я говорю: я забылась, Господь сошел на меня. И они так, понимающе, со всех сторон меня обняли. Да, Господь сошел на тебя. Сначала они не поняли, но через несколько месяцев они уже просили меня за них помолиться. Вы знаете, исполняться Духом Святым регулярно – это несложно. Порой мы думаем, что нужно проделать какой-то серьезный путь. Просыпайся, говори ему слова приветствия, говори, как сильно ты любишь его. Не делай это просто как вот набор правил, что ты должен сказать, как мы однажды книгу «Дух Святой. Доброе утро» прочитали, и такие просыпаемся: «Доброе утро, Дух Святой». Все, и пошли на работу, там то да сё, вечером: «Спокойной ночи, Дух Святой». Ладно, ну если вы с этого начали, тоже неплохо, но нужно развивать отношения. Представляете, если бы в своей семье, там, вы своему другу говорили, там, «Доброе утро», и все, ни слова больше. И такое, перед сном: все, пока. Ну, это бы и разрушило ваши отношения, по крайней мере, это бы ничего в них не вложило. Но исполняться Духом Святым – это все время общаться с Ним, все время восхищаться Им, все время разговаривать с Ним о твоих переживаниях, о твоих трудностях, о твоих разных ситуациях. Здесь также всегда у нас молитва происходит. Ты можешь подходить, чтобы за тебя молились, чтобы ты наполнился Духом Святым. Но давайте будем жаждать этого. Он говорит: приди ко мне и пей. Приди ты. Ты делаешь первый шаг. Ты делаешь это заявление: я хочу напиться живой воды, я хочу быть исполненным Святым Духом, я хочу получить эту силу. Бог, Он всегда отвечает, но Ему важно наше желание, Ему важно наше отношение сердца. Он не врывается с ноги такой: аллилуйя, доброе утро, мой дорогой, сегодня мы проведем с тобой день вместе. Если бы, я бы только рада была. Но Дух Святой, Он джентльмен. Он всегда ждет, когда мы сделаем первый шаг. Он всегда ждет, когда ты позовешь его. Он всегда ждет, когда ты захочешь быть исполненным Святым Духом. И когда это становится частью твоей жизни, ты можешь переживать разные ситуации, но мир Божий, который превыше всякого ума, всегда наполняет тебя. Радость Божья сходит на тебя в моменты, когда приходит какая-то печаль или тоска. Только Он может восстановить тебя. Я не знаю лучше специалиста, чем Дух Святой. По всем вопросам все включено. Можно даже визитки сделать: Дух Святой, мой дорогой, и всем раздать, да? И точно так же столько людей, которые страдают в мире, и ты можешь рассказывать о том, что в твоей жизни есть Дух Святой, самый прекрасный Господь, который наполняет тебя. Согласна со мной?
Слава Богу. Итак, есть еще одно место Писания, и после мы будем молиться вместе с вами. Оно такое очень интересное и показывает нам, как Бог, Он может позвать нас в отношения с Собой, исполняться тоже Святым Духом. Исаия, 55 глава, с 1 стиха. Вообще начало интересное. Эй! Скажите со мной. Эй! Вы видели когда-нибудь такое место Писания, где начинается со слова «эй»? То есть Господь, Он по-свойски вообще обращается к нам. Эй, просто друг, все, кто жаждет, придите к водам. И те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте. Приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб? Свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее. Пусть душа ваша порадуется сытной пищей. То, что мы видим здесь, это первое. Господь приглашает нас в отношения с Ним. Он говорит, кто жаждет, придите к водам. Знаете, иногда у нас есть градация людей, которые могут обратиться к нам. Вот этот человек написал, отвечу попозже. Вот этот позвал, может быть, пойду, не пойду. Вот здесь так, вот здесь так. Но когда к нам обращается Бог, как мы реагируем? Вы представляете, сам Бог говорит, все, кто жаждет, придите к водам. Бог приглашает нас, приглашает от всего сердца. Он приглашает нас наполниться Своим Святым Духом. Он приглашает нас в глубокие отношения с Ним. Знаете, я еще раз повторю, что христианство — это не мертвая религия, когда ты совершаешь какие-то обряды, делаешь что-то, что является правильным. Да, ты делаешь это, но не от страха, а от любви к Господу. Ты переживаешь Его присутствие, ты переживаешь Его любовь, ты исполняешься Святым Духом, ты наполняешься Его силой. Но это твой выбор, это всегда твой выбор, прийти к Богу или не прийти к Богу, сделать первый шаг или не сделать первый шаг. Дорогие, в эту минуту давайте исследуем наши сердца. А как часто я выбираю Бога? Он зовет меня сегодня, я слышу Его голос. Он призывает меня, говорит, приди ко мне, приди и пей. Следующее в этом стихе – бесплатно. В этом мире все продается, но Он говорит, приди ко мне и пей. Бесплатно. Мне ничего не нужно. Не нужно платить какую-то цену. Иногда люди думают, что чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть суперсвятым и что-то такое. Ты станешь святым в Его святом присутствии. Он очистит тебя от всякого греха. Но это твой выбор сделать шаг в сторону Бога. Он приглашает тебя в отношения с Ним. И это бесплатно. Он зовет тебя. И следующее, что мы видим, это условие. Жажда. Все, что от тебя нужно. Жажда. Никогда ты присытился и ходишь в церковь по традиции, лишь потому, что ты христианин. Никогда ты чего-то боишься и поэтому не делаешь. Но когда ты жаждешь своего Бога, когда ты жаждешь исполняться Духом Святым. Знаете, если я вас спрошу сегодня честный, простой вопрос. А вы любите Иисуса? Вы любите Святого Духа? Подумайте сейчас. Вот просто остановитесь на мгновение. Насколько много Духа Святого в вашей жизни? Он говорит, приди ко мне и пей. Я жду тебя. Иногда мы совершаем много действий, много служим, много чего-то делаем. Но если остановиться и исследовать себя, а я люблю тебя, Господи, а я жажду тебя, а я хочу наполниться тобой, или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень важно открыть свое сердце перед Господом и сказать, «Дух Святой, наполни меня». Иоанна 7 глава 37 стих написано. «В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко сказал, «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет». Мы должны прийти к Иисусу. Мы должны захотеть исполниться Духом Святым. Мы делаем первый шаг. И Он наполняет нас. И следующее в этом месте Писания тоже интересно сказано, что зачем вы идете не в те места? И это хороший вопрос, чтобы сказать. Он говорит, у меня источники жизни, ты можешь прийти ко мне бесплатно, но зачем идти не в те места? Зачем наполняться тем, что тебе не принесет никакой пользы? Знаете, наверное, это о том, что порой, когда у нас есть выбор исполниться Духом Святым или делать что-то другое в своей жизни,

побеждает второе. Я говорю вам снова и снова, Бог всегда сражается за наш разум, за наше сердце, за внимание. Но зачем порой мы идем не в те места? Почему побеждают

Знаете, мы порой как этот стакан. И Дух Святой — это вода живая. Он действительно желает наполнить нас. Но только мы можем выбрать, насколько мы будем наполнены, насколько мы хотим Его присутствия. И очень часто я вижу огромный потенциал в людях, огромную силу Божью, дары Духа Святого, которые действуют невероятно. Но я также вижу, что порой люди идут не к тем источникам. Они смешивают разные вещи в своей жизни, что приводит к неправильному. Но если ты — это сосуд, а Дух Святой — это живая вода, только ты можешь решить, как тебе наполниться Господом. Ты можешь прийти и исполниться Духом Святым лишь так. Да, тебе хорошо, все в порядке, тебе хватит на один день, на одно собрание, да, тебе будет сегодня вечером хорошо от того, что ты сходил в церковь. Ты можешь пойти дальше. Ты можешь сказать: Дух Святой, я хочу больше тебя в своей жизни. Я хочу наполняться тобой. Ты еще на вторничную пришел. Аллилуйя, спасибо. Но ты понимаешь, нет, мне вообще этого всего недостаточно. Я хочу еще исполняться. Ты сделал Слово Божие регулярной частью своей жизни. Ты не просто читаешь его, чтобы уснуть, как колыбельную. Ты хочешь получать откровение оттуда. Ты хочешь, чтобы просто Бог, Он сходил в момент, когда ты Слово читаешь, чтобы Он обновил это желание внутри тебя. Попроси, Он сделает это. Ему нужна твоя молитва, твое открытое сердце. Ты не остановился, ты продолжаешь. Ты еще на языках молишься там без конца. Исполняешься там, и все это происходит. И вот сейчас все боятся, что все перельется. И, по сути, оно должно переливаться дальше и дальше. И будет, если ты пойдешь на глубину. На глубину отношений с Господом. Ты можешь подойти и лишь смочить ноги по щиколотку и сказать: мне этого достаточно, Господь. И так и прожить свою скучную христианскую жизнь, приходя в церковь по воскресеньям. Но ты можешь зайти чуть дальше. Бывает сложно зайти дальше. Ты чувствуешь некую прохладу, тебе немножко может быть некомфортно. Это создает некие условия вокруг тебя, которые могут влиять, потому что это тоже труд входить в Божье присутствие, наполняться им. Это что-то тебе стоит, это твое время, это твоя жизнь. В конце концов, только ты принимаешь решение. Но когда ты входишь на глубину, ты начинаешь плыть. И ты получаешь удовольствие. Ты видишь много всего. Ты можешь и дальше пойти. Ты можешь погрузиться под воду и увидеть невероятный мир внутри. Если сравнивать это с океаном или погружением в какое-то море, это может быть невероятный морской мир, какие-то рыбы, кораллы, что-то, что происходит внутри. Но, дорогой друг, только от тебя зависит, насколько ты хочешь исполняться Духом Святым. Если ты сосуд, а живая вода — это Дух Святой, реши сегодня, насколько ты хочешь быть исполненным Духом Святым. Когда ты встретишься с Господом, сможешь ли ты сказать Ему: я знаю тебя, я знаю твое присутствие, я знаю тебя, мой драгоценный Дух Святой. Или ты пройдешь мимо и не узнаешь Его, потому что никогда не был близок с Ним. Друзья, это полностью наш выбор. Слава Господу, правда? Это так прекрасно, что мы можем наполняться Духом Святым регулярно. Давайте поднимемся, мы будем поклоняться сейчас и наполняться Духом Святым. Он прекрасный, Он на этом месте. Мне нравится, что мы можем наполняться Святым Духом, где бы мы ни находились. Будь мы в лесу, или в автобусе, или в церкви. Дух Святой, Он всегда с нами, Он внутри тебя. Написано, что мы храм Святого Духа. Он живет в нас, и Он так сильно любит тебя. Давайте будем молиться сейчас, дорогой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с самого начала собрания. Мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сошел на церковь в день Пятидесятницы. Мы благодарим Тебя, что Твоя сила, она наполняет нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы поднимаем свои руки перед Тобой прямо сейчас. Мы хотим сказать, как сильно мы жаждем Тебя. Изливай свое присутствие на это место, Господь. Мы молимся Тебе, убери всякое равнодушие, все, что Господь может отвлекать нас от Твоего внимания, от Твоего святого присутствия. И как Ты сошел в день Пятидесятницы на церковь, и они приняли силу. Иисус, мы также хотим сегодня принять Твою силу с небес. Бог, мы сегодня хотим быть церковью, которая имеет дары Духа Святого, которая может видеть чудеса, которая может двигаться в знамениях. Иисус, сегодня мы жаждем Тебя, сегодня мы молимся Тебе,

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнк и Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы проготовили для вас фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы ни сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race.

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня. И, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над 3 или 4 альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делает то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравниться взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы же не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым.
И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии.

0: И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бани пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок. И ребенок назывался горечь. Имя этого ребенка — горечь и обида. И когда горечь и обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят, «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство – кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов, интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка. Но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которую вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нечиславного человека, которого знаем, Леона Патилова. Скажи. Мы хотим представить вам самого нечиславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патилова.
1: Y'all. Yeah. All right. Looking good, too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you. Just talking about it. You can do it if you really try. The answers to some problems is to simply say goodbye.

0: been doing, man?
1: Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое-чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артисты, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается, у нас церковь. Это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее DeBarge». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

0: Матерные слова. Мат. Сколько мифов, домыслов, противоречий можно встретить? Почему именно эти слова, а не какие-то другие? Что они означают? Можно ли их употреблять или нет? В этом фильме мы рассмотрим эти и многие другие вопросы. Встретимся с ведущими экспертами. Посмотрим на этот вопрос в историческом ракурсе. Узнаем, каковы психологические причины распространения мата. Выясним, что по поводу сквернословия говорили государственные и общественные деятели в разные времена. Как же появился мат на Руси? Какое-то время бытовало мнение, что матерные слова взяты из тюркских языков и были занесены к нам татарами во время Ордынского ига. Но данное предположение не нашло подтверждений, и сейчас установлено, что матерные слова имеют корни в славянских языках. Сразу скажем, что матерные слова не были распространены. Во-первых, матерщина пресекалась на законодательном уровне. Во-вторых, подавляющее большинство населения регулярно посещало церковь, исповедовалось и воздерживалось от греха сквернословия. Вот что об этом писал Иоанн Златоуст.
1: «Не подобает православным христианам матерны лаяти. Матерным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать человека, и, наконец, третья мать – Мать-Земля».
2: Матерная называется потому, что хулится пречистое имя Матери Бога, Божьей Матери прежде всего. Хулится же всегда что? Святыня? И как могут нас другие народы уважать, если у нас имя матери святое вообще? На каждом шагу попирается. Как они должны к нам относиться?
3: А я вот слышал, что мат использовался в ритуалах в древности.
4: Когда слышите подобные высказывания, неплохо было бы уточнить у тех людей, которые владеют подобной информацией, откуда она.

0: склонность к совершению дурных поступков.
1: Во второй половине 18 столетия, с наступлением галантного века в русской культуре, непристойные слова практически вышли из обихода.
2: Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят столько же, сколько уши, в которые входят,
1: говорила Екатерина II. Такое отношение к мату оставалось на протяжении всего 19 века. А редкие примеры появления сквернословия больше выражались как некий протест. Например, нецензурные эпиграммы Пушкина, о которых по прошествии лет Александр Сергеевич сожалел.
3: Пушкин – это есть его творчество, потому что уже зрелым человеком он написал: «И с сожалением листая жизнь мою, трепещу я проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью». Слышите, горько слезы, но строк печальных не смываю. Он себя простить не мог.
4: А иногда говорят, что Пушкин или Лермонтов писали матерные стихи.
5: Даже наши великие классики всегда оставались простыми смертными, со своими страстями и заблуждениями. И выдергивать из богатейшего поэтического наследия наших поэтов несколько нецензурных строк и трясти ими, как грязным бельем, недостойно воспитанного человека.
1: Начиная с революционных событий 1917 года, матерные слова начинают входить в языковой обиход новой, так называемой, рабоче-крестьянской власти. Солдаты и матросы, опьяневшие от вседозволенности, насаждают матерщину в армии и на флоте. Красивая и грамотная речь уже является показателем причастности человека к аристократическим кругам, а значит, расстрелу. А грязное ругательство становится неким критерием того, что ты свой.
5: Академик Лихачев в своих воспоминаниях о лагерной жизни, а он в том числе находился среди узников ГУЛАГа, писал, что признаком благонадежности того или иного человека было в том числе, материшься ты или нет.
6: Я слышала такие высказывания, как «русский мат», что такого мата у других нет.
5: Во-первых, он не русский. Корни матерных слов есть во всех славянских языках. Во-вторых, есть языки, в которых мата больше, чем в русском языке. Например, венгерский.
3: Я не могу слышать, я всегда жестко это пресекаю, если становлюсь свидетелем, когда употребляют словосочетание «русский мат». Он есть, но он не русский. И что гораздо важнее, он не может быть русским. Скажите, пожалуйста, русский православный может хулить Богородицу? Без комментариев, да? И поэтому не то, что мат не русский, он не может быть русским. Просто русскость тоже неправильно понимается. Можно быть, можно стать. Знаете, это не мои ведь слова, это ведь сказал Игорь Северянин. Величайший поэт, кстати, Серебряного века. Он когда-то написал: ни об одной другой национальности так сказать нельзя. Он сказал так: родиться русским слишком мало. Им надо быть, им надо стать. То есть ты понимаешь, что вот этот вот градус, русскость, это некий градус человека. Она может возрастать, может убывать. Мы же говорим «очень русский человек», да? Нельзя сказать, что он очень азербайджанец, да? Или очень литовец. Да? Правда? Нелепо звучит. А мы можем сказать, что Есенин очень русский поэт. Или Николай Рубцов. Да? Или еврей по рождению. Левитан очень русский художник, русский еврей. Русский татарин, русский азербайджанец, русский грузин, русский армянин. Иван Айвазовский, да? Понимаете? Это можно продолжать до бесконечности. А это и есть великий русский мир.
1: Но с укреплением советской государственности сквернословие опускается в самый низ общества, и в 1930-е годы происходит его запрет. На протяжении всего советского периода использование мата было запрещено законом, а в 1961 году принимается моральный кодекс строителя коммунизма, закрепляющий стремление советского человека к нравственной чистоте. В 90-е годы с разрушением Советского Союза начинается разгул преступности. Деградация проникает во все части жизни общества, в том числе и в речь. Матерщина с новой силой входит в жизненный обиход. Похабные фразы выдают за некий признак свободы слова. Мат понесся с экранов телевизоров, из уст медийных людей и заполнил средства массовой информации. Постепенно матерщина захватила

0: Учила не только взрослых людей, но и подростков и детей, войдя в школы и даже детские сады, демонстрируя духовную и нравственную беду, случившуюся с нашим народом.
1: Знаете, это тоже особенность наша. Человек не может жить в грязи долго. Он либо должен объяснить себе, почему это чисто, либо должен выйти из грязи. То есть вот эта попытка грязная объяснить через правду — это потребность человека. Мы стремимся все время объяснить себе через светлое, даже самое негативное. И мат — это примерно то же самое. Когда вот эта среда в массе своей начинает жить матом, она пытается это объяснить через светлое. Она вытаскивает философов, как не философов, а вот, допустим, каких-то деятелей культуры, а вот тот говорил, забывая, что это далеко не правило. Это вообще исключение. И если вы хотите действительно разобраться, а как выстраивается этика человека, его природная этика, как выстраивается его культура, зайдите, почитайте Аристотеля. Он вам скажет, что в системе государственного управления вообще государственный деятель должен искоренять мат. Иначе это ведет к деградации общества. То есть быть честным, не называть культурой то, что ведет тебя в грязь. Культура — то, что ведет к свету.
0: Язык еще в большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. И потому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души. Академик, доктор филологических наук Дмитрий Сергеевич Лихачев. Речь является отображением особенностей мышления человека, показателем его психофизиологического состояния. Давайте рассмотрим психологические аспекты распространения мата в обществе. Пытаются подстраиваться под окружение. Чаще всего такое поведение встречается у подростков, а также у людей с повышенной тревожностью, у неуверенных в себе. Здесь привычка использовать мат свидетельствует о комплексе неполноценности. Такие люди расписываются в своей несостоятельности и пытаются самоутвердиться. Мат дает им ложное ощущение уверенности, мнимой взрослости. Решение. Желание скрыть свою неуверенность за похабной речью приводит к привычке использовать ее в общении, что впоследствии способствует деградации личности. То есть человек с комплексами не только не избавляется от них, а наоборот, приобретает новые. Чтобы решить данную проблему, надо искать общение с культурными и интересными людьми и через отношения с ними развиваться как личность.
2: Часто подростки используют мат, пытаясь самоутвердиться для получения суррогатной уверенности и ложного чувства взрослости. Это свидетельствует о наличии у них скрытых комплексов неполноценности.
1: Знаете, студенческая среда, где у нас все это бурлило, и мы выходили. И я вдруг на каком-то этапе, будучи молодым человеком, заметил, что я как-то начинаю, вот иногда проскальзывает у меня такое словцо. Одна женщина, случайно услышав, которая меня знала по институту, по университету, она подошла и сказала: «Вы знаете, Михаил, я от вас этого не ожидала». И все, больше она ничего не сказала. И было слово такое мимолетное. Это настолько для меня было таким важным уроком в жизни, это настолько меня встрепенуло, знаете, вот как будто кто-то подошел, тебя вытащил из какого-то контекста, вот так встряхнул, сказал: «Нет, дорогой друг, вот ты вот такой, а не вот такой». И ты должен это понимать. И с тех пор я стал отслеживать. С тех пор я стал вдруг понимать. И до этого отслеживал, но вдруг я стал понимать, что не нужно себя опускать, и поэтому среда обитания, которая тебя заражает, ты должен уметь это видеть и формировать свой иммунитет. И семья — это, конечно, главный такой формат, в котором ты можешь сохранить себя. Поэтому все взрослые, которые создают семью, крайне важно создавать в семье правильный фон культурный. И важно понимать, что ты через этот фон создаешь иммунитет своему ребенку. И даже где-то он, заразившись, вернется, и он будет устойчив.
0: Психосексуальная недоразвитость, сексуальная озабоченность. Человек акцентирует мышление и речь на вопросах, связанных с сексуальностью, половыми органами, процессе совокупления. У таких людей жизненные цели и планы вращаются вокруг одной и той же темы. полового акта. Представьте, человек проходит психодиагностический тест. Ему дают изображение облаков на небе и просят сказать, какие ассоциации у него возникают. И испытуемому то там, то здесь видятся сексуальные образы. Что можно сказать о таком человеке? Также и разбирая речевые предложения, которые строит матерящийся человек, можно увидеть, что либо сами слова принимают образы мужских или женских половых органов, либо чередуются с ними. Решение. Можно ли говорить о достижении каких-либо высоких целей в жизни, если главное, на чем зациклен человек, это образ голой женщины в голове? Данная патология еще возникает из-за того, что средства массовой информации и блогеры эксплуатируют тему секса для увеличения своих рейтингов, пропагандируя пошлость, акцентируя нездоровое внимание на вопросах половой жизни. При этом на второй план отходят настоящие цели, помогающие человеку реализовать себя в жизни, построение хороших взаимоотношений в семье и с друзьями, саморазвитие, вопросы внутренней гармонии человека.
2: В психологии есть один популярный тест. Он называется тест Роршаха. Кто-нибудь слышал про такое?
3: Да.
2: Ну, если кто-то вдруг не слышал, то это обычное чернильное пятно, картинка, которая показывается человеку с целью выяснить его ассоциации. Вы представьте себе, приходите в гости к человеку, а у него мебель, например, стол, стулья, часы, выполнены в форме человеческих гениталий. Что вы будете думать про такого человека? А теперь представьте себе человека, который матерится. Он через слово в своей речи вставляет точно такие же половые органы. Что вы можете сказать об этом человеке? Какие ценности он для себя считает важными?
4: Каков человек, такова и его речь. Сократ.
0: Демонстративная. Матерная речь у людей публичных – признак проявления желания эпатировать, вызвать к себе дополнительный интерес. Из-за низкого уровня морали такие люди не особо придают значение тому, что их модель поведения копируется подростками и детьми. В стремлении к популярности они готовы использовать любую пошлость, и им наплевать, как это повлияет на тех, кто их слушает. Решение. Данная патология, по сути, самая сложная, так как такому человеку очень сложно поменяться. Даже если в какой-то момент он осознал, что его поведение низкое и разрушительное для других, он становится заложником того, как вел себя ранее. Публично признать свою вину способны очень немногие.
1: Где бы ты ни находился, то, что ты делаешь, то, что ты проецируешь из себя, влияет на других людей. И чем более ты известен, чем больше у тебя сфера влияния, как ни странно, больше ответственности. И знаете, вот эта идея, что никто никому ничего не должен, я просто что-то выдаю в сеть, я просто что-то вещаю, потому что я такой, и у нас свобода выражения, достойное уважение, это словосочетание, которое ничего, кроме погибели тебе и обществу, не дает. И самовыражение недостойно уважения, если это самовыражение ведет, наоборот, к очернению того, что вокруг тебя происходит. Это, на мой взгляд, один из важных таких моментов. Мы должны понимать, что мы создаем вокруг себя, и так мы создаем общество. Потому что общество, не зря они называются лидеры мнений, да, и общество идет за этими людьми. И ты невольно-невольно, даже если ты себе объяснил, что ты никому ничего не должен, на самом деле ты влияешь на судьбы этих людей. Это крайне важный момент. Поэтому как ты себя ведешь, как ты выглядишь и все прочее, это принципиально важный факт.
0: Для связки слов. В данном случае матерщина восполняет убогий, скудный язык при умственной отсталости, дебильности, таким образом выступая в качестве словесных протезов, являясь свидетельством глубокой деградации личности. Решение. Как правило, таким людям сложно посмотреть на себя со стороны и увидеть, как они опустились. Основным решением данной патологии является развитие интеллекта и самообразование.
5: Человек деформируется. Какая-то страшная трансформация происходит в человеке. Слово же «сила», и она его корежит просто. То есть, понимаете, да, мы все время телегу ставим впереди лошади, они значит, такого уровня люди, поэтому они другого языка не знают. Да нет. Именно то, что язык, который в них наличествует, он именно такого свойства, он и сделал их такими.
4: Речь – это показатель ума, Сенека.
0: Командная – это прежде всего матерщина в различных силовых подразделениях, например, в войсковых частях. Использование похабных выражений по отношению к подчиненным – это желание унизить их. Подобные матерные агрессии свидетельствуют лишь об отсутствии профессионализма, а не способности офицера грамотно поставить задачу, создать коллектив единомышленников и, к тому же, говорит о слабости такого командира. Подчас под таким в кавычках «ревностным служением» скрывается подлое животное желание унизить подчиненных и излить на них свою злобу. Решение. Давайте зададим вопрос. Можно ли построить эффективную команду, периодически унижая ее участников? Конечно, нет. Также очевидно, что сильной личности незачем использовать такой метод воздействия. Можем ли мы представить адмирала Нахимова, матерящегося на матросов, или Суворова, призывающего солдат к атаке гнилыми словами? Конечно, нет. Авторитет сильного человека базируется на его качествах, а использование такой похабности в своей речи только девальвирует эту личность. Заметим, что матерщина позорит воинские традиции, флаг, форму и в целом достоинство армии и флота. Честно признать этот факт и поменять свое поведение будет шагом настоящего мужчины, человека с большой буквы.
3: Можно услышать, что в некоторых областях без мат вообще нельзя обойтись, например, на стройке или в армии.
2: Этот человек переносит свои ограничения на других. Например, у него не хватает лексики, умения правильно строить предложения, и он использует нецензурную брань. Что касается армии, то до 1917 года ни в армии, ни во флоте нецензурная брань не была распространена среди офицеров. А то, что происходит сегодня, брань, опохабщина и грязь в речи офицеров, на самом деле это настоящая катастрофа.
0: Не все понимают такую простую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово есть непрекрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость. Циничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего уважения к женщине, и нашего пути к глубокой и действительно человеческой красоте. Каждый мужчина, отказавшийся от матерного слова, побудивший к этому товарища, принесет огромную пользу и нашим детям, и всему нашему обществу. Всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко.
6: Любопытная вещь, что в каждом из нас существует как бы генетический код, который говорит, что допустимо, а что недопустимо. И вот этот генетический код, он как бы всегда подсказывает, что правильное. Мы о нем забываем. И он хорошо вскрывается, когда вы смотрите на разные ваши действия через эти две призмы. То есть первая призма – это через глаза своего ребенка, условно. Вот я матерюсь, я там рассуждаю вот так, вот я могу, не знаю, есть ядовитую пищу, да, значит, алкоголь употреблять и все прочее. Но если я беру маленького человечка рядом с собой и говорю, хочу ли я для него этого, то вдруг у тебя как бы резкий диссонанс. Вдруг твоя картина мира и то, что было правдой для тебя только что, вдруг рушится, и ты говоришь, для него я этого не хочу. Почему это происходит? Потому что есть генетический код. То есть мы как вид для того, чтобы сохранять себя, для того, чтобы себя развивать, у нас вот есть кодификация, что нас созидает, а что нас разрушает. И когда мы передаем эстафету, то вот этот ценз резко вскрывается. И поэтому все, что несет разрушение человеку, разрушение его сознания, разрушение его физики, разрушение его интеллекта, мы не хотим интуитивно передавать. И туда относится, вот, как я сказал уже, вот, потребление всех этих токсинов, ядов и всего прочего, алкоголь. И туда же относится и мат. Мат — это смысловой токсин.
0: Это печальное заблуждение, что распространение сквернословия не несет опасности. Все доводы людей, защищающих мат, это не более чем их личная защита, но никак не защита общества. Русская пословица гласит «от гнилого сердца и гнилые слова». Когда сердце человеческое развращается, гнилые, скверные слова появляются как признак духовного разложения. Слыша мат от конкретного человека, можно легко сделать вывод о его духовном состоянии.
4: Часто при чтении паремий слышите вы такие слова. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Что это значит? Как это может быть, что устами нечестивых разрушается целый город? Что же это, преувеличение премудрого Соломона или подлинная и глубокая истина? Надо вам знать, что сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след. Оно живет среди нас и действует на сердца наши. Если царит в душе народа духовная зараза, исходящая из уст неправедных, то злая энергия пустых, гнилых слов разрушает град не только в духовном, но и в физическом отношении. Вот поэтому так сильно говорит о языке нашем святой апостол Павел. «Не обманывайтесь, злоречивые Царство Божие не наследуют».
0: Святитель Лука.
1: То, что за матом есть еще одна важная тема. Мат закрывает способность понять смыслы высшего уровня. Вот люди об этом не говорят, может быть, не формулируют, но важно это осознать. Если вы посмотрите, практически любой религиозный, ну, брать классические религии, брать классических философов, которые сформировали фундамент вообще смысловой, фундамент смыслов нашего общества, фундамент, на котором живет общество на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Вот если вы посмотрите на эти все концепции, вы не увидите ни одного святого, и вы не увидите ни одного высокого признанного философа, который вот так вот разбрасывается матерной бранью. На этом уровне мышления это невозможно. То есть мат — это сфера, которая останавливает мышление. То есть ты, оперируя матом, должен понимать, что ты лишаешь себя возможности перейти на принципиальный уровень рассуждений, новый уровень, более высокий и светлый.
0: Мат, как социокультурная аномалия, ведет к деградации русского языка, к разрушению традиций, быта, интеллекта нации. По сути, матерщина — маркер духовной деградации народа. Все потрясающие возможности нашего языка, удивительного по богатству словарного состава, разнообразию нюансов и оттенков речи, свелись к примитивной словесной грязи. И те россияне, кто принял для себя мат как языковую норму, похоже, и не задумываются над тем, какую страшную работу по разрушению нашего национального достояния они проводят, занимаясь целенаправленной дебилизацией русской речи, русского языка.
5: Сбережение языка, чистота языка – это не вопрос эстетики. Язык – это зеркало, таинственное зеркало. В нем каждый человек каждую минуту видит себя. И целая нация в каждый момент своей истории видит себя в этом зеркале. Поэтому надо внимательно быть ко всему, что касается языка. Язык есть величайший, очень важный фактор национальной безопасности.
0: Некоторые полагают, что стихии языка не подвластны человеку, что невозможно изменить социально укоренившиеся языковые привычки. Однако история нашего языка знает много примеров его преобразования благодаря сознательному и активному отношению отдельных людей и всего государства. Ведь мы не просто пассивные носители языка, мы его исполнители, живые наследники его духовных сокровищ. И беречь русский язык не значит только, что следует его охранять от грамматических ошибок, но и то, что нам необходимо воспитать в себе чувство ответственности за каждое произносимое слово, которое пришло в нашу речь живым свидетелем тысячелетней истории. Да, русский язык прекрасен, и именно мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить его чистоту. Разве подлежит сомнению, что именно на нем скажут лучшие мысли о будущем?

0: There you go, another XVZ countdown in the books. I'm Christy Given, and it has been so great hanging out with you guys for the last hour. We want to hear from all of you guys, so make sure to look us up on Facebook, Twitter, and Instagram at JuiceTV_network, and be sure to tell all of your friends about us. Well, until next time, see you later.
1: После ужасной аварии дочь Мэри Фрэнсис Варрелла находилась в коме в течение 2 месяцев. Доктора признали свое бессилие, однако сегодня ее дочь ведет нормальный образ жизни, несмотря на то, что сканирование мозга все еще показывает значительные повреждения мозговой ткани. Итак, в сегодняшней передаче мы поговорим об этом сверхъестественном факте.
2: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Вы знаете, что самые страшные слова, которые может когда-либо услышать мать, это известие, что ее дочь попала в страшную аварию. Однако и это было еще не все. В ночь перед несчастным случаем мать проснулась в необычное для нее время и начала молиться. Причем голосом свыше ей была указана тема молитвы. Мэри Фрэнсис, отчего утром в этого трагического дня стали молиться раньше, чем обычно?
3: Господь разбудил меня где-то около 4 часов утра и обратился ко мне. Я хочу поговорить с тобой о твоих детях. Поэтому я спустилась вниз помолиться со своими детьми. И Бог сказал мне, просил меня благодати и милости для своих детей. Для меня эти слова в тот момент не имели никакого смысла. Ведь дела у моих детей, по-моему, шли прекрасно. Они уже окончили школу и выбрали себе занятия по душе. Но Бог знал, что в их жизни должно что-то измениться. Поэтому и сказал, чтобы я просила для них милости и благодати. А через 5 часов после этого нам сообщили ужасную весть о Кристине.
1: А что они сказали?
3: Врачи позвонили и сказали мне, «Миссис Варрелла, вам необходимо приехать в больницу. Ваша дочь попала в ужаснейшую аварию. Здесь уже медсестра вашего мужа, она отвезет вас сюда». После этого разговора я повесила трубку. Но когда я делала это, мне показалось...
1: Кстати говоря, ее муж зубной врач. Вот при чем тут медсестра.
3: Так вот, мне кажется, что когда я вешала трубку, я услышала такие слова. «Твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая». И с этим я полностью ушла в себя на все время по пути в больницу. Затем, когда я приехала туда, вся семья была уже в сборе. И Ник, мой муж, поспешил ко мне, чтобы рассказать мне о случившемся. Точнее, перечислить.

0: перечислить мне полный реестр травм моей дочери.
1: А какой была Кристина до случившегося?
0: Высокая блондинка с тонкой талией, с голубыми глазами, успешно занималась атлетикой, была очень популярна среди студентов и к тому же исполненная Богом, как вы об этом знаете.
1: А что же произошло с ней после этого трагического случая?
0: Она впала в кому. Ее мозг оказался разрезанным в результате аварии. Хотите, я расскажу подробнее?
1: Да, да.
0: Она ехала на работу, и по пути, подъехав к светофору, она переехала через него. Однако то же самое сделал и грузовик-молоковоз, который, проезжая светофор, протаранил и вмял ее в береговой устой моста. При этом подпирающая свая прошла через крышу, отсекла ей ухо, а также сломала ей ключицу, руку и правое бедро. Затем с другой стороны другая машина переломила ей все тело, вернее, раздробила ей весь таз, разорвала селезенку, аорту, ведущую к сердцу, и, наконец, рассекла ей мозг. Однако, волею случая, за две машины до нее на магистрали между штатами, куда она пыталась попасть, ехал фельдшерский фургон. В этом было хоть какое-то утешение. И хотя машина была совершенно искорежена, медикам все-таки удалось пробраться к моей дочери и обеспечить ее израненному телу доступ воздуха. Они сделали это, вставив в ее поврежденную трахею трубку для инкубационного наркоза.
1: Когда вы увидели дочь в первый раз, опишите, как она выглядела.
0: О, Боже! Я увидел ее тем вечером, когда все ее операции были уже позади. Причем одна из этих операций была проведена на открытом сердце, когда ей подшивали разорванную аорту. Когда нам разрешили войти в палату, мне, моему мужу и нашему сыну Николасу, нам, стоящим над постелью нашей девочки, трудно было поверить, что перед нами была наша красавица. Через череп монитор проходил в мозг, в результате чего врачами измерялось мозговое давление. Каждый орган ее тела функционировал благодаря искусственной поддержке, и вся наша 23-летняя красавица лежала перед нами, упакованная в небольшую больничную простыню вместе с операционной пеленкой.
1: То есть вы хотите сказать, что видели свою дочь, когда все операционные манипуляции над ней были только что завершены? А какими же были предсказания врачей до операции?
0: Они не были уверены даже в том, что она ее сможет пережить. А после они сказали, что даже если наша дочь выживет, то, скорее всего, останется парализованной, потому что во время операции по подшиванию аорты они собирались перекрыть кровоснабжение всей части ее тела, от талии и ниже. Поэтому степень будущего паралича они определяли количеством времени, которое потребовалось бы им для восстановления порванной аорты.
1: А какие мысли пронеслись в голове у вас с мужем, когда вы увидели вашу дочь? Ну, мы привыкли, что такие вещи случаются с кем угодно, но только не с нами.
0: Да, с кем угодно, кроме нас. После того, как Ник, мой муж, прямо в палате реанимации сообщил мне о всех ее ранениях, я рассказала ему о том, что я верю в то, что мне сказал Господь. И мы с ним стали держаться за эти слова. У Ника очень большая семья, и все они пришли в больницу. Пришло также множество друзей, и мы держались все вместе. Одни молились, другие утешали, но все верили, что Кристина будет живой, а также вновь целой и невредимой.
1: И что же было дальше?
0: Итак, после того, как были проделаны все необходимые хирургические операции, мы увидели нашу дочь в палате реанимации такой, как я ее описала. Эта картина совсем не напоминала живую, целую и невредимую Кристину. К тому же все ее лицо было перекошено, а руки выкручены из-за повреждения мозга.
1: А что это были за повреждения?
0: Ну, как бы это объяснить вам? Когда череп имеет определенный размер, чтобы в нем уместился мозг, и когда он получает удар такой силы, мозг ударяется в череп из одной стороны в другую. И так как часть черепа при столь сильной встряске оказывается будто рассеченной, черепной осколок прорывает мозг, хотя и на голову при этом ничего не падает.
1: И это произошло всего лишь по причине сильного толчка.
0: Да, из-за той силы, с которой на нее обрушился удар. Я полагаю, грузовик ехал со скоростью 80 км в час. Скорость же Кристины в этот момент достигала 40 км. Но к этой скорости езды добавилась ударная сила бетонной стены моста. Вот из-за нее-то и получил разрыв Кристинин мозг.
1: По правде говоря, вы были сердиты на Бога?
0: Сердита? Нет, не была. Нет, такого чувства я в тот момент не испытывала. Озабоченность происшедшим, да.
1: А напоминали вы сами себе те слова, которые услышали от Господа?
0: Конечно, ведь это не просто так, когда вы встаете в 4 часа утра, и какой-то голос свыше говорит вам, чтобы вы просили о милости и благодати для своих детей. А затем 5 часов спустя ваша дочь попадает в ужаснейшую аварию. Однако вы, вешая трубку после разговора с госпиталем, слышите, как Господь говорит вам снова: «Мэри Фрэнсис, твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая. Твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая».
1: Значит, то, что вы видите, не считается. А что, если бы в эту ситуацию попали вы, и это была бы ваша дочь? Ведь в действительности ей не становилось лучше, становилось хуже. Мы вернемся к вам сразу же после этих слов. Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной Мэри Фрэнсис Варрелл. И, о боже, какую трагическую весть принес ей телефонный звонок некоторое время тому назад. Машина ее дочери столкнулась с грузовым молоковозом, аорта, ведущая к сердцу дочери, перерезана, дочери делает операцию на открытом сердце, у нее переломаны кости. Что же касается мозга, расскажите, а что произошло с мозгом девушки в результате столь сильной встряски?
0: Магнитно-резонансная томография показала, что мозг дочери оказался прорезанным. Кроме того, мозг был весь в крови и наполнен воздухом. Причем врачи даже не могли сказать, откуда именно он поступает.
1: Итак, ваша дочь находится в коме. А что же дальше?
0: Ну, что я могу сказать? Казалось, что каждый следующий день был худшим, чем предыдущий. Хороших новостей мы не услышали ни разу. Мою дочь атаковали все возможные инорекции. Абсолютно ничего утешительного.
1: Но вы же получили то самое слово от Господа.
0: Получили, но действительность каждый день бросала этому слову вызов, резко с ним расходясь. Затем, после того, как мы выдерживали все это на протяжении 2 месяцев, я приняла решение, что больница уже сейчас должна увидеть Кристину целой и невредимой, потому что она пробыла в реанимации слишком долго. Так вот, мы взяли фотографию Кристины верхом на лошади, увеличили ее до размера постера и повесили его над постелью Кристины в палате реанимации.
1: А в чем был смысл вашего поступка?
0: Дело в том, что мы хотели, чтобы они вернули нам ту дочь, которая висела на стене, сидя на лошади, а не ту, на которую они каждый день смотрели.
1: То есть фотография нужна была потому, что реальная Кристина не похожа была на вашу дочь?
0: Да, шансы вновь обрести живую, целую и невредимую Кристину выглядели до некоторой степени бледными, но надежда все еще жила в наших сердцах. Вы знаете, когда вам не остается ничего другого, вы с готовностью начинаете цепляться за подобные вещи, а нам ничего другого не оставалось. И вот по прошествии 2-го дня к нам приблизились врачи и сказали, что если наши дочери даже и удастся выжить, то она уже не будет нормальным человеком из-за серьезности повреждений мозга. Однако, ко всеобщему удивлению, наша девочка продолжала жить. Еще 2 неделями позже ей провели трахеотомию для того, чтобы поддержать ее дыхание. Кроме того, она была посажена на зондовое питание, так, чтобы ее тело получало все необходимые вещества. Но Кристина все еще оставалась в состоянии комы. Кроме того, врачи сказали, что даже если бы она вышла из состояния комы, она бы все равно не понимала, на какой планете находится. Они обозначили это термином «помутненное растительное состояние».
1: Не слишком утешительное известие. Насколько я знаю, вы записали для своей дочери очень интересную кассету.
0: Да, мы записали на нее места из Писания об исцелении. Дело в том, что за несколько месяцев до аварии я просматривала Библию в поисках стихов, посвященных исцелению. Так что кассета, в общем-то, была готова. Все, что нам оставалось делать, это просто положить ее на Кристину, так, чтобы кассета покоилась на ее теле. Недаром ведь говорят, что даже когда тело наше отдыхает, дух наш бодрствует.
1: Но все же смотреть на дочь в таком состоянии вам наверняка было тяжело.
0: Смотреть на нашу дочь в таком состоянии было ужасно. Кристина столь разительно отличалась от той картины, которая была у нас перед глазами.
1: Так сколько же она пробыла в коме?
0: 2 месяца она пролежала в реанимации, после чего мы должны были ее увезти. Нам сказали, чтобы мы нашли нашей дочери приют для инвалидов. Однако мы с мужем на это не согласились. Мы хотели обеспечить ей не просто санитарный уход, мы хотели положить ее в реабилитационный центр.
1: А как ваши идеи отнеслись врачи?
0: Они были категорически против.

0: Потому что они списали ее со всех счетов.
1: Собственно говоря, это так. Они пометили ее историю болезни грифом ПВС, перманентное вегетативное, то есть пожизненно-растительное состояние. Так что уделом дочери отныне был дом инвалидов. Это доставило нам определенные трудности. Так что мы в некотором роде были предоставлены самим себе в отношении наших дальнейших действий. Вот мы и поехали в округ Колумбию, а именно в Вашингтон.
0: Это звучит просто ужасно. Перманентное вегетативное состояние. А как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что отныне ваша дочь всю свою жизнь будет пребывать в растительном состоянии? Однако вы решили обеспечить своей дочери более, нежели растительное существование.
1: Да, правильно. Мы разыскали три реабилитационных центра на всей территории США, которые согласились бы принять нашу дочь, и мы отправились туда. В конце концов, я отвезла Кристину в Нэшвилл, где и находилась с ней там некоторое время. Но потом мы избрали Хьюстон, штат Техас, Институт реабилитационных исследований.
0: Но вы получили больше того, на что рассчитывали, когда отвезли дочь в Техас. Что же произошло?
1: Значит так, мы сами должны были посадить дочь на борт самолета, потому что у нас не было договоренности с больницей на этот счет. А Ник действительно очень хотел доставить Кристину в Хьюстон как можно скорее. Она все еще испытывала проблемы с сердцем и дыханием, так что ее тело могло бы не выдержать долгого перелета. Поэтому мой муж вызвал из Атланты специально однорейсовый самолет с медицинской командой на борту. И вот они приехали в Нэшвилл и зашли в комнату, где лежала Кристина, чтобы увезти ее с собой. В это время у Кристины была температура, так что местные врачи были категорически против подобного перемещения. Но там был один хирург-травматолог, доктор Эд Рутерфорд, который сказал: «Ну что ж, дайте ей шанс, она ведь еще так молода». На этом наше дело было решено. Мы спустились на лифте вниз и свернули в коридор, чтобы посадить ее в машину скорой помощи. Мы уже подходили к двери, которая вела изнутри здания к парковочной площадке, когда увидели людей, бегущих по направлению к нам. Эти люди хотели сообщить, что в моторе скорой помощи вспыхнул пожар.
0: Задержитесь на этой мысли. Врачи хотели, чтобы девушка до конца своих дней вела растительное существование, а родители с этим не согласились. Однако у скорой помощи, на которой Кристину должны были везти в аэропорт, загорелся мотор. Оставайтесь с нами. Однако вернемся к Мэри Фрэнсис. Итак, скорая помощь в огне.
1: Ну что ж, мы уже собрались подождать в коридоре столько, сколько нам скажут. Однако внезапно портативный баллончик, прикрепленный к трахее Кристины, начал издавать какие-то пищащие звуки. И, посмотрев на датчик баллона, медики сказали, что в баллоне кончился воздух. Тогда один из них спросил у своих коллег: «А где же запасной баллон?» На что те ответили, что баллон находился в горящей скорой помощи.
0: Ого!
1: Итак, сопровождавшие Кристину члены экипажа поняли, что у них кончился кислород, и что Кристина из-за нехватки воздуха начинает издавать какие-то звуки. Тогда они спросили: «А где же палата реанимации?» И там было только две двери. Одна дверь, ведущая в больницу, и одна дверь снаружи, у которой мы и стояли. Так вот, вдруг откуда ни возьмись, появился этот самый человек, вставший рядом с нами. Мы все посмотрели на него, и он сказал нам: «Вот та дверь, через которую вы должны войти, чтобы попасть в палату реанимации». Итак, мы бросились бежать, неся нашу девочку, но когда оглянулись назад, то уже никого не увидели.
0: Но откуда же он узнал, что именно вы должны были сделать?
1: Я не знаю.
0: И вы что, думаете, что это был ангел?
1: Я думаю, да.
0: А что произошло дальше?
1: Мы сделали так, как нам об этом сказали, и таким образом попали в палату реанимации. И вот мы все стоим в этой палате, причем не имеем никакого права находиться там без разрешения. Что же касается экипажа медицинской летной команды, то они начали громко кричать: «Нам нужен отсос, нам нужен кислород для пациента». А местный персонал сказал им: «Кто вы такие? Вам нельзя здесь находиться». И все они забегали, закричали и попытались вытолкнуть экипаж медицинского самолета за дверь. И вдруг внезапно одна медсестра посмотрела на меня и говорит: «Я вас знаю, следуйте за мной». И я прошла за ней в другую комнату, где было все необходимое, чтобы позаботиться о Кристине. Внезапно в дверь постучали, и нам сказали, что наша скорая помощь уже приехала. На эту-то машину мы и сели, и она доставила нас в аэропорт, где нас уже ждал самолет.
0: Причем вы полагали, что уж на этот раз вы сможете доставить Кристину в другую больницу без приключений. Однако не смогли даже нормально приземлиться. Что же там было?
1: Итак, мы были уже в воздухе над Хьюстоном, когда у Кристины начались проблемы с дыханием и работой сердца. Поэтому медсестра задала вопрос пилоту, сколько же еще мы будем находиться в воздухе? Все дело было в том, что, во-первых, из-за того, что мы не были частью регулярного летного графика, во-вторых, из-за того, что перед нами проходила коммерческая летная трасса, а в-третьих, из-за того, что наш рейс не был помечен как медицинский, а был просто частным полетом, нам сказали, что в воздухе мы пробудем еще около 20 минут. «Но у нее нет этих 20 минут», — сказала команда. «Мы должны сесть немедленно». Пилот говорил с людьми из диспетчерской. И мы узнали, что различные коммерческие самолеты согласились пойти нам на уступки, хотя это стоило им времени и денег. Тем не менее, они пошли нам навстречу. И потом, когда мы уже сели, наш капитан сказал нам на прощание, «Да благословит вас Господь». И другая женщина сказала нам, «Желаю удачи». И мы просто-напросто свалились в Хьюстон через образовавшуюся узкую воздушную тропинку, где нас уже ждали.
0: Не иначе, как кто-то смотрел на вас выше. Однако, когда вы прибыли в больницу, Кристина все еще находилась в состоянии комы. Расскажите мне о том, как она могла узнать вас в первый раз.
1: О, это был чудесный день. Лицо Кристины внезапно расправилось, и глаза стали смотреть прямо.
0: Вы смогли наблюдать это воочию?
1: Да. Я присутствовала при том, когда Господь совершал свою работу. Ее лицо начало расправляться после страшной гримасы. Глаза ее перестали быть сведенными в одну точку. Они мгновенно встали на свое место, и Кристина огляделась кругом. Начать разговаривать нормально она не могла, но тем не менее умудрилась произнести «Мама, мама, где я? Что случилось?»
0: А как долго Кристина находилась в коме?
1: Я думаю, примерно 51 день, что-то вроде 2 месяцев.
0: Врачи ведь говорили, что она будет вести растительное существование. Но это был как сон, в котором она пробудилась. Расскажите мне о том, как выглядит ваша дочь сейчас.
1: Наша дочь выглядит чудесно. Мы сделали совместную семейную фотографию. Кристина много двигается и путешествует. Она и в забегах умудряется участвовать, хотя и не выигрывает их, как прежде. К тому же, после аварии лицо у нашей дочери не пострадало, и она работает в отделе пиар одной нэшвиллской компании.
0: А что сегодня показывает сканирование мозга?
1: Результаты сканирования те же, что и были, но в мозговой ткани нет крови и воздуха.
0: Другими словами, должна ли ваша дочь быть в хорошем состоянии с медицинской точки зрения?
1: Нет, поэтому ее история болезни занесена на небольшой компьютерный чип в медицинском компьютере города Денвер, Колорадо. Там собирается информация, подобная этой. Та, что не соответствует медицинской статистике.
0: Так по какой же причине она пребывает сегодня в нормальном состоянии? Вернее, даже лучше, чем нормально. Да, даже лучше.
1: Да, это действительно так. Папа Кристины говорит, что это испытание прибавило ей ума. И причина этому может быть лишь одна. Раз Бог сказал, живая, целая и невредимая Кристина, Он это сделал.
0: И я тоже говорю вам во имя Иисуса. Будьте живы, целы и невредимы. И помните, что ваша жизнь, она у вас только одна, дана вам Господом Богом. Когда Мэри Варалла снова и снова проигрывала кассету со стихами из Божьего Слова, то жизнь, а это была жизнь Бога, потоком вливалась в ее дочь. Жизнь Бога есть Иисус. Вам ведь нужна жизнь. Так покайтесь же в ваших грехах. Расскажите Господу, как вы о них сожалеете, и попросите у Бога прощения. Через кровь Иисуса Господь заплатил цену за наши грехи. Попросите же Его, чтобы вам были даны и жизнь, и здоровье, жизнь и целостность. Иисус, войди в мое сердце, скажите же это. Иисус, войди в мое сердце. Спасибо за жизнь, которую ты мне даешь. Спасибо за то, что я цел и невредим. И вот он грядет. Он входит в ваше сердце. Прямо сейчас во имя Иисуса исцеляется чья-то спина, болезни. Спасибо тебе за жизнь, Господи. За то, что я сейчас стою пред тобой цел и невредим. Благодарю тебя, Иисус. Иисус.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит «он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований. Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые.

получаете. Повышение, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети – это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро – не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь.
Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо

плохо справляюсь. Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили, почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку, если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал, «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал, «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего.
Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра.

вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед.

Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник.
Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов, закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю вам зарядку-игру плюс зоопарк. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Девочки, а вы бывали в зоопарке?
1: Конечно.
0: Много раз. Здорово. А каких животных вы там видели? Льва.
1: Льва. Бегемота.
0: Крокодила.
1: Обезьяну.
0: Замечательно. Предлагаю погулять по зоопарку, рассмотреть различных животных и вспомнить стихотворение Самуила Яковлевича Маршака из книги «Детки в клетке». Посмотрите, какие забавные совята. Встанем прямо, ноги вместе, руки на поясе. Будем делать повороты головы вправо и влево. Взгляни на маленьких совят. Малютки рядышком сидят. Когда они спят, они едят. Когда едят, они не спят. А вот верблюжонок. Встанем прямо. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Будем делать наклоны, вытягивая вперед округлые руки, как большое ведро. Бедный маленький верблюд. Есть ребенку? Не дают. Он сегодня съел с утра только два таких ведра. Посмотрите-ка, как красуется перед всеми пингвин. Ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони напряжены в стороны, макушка тянется вверх. Будем делать шаги вперед и назад на прямых ногах. Правда, дети, я хорош, на большой мешок похож. На морях в былые годы обгонял я пароходы. А теперь я здесь, в саду, тихо плаваю в пруду. А вот жираф. Ах, как сложно ему сорвать цветок или пощипать травку. Ноги шире плеч, руки на поясе. Будем делать наклоны в стороны. Одной рукой тянуться вверх, а другой дотягиваться до пола. Рвать цветы легко и просто. Детям маленького роста. Но тому, кто так высох, нелегко сорвать цветок. Пойдемте к вольеру со слонами. Стоим так же. Будем делать наклоны вниз, касаясь руками пола, не сгибая колен. Дали туфельки слону. Взял он туфельку одну и сказал: нужны пошире. И не две, а все четыре. А вот вольер с тиграми. Там подтягивается на солнышке тигренок. Потянемся, как он, стоя на коленях и ладонях. Эй, не стойте слишком близко. Я тигренок, а не киска. Давайте спустимся вниз к пруду. Садимся на пол. Ноги вперед, упор руками сзади. Там плавают прекрасные лебеди со своими детками, лебедятами. Будем подтягивать колени к груди и крепко обнимать их. От чего течет вода? С этого младенца. Он недавно из пруда. Дайте полотенце. А еще ниже вольер с маленьким водоемом, в котором плавают льдины и купаются белые медвежата. Ложимся на живот, ноги вместе, руки впереди. Поплаваем вместе с медвежатами. Поднимаем верхнюю часть туловища и разводим руки в стороны. У нас просторный водоем. Мы с братом плаваем вдвоем. Вода прохладна и свежа. Ее меняют сторожа. Мы от стены плывем к стене. То на боку, то на спине. Держись правее, дорогой. Не задевай меня ногой. А наверху просторный вольер с зебрами. Встаем. Ноги уже плеч. Руки вверх. Будем выполнять приседания, обхватывая руками колени. Полосатые лошадки. Африканские лошадки. Хорошо играть вам в прятки на лугу среди травы. Разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки. Разрисованы лошадки от копыт до головы. Рядом с зебрами вольер с австралийскими страусами. Выполним шаги с высоким подниманием колен и мелким бегом. Я страусенок молодой, заносчивый и гордый. Когда сержусь, я бью ногой, мозолистый и твердый. Когда пугаюсь, я бегу, вытягиваю шею. А вот летать я не могу и петь я не умею. Ну и, конечно же, в зоопарке есть воробьи. Будем выполнять поочередно прыжки и маршевые шаги. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткой у льва. Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена. Погостил у носорога, отрубей поел немного. Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру. Был на праздничном обеде у мохнатого медведя. А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. И последнее упражнение – дыхательное. Вот и погуляли мы по зоопарку. Посмотрели на его обитателей. Раз, два, три, четыре. Закончили. Девочки, а вам понравилось гулять по зоопарку?
2: Да.
0: Дорогие ребята, а вам понравилась прогулка? Обязательно делайте эти упражнения вместе с нами. Берегите свое здоровье. Всем пока!

0: перепелиные яйца. Представляете, круто?
1: Вау!
0: Вот сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
1: Вау!
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником, представляешь?
2: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
1: Вот это да.
2: Вот
0: да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто! И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
1: Да-да.
2: А, вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем приготовление.
1: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
2: А еще тут. Смотри.
0: Ладно, все.
2: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите, вот так. На, попробуй тоже.
1: Как водоросли.
0: Ну так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Опа. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто с дна моря.
2: Да. О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые.
2: Угу.
0: Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок?
2: Угу.
0: А ты вот выдавить лимонный сок.
2: Выдавить лимонный сок.
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
2: Ага, спасибо, Аля.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
2: Что это такое?
0: Витя, можешь мне подать, пожалуйста, сахар?
2: Угу.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара. Теперь идем. Ты все уже?
2: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро, ведь?
1: Да, сейчас последнюю дольку выложу.
0: Угу. Тогда мы тебя подождем.
1: Угу.
2: Ароматно пахнет.
0: Ага.
1: Все.
0: Все? Вот мы кладем чеснок сюда же.
2: Тут перемешать надо.
0: Да. Теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Алена, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
2: Какие красивые ручки.
0: Ага. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
2: Попробуй тоже.
1: Все, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
2: Почему?
0: Может быть, еще чуть-чуть. помогите мне.

0: ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
1: Потому да, что... это яйца будут там лежать.
0: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по одному яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
1: И просто сожмешь, а они уже чистятся.
0: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
1: Уже вареные?
0: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
0: А яичко сейчас я вам покажу, что можно с этим сделать. Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
1: Пока ты поливала, я же тут закончила.
0: Ну, это хорошо.
1: У меня вот такое гладенькое.
2: Что делать с яичками?
0: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички. Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки? Угу. А я пока и сделаю из этого яичка цыпленка. Сначала мы вот здесь вот по контуру вот это вот все белок надрезаем.
2: Я сделала 3 тоненьких колечка.
0: Можешь еще потоньше?
1: Это было, Надька, подскажи.
0: Маленькие-маленькие кусочки.
1: Маленькие. Кружочки?
0: Нет, просто маленькие кусочки.
1: Вот. Какие-то такие.
0: Да, можно еще поменьше будет.
2: Вот, еще одна тоненькая.
0: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.
1: Пока, а можно?
0: Вот. Давай.
2: Морковки.
0: Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально, надрезаем здесь. И сделаем из вот этого маленький хохолочек цыпленочку.
1: Хохолочек? Это что такое?
0: Гребешочек такой хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем этот хохолочек наверх.
1: Теперь... Корона!
0: Это не корона.
1: На корону похоже.
0: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался, и это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
1: Хороший.
0: А теперь...
1: глазки, глазки, глазки.
0: Да. Так, один глазок.
1: Так. Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
0: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый
2: тушок.
0: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его.
1: Внутрь.
0: Вот так вот. И тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если я такое же маленькое яичко?
0: А вот так вот, смотри. Мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху надрезик наверху.
1: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
0: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь у нее хохолочек. Гребешок.
1: Корона. А это кто будет, папа?
0: Да, это будет папа.
1: Такой маленький, правда.
0: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем у цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я подумала, я забыла, что это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще сделаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ей ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его целует.
2: А у него еще должен быть этот... Как его? Ну, то, что... Бородка. Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Тихо, покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой
2: еще бородка. Я сейчас сделаю кружочек хвостика.
0: Бородка.
1: Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что сосиски это птички какие-то-нибудь, а это не курицы. Курицы слишком вроде бы маленькие,
2: а слишком большие.
1: Может быть.
2: Вот, для хвостика.
0: Угу, тоже можно будет ставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такую вставить. Еще нужно глазики.
1: Ой,
0: можешь
1: глазики
0: помельше.
1: Есть. Вот такие подойдут.
0: Да. Берем один глазик.
1: Можно я второй?
0: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
1: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
0: Ну, вот так вот можно сделать просто.
1: Нет, может быть, у него такой хвост, да?
0: Ну вот, смотри.
1: Такой? А ты не слишком вот маленький?
0: Да нет. И вот у нас, смотрите,
1: вот здесь
0: полноценная
1: папа,
0: семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!
2: Пока!

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Готовясь к очередной встрече с вами, друзья, я невольно вспомнил сюжет из этой старой детской сказки, который и побудил меня к некоторым размышлениям. Некогда героиня известного произведения Александра Сергеевича Пушкина, смотрясь в зеркало, восхищалась своим прекрасным личиком. А что я делаю для того, чтобы кожа лица имела здоровый вид? Давайте, друзья, поговорим сегодня о том, как ухаживать за кожей. И для начала узнаем, какими физическими характеристиками она обладает. Кожа является надежным покровом нашего тела, защищающим его от внешних воздействий. Ее клетки регулярно обновляются. И для производства новых единиц ей необходим постоянный приток питательных веществ.

веществ. Особенно она нуждается в белках, необходимых жирных кислотах, витаминах, полезных минералах и микроэлементах. Из-за нехватки в организме этих веществ кожа тускнеет, становится дряблой, сухой и некрасивой. Также кожа активно вовлечена в процесс очищения организма. Через нее выводится определенное количество токсинов, циркулирующих в крови. Недаром кожу называют третьей почкой. Если в организме наблюдается повышенная концентрация токсинов, то ее выделительная функция нарушается, что может вызвать дерматит, псориаз и экзему. Это может происходить по нескольким причинам. Неправильной работы печени и почек, сильного нервного потрясения, рациона питания, изобилующего рафинированными продуктами, животными жирами и пищевыми добавками. И, наконец, наша кожа крайне чувствительна и является предметом аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний и зуда. Сегодня термин «пищевая аллергия» вряд ли кого удивит. Известно, что некоторые продукты питания действительно вызывают реакцию отторжения организмом определенного вещества, то есть аллергию. Как показывают современные исследования, питание оказывает на здоровье и красоту нашей кожи большее влияние, нежели косметические средства. Ведь диета, в отличие от них, действует изнутри, поэтому дает лучшие результаты. Давайте сейчас разберем несколько пищевых продуктов, которые будут для кожи наиболее полезны. И первый продукт, который мы рассмотрим, это манго. Среднее дерево манго высотой 20 метров дает около 4 миллионов цветков в год. Из них 25 тысяч превращаются в плоды. Если предположить, что это дерево живет более 100 лет, то получится, что оно дает за свою жизнь более 2,5 миллионов плодов. Но это количество не идет в ущерб качеству. Каждый плод манго – это шедевр природы. Чтобы получить представление об уникальном составе манго, достаточно сказать, что в нем обнаружено 41 ароматическое вещество, придающее этому фрукту его неповторимый аромат. А также он удивляет своими целебными свойствами. В одном плоде манго содержатся все необходимые для здоровья кожи витамины. К примеру, по содержанию витамина А оно славит рекордсменом среди всех свежих фруктов. Этот витамин укрепляет эпителий, а также хорошо увлажняет и тонизирует кожу. Одним из лучших сортов манго считается сорт Манила. Его интенсивный желтый цвет выдает его богатство этим витамином. Также манго богато витаминами С и Е. К примеру, его 300-граммовый плод способен удовлетворить дневную потребность взрослого человека в витамине Е на 33%, а в витамине С на 100% с лишним. Эти антиоксиданты способствуют сохранению красивого цвета кожи и предотвращают ее преждевременное старение. Манго особо рекомендовано при экземах, дерматозе и сухости кожи. Его плоды лучше всего употреблять в свежем виде, но также можно консервировать в сиропе и приготовлять из них желе. Следующий продукт, на который стоит обратить внимание, это обычная фасоль. Нет такого человека, который съел бы тарелку фасоли и остался голодным. Этот бобовый продукт не только насыщает, но и отлично питает наш организм. Самое заметное питательное вещество в составе фасоли – это белки. В ней их процентное содержание даже выше, чем в мясе. Не случайно ее прозвали «пищей для бедняков». Во всем мире насчитывается не один десяток разновидностей фасоли. И что интересно, чем темнее кожица бобов, тем сильнее их вкус и тем лучше их белки перевариваются. Также фасоль богата железом. Например, в 100 граммах продукта содержится более 10 миллиграммов этого минерала, что является рекомендуемой дневной диетической нормой для взрослого мужчины. Помимо этого, фасоль является хорошим источником ниацина и пантотеновой кислоты. Например, содержание пантотеновой кислоты в 100 граммах продукта составляет 730 миллиграмм.
Оба этих витаминных фактора активно вовлечены во многие химические процессы на клеточном уровне. Они защищают кожные покровы от повреждений, укрепляют их и питают. Благодаря такому существенному составу фасоль считается крайне полезным для здоровья кожи продуктом. Ее употребление особо рекомендовано в случаях экземы, зуда и кожной аллергии. Фасоль можно использовать и в качестве гарнира, и в составе салатов, и для приготовления первых блюд, а некоторые повара даже формируют из нее котлеты. Какой бы вы способ употребления для себя ни выбрали, важно помнить одно. Бобы нельзя есть сырыми. Их обязательно нужно отваривать, предварительно замочив в воде на 8-10 часов. Представьте себе, друзья, такую картину. Инженер закончил свою работу. Сверкающие моторы, которые он создал, готов к первому запуску. Вот вид топлива, который должен использоваться для этого двигателя, сказал он своим ассистентам. Никакое другое топливо не даст оптимальных результатов. Только тот, дорогие, кто спроектировал и создал двигатель, может осознанно предписать тип продукта, в котором нуждается механизм. Инженер человеческого организма Бог определил для него свое идеальное топливо – пищу растительного происхождения, зная, что именно она принесет ему пользу. Послушайте, друзья, великого Творца, и начните питаться с пользой, чтобы ваша кожа всегда была красивой и здоровой. Божьих вам благословений! При имеющихся заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген, и что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор. То есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе.
Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если

Даже слегка изменить эту структуру получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации, а структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся. Моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура. И все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности не что иное это, как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется. Или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей. Но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралафадоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ».
И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа, в чем заключается секрет ваших красивых фотографий? И он ответил, да, очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю. Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках, время от времени получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида — это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо.
весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление.
И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале. В скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя триасский, юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал 2 обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с 5 пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все 5 пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Посмотрим «Песни песней» Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. «Песня песней» Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о Себе. Он представляет Себя своей возлюбленной, которая будет Его женой. Он говорит, что «Я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем Он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, Сунамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто, или чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит, «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений. Оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением. Но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге чисел, глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал, «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно, «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой.
которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал. «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что он против вас, и ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален, то почему Он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит, «Не получилось, твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением, из тернии вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди тернии». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам.

Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться, по-прежнему ли Бог любит меня. Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал терния. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец, который он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, Он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди терний. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал, «Я буду лилией среди тернии. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть 5 особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть 5 особенностей. Номер 1. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию. Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваше беззаконие. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец. Потому что Иисус Христос – ваш Целитель. Он сказал, «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил. Он пришел исцелять больных.

Прикоснитесь к кому-то и скажите: «Будь исцелен во имя Иисуса». Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня, у вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам: все будет только хуже, но я провозглашаю: Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия. Вы атакованы болезнью, но послушайте, Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва, когда Он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», Его аромат наполняет комнату, все становится лучше, потому что в этом имени есть сила. Я просто хочу, чтобы вы произнесли его. Это простое Евангелие, но это истина. Он целитель. В имени Иисуса есть сила. Произносите его. Написано, его имя подобно изливаемому благовонию. Все, что вам надо сделать, это сказать «Иисус», и аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии — это 7 зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно 7. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. 7 зернышек представляют 7 духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я. Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая. Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царей, я контролирую мир, я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог, я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это.
Он говорит: «Вот, что я хотел сделать и сделал». Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди тернии. Вот что я хочу сделать с тобой, моя церковь. Я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте, те, кому мы не нравимся, однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит: «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями. Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне. Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди тернии, среди проклятия, боли, разрушенных жизней. Я не равнодушен к вашим страданиям, но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим: «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна. Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит: «Я подниму вас, как лилию, из тернии. Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг не хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное». Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут. Если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит: «Я вижу вот это. Однажды я возьму тебя, и останется только это». Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди терний. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу измениться сам.

измени меня своей силой. Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Вот вы знаете, на что мне, на какую тему мне сейчас хочется поговорить? У меня вот такое ощущение, как женщины, что вот женщины и мужчины в своих, ну, скажем, правах как-то не равны. И вот я всегда думаю, откуда же это происходит? И вот у меня постепенно вот цепочка такая привела меня к краю. Вот я думаю, может быть, из-за того, что Ева первая согрешила.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: А если бы вы встали на место мужчин в нашей стране, которые, когда идут в школу, кто учит мужчин? Женщины. Ну, женщины. Заходишь ты в троллейбус, кому платишь?
0: Хотите.
2: И так далее до бесконечности. И такое ощущение возникает, что в наше время, наоборот, женщины правят миром.
0: И мы виноваты, да, что мы такие, да?
3: Я когда-то услышал фразу, значит, самая уязвимая часть общества – это гетеросексуальные мужчины. Я с этим согласен. Самая незащищенная часть общества.
0: Нет, женщина.
4: А скажите, а кто родил мужчин?
0: Ну, как кто?
4: Женщина.
0: Да, вот виноват. Давайте вернемся вот в рай. И вот, знаете, первый вопрос, да, вот там случилось что-то ужасное, да? И вот обычно я помню себя, когда я еще не читала Библию, я думала, что вот самый грех, который там был ужасный совершен, это секс. Вот что Библия об этом пишет? Что там было? Да, что там случилось?
3: Расхожее мнение о том, что суть грехопадения заключается в интимной близости.
0: Да.
3: Это совершенно не так.
0: Не так.
3: Абсолютно не так.
0: Хорошо, а какие тексты есть там? Что там было? Что там
2: первая
0: вообще
2: глава,
0: случилось?
2: Первая глава Бытия. Ну, если, как вы говорите, в рай возвращаемся,
0: да,
2: где
0: давайте.
2: Все началось. 28-й текст. Угу. Я думаю, что вы именно на этот текст хотели
3: указать. Да.
2: Здесь сказано, что Бог благословил их, то есть мужчину и женщину, и сказал им: плодитесь и размножайтесь. Ну, а, собственно, как можно плодиться
4: без секса,
2: сексуальной близости. Поэтому этот текст открыто говорит о благословении Бога, сексуальных отношений между мужем и женой.
4: То есть Бог – творец интимной жизни, можно так сказать?
2: Да.
0: Ну
2: да.
0: Хорошо, я сейчас
3: кроме
0: не
3: того,
0: хочу.
3: Но... вот еще одна фраза, которая присутствует еще в Эдеме. Нехорошо быть человеку одному. Угу. Если бы Бог задумывал секс вне рамок эдемского наслаждения, да, то он бы не сказал бы эти слова. Нехорошо быть человеку одному.
0: Угу. Ну хорошо, значит...
2: Вы задали вопрос, суть все-таки греха или грехопадения была в непослушании. Бог заповедал им не вкушать запретные плоды, даже не прикасаться к ним, как мы читаем в книге Бытия. И суть греха был в том, что они не послушали своего небесного папу, прикоснулись, первая Ева вкусила, а потом дала мужу своему.
0: Вот мне интересно, а почему она-то первая? Как случилось-то вообще, что вот она там...
2: Вы знаете, мне кажется, что не стоит сейчас задаваться вопросом, кто же первый, кто же второй. Мне кажется, что ответственность за это равна. Потому что есть сторонники, которые говорят, женщина первая, значит, больше виновата. Но извините, а кто же мужчине, это яблоко или что там в рот?
0: А он добровольно.
3: Вообще Адам
2: молчит.
3: Да. Адам молчит здесь. Вот. И Бог вменяет ему вину, когда он судит, да, конкретно разговаривает с Адамом. Угу. Он говорит Адаму: за то, что ты послушал голоса жены твоей. В этот момент Адам молчит.
2: Сказать-то нечего,
0: действительно, что сказать-то. Вот я слышала, что вот такое, да, что он потому взял этот плод, да, что он ее любил. Вот из любви к ней. Вот, может быть, такое, что вот. Ну, красиво. А, слушай,
4: главный,
0: нам женщинам...
4: Главный аргумент.
0: Нет, нам, женщинам, это приятно слышать.
2: Насколько это оправдано? Ну, предположим, человек, вот был человек, и он трагически закончил свою жизнь. А я люблю этого человека. Что же я теперь должен за ним пойти? И тоже так же закончить трагически свою жизнь? Нет. Трагедия, да, происходит в этой семье. Женщина делает то, что Бог сказал нельзя, но Адам ведь идет за ней и делает это же самое. Поэтому нельзя умолить вину мужчины. Мне кажется, даже
3: давайте разберемся больше. Вообще, в принципе, в чем проблема с грехопадением, в чем причина? Вот буквально с первых текстов 3 главы мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То есть, другими словами, а на самом ли деле Бог прав?
0: Да.
3: И суть грехопадения в том, что сатана очень умело удаляет Бога из семейной пары. И мы видим, что вот чуть позже, да, Адам уходит. Бог его находит где-то далеко от себя. Он ищет его,
0: там
3: да?
0: Там его спрашивает, где ты, Адам?
3: Где ты, Адам? Да. То есть вот суть грехопадения в том, что человечество позволило сатане разрешить, удалить Творца из вот их семейного круга.
0: Да, ведь Ева тоже ушла от Адама. То есть она от него отделилась, правильно? И она туда пошла разговаривать с этим змеем. Тоже неправильно.
3: Сложно сказать.
0: Да.
2: Здесь, конечно, хочется так сильно и такое искушение возложить вину на сатану. Но правда в том, что выбор делали сами Адам и Ева.
3: Нет, я говорил не об ответственности, я говорил о механизме. Механизм грехопадения, он такой, а ответственность, она дальше, она действительно прорисована. Ответственность и на женщине, и на мужчине, причем в равной степени.
2: Абсолютно.
0: Согласен. Да, вот я не согласна, потому

0: Потому что как раз во второй мой вопрос суть проклятия. Там прочитаем самое проклятие больше всего на женщину. Да, это в Бытие, вот третья глава, 15 и...
1: Спорно, 16 стиха.
0: Да, давайте прочитаем.
1: «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой».
0: А вот давайте еще 14 прочитаем, вот тоже интересно, да? «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве с вами и будешь есть прах во всей жизни». То есть проклятие начинается со змея, правильно? То есть тот, кто сделал этот шаг, тот, кто соблазнил его, он первый получает
2: зачинщик.
0: Проклятие.
2: Да. Что вы этим хотите сказать?
0: Что, ну, не Ева очень так виновата.
1: Очень Ева виновата.
0: Вот, и потом начинается, и вражду, и жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, вот, понимаете, вот, что это такое, это очень, ну...
1: То есть Бог определяет ей путь жизни, путь горести и страданий.
2: Во-первых, Бог не проклинает женщину.
0: А, здесь не проклятие.
2: Мы нигде, где вы можете прочитать, что Бог не проклинает женщину. Бог проклинает змея и землю.
1: Проклятый.
2: Но не женщину и мужчину.
0: Не, но все равно, смотрите, если список так вот посчитаем, умножая, умножу скорбь твою, беременность твоей, раз, в болезни будешь рожать детей, два, к мужу твоего влечения будет, ну, не знаю, проклятие или нет, сейчас поговорим, вот, и он будет господствовать над тобою. То есть, вы понимаете, вот оно, откуда происходит-то. Здесь написано, что он будет господствовать над тобой. То есть, не равны мы все-таки.
2: Давайте будем все-таки последовательны. И не применять термины, которые не отражают суть Священного Писания. Бог не проклинает женщину. Бог не проклинает мужчину. Бог проклинает змея и землю. Кроме того, смотрите, вы говорите о том, что женщина, ну, дескать, больше пострадала.
0: Да.
2: Ничего подобного. Ничего подобного. 16 текст. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою.
0: Да, да.
2: В беременности твоей, да. В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое». Читаем дальше. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию опять будешь скорбь. Питаться от него».
0: Да.
2: Здесь используется одно и то же слово по отношению и к мужчине, и к женщине. И, кстати, значение этого слова — это совсем не скорбь.
0: Ну, а какое?
2: А суть, ну вот этимология вот этого слова заключается в тяжелом труде. То есть, другими словами, теперь отныне, Адам, ты, твоя, ну,
1: будешь добывать
2: твоя
1: хлеб,
2: миссия,
1: да,
2: она будет в добывании хлеба, в обеспечении семьи, она будет тяжелее, чем была до этого.
1: А для
2: женщины? То же самое, что касается женщины. Твоя миссия, как вот дающая жизнь, она
1: твоя
2: будет
1: сложность
2: тяжелее,
1: будет, да? Сложность будет,
2: чем была
1: в
2: Эдеме. Поэтому тут вот даже если посмотреть на значение, на использование слов, лексики, применительно к Адаму и к Еве, она одинакова. Мы не видим здесь разницы. В тексте нету того, что Бог проклинает, якобы
1: кого-то больше, кого-то
2: женщину
1: меньше,
2: больше,
1: да?
2: Мужчину меньше. Это не так.
0: А вот, да, вот земля проклятая, вот это справедливо вам кажется? Что земля проклятая? Люди это сделали?
3: Но ведь человек являлся владыкою. Бог наделил его правом владычества, поэтому земля и все, что наполняло, было под человеческим управлением. А поскольку владыка становится в таком положении грешника, то и все, что ему подчиняется.
2: Есть теория.
0: Да.
2: Она мне очень нравится, и я считаю, что она, ну, правильная теория. Вот эта фраза «проклята земля за тебя». Другое значение вот этого слова «за тебя» — «ради тебя». Поэтому трудность — это скорее плюс для человека, чем минус.
1: Для грешника, скорее.
2: Для человека в состоянии уже, ну, после грехопадения.
1: Да.
2: Поэтому проклята земля ради тебя.
1: Чтобы не было праздности.
3: Если бы земля осталась в состоянии чистом, а человек в состоянии восстания против Бога, как бы сложно пришлось бы всем творениям и самому человеку, видя то, что он потерял, всегда видя это, да? Постоянно пребывая даже с этим творением в конфликте.
2: А знаете, когда мужчина представляет из себя жалкое зрелище?
0: Когда?
2: Тогда, когда мужчина лишается или кем-то, или самим собой лишает, он сам себя лишает дела жизни.
0: Это правда.
2: Когда мужчина не имеет дела жизни, все. То есть он не делает то, что ему нравится,
1: в депрессии.
2: Это все.
0: Это его смерть.
2: И поэтому проклята земля ради тебя. Да, слушайте, нам надо Богу очень много раз говорить спасибо за то, что он проклял землю, что теперь нам надо работать, находя себя в этой деятельности творческой, потому что если бы у нас было, знаете, все вот так вот нам давалось,
0: да.
2: Это было бы очень серьезная проблема для нас.
0: Да, не ценил бы человек. Хорошо, а мне вот интересно, влечение твое, да? Вот что это значит? К мужу твоему влечение твое? Вот очень интересно, что это такое? И господствовать, а он, значит, болезни будешь рождать детей, понятно, и к мужу твое влечение твое. Вот как я понимаю, как обычная женщина, да, значит, влечение, значит, его любовь независимая, а ее любовь зависимая от мужской любви. То есть женская любовь зависимая от мужской любви. Потому что вот мне, я читала в одной книжке, что мнение женщины зависит от того, как с ней общается мужчина, как с собой ведет. И вот она вот подвластна ему в этом, что ли. Может быть, из-за этого, вот, как наказание, вот что там она первая не послушалась Бога. Что значит влечение? Сексуальное? Вот вопрос давайте ответим. Это сексуальное влечение здесь или какое здесь?
2: Основной оттенок здесь все-таки зависимость. Все-таки зависимость. Обратите внимание, первое последствие грехопадения – это нарушение отношений в семье.
0: Да, да.
2: Первый раз Адам и Ева ссорятся после грехопадения, когда уходит фактор Бога из семьи, они первый раз ссорятся. И между ними начинается выяснение отношений. То есть они ищут, а кто вообще, кто прав, кто виноват. И мы сразу видим вот этот разлад в семье.
0: Вот смотрите, для меня вот сейчас вопрос такой. К мужу твое влечение твое, и потом там и он.
3: Я услышал, увидел вашу мысль. Да. Я почему-то склонен именно к этому. Влечение к мужу, оно связано с господством мужем над ней. То есть это некая, наверное, зависимость или созависимость женщины от мужчины. Вот это выражение, знаете, влечение твое.
2: Вот попытка Бога вот здесь, вот когда он произносит приговор, это попытка вообще наладить, то есть структурировать вот этот разлад. Угу. Понимаете? Не просто вот он так произносит суд с высоты там своей, да, вот так и так и так, все, я вас проклял всех, идите занимайтесь своими делами. Это не так. Наоборот, здесь видна попытка Творца наладить вот эти отношения, которые просто вот разладились после грехопадения.
1: То есть Бог не хотел этим сказать, что у вас будет невыносимая жизнь теперь.
0: Да, вот и что ты будешь слушать, жизнь. И Адам над тобой будет господствовать.
1: Издеваться
0: а ты там,
1: будет над
0: да,
1: тобой.
0: Ты там, в общем, делай с ней что хочешь за то, что... Вот,
1: не,
0: то есть
1: мне кажется, здесь вот Господь распределяет роли между мужем и женой в этом плане. То есть здесь как бы выступает лидерство мужчина, а женщина, ей отводится роль деторождения. Угу.
2: Смотрите, вот говоря о господстве, дело в том, что есть не одно слово, которое означает господство.
0: Да, вот что это такое?
2: Не одно слово, не один термин. Это может быть у нас в языке, да, господствовать, это
0: да,
2: ну, тирания какая-то.
0: Командую, да, и, в общем, я все, как скажу,
2: да,
0: так и буду.
2: Еврейское слово, которое используется здесь, вот как господствовать, угу, в Бытие, 3 главе, подчеркивает лидерство с ответственностью. Mm. Есть другое слово «господствовать» или «владычествовать», да, которое в Бытие 28 тексте 1 главе применяется. Mm-hmm. Оно применяется по отношению к животным. Mm. И вот эта форма господства, да, это действительно господство. А вот здесь, когда Бог говорит «муж, будь господствовать над тобой», речь идет о лидерстве.
0: Но и лидерстве, наверное, я бы сказала, смиренное лидерство.
2: С ответственностью.
0: Да, с ответственностью, которую мужчина сознательно берет на себя и проявляет.

0: выражается это в заботе о женщине, правильно?
1: На самом деле...
0: Да, там я любовь проявляет, так?
2: А вот, кстати, то, что вы сейчас говорите, это очень созвучно с тем, что уже в Новом Завете есть.
0: Да.
2: Как данность, да. Вот в одном из посланий, в первом послании апостола Петра, обращение к мужчинам. Апостол пишет так, 3 глава, 7 текст. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть, вот я согласен с тем, что сейчас Александр говорит, мужчина и женщина, по сути, перед Богом равны, но ответственность в общем за их жизнь, за эту семью, возложена на мужчину. И здесь, Петр обращаясь к мужьям, просит, чтобы мужчины относились к женщинам как к немощнейшим. То есть, вы понимаете, намек на то, что мужчина более сильный.
0: Да, он стабильный вообще в эмоциях, а мы, женщины, слабые, поэтому нам нужно вот такое покровительство. Покровительство с любовью, защита. То есть, вот как мы это понимаем, как Бог к нам относится, вот так же и мужчина к женщине. То есть, господство – это не какая-то там тирания, а это вот любовь.
3: Мне кажется еще, что вот после грехопадения Господь вот таким как бы повелением своим предостерег женщин, чтобы они не стремились к тому, чтобы быть мужчиной.
0: Да.
3: Потому что самая огромная ошибка женщины, когда она хочет стать мужчиной.
0: Да.
3: И наоборот,
0: мужчина. Сейчас эту тенденцию видно.
2: А женщина не хочет.
3: Женщиной.
2: А женщина и не хочет.
0: Она
2: просто
0: должна.
2: Она вынуждена.
0: Она вынуждена.
2: Потому что,
0: почему?
2: Потому что мужчина,
3: момент тогда.
2: Где мужчина?
0: Не берут господство.
3: Да. Но есть и другой вариант, что женщина хочет быть сильнее мужчин.
1: Знаете, я хочу так сказать, что никогда женщина не возьмет лидерство до тех пор, пока мужчина ей это не позволит.
2: Ну, да. Или в другом случае, если женщина воспитывалась в семье, где лидером была мама, и она вольна или невольна, но она может перенять эту модель в свою семью.
1: Да, но не факт. Не всегда. Здесь может сработать варианты, нечто от противного,
2: да.
1: Когда
2: желание
1: дочь
2: наоборот,
1: насмотрелась
2: не было.
1: На такую модель семьи,
2: может.
1: И она видела свою мать несчастной.
2: Но честно скажу, я почему-то в своей практике, в опыте встречи с такими людьми замечал, что дочери повторяют мам.
3: Может быть, это большинство случаев. Да?
2: В большинстве.
0: Ну, хорошо, значит, мы договорились, да, что господствовать – это хорошо. Для женщины, когда муж над ней господствует. Это хорошо.
3: Не будет ошибок Евы.
0: Вот, хорошо. Давайте тогда сейчас поговорим о супружеской спальне. Кто у нас здесь господствует? Потому что вот есть такое мнение, что женщины наказывают мужчин сексом, а мужчины наказывают женщин чем? Деньгами. Он говорит, ну я тебе не дам, и я тебе не дам, и все.
3: Получается, даже надо.
0: А вот что нам говорит, да, что нам говорит новый закон на эту тему?
1: Ну, не вполне соглашусь с вами, что только мужчины, наказывают отсутствием интимной близости.
0: Ну, это манипуляция, нет?
1: Манипуляция, но да. И мужчины тоже манипулируют интимной сферой. Женщины. Так, знаете, это принято считать, что эта сфера тут для
0: да,
1: мужчины, она
0: нет,
1: прям вообще...
0: Да, мужчина только думает об этом.
1: Это не так. Это не так, потому что для женщины интимная близость не менее важна, чем для мужчины. Не менее. Она воспринимается несколько иначе.
0: Ну и как же воспринимается?
2: Но все же нужно согласиться с тем, что эта тема больше касается мужчин, болезненней для мужчин.
0: Да, вот мужчина не может прожить без секса, женщина может прожить без секса.
1: Не факт.
0: Не факт?
1: Не факт.
3: Я тоже не совсем соглашусь с этим, что мы не можем без этого.
0: Если Господь нас сотворил одинаковыми, да, и вот заложил дар сексуальности в нас, и что если двое живут вместе, значит, должно быть как-то одинаково. Ну вот у нас такая, насаживается такое мнение, что да, вот мужчины. И вот что интересного, давайте, не согласны.
1: Дело в том, что это стереотип, который пытается сегодня, скажем так, в нашем обществе продавить, что это важнее для мужчин,

0: для мужчин, для женщин это не так важно. Угу. Да неправда это, слушайте, неправда.
1: Неправда.
0: Нет, неправда, конечно. Может быть, мужчина, он резче реагирует на внешние раздражители, да, то есть он увидел обнаженное женское тело, все, он отреагировал. На этом, кстати, реклама современная построена.
1: Да, но, это точно. Но, извините, холодильник и...
2: Рядом девицы, да?
1: Да, обнаженные.
0: Да. Да, хуже, когда вообще ключи автомобильные вот, продают, да, и их рекламирует женщина. То есть одно с другим совершенно, да, не связано.
2: Автомойку используют.
0: Да. Но, может быть, женщина, скажем так, скромнее реагирует на внешние раздражители. На внешние раздражители. Угу. Но для нее близость с мужчиной переживается гораздо более осознанно и глубже, чем для мужчины. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это только вот мужчины на это реагируют. Да не так это.
1: Угу. Вот давайте прочитаем 1 Коринфянам 7:4. Вот очень интересно здесь написано. Я давно, вот я помню, прочитала первый раз вот этот стих. Это лет где-то 20 назад, конечно, я была в шоке от этого, что вообще, во-первых, что написано это в Библии.
3: От чего вы в шоке?
1: Ну, вот сейчас
2: от
1: прочитаем.
2: Стиха, да.
0: Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена.
3: А что ж вас так в шок повергло?
1: Ну, как что? Во-первых, здесь... Да, нет, два, да, раз. И во-вторых, что открытым текстом здесь написано, что, пожалуйста, делай, что хочешь.
4: Мне кажется, здесь все-таки, здесь все-таки попытка, наверное, попытка увести человека от эгоизма, когда происходит манипуляция. Один манипулирует другим, говоря, я тебе это дам, не дам, ты мне то не даешь. Значит, вот этот текст, он как раз говорит о том, что в отношениях между супругами не работает, что это твое, это мое. Вот. То, что твое, это мое, а то, что мое, это твое. А значит, полное равноправие. Вы спросили про спальню?
1: Да.
4: Мне кажется, вот этот текст, он относится как раз к спальной комнате.
0: Да. Четко отвечает на этот
1: вопрос. И что он отвечает?
4: О том, что, что в этом вопросе эгоизму места нет.
0: Не, понимаете, это не работает таким образом, что вот мужчина главный, и вот что я закажу, выберу, да, из сексуального меню, то будь добра, мне и приготовь. Нет, Бог поставил это в зависимость. То есть то, что происходит между двумя, между супругом и супругой в спальне, это обязательно должно быть обоюдным. Ни в коем случае никакой доминанты, никто не должен вот эту доминанту использовать. Ни мужчина, ни женщина.
4: Причем здесь не отменяется принцип главенства мужчины как того, кто ответственен за всю сферу, за всю симфонию их семейной жизни. Это не отменяется, что если в общих вопросах там, семьи мужчина должен нести ответственность как сильнейший, а здесь они абсолютно равны, наверное, мужчина также несет ответственность и за эту сферу, как глава. И как он будет управлять, и как он будет использовать, апостол Петр советует, как относиться к женщинам, как к немощнейшему сосуду.
2: Друзья, согласитесь вот с таким выражением, что мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, а женщина наслаждается счастьем, которое приносит. Вот в этой сфере, скажем так, в спальне, как это работает?
0: Конечно,
2: правильно,
0: не конечно, нет.
1: Я тоже,
0: конечно,
1: не нет. Я тоже не согласна.
2: Почему?
1: Ну, как чистый эгоизм здесь. Мужской, причем.
0: Да, в этой фразе мужчина, знаете, такой эгоист.
2: Наслаждение получает, он только он, как бы, да?
1: И
2: не заботится о своей...
0: Нет, это не так. Я хочу сказать, что даже многие специалисты в области сексологии говорят о том, что мужчина по-настоящему чувствует себя мужчиной только тогда, когда его женщина счастлива с ним в постели. Поэтому я в корне не согласен с этим вопросом.
2: Я тоже.
4: Иначе будет развиваться комплекс неполноценности.
2: Он перейдет, мне кажется, этот комплекс в насилие.
0: Вообще Библия не рисует только женщину мне как сексуальную рабыню. Нигде. Вот удовлетворение потребностей друг друга, да. но какое-то насилие...
1: Машины, и вообще быть машиной, сексуальной машиной, которая да, у нас сейчас постоянно вот это идет, то есть ты сексуальный,
4: мне кажется,
1: ты
4: что
1: красавица, вот ты, в общем...
4: Все-таки говоря о спальной комнате, вот эти тексты, то, что вы привели, они являются самыми важными. Муж, оказывай жене должное благорасположение. Это включает комплекс отношений. Это, как мы говорили с вами однажды, о том, что любовь начинается с утра. А вечером красиво заканчивается. И муж является прямым участником. Чтобы эта любовь красиво закончилась, зависит многое от мужа. Оказывай жене должное благорасположение.
0: Не написано же, что жена оказывает должное
1: благорасположение. Да, расположение. А то муж, вот интересно.
0: Лидерство мужчины или господство?
2: Вот это господство.
0: Мужчины заключается в чем? В том, чтобы сделать, окружить женщину такой атмосферой.
4: Ты задаешь тон
0: всему. Чтобы потом она вернула это тебе.
1: С процентами.
0: С процентами.
2: И в этом красота и счастье.
4: И все были бы счастливы.
0: И чтобы ты потом вернул ей с еще большими процентами. Вот это библейский идеал.
1: Вот это симфония любви.
0: Да,
4: точно. We'll be right back.

0: Здравствуйте. Они связаны так тесно, как только можно, но при этом еще ни разу не видели друг друга. Так пишет психолог Людмила Петрановская о матери и ребенке, которого она вынашивает. Но вот ребенок рождается на свет, и происходит более близкое знакомство мамы и ее малыша. Что обязательно нужно знать женщине о развитии ребенка первого года жизни? Об этом мы будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Вот ребенок рождается. Что обязательно должна знать женщина о ребенке первого года жизни? Что для этого малыша вот в данный период жизни, в данный период развития является самым важным? Что она должна ему дать в этот период?
1: Первый год жизни является решающим в жизни ребенка, от правильного отношения родителей, от правильного поведения их, от правильных методик развития, которые выбирают родители, зависит будущее ребенка. И зачастую современные родители делают акцент именно на то, чтобы воспитать ребенке какие-то умственные развития, начало, дать ему какие-то знания, там, даже вот буквально с 3 месяцев сейчас учат читать, показывают какие-то буквы, цвета, фигуры и так далее. Но в первую очередь стоит обратить внимание на построение близких отношений, на привитие любви к ребенку, на то, чтобы создать базовое доверие между собой и ребенком. И зачастую, когда ребенок появляется на свет, удовлетворяются какие-то физиологические потребности. И об этом говорится много, о том, как ухаживать за ребенком, о том, как его, скажем, пеленать, кормить и так далее, через сколько кормить или кормить по требованию. Об этом ведется много дискуссий, но при этом очень часто мы мало обращаем внимания на создание именно близких доверительных отношений. Но именно эти отношения являются базовыми для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, личностью, которая умеет доверять окружающим, личность, которая умеет самореализоваться в этой жизни. И на это стоит обратить особенное внимание родителям.
0: Ну вот многих людей удивляет такая формулировка «строить с ребенком отношения», потому что мы понимаем, вот строить отношения, когда ему 10 лет, например. А когда он только родился, некоторые люди даже не считают еще личностью ребенка. Они считают, что нужно обеспечить просто уход, чисто физиологический, кормление, а вот уже играть с ним, например, учить с ним какие-то стишки, буковки ему показывать. Это все позже. А пока он ничего не понимает. И, в общем-то, ну, нельзя его назвать в какой-то степени полноценным человеком.
1: Я позволю себе не согласиться с этим. И все-таки ребенок, когда появляется на свет, психологи выделяют первые 3 месяца как особенное время, когда ребенок формирует именно себя как личность. И ребенок, по сути, когда он рождается и появляется на свет, первое, что он видит, это лицо матери. Он, по сути, многие говорят, что ребенок смотрит в лицо своей судьбы, кем он станет, каким будет его жизнь. Он смотрит в глаза женщины, которая сделает его либо счастливым, либо несчастным, либо подарит ему минуты удовлетворения жизни, удовольствия, либо будет этот ребенок постоянно искать возможность как-то найти стабильность какую-то, либо подарит ему счастье, либо подарит ему слезы. То есть, по сути, в руках женщины, которую он смотрит в глаза, его судьба. И ребенку очень важно осознать, именно дать в первые 3 месяца понимание то, что о нем заботится, о том, что он пришел в стабильный мир, потому что мир для него достаточно незнакомый. И выделяет такое понятие, как привязанность. Привязанность – это своего рода пуповина, которая если пуповина соединяла во внутриутробном развитии маму и ребенка, то когда ребенок появляется на свет, привязанность – это та пуповина, которая будет сопровождать ребенка и маму на протяжении всей их жизни. И насколько ребенок будет уверен, зависит напрямую от тех ниточек, скажем, вот этой привязанности, которую они формируют на протяжении первых 3 месяцев от рождения ребенка, первых 6 месяцев. Эти месяца особенно важны в жизни ребенка.
0: А как формировать привязанность? Вот если это младенец, он действительно еще очень, кажется, вообще не узнает. Ну, вначале же он не узнает, вот кто перед ним, мама, папа, чужой человек. Вот. И нам кажется, что он и не реагирует особенно, его любой может на ручки взять, покачать. Но понятно, что нужно его кормить, пеленать, мыть. Это ясно всем. А вот саму привязанность как формировать в этом возрасте?
1: Привязанность таком, формируется...
0: маленьком очень.
1: Угу. Привязанность формируется именно в первые 3 месяца, именно через удовлетворение базовых потребностей ребенка, когда его берут на руки, когда он кричит. И, по сути, крик ребенка – это является своего рода таким сигналом и проверкой, насколько стабильны взрослые вокруг этого ребенка. То есть, к примеру, если он ощущает стабильность через то, когда он издал какой-то звук или сигнал через крик, и родители ищут возможность как-то удовлетворить его потребность, удовлетворить потребность в кормлении, либо ему холодно, либо ему жарко, либо просто поносить на руках. И, по сути, первые 3 месяца от рождения ребенок особо не меняет своего положения. Он находился внутри живота, а теперь он находится снаружи, но очень близко к маме. По сути, он не слазит с рук. И вот через вот эти моменты заботы он понимает, что он пришел в стабильный мир, в мир, в котором он желанен, тот мир, в котором его ждали. И те взрослые, которые находятся вокруг него, это те люди, которые дают ему стабильность. Если ребенок будет понимать, что все стабильно, это будет база, которая поможет ему в дальнейшем развивать себя как личность и так далее. Если ребенок чувствует, что его мир нестабилен, это ребенок, как правило, будет постоянно искать потребность в том, чтобы эта стабильность была удовлетворена. И через это ребенок, как правило, будет капризным, он будет постоянно требовать это внимание и так далее. Родители зачастую спрашивают, почему ребенок в 2-3 года очень капризный, очень требовательный, очень, можно там, закатывает часто истерики и так далее. Как правило, причина именно в том, что когда ребенок начинал свой путь, родители зачастую ставили перед собой множественные цели какие-то, им не было возможности заняться своим ребенком, и ребенок, по сути, его удовлетворенность в присутствии взрослого не было удовлетворено, и он постоянно ищет потребность на протяжении всей жизни именно в том, чтобы вот эта базовая потребность в присутствии взрослого, в стабильном взрослом, он ее пытается удовлетворить на протяжении всей дальнейшей жизни.
0: То есть стабильный взрослый – это тот взрослый, который практически все время рядом. Да?
1: Который заботится, который именно он может находиться рядом, но он должен присутствовать.
0: Но даже вот если женщина, вот часто женщины говорят, я его подгузник поменяла, я его покормила, еще раз подгузник поменяла, все, он не голодный, ему тепло, он сухой, вроде он лежит удобно, лежит, кочевряжется, ноет, плачет. В чем причина? Значит, не до конца что-то удовлетворено, да, получается? Ну что?
1: Присутствие взрослого ребенку важно понять именно в первые 3 месяца, как правило, дети вот так ведут себя капризно, достаточно требовательно, и ребенок проверяет, по сути, насколько взрослый проникся именно заботой о нем, заботой, проникся посвящением именно материнству, вот если это мама. И ребенку очень важно знать, что ребенок взрослый именно стабильный, то есть он главная обязанность его жизни, именно забота о нем. И если ребенок ощущает вот эту стабильную заботу и присутствие, тогда ребенок более уверенный. Взрослому матери нужно понимать, что первые полгода в жизни ребенка их нужно посвящать именно тому, чтобы общаться больше с ребенком и вкладывать, скажем, максимальное количество времени для того, чтобы построить близкие отношения.
0: А вот я слышала, что ребенок еще может плакать, кстати, не обязательно из-за того, что вот он как-то себя неудобно чувствует физиологически, именно физически, а вот потому, что ему скучно, например. Ему скучно, он плачет. Подошла мама, взяла на руки, он успокаивается. Это действительно так?
1: Да, это так, но наше понимание, может быть, скуки, оно несколько отличается от понимания скуки у детей. То есть если ребенок, ему само присутствие матери,

0: Шит-крик в идеале он появляется, удовлетворяет эту потребность, и вот колесо замыкается, по сути. Вначале очень сложно взрослым в первые 3 месяца понять, о чем плачет ребенок. Но спустя уже какое-то время взрослые уже понимают оттенки плача, и как-то уже легче им гораздо сориентироваться и удовлетворить потребность ребенка. И получается, что первые 3 месяца это колесо еще буксует каким-то образом, то после 3, где-то ближе к 6 месяцев, можно сказать, телега уже поехала, и отношения построены, и ребенок уже уверен в том, что когда ему плохо, когда у него возникают какие-то сложности, придет взрослый, который является гарантом, по сути, его спокойствия, его стабильности. Ребенок знает, что есть взрослый, который будет рядом и который всегда ему поможет. И через это ребенок уже ощущает эту стабильность, он развивается в других сферах достаточно уверенно. Тот ребенок, которого не удовлетворена потребность стабильности взрослого, который находится рядом, как правило, этот ребенок, он постоянно ищет подтверждение, что взрослый никуда не денется, и вся его энергия направлена именно на это.
1: Угу. Ну вот я где-то читала тоже, что крик – это единственный инструмент, плач, да, крик – единственный инструмент, который ребенок может использовать, чтобы взрослые начали что-то делать. То есть вот как бы получается так, мне было плохо, как будто, ну, ребенок вот ощущает это, мне было плохо, я заплакал, пришел взрослый, сделал так, что мне стало хорошо. И то есть вот эта вот система, которая работает, ребенок это ощущает, что эта система работает без сбоя. Мне плохо, я заплакал, пришел взрослый, все стало хорошо. И, ну, как бы доверие к взрослому формируется. Придет мама там, потом придет папа или бабушка. Мне хорошо, мне, ну, сделает так, что все мои нужды удовлетворены. То есть получается так, что вот это мнение такое, что ребенка не нужно слишком много носить на руках. Желательно его вообще не брать на руки, если ему не надо поменять подгузник или там переодеть или покормить. Пусть себе лежит, да? Вот получается, это ошибочное мнение, да? Наоборот, ребенок должен, как говорится, не сходить с рук.
0: Ну, как показывает практика, это действительно так. Дети, у которых удовлетворена базовая потребность в заботе, в привязанности, они ощущают, что рядом взрослые стабильны. Эти дети, как правило, у них очень быстро затихает эта потребность, и они знают, что там надежный тыл, они двигаются дальше. Дети, которых не удовлетворена эта потребность, они постоянно требуют через крик, они будут, скажем так, по нарастающей требовать, пока не добьются внимания взрослого, они будут какими-то другими манипуляциями требовать, чтобы взрослый обратил на них внимание, какими-то проявлениями, негативными поступками, какими-то, допустим, конфликтами с другими детьми и так далее. Но ребенок будет постоянно требовать это внимание. Если, к примеру, году к полутора уже с потребностью ребенка, который получает достаточное количество внимания, утихает, то ребенка, который не получает достаточного количества внимания, он может и в 10 лет быть очень требовательным и невыносимым. И мама говорит, ну что происходит? Ну, уже все сверстники отлепились от своих родителей. Этот постоянно ходит, ноет, что-то требует, мешает и так далее. То есть жизнь становится невыносимой. Зачастую родитель не задумывается, что эта проблема идет где-то еще с тех времен, когда мама просто была не готова посвятить себя ребенком и не сформировала вот этот образ надежного взрослого, надежного тыла. И даже очень часто говорят, что, к примеру, если у человека не было достаточного количества пищи в детстве, то этот ребенок на протяжении всей жизни будет испытывать какое-то чувство голода и потребности. Как правило, такие люди более склонны, к примеру, к неумеренному потреблению пищи. Если у человека было недостаточное количество денег, он был беден, то на протяжении жизни он будет как-то пытаться все время подчеркнуть свой статус более высокий, самоутвердиться через это. Поэтому вот эти базовые потребности, если они удовлетворены, то они достаточно быстро уходят, и человек двигается дальше. Если что-то не удовлетворено у ребенка в детстве, он, как правило, постоянно пытается вернуться и все-таки на протяжении жизни дополучить это, и, как правило, получить, скажем так, дисфункционально, как вот мы видим много проявлений в современном обществе зачастую.
1: Что еще нужно делать с ребенком до года, вот такого, чтобы он действительно получил заряд на всю жизнь?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это выстраивание отношений, это забота через какие-то простые вещи, когда мы можем поговорить с ним больше, какие-то неспешные прогулки и так далее. И вот создавать именно стабильность в жизни ребенка, в которую, если ребенок хочет, допустим, играть, то мы с ним играем. То есть не надо навязывать каких-то там своих потребностей, там, допустим.
1: Но он же еще очень маленький, там как он может хотеть играть? Ну, вот, допустим, 3-4 месяца.

0: месяца?
1: Ну, мама видит, как правило, когда ребенок хочет спать, или когда он хочет кушать, или когда у него есть потребность в общении, когда он просто гулит и так далее. То есть он чувствует, он ищет потребность в том, чтобы поговорить со взрослыми. Очень часто мама пытается его поставить какие-то рамки, какой-то режим. К примеру, он хочет там кушать, но еще рано, я буду как-то заставлять его терпеть и так далее. Но очень важно просто подстроиться под ребенка, понять его потребности, в соответствии с этим перестроить свою жизнь и как-то мягко, достаточно плавно с ним выстраивать отношения и позволить ему чувствовать, что взрослые готовы отвечать на его потребности, готовы бок о бок идти с ним, помогать ему развиваться и дать вот хороший такой заряд для дальнейшей жизни.
0: Светлана, ну вот я думаю над тем, что вы говорите, получается, что мама, ну, практически всегда она должна быть с ребенком. И, в общем-то, ну, мы это понимаем, это нормально, она его кормит. Но есть и такие ситуации, когда мама, чтобы не потерять очень хорошую работу, ребенка до 2-3 месяцев держит с собой, потом нанимает няню или приглашает бабушку и выходит на работу. И получается, она круглые сутки не с ребенком, приходит только вечером и там уже как-то вот его понянчит, и все. То есть это получается плохой вариант?
1: Ну, скажем так, этот вариант не настолько плох. Конечно, хорошо, когда мама имеет возможность находиться рядом с ребенком и заботиться. Но если такой возможности нет, то можно, конечно, обратиться к другим взрослым. Главное, чтобы был выдержан этот принцип. Принцип присутствия стабильного взрослого в жизни ребенка. Взрослого, который заботится, который будет давать ощущение стабильности ребенку. И зачастую вот это отсутствие привязанности мы видим именно в детских домах, когда дети там получают все их базовые потребности удовлетворены, они одеты, обуты, они находятся в хороших жизненных условиях, но при этом воспитатели разводят руками, когда привезли, допустим, вшивого, грязного из семьи алкоголиков, и ребенок при этом абсолютно здоров, при этом он живет в хороших, чистых, скажем, комнатах, в хороших условиях, хорошо кормится, но при этом 2-3 раза в году ребенок такой попадает в больницу с достаточно серьезными приступами какое-то заболевание, и взрослые не могут понять, почему так происходит. И это в первую очередь говорит о том, что у ребенка, кроме потребностей физиологических, есть потребность в том, чтобы за ним находился именно взрослый, который, если он чувствует, что есть взрослый, на который он может положиться, который является для него, скажем, человеком, который создает стабильность в его жизни, этот ребенок будет развиваться.
0: Говорят, значимые взрослые, да?
1: Да.
0: Это вот, если это какой-то просто толпа взрослых, сегодня один, завтра другой,
1: да.
0: Там нет ориентации нормального,
1: да,
0: ребенка.
1: Да.
0: Если это вот, пусть это будет бабушка, но она рядом всегда.
1: Да, да? Еще своего рода свой взрослый. У каждого ребенка должен быть свой взрослый, который будет создавать ему именно стабильность.
0: Понятно. Светлана, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: «Добро пожаловать в клуб 700». Шон Джоксон не мог дышать. Грудь давила, давление подскочило. Это был приступ панической атаки. Шон боялся, что этот случай станет последним в его жизни. Грудь сжала, и меня начало трясти. Я не мог дышать и думал, что задохнусь. Я мечтал о смерти. Возможно, я не должен быть пастором. Может, я просто обманываю себя? Будучи пастором церкви Red Rocks, одного из самых быстрорастущих собраний в Колорадо, Шон Джоксон привел тысячи людей ко Христу, но проблемы в детстве едва не помешали его служению. Отца у меня не было, а мама была героиновой наркоманкой. Она вышла замуж за наркодилера. Я вырос в абьюзивной проблемной семье. Меня никто не любил, не заботился обо мне, не защищал меня. Я вырос в страхе. После окончания колледжа Шон переехал в Лос-Анджелес. Он надеялся найти работу в киноиндустрии. Но с этой работой пришла жизнь, наполненная наркотиками. Его сосед по квартире попытался совершить самоубийство, приняв слишком много таблеток. Шон отреагировал на это тем, что пошел веселиться с друзьями. У меня вдруг появилась необычная мысль. А твоя жизнь важна? Если бы это я был в коме на грани смерти, то все мои друзья поступили бы так же. Если бы я умер завтра, это бы их не коснулось. Они продолжили бы гулять. Есть ли смысл в моей жизни? И тогда впервые у меня случился приступ панической атаки. Я не понимал, что происходило. Я ходил по своей маленькой квартире. Мне казалось, что я умираю, у меня сердечный приступ. На протяжении следующих 3 недель Шон ежедневно переживал приступы панической атаки. Ситуация настолько усугубилась, что он начал задумываться о самоубийстве. Думал выпить много таблеток, как его сосед. Тут я подумал, стой, а что если небо и ад реальны? Я не знаю, как попасть в одно из этих мест. Шон позвонил другу из колледжа, который верил в Бога. Он спросил его о том, что случится с ним после смерти. Друг предложил Шону приехать к нему в Иллинойс. Они вместе пошли на служение, и там пастор спросил, нуждается ли кто-то в спасении. Я был в отчаянии. У меня в кармане были наркотики. Я вышел вперед, встал на колени и сказал, «Боже, прости». Вот все, что я мог сказать. Я повторял это вновь и вновь. «Прости, прости». В тот день я отдал свою жизнь Богу. Панические атаки сразу же прекратились. В итоге он переехал в Иллинойс и стал активным членом церкви. Я почувствовал не только принятие, я ощутил себя особенным, желанным. Я желал этого всю свою жизнь. Шон посвятил себя тому, чтобы стать пастором, и следующие 8 лет двигался к этой цели. Он женился и переехал в Денвер, где открыл церковь Red Rocks. Но с ростом служения росло и давление, с ним вернулись и панические атаки. Я понимал, что это нужно скрывать. Я сходил к врачу, и он выписал мне препараты против тревоги. Кто захочет следовать за таким пастором? 10 лет я скрывал, насколько все было ужасно. Никто не знал о панических атаках, потому что я боялся рассказать. Я думал, что Бог также разочаровался во мне, как и я сам. Всю свою жизнь я хотел, чтобы мной гордились. Я не смог достичь этого. У меня был шанс наладить отношения с Небесным Отцом, но я снова наломал дров. Однажды за рулем у Шона случилось худшее из панических атак. Он остановился и позвонил жене. Она приехала. Он сказал, что собирается оставить служение. Жена посоветовала ему сначала обратиться за помощью к его другу, тоже пастору. Он сказал, «Шон, ты должен перестать винить себя и начать бороться». Тогда я впервые подумал, а что, так можно? Я всегда думал, что у меня тревога и депрессия. Я такой и буду таким всегда. Мне просто нужно научиться жить с этим. Он был первым, кто сказал, ты не обязан жить с этим. Мы начнем с молитвы и поклонения. Шон провел следующие несколько недель, слушая музыку поклонения и провозглашая библейскую истину над собой. У него действительно была цель, а Бог, его Небесный Отец, действительно любил его даже в его проблемах. В итоге панические атаки оставили его, и Шон начал ходить на консультации для борьбы с тревогой. Там ему пришлось столкнуться с его детской травмой. Поговори о том, через что ты прошел. Дай себе разрешение почувствовать это. Хватит прикидываться, словно ничего не было. Признай, как это ранило и повлияло на тебя. И тогда ты сможешь простить. Я не мог поверить в ту свободу, которую я начал чувствовать после того, как простил. Шон начал рассказывать о своих проблемах своей церковной семье, но вместо того, чтобы оттолкнуть его, как он боялся, они поняли его. Теперь он смело говорит о своем пути тревоги и о том, как Бог был рядом, чтобы помочь ему. «Я несовершенен, я не стану таким вплоть до вечности. Иногда я все так же сталкиваюсь с тревогой и депрессией, но не на таком уровне, как раньше. Я узнал много важного на консультациях. Теперь я знаю, как бороться с помощью молитвы и поклонения. Я рассказываю об этом людям, ничего не скрываю. Бог окружил меня множеством людей, которые любят и принимают меня. Он дал мне семью, на которую я не заслуживал. Я очень благодарен ему за это. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что, несмотря на то, как вам плохо, Бог не забыл вас, не оставил вас. Он рядом с вами, у него есть план. Он работает, даже когда вы не видите. У него есть план, который вы не знаете. Он проведет вас. Однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Слава Богу, что он провел меня. Я многое могу сделать благодаря этому». Вы можете переживать то же самое. Шон прошел через это, и вы тоже пройдете. Библия ясно говорит об этом. Я процитирую вам один из стихов из Библии. «Не тревожьтесь ни о чем». Но если вы скажете эти слова человеку, у которого случилась паническая атака, то это не поможет ему. Он ответит: «Я стараюсь, но у меня не выходит». В этом все дело. Вы стараетесь изо всех сил. А нужно, чтобы делал Бог. Библия говорит: «Возложите все заботы и тревоги на Него». Когда вы пытаетесь сделать что-то своими силами, то говорите: «Боже, я справлюсь с этим, я сам разберусь с этой проблемой, а потом приду к тебе». И так поступают многие люди. Может, вы боретесь с зависимостью или чем-то другим, что вы не в состоянии контролировать. Когда вы пытаетесь все делать сами, это неправильно. Правильное решение — это сказать: «Боже, я не могу справиться с этим, я беспомощен, ты нужен мне». И когда вы сделаете это, вы получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Пока вы пытаетесь сделать все своими силами, Бог не будет мешать вам. Он не заберет у вас право выбора. Но когда вы выбираете Его и говорите: «Боже, ты нужен мне», тогда все и начинается. Это процесс. Какой была изначальная причина панической атаки? Какой была причина тревоги? Я говорю об этом, потому что причина есть всегда. Вас ранили, вы получили травму, вы не забыли об этом. Необходимо разобраться с разными вещами. Нужно проговорить это. Вам нужно, чтобы кто-то из христиан сказал вам: «Давай выясним, что происходит и почему». Именно так и поступил Шон. Вы видели результат. Видели радость в его глазах. Она реальна. Он говорит: «Стал ли я совершенным? Нет. Сталкивались я с депрессией? Да. Бывают ли у меня моменты тревоги? Да. Но у меня больше нет панических атак. Мне стало намного лучше. Это путь. И на этом пути я начинаю понимать, что Бог может быть для меня все во всем». Если это касается вас, если вы хотите этого, то склоните голову со мной, давайте помолимся. Когда вы приходите к Нему и говорите: «Я отдаю Тебе все, мой хаос, мой грех, мою проблему, я не могу справиться с этим, а ты можешь», тогда начинается чудо. Давайте молиться вместе. Иисус, скажите Его имя, скажите Его вслух. Иисус, я прихожу к Тебе. Господь, я не могу справиться с проблемами. Я не могу решить это сам. Я не могу освободиться от желаний, от тревоги, от депрессии. Бог всемогущий, приди в мое сердце. Я хочу, чтобы Ты был на первом месте. Я не хочу полагаться на свое разумение. Я хочу признавать Тебя на всех моих путях. Пусть Твоя сила освободит, простит, очистит и обновит меня. Иисус, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Обнови ее. Прости меня и исцели меня. Иисус, я признаю Тебя на всех моих путях. Я не хочу полагаться на себя. Ты нужен мне. Приди в мое сердце. Сделай это сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Отче, я прошу за тех, кто только что помолился со мной. Крести их в Твоей любви, потому что Твоя любовь изгоняет всякий страх и тревогу. Пусть люди знают, что их настоящее, их будущее в Твоих руках. Ты можешь исцелить их прошлое. Дай им это откровение. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: В укусах бледный и больной. Таким нашли малыша Куна после того, как его бросили родители. Сегодня Кун — счастливый и здоровый двухлетний мальчик. И все благодаря вам. Во время пандемии ковида маленького мальчика подбросили в одну небольшую церковь в Таиланде. Родители бросили его. Он мог умереть, если бы ему не помогли. Когда малыш Кун попал к нам, он был весь искусан насекомыми, очень бледный и очень худой. Пастор Самай и его жена Самсри готовятся выйти на пенсию. Они решили взять мальчика к себе. Когда я впервые увидела его, я влюбилась в него. Малыш Кун был даром Божьим для нас. Мы верили, что Бог поможет нам позаботиться о нем. Когда их церковь закрыли из-за пандемии, у них исчез последний источник дохода. Это было очень трудное время. Нам приходилось одалживать денег, чтобы купить молоко Куну. Я плакала и молила Бога обеспечить нас. Тогда на помощь пришел фонд обетования сироте. Мы трижды привозили им продукты, одежду, молоко и памперсы для Куна. К тому же оплатили ежемесячные осмотры у доктора и медицинский уход. Сегодня Кун здоровый и радостный, двухлетний малыш. Самсри и ее муж надеются усыновить его. Кун очень радостный мальчик. Когда мы говорим «Слава Господу», он отвечает «Аллилуйя» и поднимает руки. Мы благодарны Богу за то, что Он помогает нам. Пусть Бог благословит вас. Джошуа – фанат контроля, а Эмили хотела, чтобы все было, как хочет она. Сначала брак этих двоих состоял из череды ссор и примирений. В итоге они решили, что с них хватит, и им оставалось лишь подписать документы о разводе. Во время медового месяца в отеле мы ссорились обо всем подряд.
0: В первый же день брака Эмили и Джош столкнулись с трудностями.
1: Помню, как думала, кто этот человек, за которого я вышла замуж. Я хочу вернуться домой и развестись, если он будет таким.
0: Они поженились в мае 2014-го. До этого они долгие годы были лучшими друзьями. Потом начали встречаться и обручились, но когда поженились, их личные проблемы быстро вырвались на поверхность. Я стал негативным человеком. Было такое чувство, словно меня раздражало все подряд.
1: Я могу слишком долго говорить о том, как нужно делать что-то, и, по-моему, как должно быть. Но у нас из-за этого были постоянные ссоры. Мы погружались в злость и хаос. Потом проходило пару дней, мы целовались, вели себя так, словно ничего и не было. И это все повторялось вновь и вновь. Ссоры, поцелуи и ссоры... И снова поцелуи. Я никогда не знала, что будет дальше.
0: Всего через 4 месяца после свадьбы они пошли на консультацию к пастору, чтобы что-то исправить, но так и не увидели самих себя. Джош все больше и больше раздражался.
1: Я выходила замуж за своего лучшего друга. Я хотела родить детей с ним. Мы ладили, шутили. И одновременно я слышала от этого человека, что я страшная, что он ненавидит меня и не хочет быть со мной.
0: Эмили казалось, словно Бог не слышит. И она нашла утешение на работе в своем боссе. Вскоре они начали тайно переписываться после работы. Это длилось несколько месяцев, и вскоре Эмили застряла в эмоциональном романе.
1: Это было захватывающе. У меня был друг, который меня слушал, которому нравилось во мне все. Это был внутренний конфликт. Мы делали это тайно, и я понимала, что это неправильно.
0: Я был далек от нашего брака и от любых отношений с ней. Если и были какие-то признаки, то я их не замечал. В конце августа эмоциональный роман Эмили перерос в физический.
1: Сначала я злилась, а когда злость ушла, я начала говорить: «Мой муж все равно придурок, а ты нет. Мы ладим. Вот что случилось. Это уже случилось. Зачем останавливаться?» Мне было приятно, что был кто-то, кто, как я считала, любил меня.
0: Ко дню благодарения брак Эмили и Джоша был на краю пропасти. После очередной ссоры Эмили уехала к матери.
1: Я не рассказывала маме, что у меня был роман. Я просто сказала ей, что мой брак закончился. Я решила, что теперь в моей жизни прояснилось хоть что-то.
0: Я не знал, что и думать. Я был в шоке. Я не мог поверить в происходящее. В итоге Джош переехал в гостевую комнату к пастору, чтобы Эмили жила в их доме. Тогда он начал осознавать свою роль в их проблемах и начал просить у Бога ответы и прощения. Я молился о ней и о происходящем, но молился также и о себе, потому что я был очень эгоистичным человеком. Я все контролировал и даже манипулировал. Я был разбит и потерян. Я не понимал, как оказался тут. Тем временем Эмили также решила обратиться к Богу. Ей пришлось признать свой вклад в разрушение их брака.
1: Я никогда не хотела, чтобы это случилось. Мой брак был мертв. С ним было покончено. Тогда я сказала: «Боже, если ты можешь совершить чудо, то я поверю, что это ты».
0: Бумаги о разводе были готовы к подписанию, но супруги решили встретиться еще раз, чтобы поговорить. Первое, что сделала Эмили, призналась в измене. Я несколько минут переживал ужасный шок. Я даже не мог осознать этого. Мой разум не знал, как реагировать. Я находился в эмоциональной пропасти.
1: Я излила свое сердце и попросила прощения. Я сказала, что сожалею. Я положила конец роману в тот день.
0: Я ощутил, как Господь сошел на меня в мире. Я попросил ее простить меня и начал проявлять любовь, которая была во мне. В знак любви и прощения Джош омыл ноги Эмили.
1: Мой муж, которому я сделала так много плохого, сказал мне: «Я люблю тебя, несмотря ни на что. Мы пройдем через это». Я ощутила прощение и свободу, и в тот момент я заплакала.
0: Со временем, благодаря прощению, консультированию и новому посвящению своей жизни Иисусу, Эмили и Джош смогли восстановить свой брак и разобраться со своими проблемами. Сегодня у них прекрасная семья и 3 чудесных детей. Они знают, что только отдав себя Богу, они смогли спасти свой брак. Самое важное — отдать свое сердце Господу. Мы должны понять, какой Он, познать Его лично, Это лучшее, что мы можем сделать, и это влияет на других.
1: Бог больше ваших обстоятельств. Никогда не поздно. Бог всегда поможет совершить чудо. Он всегда с вами. Даже в самые трудные моменты Он с вами. Он может изменить все, если у вас будет хотя бы немного веры. Эмили абсолютно права. Даже в самые трудные моменты Бог любит вас больше, чем вы себе можете представить. Когда вы падаете на дно в отношениях,

то можете чувствовать растерянность, одиночество, пустоту. Как говорила Эмили, с ее браком было покончено. Что нужно сделать для того, чтобы восстановить его? Обратиться к Богу. Мы много говорим о том, чтобы все отдать Богу. А что значит отдать свою жизнь Иисусу? Джош и Эмили поняли, что это значит делать все не так, как хочется. Это значит, что не вы находитесь на первом месте списка важных людей. Это место занимает Иисус. И это также означает, что вы признаете, что все грешники и лишены славы Божьей. Вместо того, чтобы искать мужа или жену, какими вы их себе представляете, попросите Бога сделать вас мужем или женой, какими вы должны быть для других. Начните работать со своим сердцем, со своей жизнью. Попросите прощения за свой выбор и попросите Бога изменить то, что нужно изменить в вас. Перемены — это непросто. Они могут быть болезненными. Кто хочет этого? Не я. Бог хочет. Он любит нас такими, какими мы есть. Но любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться в проблемах. Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, в наше сердце, в брак, в ваши отношения с детьми, с родителями, с сотрудниками, то все начинает меняться. Есть одна песня, в которой поется: «Господи, измени мир и начни с меня». Это правда. Это правда. Что вы сделаете сегодня, зная об этом? Все мы приходим к Иисусу, потому что ищем счастье. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас радовали. Но нет человека, который способен дать нам все это, кроме Иисуса. Но для этого самим нужно меняться. Поэтому хватит все контролировать и оставлять последнее слово за собой. Хватит думать о том, счастливы вы или нет. Как насчет того, чтобы поменять все на нечто важное, что невозможно описать словами? Как насчет того, чтобы прийти к пониманию, что вас любят и ценят даже в худшие моменты? Все начинается с того, что мы отдаем свою жизнь Иисусу. Все очень просто. Просто скажите: «Иисус, я достиг своего предела. Приди в мою жизнь, прости мои грехи, укажи мне твои пути, измени мое мышление. Я отдаю тебе мою жизнь. Покажи мне, как жить для тебя. Я прошу об этом во имя твое. Аминь». А закончим мы со стихом из Псалма. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи!

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым. Не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли.
Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят. Но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал, не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека — орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего.
Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал — это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дело до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27.17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему.
Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг, тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене, не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровые отношения. Вам надо внести некоторые коррективы.
Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу.
Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак,

спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип. Если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю. Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юля, привет.
1: Добрый.
0: Итак, что же такое самореализация?
1: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Психологический, ну, если коротко, это реализация потенциала. Реализация того, что мы можем. Угу. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
0: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация — это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на Agile, на технологию Agile, на методологию Agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. И мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь, люби, что делаешь». Самореализация — это в первую очередь, в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, для понимания, Только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже. Кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны. Я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно. Он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление и пойти не туда. Так вот, школьники. Та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют... И учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну, куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98 из 100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все. Я неудачник, я ничего не знаю. Это не так, это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги, не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, а я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит: ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь? Кем ты хочешь быть? Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю: я не знаю. Она говорит: ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать. Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете? То есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают тебе больно. Вот. Но тем не менее, не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительно термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно. Это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто». То есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами. Это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... Ну, достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот, и я решила это попробовать. И когда столкнулась, то есть начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, да,

опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в части, вот в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Ой, стихи, извините, пожалуйста. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов, или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же пятница, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, ну, то есть делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто, это уже личный опыт, мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала. И поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню, почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии. Да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим: все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится. Вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше, когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду, я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась... Каждый день я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: мама, иди на работу. Мама, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби.
Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать.

Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, а, надо делать, а во-вторых, б, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. А проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, ну зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу, да, японского писателя о том, что самореализация – это еще и реализация, работа – это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. А вот смысл-то вашей работы, что вы делаете? А мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел, который с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». А человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное, ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, давайте употребим этот термин, такая же мышца, ей нужно для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да. И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждение, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. Первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий. Не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие в том числе...

как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение, ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала. Обсуждение всего и вся, и, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать-то? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на свою какую-то, каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слабо глазами. Там, можно начать учить язык. Ну, к примеру, понимаете, какие-то просто, то есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить перед, не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но если это так полезно, что ж у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее – неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим. Самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная. И это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что, ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее, это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. И, но проблема в том, что, и почему я говорю, начинайте хоть что-то делать. Начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему. Я очень, ну, прям благодарна Богу о том, что у меня, ну, так сложилось. Потому что, ну, для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, у меня, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было, я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит: «Юль, когда тебе надоест?»
Уже успокойся.

успокойся и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушка мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себя, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Но когда у тебя есть уже негативное что-то, но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начинать, начнете делать, как-то какой-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть. Но примерно такое. Человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили, Юля, устрой на работу. Юля, помоги устроиться на работу. Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы и после того, когда я говорила, ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня может не случиться и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят, нет, мне так не надо. Я говорю, ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но так работать, опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот, но лень имеет место быть. И дальше. Лень, та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. Почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся, ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили, о том, что он сразу приносит в жертву, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная, это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает. Понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник.
типовая как бы история была проведение выходных. Семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять. Значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива, да? Ну, вот это было нормально, и это был отцов. То есть реализация вот в таком виде отцовства, то есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят, что значит сидит с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее... Главный дом, а работать она, конечно, могла, ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный, она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была, с нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких, то есть, знаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама? Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она, традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но, тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться. Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история. Физические возможности. У нас в семье был такой кейс. Да? Вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу. Но просто для понимания. Я это понимаю. Когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом. Это очень сложно. Но это путь хоть куда-то. Хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю. Основные направления – личностная самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть, психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим, все, я там классный. Вот давайте. Первое. Мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию. То есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям
другим так спорили. Женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это-то-то делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не делание только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное – хорошо выйти замуж. А муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит, да, я буду о тебе заботиться, да, это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять? Мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время очень рано, слава богу, эту историю поняла. Когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу. Я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик. Теперь навсегда. И я это поняла буквально. Буквально. Это мой хвостик. Понимаете, девочки? А то есть, если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? Не дай бог, чтобы это случилось, а вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь. И не забывай, что дело жизни – это не дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он у меня отключился уже, как-то он у меня остал. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу опять же словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охоту...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотой работает руками своими.
она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает. Она не просто задумала, топает ножкой и говорит: купи, купи, купи, купи. Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноград.

виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь, а если что-то делаешь, то люби это. У меня все, спасибо.

0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
1: Мне Итак, уже страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет, в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
1: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором, а если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
1: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитателей, из воспитателей в пожарные.
2: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
1: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь как бы... Это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот. Но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
3: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
1: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобства себе. Да? И полюбить я, наверное,

0: Наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые, так, если мягко сказать, вернее, вообще не управляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест и понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
1: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
0: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает, и жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну, более свободно, более, ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
2: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
0: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация, это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа. А работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда. Если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины. Потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические. Но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
0: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием вот уже пробовала много раз поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
1: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Друзья, так или иначе, когда мы будем сегодня рассуждать с вами о дне Пятидесятницы, давайте начнем по порядку и будем, так сказать, погружаться глубже и глубже, что же это такое, что же это за праздник и как это может быть в моей жизни. Итак, когда мы с вами рассуждаем о Пятидесятнице, это также называется праздник Троицы, то есть Отец, Сын и Дух Святой. И, наверное, в нашей человеческой голове трудно понять, как Отец, Сын и Дух Святой может быть единым, да? Но очень классная иллюстрация, которую используют многие богословы, они говорят, что это может быть похоже для понимания на Солнце. И тогда Солнце — это Отец, лучи, которые дают свет, это Сын, и тепло, которое мы чувствуем, это Дух Святой. Так или иначе, наверное, об Отце Небесном мы очень много знаем, да, это так вдохновляет нас, мы приходим, мы молимся. О Сыне тоже целых 4 Евангелия, и, в принципе, читая Библию, мы знаем многое об Иисусе. Но порой, когда мы думаем о Духе Святом, и я задаю вопрос, ну, кто для тебя Дух Святой? Люди смотрят, и у них такая тишина, пауза, и они не совсем понимают, кто такой Дух Святой. Но Дух Святой — это такой же Бог, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И так интересно, что Дух Святой появился не в день Пятидесятницы, но Он был всегда. С первого стиха Библии, когда Бог сотворяет мир, написано, что Дух Божий носился над бездной. Это наш с вами Дух Святой, наш защитник, наш утешитель, наш партнер, тот, о котором мы сегодня будем говорить и размышлять. И слово, которое сегодня мы услышим, называется «живая вода». И я верю, что Дух Святой обновит внутри нас, каждого, Его присутствие, прикосновение небес. Ожидаем? Аминь, Церковь. И когда мы смотрим с вами, что Иисус перед Вознесением, первое, что сделал, Он собрал учеников и сказал, чтобы они не отлучались. В 1 Коринфянам написано, что было около 500 человек, которые услышали послание о том, что Дух Святой сойдет.

Но удивительно, что в день Пятидесятницы осталось лишь 120. Он говорил о том, что это очень важное событие, которое произойдет в жизни апостолов. Им пока ничего не нужно делать, лишь собраться вместе и ожидать присутствия Бога. Давайте с вами посмотрим об этом обещании и прочтем Деяния 1 главу с 4 стиха. И здесь написано: «Однажды, обедая вместе с ними, он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного отцом». Представляете, они должны были отменить все свои планы. То есть вы, когда открываете свой календарь, у вас там что? Да много всего. Порой у нас расписано на целый год, где мы, что мы будем делать, что мы будем есть, куда мы поедем. У нас есть какие-то грандиозные события. Но здесь Иисус, можно сказать, отменяет все события, и Он говорит: вы должны быть здесь. Никуда не отлучайтесь, никуда не уходите, будьте единодушно вместе. Это то, о чем вы слышали от меня, потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и до края земли. Вау! Это что-то удивительное. Он говорит им о каком-то великом событии, которое произойдет в их жизни. Я думаю, что в этот момент ученики испытывали страх, может быть, тревогу, потому что, представляете, они 3 года ходили с Иисусом. Они видели чудеса, знамения, все происходило, какой-то движ нереальный. А тут Иисус уходит и говорит: никуда не отлучаемся, друзья. Сидим в Иерусалиме, ждем обещанного от Отца. Как они вообще Духа Святого представляли? Мы сегодня можем, ну, все-таки можем пару слов, да, о нем сказать и сказать о переживаниях, которые мы с ним проходим. Но ученики еще даже не понимали, что им нужно ждать. Однако, еще в Евангелии от Иоанна Иисус все время говорит о Духе Святом. Он говорит: «Я уйду, но придет тот, кто заменит меня, кто будет вашим утешителем, заступником», с греческого «параклетос», тот, кто всегда будет с вами. Знаете, иногда люди приходят с очень сложными нуждами, и рассказывая их, ты правда не знаешь, как им помочь. То есть это что-то настолько сложное, что даже в голове не умещается, как человек может проходить такие трудности. И, конечно же, мы всегда предлагаем молитву. И знаете, я видела, как Бог, Он склеивал, и Дух Святой наполнял людей, которые проходили вот эти сложности очень серьезные. И я прям ощущаю, как Иисус сказал, что к вам придет заступник, защитник, помощник. Точно так же я ощущаю, как Бог, Он берет эту боль в жизни людей, и Он восстанавливает. Я верю, что сегодня также на собрании Бог многих восстановит. В Деяниях 2.1 также написано: «Наступил день Пятидесятницы. Все они были единодушно вместе». Знаете, нам нужно слушать Бога. Иногда мы хотим рвануть, что-то делать, у нас появилась какая-то спонтанная идея. Но посмотрите, удивительно, что эти 120 человек, они реально каждый день собирались и ждали, когда сойдет Дух Святой. Он ведь им не сказал, какой день и какой час это будет. Он просто сказал ждать. Можно было психануть на второй день, например. Да, никто не сходит, ничего не происходит, что вообще происходит? Но нет, они ждут вместе, единодушно, молясь, и вдруг этот день настает. Давайте прочувствуем, что же случилось. «Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели». Вы представляете? Ну, ваша домашняя группа. Вы собрались вместе, единодушно, молитесь, и тут окна открываются, ветер сходит, что-то невероятное происходит. По вашим лицам пока не видно, что вы представили, но порой нам нужно проецировать стихи из Библии на свою жизнь. Это что-то удивительное. Наверное, мы бы немножко испугались. Но если бы сам Иисус сказал, что это будет, мы бы ожидали, правда? Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Вау! Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Когда читаешь это, мурашки бегут из правой руки в левую. Ты представляешь и думаешь: вау, ну как это круто! В день Пятидесятницы Дух Святой наполняет это помещение. Сверхъестественно это все происходит. Помните, когда Иисус, Он был с учениками, еще не вознесся, Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. В тот момент они наполнились Духом Божьим. Но здесь нечто другое. Они принимают силу, они крестятся Святым Духом. Если сравнить эти понятия, то это совершенно разное. Когда мы рождаемся свыше, Дух Божий наполняет нас. Он становится нашим заступником, помощником, Он изливается на наши жизни. В момент крещения, дорогие друзья, Дух Святой наделяет нас силой с небес.
Все, ты больше не рядовой человек.

Человек, ты больше не простой христианин, ты больше не просто тот человек, который ходит в церковь. У тебя вечно чешутся руки за кого-то помолиться, кому-то пророчествовать, узнать вообще, что такое дары духовные. Ты тут раз понимаешь, 9 даров! Это дары силы, дар исцеления, чудотворения, дар веры. Ты представляешь себя Моисеем, когда выходишь на Москва-реку. Ты направо, ты налево, ты за уток молишься. Да вообще что угодно начинает происходить. Ты по-другому этот мир представляешь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда ты родился свыше, ты наполнился Святым Духом. Когда ты крещен Святым Духом, Бог наделяет тебя силой. Вы станете свидетелями до края земли. Он не говорил им идти до края земли до момента, когда на них сошел Дух Святой. Но когда Дух Святой сошел, Петр, бац, выходит, начинает проповедовать. Сразу 3000 человек каятся. Но мечта? Мечта. Потом в следующий раз идет, 5000 покаялось. Мечта? Мечта. Так мы в ней живем, друзья. Просто порой мы не осознаем, какая сила находится внутри нас. Ведь когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, Он наделил силой. Как Лестер Самрелл говорил, что порой христиане, они думают, что они не имеют силы. Но невежество не позволяет им иметь эту силу. Что значит невежество? Отсутствие знаний. Вот вы, например, знаете, что у вас есть дары вдохновения, дар пророчества, дар говорения на языках, истолкования. Или дары откровения, дар слова мудрости, слова знания, развлечения духов. Вот знаете? Вот скажите мне, почему молчите? Вопрос не риторический. Кто знает? Но когда ты начинаешь погружаться, какой Бог наделил нас силой, у тебя глаза горят. Ты просто выпрыгиваешь из кровати каждое утро, потому что ты жить хочешь. Ты Духа Святого переживаешь во всем. У нас вчера выезд был, Армен устроил. Пришлось в 5 утра вставать. Спасибо, Армен. И знаете, я к окошку подхожу и смотрю, птица летит, такая с голубыми крыльями, прямо к дереву, которое под моим окном. Я таких птиц подобных видела только в сафари в Африке. Я понимаю, что Господь, Он просто как знамение сейчас посылает. Он в этом дне, Он рядом, Он здесь. Я такая в страхе Божьем. Господь, это невероятно. С другой стороны, я понимаю, что если я сейчас еще 5 минут посмотрю на эту птицу, я уже на выезд опоздаю. Все, тогда нам всем приговор будет. Мне пришлось уйти на выезд, а не молиться, Армен. Представляешь? Но к чему я вам это рассказываю? Что когда ты понимаешь, что ты принял силу, твоя жизнь обретает новые краски. Ты хочешь использовать тот потенциал, который Бог в тебя вложил. Вы посмотрите, что там происходило в книге «Деяния святых апостолов». Это же вообще, история с Корнилием и Филиппом. Там вообще один сидит, другой подбегает, третий проповедует, потом на колеснице уносится. Ты вообще размышляешь и думаешь, как это вообще в своем уме может происходить? Может, когда на тебя сходит Дух Святой. Как они эти видения видят, сновидения видят. А знаете, кто видит? Кто желает и ревнует о дарах Святого Духа. И знаете, некоторые говорят, что день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, они приняли силу, остался далеко в прошлом. Друзья, это ложь. Я вам говорю, это абсолютная ложь. Потому что день Пятидесятницы сегодня такой же день, как и 2000 лет назад. Если мы в это верим, если мы это приняли, если мы этого желаем, если мы этого хотим, если мы жаждем Духа Святого, Он сходит на нас. Но знаете, на протяжении многих веков церковь немного теряла это отношение к Пятидесятнице. И оно начинает возрождаться в начале 20 века. И был такой человек, его звали Чарльз Пархем. И он читал о крещении Духом Святым, но не понимал, как это выглядит. Тогда в части, где он жил, в Америке и в некоторых частях Европы, вспыхивали волны пробуждения, где люди начинали говорить на языках, и что-то происходило. И он открыл библейскую школу, там было много студентов. И он дал им задание, он сказал, ребята, вы должны собраться и просто читать Слово Божье. И через неделю, когда мы с вами встретимся, вы мне скажете, что такое Пятидесятница. Вы мне скажете, что такое крещение Духом Святым, что такое сила Божья. Вы знаете, спустя неделю он пришел к ним, и у них глаза горят. Они говорят, когда Дух Святой сошел на церковь, они заговорили на языках, они наполнились, они исполнились Духом Святым. И сила Божья сошла на них. Когда эта девушка, одна из них, говорила об этом, на нее сошел Дух Святой, тоже как знамение. И, знаете, она заговорила на языках. И все собрание, которое было там, они начали говорить на языках. Они говорили на языках несколько дней, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Вы представляете? Они не могли поверить. Вау,

Святой так близко. И после этого начали вспыхивать другие пробуждения на Азуза-стрит и на других, в других регионах. И такое произошло пятидесятническое пробуждение в 20 веке. Мне так нравится, что они

к собранию и говорит, вы все должны исполниться Духом Святым, вы все должны быть крещены Духом Святым. И это был один путь для каждого, не просто для избранных, у которых будет ним над головой, не просто там пару человек из этого зала, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Когда Петр обращался к людям, он говорил, вы все можете быть в силе Божьей, вы все можете быть в Его помазании. Это не обязательно для того, чтобы быть служителем полного времени в церкви. Ты можешь работать врачом, ты можешь сниматься в видеоблогах, ты можешь делать совершенно разные вещи, и сила Божья будет сходить на тебя, и сила Божья будет вести тебя, и сила Божья будет давать тебе песни, и сила Божья будет давать тебе идеи, креатив, творчество, все, что может быть, друзья. Потому что сила Божья, когда сходит на людей, они начинают меняться, что-то внутри в них начинает пробуждаться. Вы помните Гедеона? Он вообще был таким спокойным человеком, он не знал вообще, что в жизни Бог от него ждет. Но когда на него сошла сила Божья, он с этими 300 человек, он разгромил армию противника. Когда Давид, он был простым человеком, ничего не получалось. Но когда на него сходил Дух Господень, он писал псалмы. Я думаю, что команда прославления понимает точно, о чем я говорю, правда? Ты порой сидишь и ничего не предвещает, что сейчас родится что-то великое, но ты молишься, ты наполняешься Духом Божьим, и Он просто высвобождает на твою жизнь. И ты начинаешь творить. Друзья, мы не должны это потерять. Мы должны ревновать о той силе, которая сошла на учеников в день Пятидесятницы. Вы со мной? И когда это происходит в нашей жизни, мы можем видеть, как Бог, Он действует. Дух Святой может сходить по-разному. Иногда мы ожидаем, вот, наверное, он должен сходить, как в день Пятидесятницы на учеников, то есть огненные языки должны сойти. Да вообще не обязательно. Есть разные символы Духа Святого. Вот вы, наверное, сюда зашли, и вы думаете, ветерок легкий, да? Вы подумали, что это потому, что мы песню пели «Сойди свежим ветром», потому что это один из символов Духа Святого, а мы кондиционеры поставили, да? Но один из символов Духа Святого — это тоже тихий ветер, когда он приходит и наполняет твою жизнь. Он не обязательно должен кричать что-то в твою жизнь, не обязательно должен быть гром и молния. Иногда он приходит, и ты просто пребываешь в его присутствии, и тебе хорошо. Он может сойти в твою жизнь, как огонь. И ты чувствуешь, что он наводит порядок внутри, что он сжигает всякий грех. Потому что мы сами по себе, возможно, не можем признать какие-то грехи и даже, может, где-то не отличаем белое от черного. Но когда приходим на собрание или читаем слово, Дух Святой работает с нашей жизнью и приводит ее в порядок. И это действительно может быть как огонь, который сжигает все ненужное и наполняет своей силой. Ведь сколько раз мы становились теплыми? И если бы мы смирились и сказали, а, я уже теплый, ничего страшного, жизнь осталась тут чуть-чуть дожить. Но мы-то с вами не такие люди. Мы не из того робкого десятка. Мы ревновать начинаем. Зажги нас, Дух Святой, пусть твой огонь сойдет. Там еще песня была «Накроет, как поток, и сердце изольет». И это тоже песня Дух Святой дает, правда? И Дух Святой может сходить также очень интересным способом. Еще один из символов Духа Святого. Давайте мы с вами прочитаем. Очень интересное сравнение. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Не напивайтесь вином. Это ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь духом. Я помню молитву вторничную, примерно, может, 3-4 вторника назад. Мы с вами поклонялись, молились, и в конце мы как начали плясать. Я глаза закрыла, такая думаю, Господи, как сильно ты сошел сейчас на всех этих ребят. Там и халилуя, и все вот это. Это только в Боге можно быть. Если бы мы в начале молитвы объявили, сейчас, ребят, будем танцевать, повторяем движение, ну, половина зала бы ушло. Они бы сказали, друзья, я в этом не участвую. Но когда Бог, Он приходит, когда Он наполняет тебя, когда сила Божья сходит, тебе хорошо. И ты даже не можешь понять, что с тобой происходит. Я несколько раз в своей жизни испытывала чувство, что я не могу стоять на ногах. Потому что Дух Святой наполняет меня, Его сила наполняет меня. И здесь не случайно подобрано «не наполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Очень глубокое место Писания. Почему, спросите вы? Спросите. Потому что, конечно же, когда человек напивается вином, это его выбор. Нет случайно пьяных. Ну, то есть мы такие с Кареном и Лизой идем такие, напились. Нас спрашивают, а что вы пьяные? Мы такие, да случайно вот как-то получилось.
Друзья, это случайно не происходит. Это осознанный выбор человека. Он берет бутылку, и он напивает.

Но Библия говорит нам, что мы не должны наполняться вином, мы должны исполняться Святым Духом. Что это значит? Что исполняться Святым Духом — это тоже выбор. Это наш выбор. И как люди в этом мире, они берут эту бутылку и напиваются, мы приходим к Духу Святому, чтобы наполниться им. Иисус, Он сказал в Своем Слове, «Я есть вода живая, приходящая ко Мне наполнится». Дух Святой, один из символов Духа Святого — это вода живая. Я думаю, что многие из вас периодически испытывают чувство жажды. И самое лучшее, что может произойти с тобой в этот момент, когда ты открываешь воду и ты пьешь. И Бог, Он также хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, наполнялись Духом Святым. Это наш выбор. И знаете, сегодня только мы можем сделать этот выбор. Иногда люди думают, ну, чтобы Бог произвел перемены в моей жизни, Он должен сверхъестественно открыть форточку, ворваться, включить свет, и тогда поверю. Друзья, ну мы же взрослые люди с вами. Ну, алло. Это наш выбор. Это осознанно, когда ты приходишь к Богу, встаешь на колени и говоришь, «Дух Святой, наполни меня своим присутствием, наполни меня своей силой». Бог, Он ожидает от нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем говорить с Ним, когда мы откроем свое сердце для Него. Поэтому это осознанный выбор. Он ожидает тебя в своей тайной комнате. И за нашу жизнь, за наше сердце всегда идет сражение. Потому что так много всего вокруг отвлекает нас от Его присутствия. Так много хочет забрать у нас. Знаете, самое лучшее, что мы можем делать, это наполняться Святым Духом снова и снова. И очень логичный вопрос вы мне задаете. А как им исполняться? Простите, пожалуйста. То есть в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Должно быть достаточно. То есть этой дозы должно хватить до конца дней. Нет, друзья. Дело в том, что мы должны наполняться Духом Святым регулярно. Мы даже едим 3 раза в день. Вот попробуй вам объявить, что мы берем пост на неделю без еды. Вы такой бунт устроите. Вас надо подготавливать к этому. Там, проповеди, серию проповедей, серию молитв, там, вдохновение какое-то. А когда мы говорим о Духе Святом, нам кажется, я пережил присутствие Божье на юз, все, до следующего юз, хватит точно. Ну, кого мы с вами обманываем? Ты уже завтра будешь вяленький, потому что ты устал на конференции. Друзья, мы должны каждый день исполняться Духом Святым. Мне понравилось, Карина, она рассказывает, что она служила вчера на субботнем богослужении, она говорит, я еду с работы, язык на плече. Тяжело, я так сильно устала, приезжав в церковь служить, и тут проповедь пастора о Духе Святом, живая вода. И как потекло, говорит, как присутствие Божие сошло, говорит, как Он меня наполнил своей силой, и я, говорит, все, я теку, я реву, я все хорошо со мной. Карина сейчас 4-е собрание в церкви, представляете? 4-е собрание, она уже наполняется. Вон ее подруга Аня сидит, она тоже такая говорит, я сегодня до конца, я хочу вот полное прям домой уйти, в смысле, что Святым Духом наполненное. И они говорят, все, мы здесь до последнего. И самое интересное, что мне Карина сказала, вы еще со мной, друзья, она говорит, мне так легко стало в конце собрания, я как орел потеку, не устану, пойду, не утомлюсь. То есть она даже рэпчик может читать. Ну то есть кто способен? Кто способен так восстанавливать нас? Да я устал. В церковь воскресенье, единственный выходной. Ну алло, ты в церковь что, работать приходишь? Ты должен приходить в церковь, чтобы наполниться Духом Святым. И важно, что не только в церковь ты должен наполняться Духом Святым. Твоей зарядки не хватит. Тебе нужно постоянно заливать в твой бензобак Его присутствие, Его силу, Его славу. Порой, когда мы действительно язык на плече тащим, мы устали, мы перегорели, все происходит. Где источник? Где источник? Куда наносить? Мне надо взять перерыв от служения, так сильно устал. В смысле ты устал? Твоя задача — исполняться Духом Святым каждый день. Ну а как? Друзья, а кто может нас восстановить? Есть способ другой? Если есть, скажите. Вот у меня по жизни так. Устал — идешь к Духу Святому. Заболел — идешь к Господу. Что бы ни случилось, у меня всегда один путь. Почему я вам это говорю? Потому что работает. Реально восстанавливаешься, реально наполняешься, реально Он изливает свое святое присутствие. Знаете, я в жизни разные моменты проходила. Я помню, когда я переехала в Москву,
и поступила в университет, я вообще ни одной душонки в Москве не знала. Никого вообще. Я пришла в церковь, для меня новые люди все. И такая тоска дичайшая просто напала на меня. Думаю, как я вообще здесь буду находиться? Я хочу к маме, я хочу к папе. Я не знаю, что мне делать. Может быть, такое было в вашей жизни. Я не могу передать вам ту боль, которую я чувствовала, потому что я очень семейный человек. Но я помню, каждый раз я приходила в молитве, и Дух Святой наполнял меня, наполнял меня, наполнял меня. И такая радость приходила. Я не пропустила ни одной ночной молитвы в церкви тогда. Я приходила, во всем участвовала. Я говорила, вау, Дух Господень на мне. И я буду служить здесь. И я буду проповедовать Евангелие. Я проповедовала в своем университете, везде, где встречала людей. Я чувствовала такую силу. Эту силу ни с чем не сравнить. Я помню, когда решила рассказать одногруппникам о Боге и подготовила реферат. Иисус Христос – самая крутая личность в мире. Я иду, у меня колени дрожат, страх величайший. Не песня, а страх. Я реально переживаю. Стою перед этой толпой студентов и думаю, а что сейчас вообще будет? Открываю этот реферат, и я чувствую, Дух Божий сходит на меня. Я начала проповедовать всей своей группе, рассказывать о том, что Иисус Христос – самая величайшая личность. Дальше пошла, можете схватиться за голову, говорю, Он умножал хлебы, Он умножал рыбы, Он исцелял больных, Он воскрес вообще-то. В этот момент мои одногруппники такие, класс. А преподавательница атеистка была, она такая, чего? Воскрес? Ты и до этого дошла? Я говорю, да. И она начала со мной спорить, что такого не бывает. И знаете, что интересно, что мои одногруппники заступились, и они сказали, бывает, бывает. Они прям четко за меня заступились. Я вот как сейчас помню это ощущение. И страх, он ушел. Я домой шла, знаете, как будто я победила какой-то невероятный конкурс. Я такая, аллилуйя, сегодня Дух Божий сошел на меня, и мы смогли проповедовать Евангелие в моем вузе. Аллилуйя. Ну, когда такое может случиться? Только когда Дух Божий сходит. Вы хотите, чтобы на вас Дух Божий сходил? Что делать, чтобы исполняться Духом каждый день? Порой мы открываем свою Библию и засыпаем, да? Я это уже читал, я уже это знал. А ты попробуй вначале сказать, Дух Святой, мне нужно твое свежее откровение, мне нужно твое слово с небес. Вот ты открываешь, и ты реально веришь, что ты сейчас будешь исполняться Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно читать христианство, это не просто мертвая религия. Это живой Бог, который приходит на каждую встречу, куда ты позвал его. И ты открываешь такой, да в смысле, Даниил, ты зашел и не испугался? Да там куча львов сидела. Да в смысле, ты такой на кухню приходишь? Да посмотрите, что случилось. Они такие, что с тобой все нормально? Мы об этом 100 проповедей слышали. Вы сейчас тоже на меня так смотрите, с тобой вообще все нормально, мы тоже слышали. Но когда тебя Дух Божий касается, ты переживаешь откровение, ты делишься с ним, ты такой, он молился за больных, они исцелились. Вы представляете? И ты такой сразу выходишь на физтехе, аллилуйя, сейчас будем молиться. Да, или что ты хочешь, знания применить? Потому что ты исполняешься Духом Святым. Когда мы говорим на языках, я постоянно говорю на языках. Я сажусь в машину и начинаю молиться, молиться, молиться. И я чувствую просто, знаете, как будто я два пальца в розетку, ну, в хорошем смысле, что Дух Святой просто наполняет меня. Я физически переживаю, как мой дух общается с Духом Божьим. Я переживаю такое невероятное присутствие. И я наслаждаюсь этим моментом. Вот на днях я шла, я поливала свой сад, у меня много цветов, такая поливаю, поливаю. И тут случайно на Алисе не синий трактор, а песня прославления из избранного заиграла. Я говорю, Господь, ты живой. И представляете, Дух Святой так сильно сошел на меня, я стою, реву. Это со шланга вода льет. Я говорю, ты здесь, Господь, как это вообще возможно? И я исполняюсь Духом Святым. Все проходят мимо такие с пониманием. Ладно, все нормально, все в порядке. Дух Святой наполняет. Я помню, как в общаге, тоже когда жила, я зашла в душ однажды, и я молилась, молилась, молилась, потому что больше не было никакого другого места, я воду включила и молюсь. И я слышу, мне уже, наверное, я не знаю, сколько времени прошло, может, около часа. Мне тарабанят в дверь мои соседи, 6 штук. Я выхожу, они с такими глазами, ты вообще что, ванну заняла? Ты что, одна тут живешь? Я говорю, я забылась, Господь сошел на меня. И они, так понимающе, со всех сторон меня обняли. Да, Господь сошел на тебя. Сначала они не поняли, но через несколько месяцев они уже просили меня за них помолиться. Вы знаете,
Исполняться Духом Святым регулярно – это несложно. Порой мы думаем, что нужно проделать какой-то серьезный путь. Просыпайся, говори Ему слова приветствия, говори, как сильно ты любишь Его. Не делай это просто как вот набор правил, что ты должен сказать, как мы однажды книгу «Дух Святой. Доброе утро» прочитали, такие

просыпаемся. Доброе утро, Дух Святой. Все, и пошли на работу, там туда, все, вечером. Спокойной ночи, Дух Святой. Ладно, ну если вы с этого начали, тоже неплохо. Но нужно развивать отношения. Представляете, если бы в своей семье, там, вы своему другу говорили, там, доброе утро, и все, ни слова больше. И такое, перед сном, все, пока. Ну это бы и разрушило ваши отношения, по крайней мере, это бы ничего в них не вложило. Но исполняться Духом Святым — это все время общаться с Ним, все время восхищаться Им, все время разговаривать с Ним о твоих переживаниях, о твоих трудностях, о твоих разных ситуациях. Здесь также всегда у нас молитва происходит. Ты можешь подходить, чтобы за тебя молились, чтобы ты наполнился Духом Святым. Но давайте будем жаждать этого. Он говорит, приди ко мне и пей. Приди ты. Ты делаешь первый шаг. Ты делаешь это заявление. Я хочу напиться живой воды. Я хочу быть исполненным Святым Духом. Я хочу получить эту силу. Бог, Он всегда отвечает, но Ему важно наше желание, Ему важно наше отношение сердца. Он не врывается с ноги, такой, аллилуйя, доброе утро, мой дорогой, сегодня мы проведем с тобой день вместе. Если бы, я бы только рада была. Но Дух Святой, Он джентльмен. Он всегда ждет, когда мы сделаем первый шаг. Он всегда ждет, когда ты позовешь Его. Он всегда ждет, когда ты захочешь быть исполненным Святым Духом. И когда это становится частью твоей жизни, ты можешь переживать разные ситуации, но мир Божий, который превыше всякого ума, всегда наполняет тебя. Радость Божия сходит на тебя в моменты, когда приходит какая-то печаль или тоска. Только Он может восстановить тебя. Я не знаю лучше специалиста, чем Дух Святой. По всем вопросам все включено. Можно даже визитки сделать. Дух Святой, мой дорогой, и всем раздать, да? И точно так же столько людей, которые страдают в мире, и ты можешь рассказывать о том, что в твоей жизни есть Дух Святой, самый прекрасный Господь, который наполняет тебя. Согласна со мной? Слава Богу! Итак, есть еще одно место Писания, и после мы будем молиться вместе с вами. Оно такое очень интересное и показывает нам, как Бог, Он может позвать нас в отношения с собой, исполняться тоже Святым Духом. Исаия 55 глава с 1 стиха. Вообще начало интересное. Эй! Скажите со мной. Эй! Вы видели когда-нибудь такое место Писания, где начинается со слова «эй»? То есть Господь, Он по-свойски вообще обращается к нам. Эй, просто друг, все, кто жаждет, придите к водам. И те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте. Приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб? Свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее. Пусть душа ваша порадуется сытной пищей. То, что мы видим здесь, это первое. Господь приглашает нас в отношения с Ним. Он говорит, кто жаждет, придите к водам. Знаете, иногда у нас есть градация людей, которые могут обратиться к нам. Вот этот человек написал, отвечу попозже. Вот этот позвал, может быть, пойду, не пойду. Вот здесь так, вот здесь так. Но когда к нам обращается Бог, как мы реагируем? Вы представляете, сам Бог говорит, все, кто жаждет, придите к водам. Бог приглашает нас, приглашает от всего сердца. Он приглашает нас наполниться своим Святым Духом. Он приглашает нас в глубокие отношения с Ним. Знаете, я еще раз повторю, что христианство — это не мертвая религия, когда ты совершаешь какие-то обряды, делаешь что-то, что является правильным. Да, ты делаешь это, но не от страха, а от любви к Господу. Ты переживаешь Его присутствие, ты переживаешь Его любовь, ты исполняешься Святым Духом, ты наполняешься Его силой. Но это твой выбор, это всегда твой выбор. Прийти к Богу или не прийти к Богу. Сделать первый шаг или не сделать первый шаг. Дорогие, в эту минуту давайте исследуем наши сердца. А как часто я выбираю Бога? Он зовет меня сегодня. Я слышу Его голос. Он призывает меня, говорит, приди ко мне, приди и пей. Следующее в этом стихе бесплатно. В этом мире все продается, но Он говорит, приди ко мне и пей. Бесплатно. Мне ничего не нужно. Не нужно платить какую-то цену. Иногда люди думают, что чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть суперсвятым и что-то такое. Ты станешь святым в Его святом присутствии. Он очистит тебя от всякого греха. Но это твой выбор сделать шаг в сторону Бога. Он приглашает тебя в отношения с Ним. И это бесплатно. Он зовет тебя. И следующее, что мы видим, это условие. Жажда.
все, что от тебя нужно. Жажда. Никогда ты присытился и ходишь в церковь по традиции, лишь потому, что ты христианин. Никогда ты чего-то боишься и поэтому не делаешь. Но когда ты жаждешь своего Бога, когда ты жаждешь исполняться Духом Святым. Знаете, если я вас спрошу сегодня честный, простой вопрос. А вы любите Иисуса? Вы любите Святого Духа? Подумайте сейчас. Вот просто остановитесь на мгновение. Насколько много Духа Святого в вашей жизни? Он говорит, приди ко мне и пей. Я жду тебя. Иногда мы совершаем много действий, много служим, много чего-то делаем. Но если остановиться и исследовать себя, а я люблю тебя, Господи, а я жажду тебя, а я хочу наполниться тобой, или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень важно открыть свое сердце перед Господом и сказать, Дух Святой, наполни меня. Иоанна 7 глава 37 стих написано. В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко сказал, кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Мы должны прийти к Иисусу. Мы должны захотеть исполниться Духом Святым. Мы делаем первый шаг. И Он наполняет нас. И следующее в этом месте Писания тоже интересно сказано, что зачем вы идете не в те места? И это хороший вопрос, чтобы сказать. Он говорит, у меня источники жизни, ты можешь прийти ко мне бесплатно, но зачем идти не в те места? Зачем наполняться тем, что тебе не принесет никакой пользы? Знаете, наверное, это о том, что порой, когда у нас есть выбор исполниться Духом Святым или делать что-то другое в своей жизни, побеждает второе. Я говорю вам снова и снова, Бог всегда сражается за наш разум, за наше сердце, за внимание. Но зачем порой мы идем не в те места? Почему побеждают неправильные вещи в нашей жизни? Потому что мы забываем исполняться Духом Святым. Есть очень много вещей, которые никогда нас не насытят. Мы придем туда, чтобы испить это, но мы станем пустыми, и мы почувствуем, что делаем что-то не то в своей жизни. Есть только одна вода живая, есть только один источник, есть только Господь, который может наполнить тебя. И эта вода живая приведет тебя в порядок, она даст тебе жизнь, она восстановит тебя, она наполнит тебя святостью, силой и помазанием Божьим. Согласны, дорогие? Иисус ничего не усложняет. Он говорит, я твой источник, я вода живая. И в конце этого послания я хотела сделать одну небольшую иллюстрацию, которая, я верю, запомнится вам, когда вы решите исполняться Духом Святым. Знаете, мы порой как этот стакан, и Дух Святой — это вода живая. Он действительно желает наполнить нас. Но только мы можем выбрать, насколько мы будем наполнены, насколько мы хотим Его присутствия. И очень часто я вижу огромный потенциал в людях, огромную силу Божью, дары Духа Святого, которые действуют невероятно. Но я также вижу, что порой люди идут не к тем источникам. Они смешивают разные вещи в своей жизни, что приводит к неправильному. Но если ты — это сосуд, а Дух Святой — это живая вода, только ты можешь решить, как тебе наполниться Господом. Ты можешь прийти и исполниться Духом Святым лишь так. Да, тебе хорошо, все в порядке, тебе хватит на один день, на одно собрание, да, тебе будет сегодня вечером хорошо от того, что ты сходил в церковь. Ты можешь пойти дальше, ты можешь сказать, Дух Святой, я хочу больше тебя в своей жизни, я хочу наполняться тобой, ты еще на вторничную пришел. Аллилуйя, спасибо. Но ты понимаешь, нет, мне вообще этого всего недостаточно. Я хочу еще исполняться. Ты сделал Слово Божие регулярной частью своей жизни. Ты не просто читаешь его, чтобы уснуть, как колыбельную. Ты хочешь получать откровение оттуда. Ты хочешь, чтобы просто Бог, Он сходил в момент, когда ты Слово читаешь, чтобы Он обновил это желание внутри тебя. Попроси, Он сделает это. Ему нужна твоя молитва, твое открытое сердце. Ты не остановился, ты продолжаешь. Ты еще на языках молишься там без конца. Исполняешься там. И все это происходит. И вот сейчас все боятся, что все перельется. И, по сути, оно должно переливаться дальше и дальше. И будет, если ты пойдешь на глубину отношений с Господом. Ты можешь подойти и лишь смочить ноги,
по щиколотку и сказать: «Мне этого достаточно, Господь». И так и прожить свою скучную

обычную христианскую жизнь, приходя в церковь по воскресеньям. Но ты можешь зайти чуть дальше. Бывает сложно зайти дальше. Ты чувствуешь некую прохладу, тебе немножко может быть некомфортно. Это создает некие условия вокруг тебя, которые могут влиять. Потому что это тоже труд входить в Божье присутствие, наполняться им. Это что-то тебе стоит, это твое время, это твоя жизнь. В конце концов, только ты принимаешь решение. Но когда ты входишь на глубину, ты начинаешь плыть. И ты получаешь удовольствие. Ты видишь много всего. Ты можешь и дальше пойти. Ты можешь погрузиться под воду и увидеть невероятный мир внутри. Если сравнивать это с океаном или погружением в какое-то море, это может быть невероятный морской мир, какие-то рыбы, кораллы, что-то, что происходит внутри. Но, дорогой друг, только от тебя зависит, насколько ты хочешь исполняться Духом Святым. Если ты сосуд, а живая вода — это Дух Святой, реши сегодня, насколько ты хочешь быть исполненным Духом Святым. Когда ты встретишься с Господом, сможешь ли ты сказать Ему: «Я знаю тебя, я знаю твое присутствие, я знаю тебя, мой драгоценный Дух Святой». Или ты пройдешь мимо и не узнаешь Его, потому что никогда не был близок с Ним. Друзья, это полностью наш выбор. Слава Господу, правда? Это так прекрасно, что мы можем наполняться Духом Святым регулярно. Давайте поднимемся, мы будем поклоняться сейчас и наполняться Духом Святым. Он прекрасный, Он на этом месте. Мне нравится, что мы можем наполняться Святым Духом, где бы мы ни находились. Будь мы в лесу, или в автобусе, или в церкви. Дух Святой, Он всегда с нами, Он внутри тебя. Написано, что мы храм Святого Духа. Он живет в нас, и Он так сильно любит тебя. Давайте будем молиться сейчас, дорогой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с самого начала собрания. Мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сошел на церковь в день Пятидесятницы. Мы благодарим Тебя, что Твоя сила, она наполняет нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы поднимаем свои руки перед Тобой прямо сейчас. Мы хотим сказать, как сильно мы жаждем Тебя. Аллилуйя, Иисус. Изливай свое присутствие на это место, Господь. Мы молимся Тебе, убери всякое равнодушие, все, что Господь может отвлекать нас от Твоего внимания, от Твоего святого присутствия. И как Ты сошел в день Пятидесятницы на церковь, и они приняли силу. Иисус, мы также хотим сегодня принять Твою силу с небес. Бог, мы сегодня хотим быть церковью, которая имеет дары Духа Святого, которая может видеть чудеса, которая может двигаться в знамениях. Иисус, сегодня мы жаждем Тебя, сегодня мы молимся Тебе во имя Твое. Давайте поднимемся.

Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнкен, Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш. Так что смотрите. Из DBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнкен Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы не сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении. Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race.

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения, но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над 3 или 4 альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе. Или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет. Я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах. И через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делая то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога

не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравниться взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее. Ты находишь что-то интересное и настоящее. И ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым. И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебарджем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него, как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет.

Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить.

«Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства». Потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок. И ребенок назывался горечь. Имя этого ребенка — горечь и обида. И когда горечь и обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов, и еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. И в очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов-интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены и чувствуют себя преданными. И эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка. Но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которую вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нетщеславного человека, которого знаем, Леона Патилова. Скажи. Мы хотим представить вам самого нетщеславного человека, который...

0: которого когда-либо встречали, Леона Патилову.
1: Talking about it.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым — петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк.

Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Клак и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается, у нас церковь. Это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее Дебарш». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть там, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь – движение, и вы и есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

0: После ужасной аварии дочь Мэри Фрэнсис Варрелла находилась в коме в течение 2 месяцев. Доктора признали свое бессилие, однако сегодня ее дочь ведет нормальный образ жизни, несмотря на то, что сканирование мозга все еще показывает значительные повреждения мозговой ткани. Итак, в сегодняшней передаче мы поговорим об этом сверхъестественном факте.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вы знаете, что самые страшные слова, которые может когда-либо услышать мать, это известие, что ее дочь попала в страшную аварию. Однако и это было еще не все. В ночь перед несчастным случаем мать проснулась в необычное для нее время и начала молиться. Причем голосом свыше ей была указана тема молитвы. Мэри Фрэнсис, отчего утром в этого трагического дня стали молиться раньше, чем обычно?
2: Господь разбудил меня где-то около 4 часов утра и обратился ко мне. Я хочу поговорить с тобой о твоих детях. Поэтому я спустилась вниз помолиться со своими детьми. И Бог сказал мне, просил меня благодати и милости для своих детей. Для меня эти слова в тот момент не имели никакого смысла. Ведь дела у моих детей, по-моему, шли прекрасно. Они уже окончили школу и выбрали себе занятия по душе. Но Бог знал, что в их жизни должно что-то измениться. Поэтому и сказал, чтобы я просила для них милости и благодати. А через 5 часов после этого нам сообщили ужасную весть о Кристине.
0: А что они сказали?
2: Врачи позвонили и сказали мне, «Миссис Варрелла, вам необходимо приехать в больницу. Ваша дочь попала в ужаснейшую аварию. Здесь уже медсестра вашего мужа, она отвезет вас сюда». После этого разговора я повесила трубку. Но когда я делал это, мне показалось...
0: Кстати говоря, ее муж зубной врач. Вот при чем тут медсестра.
2: Так вот, мне кажется, что когда я вешала трубку, я услышала такие слова. «Твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая». И с этим я полностью ушла в себя на все время по пути в больницу. Затем, когда я приехала туда, вся семья была уже в сборе. И Ник, мой муж, поспешил ко мне, чтобы рассказать мне о случившемся. Точнее, перечислить мне полный реестр травм моей дочери.
0: А какой была Кристина до случившегося?
2: Высокая блондинка с тонкой талией, с голубыми глазами, успешно занималась атлетикой, была очень популярна среди студентов и к тому же исполненная Богом, как вы об этом знаете.
0: А что же произошло с ней после этого трагического случая?
2: Она впала в кому. Ее мозг оказался разрезанным в результате аварии. Хотите, я расскажу подробнее?
0: Да, да.
2: Она ехала на работу, и по пути, подъехав к светофору, она переехала через него. Однако то же самое сделал и грузовик-молоковоз, который, проезжая светофор, протаранил и вмял ее в береговой устой моста. При этом подпирающая свая прошла через крышу, отсекла ей ухо, а также сломала ей ключицу, руку и правое бедро. Затем с другой стороны другая машина переломила ей все тело, вернее, раздробила ей весь таз, разорвала селезенку, аорту, ведущую к сердцу, и, наконец, рассекла ей мозг. Однако волею случая за 2 машины до нее на магистрали между штатами

0: куда она пыталась попасть, ехал фельдшерский фургон. В этом было хоть какое-то утешение. И хотя машина была совершенно искорежена, медикам все-таки удалось пробраться к моей дочери и обеспечить ее израненному телу доступ воздуха. Они сделали это, вставив в ее поврежденную трахею трубку для инкубационного наркоза.
1: Когда вы увидели дочь в первый раз, опишите, как она выглядела.
0: О, Боже! Я увидела ее тем вечером, когда все ее операции были уже позади. Причем одна из этих операций была проведена на открытом сердце, когда ей подшивали разорванную аорту. Когда нам разрешили войти в палату, мне, моему мужу и нашему сыну Николасу, нам, стоящим над постелью нашей девочки, трудно было поверить, что перед нами была наша красавица. Через череп монитор проходил в мозг, в результате чего врачами измерялось мозговое давление. Каждый орган ее тела функционировал благодаря искусственной поддержке, и вся наша 23-летняя красавица лежала перед нами, упакованная в небольшую больничную простыню вместе с операционной пеленкой.
1: То есть вы хотите сказать, что видели свою дочь, когда все операционные манипуляции над ней были только что завершены? А какими же были предсказания врачей до операции?
0: Они не были уверены даже в том, что она ее сможет пережить. А после они сказали, что даже если наша дочь выживет, то, скорее всего, останется парализованной, потому что во время операции по подшиванию аорты они собирались перекрыть кровоснабжение всей части ее тела, от талии и ниже. Поэтому степень будущего паралича они определяли количеством времени, которое потребовалось бы им для восстановления порванной аорты.
1: А какие мысли пронеслись в голове у вас с мужем, когда вы увидели вашу дочь? Ну, мы привыкли, что такие вещи случаются с кем угодно, но только не с нами.
0: Да, с кем угодно, кроме нас. После того, как Ник, мой муж, прямо в палате реанимации сообщил мне о всех ее ранениях, я рассказала ему о том, что я верю в то, что мне сказал Господь. И мы с ним стали держаться за эти слова. У Ника очень большая семья, и все они пришли в больницу. Пришло также множество друзей, и мы держались все вместе. Одни молились, другие утешали, но все верили, что Кристина будет живой, а также вновь целой и невредимой.
1: И что же было дальше?
0: Итак, после того, как были проделаны все необходимые хирургические операции, мы увидели нашу дочь в палате реанимации такой, как я ее описала. Эта картина совсем не напоминала живую, целую и невредимую Кристину. К тому же все ее лицо было перекошено, а руки выкручены из-за повреждения мозга.
1: А что это были за повреждения?
0: Ну, как бы это объяснить вам? Когда череп имеет определенный размер, чтобы в нем уместился мозг, и когда он получает удар такой силы, мозг ударяется в череп из одной стороны в другую. И так как часть черепа при столь сильной встряске оказывается будто рассеченной, черепной осколок прорывает мозг, хотя и на голову при этом ничего не падает.
1: И это произошло всего лишь по причине сильного толчка.
0: Да, из-за той силы, с которой на нее обрушился удар. Я полагаю, грузовик ехал со скоростью 80 км в час. Скорость же Кристины в этот момент достигала 40 км. Но к этой скорости езды добавилась ударная сила бетонной стены моста. Вот из-за нее-то и получил разрыв Кристинин мозг.
1: По правде говоря, вы были сердиты на Бога?
0: Сердита? Нет, не была. Нет, такого чувства я в тот момент не испытывала. Озабоченность происшедшим, да.
1: А напоминали вы сами себе те слова, которые услышали от Господа?
0: Конечно, ведь это не просто так, когда вы встаете в 4 часа утра, и какой-то голос свыше говорит вам, чтобы вы просили о милости и благодати для своих детей, а затем 5 часов спустя ваша дочь попадает в ужаснейшую аварию. Однако вы, вешая трубку после разговора с госпиталем, слышите, как Господь говорит вам снова: «Мэри Фрэнсис, твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая. Твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая».
1: Значит, то, что вы видите, не считается. А что, если бы в эту ситуацию попали вы, и это была бы ваша дочь? Ведь в действительности ей не становилось лучше, становилось хуже. Мы вернемся к вам сразу же после этих слов. Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной Мэри Фрэнсис Варао. И, о боже, какую трагическую весть принес ей телефонный звонок некоторое время тому назад. Машина ее дочери столкнулась с грузовым молоковозом, аорта, ведущая к сердцу дочери, перерезана. Дочери делает операцию на открытом сердце, у нее переломаны кости. Что же касается мозга, расскажите, а что произошло с мозгом девушки в результате столь сильной встряски?
0: Магнитно-резонансная томография показала, что мозг дочери оказался прорезанным. Кроме того, мозг был весь в крови и наполнен воздухом. Причем врачи даже не могли сказать, откуда именно он поступает.
1: Итак, ваша дочь находится в коме. А что же дальше?
0: Ну, что я могу сказать? Казалось, что каждый следующий день был худшим, чем предыдущий. Хороших новостей мы не услышали ни разу. Мою дочь атаковали все возможные инорекции. Абсолютно ничего утешительного.
1: Но вы же получили то самое слово от Господа.
0: Получили, но действительность каждый день бросала этому слову вызов, резко с ним расходясь. Затем, после того, как мы выдерживали все это на протяжении 2 месяцев, я приняла решение, что больница уже сейчас должна увидеть Кристину целой и невредимой, потому что она пробыла в реанимации слишком долго. Так вот, мы взяли фотографию Кристины верхом на лошади, увеличили ее до размера постера и повесили его над постелью Кристины в палате реанимации.
1: А в чем был смысл вашего поступка?
0: Дело в том, что мы хотели, чтобы они вернули нам ту дочь, которая висела на стене, сидя на лошади, а не ту, на которую они каждый день смотрели.
1: То есть фотография нужна была потому, что реальная Кристина не похожа была на вашу дочь?
0: Да, шансы вновь обрести живую, целую и невредимую Кристину выглядели до некоторой степени бледными, но надежда все еще жила в наших сердцах. Вы знаете, когда вам не остается ничего другого, вы с готовностью начинаете цепляться за подобные вещи, а нам ничего другого не оставалось. И вот по прошествии 2-го дня к нам приблизились врачи и сказали, что если наши дочери даже и удастся выжить, то она уже не будет нормальным человеком из-за серьезности повреждений мозга. Однако, ко всеобщему удивлению, наша девочка продолжала жить. Еще 2 неделями позже ей провели трахеотомию для того, чтобы поддержать ее дыхание. Кроме того, она была посажена на зондовое питание, так, чтобы ее тело получало все необходимые вещества. Но Кристина все еще оставалась в состоянии комы. Кроме того, врачи сказали, что даже если бы она вышла из состояния комы, она бы все равно не понимала, на какой планете находится. Они обозначили это термином «помутненное растительное состояние».
1: Не слишком утешительное известие. Насколько я знаю, вы записали для своей дочери очень интересную кассету.
0: Да, мы записали на нее места из Писания об исцелении. Дело в том, что за несколько месяцев до аварии я просматривала Библию в поисках стихов, посвященных исцелению. Так что кассета, в общем-то, была готова. Все, что нам оставалось сделать, это просто положить ее на Кристину, так, чтобы кассета покоилась на ее теле. Недаром ведь говорят, что даже когда тело наше отдыхает, дух наш бодрствует.
1: Но все же смотреть на дочь в таком состоянии вам наверняка было тяжело.
0: Смотреть на нашу дочь в таком состоянии было ужасно. Кристина столь разительно отличалась от той картины, которая была у нас перед глазами.
1: Так сколько же она пробыла в коме?
0: 2 месяца она пролежала в реанимации, после чего мы должны были ее увезти. Нам сказали, чтобы мы нашли нашей дочери приют для инвалидов. Однако мы с мужем на это не согласились. Мы хотели обеспечить ей не просто санитарный уход, мы хотели положить ее в реабилитационный центр.
1: А как ваши идеи отнеслись врачи?
0: Они были категорически против.
1: Потому что они списали ее со всех счетов?
0: Собственно говоря, это так. Они пометили ее историю болезни грифом ПВС, перманентное вегетативное, то есть пожизненно растительное состояние, так что уделом дочери отныне был дом инвалидов. Это доставило нам определенные трудности. Так что мы в некотором роде были предоставлены самим себе в отношении наших дальнейших действий. Вот мы и поехали в округ Колумбию, а именно в Вашингтон.
1: Это звучит просто ужасно. Перманентное вегетативное состояние. А как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что отныне ваша дочь всю свою жизнь будет пребывать в растительном состоянии? Однако вы решили обеспечить своей дочери более нежели растительное существование.
0: Да, правильно. Мы разыскали 3 реабилитационных центра на всей территории США, которые согласились бы принять нашу дочь, и мы отправились туда. В конце концов, я отвезла Кристину в Нэшвилл, где и находилась с ней там некоторое время. Но потом мы избрали Хьюстон, штат Техас, Институт реабилитационных исследований.
1: Но вы получили больше того, на что рассчитывали, когда отвезли дочь в Техас. Что же произошло?
0: Значит так, мы сами должны были посадить дочь на борт самолета, потому что у нас не было договоренности с больницей на этот счет. А Ник действительно очень хотел доставить Кристину в Хьюстон как можно скорее. Она все еще испытывала проблемы с сердцем и дыханием, так что ее тело могло бы не выдержать долгого перелета. Поэтому мой муж вызвал из Атланты специально однорейсовый самолет с медицинской командой на борту. И вот они приехали в Нэшвилл и зашли в комнату, где лежала Кристина, чтобы увезти ее с собой. В это время у Кристины была температура, так что местные врачи были категорически против подобного перемещения. Но там был один хирург-травматолог, доктор Эд Рутерфорд, который сказал: «Ну что ж, дайте ей шанс, она ведь еще так молода». На этом наше дело было решено. Мы спустились на лифте вниз и свернули в коридор, чтобы посадить ее в машину скорой помощи. Мы уже подходили к двери, которая вела изнутри здания к парковочной площадке, когда увидели людей, бегущих по направлению к нам. Эти люди хотели сообщить, что в моторе скорой помощи вспыхнул пожар.
1: Задержитесь на этой мысли. Врачи хотели, чтобы девушка до конца своих дней вела растительное существование, а родители с этим не согласились. Однако у скорой помощи, на которой Кристину должны были везти в аэропорт, загорелся мотор. Оставайтесь с нами. Однако вернемся к Мэри Фрэнсис. Итак, скорая помощь в огне.
0: Ну что ж, мы уже собрались подождать в коридоре столько, сколько нам скажут. Однако внезапно портативный баллончик, прикрепленный к трахее Кристины, начал издавать какие-то пищащие звуки. И, посмотрев на датчик баллона, медики сказали, что в баллоне кончился воздух. Тогда один из них спросил у своих коллег: «А где же запасной баллон?» На что те ответили, что баллон находился в горящей скорой помощи.
1: Ого!
0: Итак, сопровождавшие Кристину члены экипажа поняли, что у них кончился кислород, и что Кристина из-за нехватки воздуха начинает издавать какие-то звуки. Тогда они спросили: «А где же палата реанимации?» И там было только две двери. Одна дверь, ведущая в больницу, и одна дверь снаружи, у которой мы и стояли. Так вот, вдруг откуда ни возьмись, появился этот самый человек, вставший рядом с нами. Мы все посмотрели на него, и он сказал нам: «Вот та дверь, через которую вы должны войти, чтобы попасть в палату реанимации». Итак, мы бросились бежать, неся нашу девочку, но когда оглянулись назад, то уже никого не увидели.
1: Но откуда же он узнал, что именно вы должны были сделать?
0: Я не знаю.
1: И вы что, думаете, что это был ангел?
0: Я думаю, да.
1: А что произошло дальше?
0: Мы сделали так, как нам об этом сказали, и таким образом попали в палату реанимации. И вот мы все стоим в этой палате, причем не имеем никакого права находиться там без разрешения. Что же касается экипажа медицинской летной команды, то они начали громко кричать: «Нам нужен отсос, нам нужен кислород для пациента». А местный персонал сказал им: «Кто вы такие? Вам нельзя здесь находиться». И все они забегали, закричали и попытались вытолкнуть экипаж медицинского самолета за дверь. И вдруг внезапно одна медсестра посмотрела на меня и говорит: «Я вас знаю, следуйте за мной». И я прошла за ней в другую комнату, где было все необходимое, чтобы позаботиться о Кристине. Внезапно в дверь постучали, и нам сказали, что наша скорая помощь уже приехала. На эту-то машину мы и сели, и она доставила нас в аэропорт, где нас уже ждал самолет.
1: Причем вы полагали, что уж на этот раз вы сможете доставить Кристину в другую больницу без приключений. Однако не смогли даже нормально приземлиться. Что же там было?
0: Итак, мы были уже в воздухе над Хьюстоном, когда у Кристины начались проблемы с дыханием и работой сердца. Поэтому медсестра задала вопрос пилоту: «Сколько же еще мы будем находиться в воздухе?» Все дело было в том, что, во-первых, из-за того, что мы не были частью регулярного летного графика, во-вторых, из-за того, что перед нами проходила коммерческая летная железная трасса, а в-третьих, из-за того, что наш рейс не был помечен как медицинский, а был просто частным полетом, нам сказали, что в воздухе мы пробудем еще около 20 минут. Но у нее нет этих 20 минут, сказала команда. Мы должны сесть немедленно. Пилот говорил с людьми из диспетчерской. И мы узнали, что различные коммерческие самолеты согласились пойти нам на уступки, хотя это стоило им времени и денег. Тем не менее, они пошли нам навстречу. И потом, когда мы уже сели, наш капитан сказал нам на прощание: «Да благословит вас Господь». И другая женщина сказала нам: «Желаю удачи». И мы просто-напросто свалились в Хьюстон через образовавшуюся узкую воздушную тропинку, где нас уже ждали.
1: Не иначе, как кто-то смотрел на вас свыше. Однако, когда вы прибыли в больницу, Кристина все еще находилась в состоянии комы. Расскажите мне о том, как она могла узнать вас в первый раз?
0: Ой, это был чудесный день. Лицо Кристины внезапно расправилось, и глаза стали смотреть прямо.
1: Вы смогли наблюдать это воочию?
0: Да. Я присутствовала при том, когда Господь совершал свою работу. Ее лицо начало расправляться после страшной гримасы. Глаза ее перестали быть сведенными в одну точку. Они мгновенно встали на свое место, и Кристина огляделась кругом. Начать разговаривать нормально она не могла, но тем не менее умудрилась произнести: «Мама, мама, где я? Что случилось?»
1: А как долго Кристина находилась в коме?
0: Я думаю, примерно 51 день, что-то вроде 2 месяцев.
1: Врачи ведь говорили, что она будет вести растительное существование. Но это был как сон, в котором она пробудилась. Расскажите мне о том, как выглядит ваша дочь сейчас.
0: Наша дочь выглядит чудесно. Мы сделали совместную семейную фотографию. Кристина много двигается и путешествует. Она и в забегах умудряется участвовать, хотя и не выигрывает их, как прежде. К тому же, после аварии лицо у нашей дочери не пострадало, и она работает в отделе пиар одной нэшвиллской компании.
1: А что сегодня показывает сканирование мозга?
0: Результаты сканирования те же, что и были, но в мозговой ткани нет крови и воздуха.
1: Другими словами, должна ли ваша дочь быть в хорошем состоянии с медицинской точки зрения?
0: Нет, поэтому ее история болезни занесена на небольшой компьютерный чип в медицинском компьютере города Денвер, Колорадо. Там собирается информация, подобная этой, та, что не соответствует медицинской статистике.
1: Так по какой же причине она пребывает сегодня в нормальном состоянии? Вернее, даже лучше, чем нормальном. Да, даже лучше.
0: Да, это действительно так. Папа Кристина говорит, что это испытание прибавило ей ума. И причина этому может быть лишь одна. Раз Бог сказал: «Живая, целая и невредимая Кристина», Он это сделал.
1: И я тоже говорю вам во имя Иисуса: будьте живы, целый и невредимый. И помните, что ваша жизнь, она у вас только одна, дана вам Господом Богом. Когда Мэри Варалла снова и снова проигрывала кассету со стихами из Божьего Слова, то жизнь, а это была жизнь Бога, потоком вливалась в ее дочь. Жизнь Бога есть Иисус. Вам ведь нужна жизнь. Так покайтесь же в ваших грехах. Расскажите Господу, как вы о них сожалеете, и попросите у Бога прощения. Через кровь Иисуса Господь заплатил цену за наши грехи. Попросите же Его, чтобы вам были даны и жизнь, и здоровье, жизнь и целостность. Иисус, войди в мое сердце, скажите же это. Иисус, войди в мое сердце. Спасибо за жизнь, которую ты мне даешь. Спасибо за то, что я цел и невредим. И вот он грядет. Он входит в ваше сердце. Прямо сейчас во имя Иисуса исцеляется чья-то спина, болезни. Спасибо тебе за жизнь, Господи. За то, что я сейчас стою пред тобой цел и невредим. Благодарю тебя, Иисус. Иисус.

0: Матерные слова. Мат. Сколько мифов, домыслов, противоречий можно встретить? Почему именно эти слова, а не какие-то другие? Что они означают? Можно ли их употреблять или нет? В этом фильме мы рассмотрим эти и многие другие вопросы. Встретимся с ведущими экспертами. Посмотрим на этот вопрос в историческом ракурсе. Узнаем, каковы психологические причины распространения мата. Выясним, что по поводу сквернословия говорили государственные и общественные деятели в разные времена. Как же появился мат на Руси? Какое-то время бытовало мнение, что матерные слова взяты из тюркских языков и были занесены к нам татарами во время Ордынского ига. Но данное предположение не нашло подтверждений, и сейчас установлено, что матерные слова имеют корни в славянских языках. Сразу скажем, что матерные слова не были распространены. Во-первых, матерщина пресекалась на законодательном уровне. Во-вторых, подавляющее большинство населения регулярно посещало церковь, исповедовалось и воздерживалось от греха сквернословия. Вот что об этом писал Иоанн Златоуст.
1: «Не подобает православным христианам матерны лаяти. Матерным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать человека, и, наконец, третья мать – Мать-Земля».
2: Матерная называется потому, что хулится пречистое имя Матери Бога, Божьей Матери прежде всего. Хулиться же всегда что?

0: святыня. И как могут нас другие народы уважать, если у нас имя матери святое вообще? На каждом шагу попирается. Как они должны к нам относиться?
1: А я вот слышал, что мат использовался в ритуалах в древности.
2: Когда слышите подобные высказывания, неплохо было бы уточнить у тех людей, которые владеют подобной информацией, откуда она. И когда вы спросите об источнике, они часто не знают, что ответить, потому что таких источников не существует. Не найдено ни одного исторического документа, где были бы записаны подобные ритуалы.
3: Законы о необходимости наказания за бранные слова мы встречаем и в военно-уголовном кодексе, принятом Петром I в 1715 году. Интересно, что государственный контроль в этом вопросе присутствовал еще со времен глубокой древности. Например, Аристотель писал:
4: «Законодатель должен удалять из государства сквернословие, потому что из привычки сквернословить непременно развивается склонность к совершению дурных поступков».
3: Во второй половине 18 столетия, с наступлением галантного века в русской культуре, непристойные слова практически вышли из обихода.
5: Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят столько же, сколько уши, в которые входят,
3: говорила Екатерина II. Такое отношение к мату оставалось на протяжении всего 19 века. А редкие примеры появления сквернословия больше выражались как некий протест. Например, нецензурные эпиграммы Пушкина, о которых по прошествии лет Александр Сергеевич сожалел.
0: Пушкин – это есть его творчество, потому что уже зрелым человеком он написал: «И с сожалением листая жизнь мою, трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью». Слышите? Горько слезы. «Но строк печальных не смываю». Он себя простить не мог.
6: А иногда говорят, что Пушкин или Лермонтов писали матерные стихи.
2: Даже наши великие классики всегда оставались простыми смертными, со своими страстями и заблуждениями. И выдергивать из богатейшего поэтического наследия наших поэтов несколько нецензурных строк и трясти ими, как грязным бельем, недостойно воспитанного человека.
3: Начиная с революционных событий 1917 года, матерные слова начинают входить в языковой обиход новой, так называемой, рабоче-крестьянской власти. Солдаты и матросы, опьяневшие от вседозволенности, насаждают матерщину в армии и на флоте. Красивая и грамотная речь уже является показателем причастности человека к аристократическим кругам, а значит, расстрелу. А грязное ругательство становится неким критерием того, что ты свой.
2: Академик Лихачев в своих воспоминаниях о лагерной жизни, а он в том числе находился среди узников ГУЛАГа, писал, что признаком благонадежности того или иного человека было в том числе, материшься ты или нет.
7: Я слышала такие высказывания, как «русский мат», что такого мата у других нет.
2: Во-первых, он не русский. Корни матерных слов есть во всех славянских языках. Во-вторых, есть языки, в которых мата больше, чем в русском языке. Например, венгерский.
0: Я не могу слышать, я всегда жестко это пресекаю, если становлюсь свидетелем, когда употребляют словосочетание «русский мат». Он есть, но он не русский. И что гораздо важнее, он не может быть русским. Скажите, пожалуйста, русский православный может хулить Богородицу? Без комментариев, да? И поэтому не то, что мат не русский, он не может быть русским. Просто русскость тоже неправильно понимается. Можно быть, можно стать. Знаете, это не мои ведь слова, это ведь сказал Игорь Северянин. Величайший поэт, кстати, Серебряного века. Он когда-то написал: ни об одной другой национальности так сказать нельзя. Он сказал так: родиться русским слишком мало. Им надо быть, им надо стать. То есть ты понимаешь, что вот этот градус, русскость, это некий градус человека. Она может возрастать, может убывать. Мы же говорим «очень русский человек», да? Нельзя сказать, что он очень азербайджанец, да? Или очень литовец. Да? Правда? Нелепо звучит. А мы можем сказать, что Есенин – очень русский поэт. Или Николай Рубцов. да? Или еврей по рождению, Левитан, очень русский художник, русский еврей, русский татарин, русский азербайджанец, русский грузин, русский армянин, Иван Айвазовский, да? Понимаете? Это можно продолжать до бесконечности. А это и есть великий русский мир.
3: Но с укреплением советской государственности сквернословие опускается в самый низ общества, и в 1930-е годы происходит его запрет. На протяжении всего советского периода использование мата было запрещено законом, а в 1961 году принимается моральный кодекс строителя коммунизма, закрепляющий стремление советского человека к нравственной чистоте. В 90-е годы с разрушением Советского Союза начинается разгул преступности. Деградация проникает во все части жизни общества, в том числе и в речь. Матерщина с новой силой входит в жизненный обиход. Похабные фразы выдают за некий признак свободы слова. Мат понесся с экранов телевизоров, из уст медийных людей и заполнил средства массовой информации. Постепенно матерщина захватила не только взрослых людей, но и подростков и детей, войдя в школы и даже детские сады, демонстрируя духовную и нравственную беду, случившуюся с нашим народом.
8: Знаете, это тоже особенность наша. Человек не может жить в грязи долго. Он либо должен объяснить себе, почему это чисто, либо должен выйти из грязи. То есть вот эта попытка грязная объяснить через правду — это потребность человека. Мы стремимся все время объяснить себе через светлое, даже самое негативное. И мат — это примерно то же самое. Когда вот эта среда в массе своей начинает жить матом, она пытается это объяснить через светлое. Она вытаскивает философов, как не философов, а вот, допустим, каких-то деятелей культуры, а вот тот говорил, забывая, что это далеко не правило. Это вообще исключение. И если вы хотите действительно разобраться, а как выстраивается этика человека, его природная этика, как выстраивается его культура, зайдите, почитайте Аристотеля. Он вам скажет, что в системе государственного управления вообще государственный деятель должен искоренять мат. Иначе это ведет к деградации общества. То есть быть честным, не называть культурой то, что ведет тебя в грязь. Культура — то, что ведет к свету.
3: Язык еще в большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. И потому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души. Академик, доктор филологических наук Дмитрий Сергеевич Лихачев. Речь является отображением особенностей мышления человека, показателем его психофизиологического состояния. Давайте рассмотрим психологические аспекты распространения мата в обществе. Пытаются подстраиваться под окружение. Чаще всего такое поведение встречается у подростков, а также у людей с повышенной тревожностью, у неуверенных в себе. Здесь привычка использовать мат свидетельствует о комплексе неполноценности. Такие люди расписываются в своей несостоятельности и пытаются самоутвердиться. Мат дает им ложное ощущение уверенности, мнимой взрослости. Решение. Желание скрыть свою неуверенность за похабной речью приводит к привычке использовать ее в общении, что впоследствии способствует деградации личности. То есть человек с комплексами не только не избавляется от них, а наоборот, приобретает новые. Чтобы решить данную проблему, надо искать общение с культурными и интересными людьми и через отношения с ними развиваться как личность.
2: Часто подростки используют мат, пытаясь самоутвердиться для получения суррогатной уверенности и ложного чувства взрослости. Это свидетельствует о наличии у них скрытых комплексов неполноценности.
8: Знаете, студенческая среда, где у нас все это бурлило, и мы выходили. И я вдруг на каком-то этапе, будучи молодым человеком, заметил, что я как-то начинаю вот иногда проскальзывать у меня такое словцо. Одна женщина, случайно услышав, которая меня знала по институту, по университету, она подошла и сказала: «Вы знаете, Михаил, я от вас этого не ожидала». И все, больше она ничего не сказала. И было слово такое мимолетное. Это настолько для меня было таким важным уроком в жизни, это настолько меня встрепенуло, знаете, вот как будто кто-то подошел, тебя вытащил из какого-то контекста, вот так встряхнул, сказал: «Нет, дорогой друг, вот ты

0: и он будет устойчив.
1: Психосексуальная недоразвитость, сексуальная озабоченность. Человек акцентирует мышление и речь на вопросах, связанных с сексуальностью, половыми органами, процессе совокупления. У таких людей жизненные цели и планы вращаются вокруг одной и той же темы – полового акта. Представьте, человек проходит психодиагностический тест. Ему дают изображение облаков на небе и просят сказать, какие ассоциации у него возникают. И испытуемому то там, то здесь видятся сексуальные образы. Что можно сказать о таком человеке? Также и разбирая речевые предложения, которые строит матерящийся человек, можно увидеть, что либо сами слова принимают образы мужских или женских половых органов, либо чередуются с ними. Решение. Можно ли говорить о достижении каких-либо высоких целей в жизни, если главное, на чем зациклен человек, это образ голой женщины в голове? Данная патология еще возникает из-за того, что средства массовой информации и блогеры эксплуатируют тему секса для увеличения своих рейтингов, пропагандируя пошлость, акцентируя нездоровое внимание на вопросах половой жизни. При этом на второй план отходят настоящие цели, помогающие человеку реализовать себя в жизни, построение хороших взаимоотношений в семье и с друзьями, саморазвитие, вопросы внутренней гармонии человека.
2: В психологии есть один популярный тест. Он называется тест Роршаха. Кто-нибудь слышал про такое?
3: Да.
2: Ну, если кто-то вдруг не слышал, то это обычное чернильное пятно, картинка, которая показывается человеку с целью выяснить его ассоциации. Вы представьте себе, приходите в гости к человеку, а у него мебель, например, стол, стулья, часы, выполнены в форме человеческих гениталий. Что вы будете думать про такого человека? А теперь представьте себе человека, который матерится. Он через слово в своей речи вставляет точно такие же половые органы. Что вы можете сказать об этом человеке? Какие ценности он для себя считает важными?
4: Каков человек, такова и его речь. Сократ.
1: Демонстративная. Матерная речь у людей публичных – признак проявления желания эпатировать, вызвать к себе дополнительный интерес. Из-за низкого уровня морали такие люди не особо придают значение тому, что их модель поведения копируется подростками и детьми. В стремлении к популярности они готовы использовать любую пошлость, и им наплевать, как это повлияет на тех, кто их слушает. Решение. Данная патология, по сути, самая сложная, так как такому человеку очень сложно поменяться. Даже если в какой-то момент он осознал, что его поведение низкое и разрушительное для других, он становится заложником того, как вел себя ранее. Публично признать свою вину способны очень немногие.
0: Где бы ты ни находился, то, что ты делаешь, то, что ты проецируешь из себя, влияет на других людей. И чем более ты известен, чем больше у тебя сфера влияния, как ни странно, больше ответственность. Знаете, вот эта идея, что никто никому ничего не должен, я просто что-то выдаю в сеть, я просто что-то вещаю, потому что я такой, и у нас свобода выражения, достойное уважение, это словосочетание, которое ничего, кроме погибели тебе и обществу, не дает. И самовыражение недостойное уважения, если это самовыражение ведет, наоборот, к очернению того, что вокруг тебя происходит. Это, на мой взгляд, один из важных таких моментов. Мы должны понимать, что мы создаем вокруг себя, и так мы создаем общество. Потому что общество, не зря они называются лидеры мнений, да, и общество идет за этими людьми. И ты невольно-невольно, даже если ты себе объяснил, что ты никому ничего не должен, на самом деле ты влияешь на судьбы этих людей. Это крайне важный момент. Поэтому как ты себя ведешь, как ты выглядишь и все прочее, это принципиально важный факт.
1: Для связки слов. В данном случае матерщина восполняет убогий, скудный язык при умственной отсталости, дебильности, таким образом выступая в качестве словесных протезов, являясь свидетельством глубокой деградации личности. Решение. Как правило, таким людям сложно посмотреть на себя со стороны и увидеть, как они опустились. Основным решением данной патологии является развитие интеллекта и самообразование.
5: Человек деформируется. Какая-то страшная трансформация происходит в человеке. Слово же «сила» –

0: и она его корежит просто. То есть, понимаете, да, мы все время телегу ставим впереди лошади, они значит, такого уровня люди, поэтому они другого языка не знают. Да нет, именно то, что язык, который в них наличествует, он именно такого свойства, он и сделал их такими.
1: Речь – это показатель ума. Сенека.
2: Командная. Это прежде всего матерщина в различных силовых подразделениях, например, в войсковых частях. Использование похабных выражений по отношению к подчиненным – это желание унизить их. Подобные матерные агрессии свидетельствуют лишь об отсутствии профессионализма, а не способности офицера грамотно поставить задачу, создать коллектив единомышленников и, к тому же, говорит о слабости такого командира. Подчас под таким в кавычках «ревностным служением» скрывается подлое животное желание унизить подчиненных и излить на них свою злобу. Решение. Давайте зададим вопрос. Можно ли построить эффективную команду, периодически унижая ее участников? Конечно, нет. Также очевидно, что сильной личности незачем использовать такой метод воздействия. Можем ли мы представить адмирала Нахимова, матерящегося на матросов, или Суворова, призывающего солдат к атаке гнилыми словами? Конечно, нет. Авторитет сильного человека базируется на его качествах, а использование такой похабности в своей речи только девальвирует эту личность. Заметим, что матерщина позорит воинские традиции, флаг, форму и в целом достоинство армии и флота. Честно признать этот факт и поменять свое поведение будет шагом настоящего мужчины, человека с большой буквы.
3: Можно услышать, что в некоторых областях без мат вообще нельзя обойтись, например, на стройке или в армии.
4: Этот человек переносит свои ограничения на других. Например, у него не хватает лексики, умения правильно строить предложения, и он использует нецензурную брань. Что касается армии, то до 1917 года ни в армии, ни во флоте нецензурная брань не была распространена среди офицеров. А то, что происходит сегодня, брань, опохабщина и грязь в речи офицеров, на самом деле это настоящая катастрофа.
2: Не все понимают такую простую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово есть непрекрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость. Циничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего уважения к женщине, и нашего пути к глубокой и действительно человеческой красоте. Каждый мужчина, отказавшийся от матерного слова, побудивший к этому товарища, принесет огромную пользу и нашим детям, и всему нашему обществу. Всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко.
5: Любопытная вещь, что в каждом из нас существует как бы генетический код, который говорит, что допустимо, а что недопустимо. И вот этот генетический код, он как бы всегда подсказывает, что правильно. Мы о нем забываем. И он хорошо вскрывается, когда вы смотрите на разные ваши действия через эти две призмы. То есть первая призма – это через глаза своего ребенка, условно. Вот я матерюсь, я там рассуждаю вот так, вот я могу, не знаю, есть ядовитую пищу, да, значит, алкоголь употреблять и все прочее. Но если я беру маленького человечка рядом с собой и говорю, хочу ли я для него этого, то вдруг у тебя как бы резкий диссонанс. Вдруг твоя картина мира и то, что было правдой для тебя только что, вдруг рушится, и ты говоришь, для него я этого не хочу. Почему это происходит? Потому что есть генетический код. То есть мы как вид для того, чтобы сохранять себя, для того, чтобы себя развивать, у нас вот есть кодификация, что нас созидает, а что нас разрушает. И когда мы передаем эстафету, то вот этот ценз резко вскрывается. И поэтому все, что несет разрушение человеку, разрушение его сознания, разрушение его физики, разрушение его интеллекта, мы не хотим интуитивно передавать. И туда относится, вот, как я сказал уже, вот, потребление всех этих токсинов, ядов и всего прочего, алкоголь. И туда же относится и мат. Мат — это смысловой токсин.
2: Это печальное заблуждение, что распространение сквернословия не несет опасности. Все доводы людей, защищающих мат, это не более чем их личная защита, но никак не защита общества. Русская пословица гласит «от гнилого сердца и гнилые слова». Когда сердце человеческое развращается, гнилые, скверные слова появляются как признак духовного разложения. Слыша мат от конкретного человека, можно легко сделать вывод о его духовном состоянии.
1: Часто при чтении Паримии слышите вы такие слова: «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Что это значит? Как это может быть, что устами нечестивых разрушается целый город? Что же это, преувеличение премудрого Соломона или подлинная и глубокая истина? Надо вам знать, что сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след. Оно живет среди нас и действует на сердца наши. Если царит в душе народа духовная зараза, исходящая из уст неправедных, то злая энергия пустых, гнилых слов разрушает град не только в духовном, но и в физическом отношении. Вот поэтому так сильно говорит о языке нашем святой апостол Павел: «Не обманывайтесь, злоречивые Царство Божие не наследуют».
2: Святитель Лука.
5: А то, что за матом есть еще одна важная тема. Мат закрывает способность понять смыслы высшего уровня. Вот люди об этом не говорят, может быть, не формулируют, но важно это осознать. Если вы посмотрите, практически любой религиозный, ну, брать классические религии, брать классических философов, которые сформировали фундамент вообще смысловой, фундамент смыслов нашего общества, фундамент, на котором живет общество на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Вот если вы посмотрите на эти все концепции, вы не увидите ни одного святого, и вы не увидите ни одного высокого признанного философа, который вот так вот разбрасывается матерной бранью. На этом уровне мышления это невозможно. То есть мат — это сфера, которая останавливает мышление. То есть ты, оперируя матом, должен понимать, что ты лишаешь себя возможности перейти на принципиальный уровень рассуждений, новый уровень, более высокий и светлый.
2: Мат, как социокультурная аномалия, ведет к деградации русского языка, к разрушению традиций, быта, интеллекта нации. По сути, матерщина — маркер духовной деградации народа. Все потрясающие возможности нашего языка, удивительного по богатству словарного состава, разнообразию нюансов и оттенков речи, свелись к примитивной словесной грязи. И те россияне, кто принял для себя мат как языковую норму, похоже, и не задумываются над тем, какую страшную работу по разрушению нашего национального достояния они проводят, занимаясь целенаправленной дебилизацией русской речи, русского языка.
0: Сбережение языка, чистота языка – это не вопрос эстетики. Язык – это зеркало, таинственное зеркало. В нем каждый человек каждую минуту видит себя. И целая нация в каждый момент своей истории видит себя в этом зеркале. Поэтому надо внимательно быть ко всему, что касается языка. Язык есть величайший, очень важный фактор национальной безопасности.
2: Некоторые полагают, что стихии языка не подвластны человеку, что невозможно изменить социально укоренившиеся языковые привычки. Однако история нашего языка знает много примеров его преобразования благодаря сознательному и активному отношению отдельных людей и всего государства. Ведь мы не просто пассивные носители языка, мы его исполнители, живые наследники его духовных сокровищ. И беречь русский язык не значит только, что следует его охранять от грамматических ошибок, но и то, что нам необходимо воспитать в себе чувство ответственности за каждое произносимое слово, которое пришло в нашу речь живым свидетелем тысячелетней истории. Да, русский язык прекрасен. И именно мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить его чистоту. Разве подлежит сомнению, что именно на нем скажут лучшие мысли о будущем?

0: Где? Нету. Нету. Пантерка, ты чего? В прятки играешь?
1: Ой, ага, прятки. Она спряталась, а я ее ищу.
0: Кого?
1: Никого, а что? Я потеряла любимую бандану флешки.
0: Синюю?
1: Наконец.
0: Ну не переживай ты так сразу, пантерка. А вдруг пронесет? Давай вместе поищем.
2: Всем привет!
3: Лада, ты чего под столом?
2: Ты потеряла что-то?
1: Нет. Понимаешь?
2: Ну что? Опять мир спасать надо?
1: Ага.
4: Эта почти детективная история произошла вчера в нашем классе.

0: кто это сделал?
1: Все молчали, и я тоже. Хотя я точно знала, кто это сделал, потому что видела его своими глазами.

0: Конечно, виновник не признался. И Людмила Васильевна решила:
1: прогулка на теплоходе отменяется, пока не найдется виновник.

тут началось. Весь класс однозначно постановил найти виновника и обезвредить.

0: спасатели, помогите! Подскажите, что мне делать? Выдать виновника учительнице или промолчать? Подскажите, срочно!
1: Нет, ну что тут думать? Столько невинных жертв из-за одного лентяя. Ну или лентяйки. В общем, у нее же руки чешутся. Оказать кое-кому первую скорую помощь. Так. А где моя боевая синяя бандана?
2: Не стоит так горячиться, Флешечка. Давай для начала поговорим с учительницей. Может, она...
3: Да, может быть, учительница разрешит приписать контрольные работы и снова выставит оценки.
2: Нет.
3: Ну хорошо, тогда давайте подарим учительнице подарок. Задобрим, так сказать.
1: Да ты знаешь, как это называется? Это называется подкуп должностного лица. Нет, это не наши методы.
2: Верно. Есть другой путь, и мы его найдем. Давайте узнаем мнение нашей аудитории. Как бы на месте Оли поступили другие дети?

0: Как бы вы поступили в такой ситуации?
1: Не знаю.
2: Объясню ситуацию, что класс не виноват, наверное.
3: Ну да, напряг бы с класса друзей, чтобы сказали.
4: Подошла бы к учительнице и рассказала.
1: Ничего, я бы ничего не стал бы.
5: Мне главное узнать, кто это был.
0: Кто должен понести ответственность?
5: Вообще должен тот, кто рисовал.
1: Ответственность должны нести все.
6: Я считаю, чтобы он только был наказан, а не весь класс.
7: И сам не поехал бы на экскурсию.
8: За ним должна была смотреть учительница.
2: Нет, я думаю, что виноват этот мальчик.
5: Не, ну, конечно. Если виноват, отвечай. Ведь как-то нехорошо и некрасиво других подставлять.
9: Выходит, Оле нужно все рассказать учителю. То есть выдать виновника.
3: Выходит так.
5: О, а вот и наша Оля торопит нас с ответом. Потому что...
1: Что?
5: Что?
9: Что?
5: Потому что этот... Любитель рисовать в чужих тетрадках не просто виновник.
9: Ну,
5: он Олин лучший друг.
9: Вы что, не понимаете, в чем конфликт? Оле нужно выдать собственного друга.
10: Выдать друга?
9: Нет, это как-то не по-спасательски.
10: А может, есть другой выход?
9: А? Действительно, давайте поищем запасной выход. Вариант.
5: Согласна. Я даже знаю где. В суперкниге.

0: Эта книга рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Если друг ошибся, что делать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Лучшая поддержка – это помощь осознать ошибку и исправить ее. Поэтому не судите друзей за ошибки. Дайте им шанс получить прощение.
2: Привет, друзья! С вами снова я, робот Робик. И лучшие истории удивительной суперкниги. Эту притчу рассказал Иисус своим ученикам. Внимание! Приготовились? Поехали! Герой притчи – человек, который должен был кучу денег. И не кому-нибудь, а самому царю.
3: Лучше бы не убили меня.
2: Царь вызвал к себе этого человека, сурово на него взглянул и строго сказал:
4: если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной.
2: Упал должник в ноги царю, стал плакать.
3: Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас, дайте отсрочку, пожалуйста.
2: Но царь решил не ждать. Он решил... волнительный момент, друзья. Он решил простить этому человеку его долг.
3: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо, спасибо.
2: Бедняга чуть в обморок не хлопнулся от радости. Это ж какая гора с плеч упала! Вы думаете, друзья, этот счастливчик побежал домой со всех ног? Нет, ошибаетесь. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного. И велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи.
5: Потерпи еще, я обязательно заплачу.
3: Не пойдет.
2: Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму.
3: Пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
5: Потерпите, я заплачу.
3: Я все сказал.
2: Он ему долго не простил. Да-да, друзья, этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел.
6: Каким подлецом он стал?
7: У него нет сердца.
5: Надо рассказать царю о его поведении.
2: Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка.
3: Не убейте меня, пожалуйста.
2: Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым. Так что, мальчишки, девчонки, не спешите осуждать друзей за их проступки. На их месте могли оказаться и вы сами. Лучше будьте милосердными. Прощайте, как прощает Бог.
1: О, вот такой совет по мне. Мне, например, всегда было легче простить друга, чем казнить. Кстати, Тима синяя бандана. Флешечка, Пантера хочет тебе кое-что сказать.
8: Нет, нет, не хочет.
1: Хочет. Ну?
8: Кажется, я знаю, где твоя бандана.
1: О, ну-ну.
8: Кажется, я ее потеряла. Прости.
1: Фу ты, а я уж думала, и это все. Не переживай, Пантерка, мне эта бандана никогда не нравилась. Давайте лучше скорее напишем ответ Оле. Она вот, думаю, переживает сказать и сказать.
9: И виновника, я думаю, тоже нелегко.
8: Ой, как нелегко.
1: Не переживайте, скоро им всем станет легче. Суперкнига всегда дает правильный выход из любой ситуации.

0: Ну что делать будешь?
1: Не знаю, как сказать.
0: У меня есть идея. Согласен?
1: Да, согласен.

0: Флешечка, я так рада, что ты меня простила, потому что я так распереживалась из-за этой банданы, что аж проголодалась.
1: Так, где здесь мои яблочки? Ой.
2: Пантера, пантера, в следующий раз мы попросим у суперкниги, как улучшить память.
3: Знаете, друзья, мы все иногда ошибаемся и все нуждаемся в понимании и прощении. Поэтому нам так нужна помощь Бога. Попросим Его вместе. Дорогой Господь, научи нас прощать других за ошибки. Помоги нам быть милосердными и прощать так, как прощаешь Ты. Аминь.

Добро пожаловать на программу «Добрых вестей». Она называется «Gospel в Америке», потому что наши добрые вести положены на музыку. И кто-то когда-то сказал, что каждая песня должна быть о чем-то. И вы слышите песни о чем угодно, по радио и по телевизору сегодня. Но наши песни о великих добрых вестях, о том, что Бог любит нас. Наши гости — исполнители музыки «Gospel», и они звучат отлично друг от друга. Мы очень рады снова пригласить на программу наших первых гостей. Они были здесь раньше, когда они только начинали. Сейчас они наслаждаются феноменальным успехом их первого альбома. Это был один из лучших дебютных альбомов 95-го года, так что они все еще новички. Но словно этого недостаточно, их второй альбом сейчас поднимается в таблице популярности, и у них более 150 концертов в год. Они являются национальной группой, представителем кабельной сети «Acts и семья». И они получают много внимания, и они это заслужили. Они споют для нас песню «Держись за любовь». Прекрасные девушки из группы «Сьерра».

Я чувствую себя как дома, когда я окружен прекрасными девушками. Однажды я сказал Генри Киссинджеру, когда мы были в Вашингтоне, и когда о нем все думали, как о повесе западного мира, и он еще не был женат, и я сказал, господин секретарь, он был государственным секретарем тогда, я сказал, вы и я являемся ценителями прекрасных женщин. Он сказал, правда? И я сказал, да, сэр, но единственная разница в том, что я выращиваю своих собственных. И он понял, о чем я говорю, но я действительно чувствую себя дома среди красивых девушек. Да, у вас действительно красивые дочери. Да, и это новый альбом группы Sierra, «Посвящение». А вы пишете свои сами песни? Да, в этом альбоме я написала 8 из 10 песен, и из песни, которую мы только что спели, мы взяли название «Посвящение». Мы считаем, что есть три вещи, сохраняя нашу группу как трио, и мы видели это как посвящение друг другу. Второе — это посвящение Иисусу Христу, и самое важное — посвящение Его посвящение нам, потому что мы бы не смогли ничего делать без этого. Кто-то недавно спросил меня, каковы твои мысли о Боге? И я сказал, это как вопрос к рыбе, что она думает о море. Если Бог есть любовь и посвящение, то ты просто окружен этим все время. Да, но очень здорово, что вы действительно заботитесь друг о друге индивидуально и коллективно. Да, мы были поражены, как Бог благословил нас в наших отношениях, потому что у нас нет семей в Нэшвилле, где мы сейчас живем. И мы как семья для друг друга. Если мы не на гастролях, мы звоним друг другу и говорим, пошли на обед, пошли в кино или проведем время вместе. И это было очень хорошее благословение от Бога. Вы друзья и сестры. Я спрашивал вас и раньше, но я забыл, откуда взялось название Sierra. Мы нашли это в книге имен для новорожденных. Нам понравилось это имя, и мы написали песню Sierra и дали этому имени просто новое значение. И я слышал, что на последнем награждении DAV, которое мне не удалось посмотреть, вы произвели очень сильное впечатление. Очень сильное. Нам было очень весело. Это было здорово. Знаете, нам предоставилось предоставлять награду «Вокалист года». И мы переписали слова одной из наших песен «Когда я отпущу», на «Кому же досталась награда». И мы спели это перед презентацией, и было очень весело. И я сам вышел из церкви, где традиционно пели без музыки, и я любил слушать голоса без музыки. Мы только что слышали, как вы пели с музыкой. А не могли бы вы спеть сейчас для нас без нее? Спойте для нас.

0: I always wanted a bass singer.
1: I figured there could be a little bass in there somewhere.
2: Thank you.
3: Да, я не уверен, какая мелодия была, я, наверное, вас спутал. Нет, ты был прекрасен, дорогой. И твой костюм достаточно яркий, чтобы сегодня быть в нашей компании. А мы сейчас споем песню «Я знаю, что ты знаешь». Итак, группа «Сьерра».

Sierra. Спасибо, группа Sierra. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке», так же, как и мне. И если да, почему бы вам не написать мне по адресу, который у меня сейчас на груди?

премий, включая «Вокалист года». Он нашел успех как композитор для других артистов, и он говорит, что его музыка звучит кантри с евангельским смыслом. Он был здесь и раньше. Его последний альбом называется «Форма твоего сердца». Он гастролирует каждый выходной, выступая по всем Соединенным Штатам. И он здесь сегодня с нами. Итак, поприветствуйте Рон Дэвид Мор.

Спасибо. Мне, конечно, очень нравится Gospel в Америке. У меня лучшее место здесь, хотя вы лучше видите артистов, чем иногда я из-за телевизионной камеры. Вы сейчас видите адрес, потому что я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать исполнителя и музыку для будущих программ. Мы очень серьезно относимся к вашей почте. Настолько серьезно, что мы проводим лотерею и посылаем компакт-диски нашей музыки в благодарность. Сейчас я хочу исполнить песню из коллекции, о которой я рассказывал вам и раньше. Она называется «Я помню Реда». Она посвящена моему тестю Реду Фоули, который был знаменит своими евангельскими песнями, может даже больше, чем чем-то другим во время своей карьеры. В заключении своих концертов он обычно пел песню «Спокойной ночи, мама», «Спокойной ночи, папа», и он смешно жестикулировал. Кто-то написал песню об этом, и она включена в это посвящение Реду Фоули.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – религиозные реформы от Екатерины II до Александра I. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Мы оставим в стороне век дворцовых переворотов и обратимся непосредственно к эпохе Екатерины II. Вы знаете, в Петербурге есть замечательный памятник, которому огромное гениальное произведение посвятил солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, «Медный всадник» так называемый. И вот на нем дарственная надпись «Екатерина II Петру I». Так, словно после Петра I сразу была она, и не было никаких дворцовых переворотов, интриг и прочее. Вот есть ли какое-то преемство у Екатерины II по отношению к Петру I? И вообще, могли бы вы очертить нам исторический фон этого времени?
1: Хорошо, Александр, сейчас мы скажем об этом. Но я думаю, что для начала все равно следует нам зачитать текст Священного Писания.
0: Давайте.
1: Согласитесь, чтобы...
0: Я никогда не против.
1: Это же здорово, когда Слово Божие, оно находит свою реализацию, свое воплощение в жизни человека, в разных культурах, включая этот период, о котором мы будем с вами говорить. Один маленький текст. Записан в книге «Деяния апостолов» и 8 стихе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Мы, Александр, в прошлой теме говорили, встреча наша, что Слово Божие, оно не только изменяет человека, давая возможность ему приобрести спасение в Иисусе Христе, но она также этого человека и его окружение меняла. Культуру меняла, давала ему толчок в развитии, в каких-то исследованиях, в образовании, в науках. Так мы говорили в прошлом.
0: Да, раз. Да, да. Культуру.
1: Та эпоха, о которой мы сейчас будем с вами говорить, это Слово Божие также было обращено к человеку. Те люди также желали, находились в этом слове утешение, надежду и желая исследовать его.
0: Чем особенным была эта эпоха отмечена?
1: Знаете что, я хочу один момент сказать относительно Екатерины II. Урожденная София Августа Фредерика Ангальд-Цербская. Это немецкая принцесса. Так?
0: Прусская, да?
1: Прусская, да. Смотрите, уже позже, пошутил так Петр Вяземский. Смотрите, как он сказал. «Как странная наша участь». Русский Петр I силился из нас сделать немцев, а немка Екатерина хотела переделать нас в русских. Парадокс, да? Что самое интересное, так в истории произошло. Действительно, мы с вами говорили, что Петр I, он всячески способствовал тому, что как-то эта модель европейской жизни, как-то ее привить к русской жизни. Действительно, Екатерина II, она была... приняв православие, к этому она серьезно готовилась, зная, что она станет императрицей российской, и немало, конечно, в свое внимание, сил, стремлений, желаний уделяла того, чтобы действительно как-то возродить, может быть, сказали бы, русскость. Да? То, что вы упоминали, памятник, конечно, между Петром I и Екатериной II, даже как-то по счету, да, Петр I, Екатерина II.
0: Да.
1: Такое впечатление складывается, что между этими людьми больше других не было монархов. Так?
0: Даже щели какой-то нет.
1: На самом деле после Петра I еще было, если не ошибаюсь, 6 императоров и императриц. Это период дворцовых переворотов. Александр, может быть, мне не хотелось бы останавливаться интригах политических, потому что мы потеряем очень много
0: времени.
1: Петра
0: Первого к
1: Екатерине Второй.
0: Екатерине Второй.
1: Она тем самым подчеркивала, что великие люди – это Петр Первый, а следующая эпоха – это она. И тем самым Петра Первому к Екатерине Второй.
0: Числительное Первый, и за ним числительное Второй.
1: Да, то есть в этом была такая идея у нее, это однозначно. Кстати, этот глыба-камень, который в Санкт-Петербурге находится и поставлен памятник Петру Первому.
0: Медный всадник.
1: Да, называется «Гром камень». Ну, по преданию, где-то, где-то возле Санкт-Петербурга после там ударной молнии раскололся там глыба, она упала. И в том, чтобы переместить эту глыбу камень вот в Санкт-Петербург, участвовал один из инженеров, протестант. Я даже вот выписывал для себя его. Юрий Фельтен.
0: Юрий Фельтен.
1: Тоже немецкого происхождения. Вот, то есть тот инженер, который спроектировал, придумал вот систему этого передвижения. Там какие-то специально из специального металла высококачественно шарики какие-то изготавливались. Зимой это перевозили, чтобы не просела в грунте вот эта глыба. И тем самым вот так вот перемещали ее. Вот. Это эпохи просвещения, екатериновское время. Вы, наверное, знаете, что она была увлечена философией, французской философией. Более того, ее посещал сам Вольтер. Она общалась с Вольтером. И вот эта эпоха просвещения...
0: В раннее царство свое.
1: Ведь уже даже мы бы сказали, что там конец 17-го столетия, 18-го, да. Это вот эпоха в истории не только нового времени. Это еще вот начало зарождения, продолжения вот этой эпохи просвещения, начавшейся там в Англии, затем продолжавшейся во Франции, в Германии. Так? И в частности у Вольтера вот это была идея такого, идея монарха просвещенного абсолютизма. То есть не в плане, что монарх должен занимать престол как... образованный там просто человек, получивший образование. Конечно, но он не исключал того. Но вот идеи там права свободы, там парламентские системы. Там,
0: либеральные реформы.
1: Либеральные реформы, которые ну, должны были воплощаться в государственной жизни.
0: А вот насколько верно то, что был уже проект во времена Екатерины II по ликвидации крепостного права? Который был реализован Александром II.
1: Идеи, по крайней мере, были, но не реализовалось. Не реализовалось это уже спустя 1861 год, 19 февраля. Да. Только придет освобождение крестьян от крепостного, крепостной зависимости. Нужно сказать, что вот кроме идей эпохи просвещения, которые очень влияли на мировоззрение Екатерины II, увеличивается территориально это государство, присоединяются западные территории.
0: Три раздела Речи Посполитой.
1: Территории, ну, белорусские земли, украинские земли вошли в состав России. Но уже потом при Александре I в состав входит России Польское царство, Финляндия входит. А это люди разных культур. А это люди разных религиозных убеждений. Если говорить о белорусской территории, говорить о украинской территории, то там проживает очень много евреев. В одном документальном фильме прозвучало очень интересное, что не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям, когда их присоединили. Очень тоже огромное оказали влияние на вот, культуру евреев. Но это не наша сегодняшняя тема. Вот. Хотя она достойна.
0: Но все равно вот вливаются и обогащают русскую, восточную, христианскую культуру иудеи, евреи, католики. Это Польша.
1: Католики тоже.
0: И протестанты, Белоруссия и Украина, финны, протестанты. То есть это все равно ведь изменение христианского мира.
1: Конечно, конечно, Александр. Кстати, при Екатерине, да, второе было согласие утвердить епархию католической церкви. И центр этой епархии был, знаете, где этот город был, находился? Я вам скажу, белорусский. Восточный. Догадаетесь?
0: Белорусский восточный город?
1: Областной ныне.
0: Возможно, вы Могилев имеете?
1: Могилев. Вот представьте, в период Екатерины II, вот епархия католической церкви, от Могилева до Владивостока, это включало вот в себя вот эта епархия. Ну, кстати, по сей день, наверное, в Беларуси глава католической церкви в Беларуси, он так и называется, Могилевский там, и Минский.
0: Наверное, архиепископ. Это не суть важно. Да, это не нас важно. Сегодня.
1: Просто, то есть, огромное пространство, включая разных людей, разных убеждений.
0: Это обогащает.
1: Обогащает, конечно. Хотя была утверждена черта оседлости при Екатерине относительно к евреев. Вот. И они не могли даже перемещаться на восток, кроме вот обозначенной этой черты. Но в то же время вклад был огромный. Но хотелось бы сказать...
0: А ведь часть евреев принимает христианство.
1: Часть
0: евреев. И...
1: Были, конечно, случаи были таковы. В некоторой степени и пропаганда была. В плане того, чтобы и льготы получали, понимаете, христиане. Поэтому в какой-то степени даже это было выгодно. Но
0: одни так, а другие по-разному. И мировоззренчески могли.
1: Кто-то по убеждениям своим внутренним, переосмыслению, чтению, рассмотрению, изучению Священного Писания, конечно, становились христианами. Где-то, может, каких-то других желаний. То есть по-разному было. Но с Екатериной II начинаются большие еще перемещения из Европы.
0: Угу.
1: После Семилетней войны, которые проходили вот, в Европе за колониальные территории,
0: угу.
1: Она пригласила к себе в Россию выходцев из Европы. И, по крайней мере, два указа уже во второй половине 19 столетия были изданы ею, чтобы могли приезжать, поселяться. Ну, чаще всего это было это Поволжье, южные губернии.
0: А, и кто?
1: Чаще всего это были немцы, были вновь немцы. Это за какой-то там небольшой период это приехало на территорию России десятки тысяч немцев. Ну, вот даже выражение «поволжские немцы», да, которые долгое время исторически жили на этой территории. По крайней мере, было где-то организовано 117 колоний. 117 колоний даже при первых
0: поселениях.
1: Слово
0: колония
1: да,
0: может иметь колонии, другое
1: да,
0: значение.
1: Может, такое,
0: поселение,
1: да, лучше сказать поселение. Сначала вот эта цифра где-то была около 25 тысяч.
0: Угу.
1: Вот, и понятно, что эта цифра растет. Увеличилась. Конечно, растет. Вот, и ну, по статистике, так, да, две трети вот, приезжих этих людей, это были лютеране-протестанты.
0: Mm-hmm.
1: Ну, включая там были голландцы, кальвинисты, вот, других национальностей люди. Но это были в большинстве своем протестанты. Они имели привилегии. То есть, во-первых, они получали подъемные деньги, это 500 рублей, mm-hmm. чтобы приехать, обустроиться, начать жизнь. Потому что Екатерина, ну, не понаслышке знала, кто такие протестанты, кто такие европейцы,
0: ну,
1: их отношение к труду, культуре возделывания земли. То есть приехали менониты с Голландии, то есть такое тоже движение протестантское, да, да. которое было, вот, вот такой пацифически настроенных. Она знала их отношение к труду. И, в принципе, они поднимали целину.
0: И довольно... Тяжел, непростые территории.
1: Конечно, конечно. Естественно, это было не так все просто. Но это было все заметно, и это было результативно. Естественно, ну, экономический и уровень жизни повышался с учетом того, что это понятно, что это не в первый год сразу mm-hmm. все так стало mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. То есть нужны были годы, естественно, обрабатывать землю. Это не все так просто. Но в то же время они занимались земледелием, вот этой аграрной жизнью. Соответственно, конечно, они получали какой-то урожай. Соответственно, это приносило какой-то доход. Соответственно, казна пополнялась государственно. Конечно, в соответствии и государство в этом плане там улучшалось, включая их труд. А уже в дальнейшем вот эти поволжские же немцы, именно там, вот в этих южных губерниях, появляются потом мануфактуры, mm-hmm. появляются первые заводы. Это люди предприимчивые, это люди готовы не только там жизнь как-то нравственно, да, этим Словом Божьим, но еще и воплощать. Mm-hmm. Это те места, очаги, где появляются вот в среде вот этих менонитов духоборы, молокани. Можем даже сказать, это даже не просто как, ну, извне пришедшие, может быть, в какой-то степени благодаря тому, что поселение этих людей, но все равно же где-то вот в этой среде, также русской, старообрядческой, возникают какие-то идеи, какие-то там ну, прогрессивные взгляды на Священное Писание. Либо были такие движения, которые, наоборот, как-то, может быть, говорили, что мы достаточно просвещены духом, как вот духоборы, и нам этого достаточно там в пене. То есть разные были течения, но, по крайней мере, подчеркивает важность вот поиск этой религиозной мысли,
0: вот.
1: Воплощение в своей жизни, соответствие со Священным Писанием, понимаете? Mm-hmm. Это происходит в этот период. Если говорить об Александре Первом это тоже прогрессивный человек.
0: Вот, который... чуть-чуть перед Александром Первым. В общем, как в одной из наших встреч мы говорили, от союза Ильи Ильича Обломова и Андрея Штольца выигрывают оба.
1: Обязательно.
0: Так вот здесь и было. А Александр Первый тоже вот идет по стопам бабушки как-то?
1: Да. Во-первых, нужно учесть, что закончилась война, так? Великая Отечественная, французская.
0: 1812 года.
1: Ведь это тоже переживание.
0: Русская компания.
1: Русская компания. Это тоже переживание, это тоже потери, это тоже трудности. И вот в силу, может быть, каких-то своих внутренних вот этих переживаний, в силу вот этих каких-то трудностей, он понимает, что вот в жизни должно быть Божье провидение. В жизни народа, в жизни царя, как и думал сам Александр I. В 1812 году появляется первое на территории России библейское общество. Mm-hmm. При такой поддержке англичан, который приезжает и предлагает Александру I открыть первое библейское общество. Президентом этого библейского общества становится князь Голицын. Mm-hmm. Прогрессивный человек. Да. Начинается проект по переводу и изданию Священного Писания.
0: Целью существования и открытия библейского общества был перевод Библии на родной национальный русский язык.
1: Конечно.
0: То есть еще в начале 19 века не существует Библии на русском языке.
1: Есть церковнославянский.
0: Но на русском языке не существует Библии.
1: На русском языке, вот чтобы... как мы сейчас с вами взяли...
0: Полной Библии на русском языке не существует.
1: То есть можно себе представить...
0: И за это дело берется...
1: Вот в этом вопросе, насколько вот запоздало было все. То есть если взять вот европейскую практику, то есть 16-е столетие перевода национальные языки благодаря тому, что реформация принесла эту идею переводить Библию, читать человеку. Насколько вот это вот здесь вот некая была стагнация, которая...
0: 1488 год чехи издают первую Библию на чешском языке. 1488 год.
1: А уже на Руси все были предпосылки для этого. Да. Мы говорили о Франциске Скорыни, Острожской Библии, Заветинской Библии. Были эти возможности. Но... Мы не упоминали, даже при Иване Грозном уже были все типографии.
0: А вот Глюка мы вспоминали.
1: Глюка. При на латышском языке была уже им перевезена Библия. Он занимался тоже переводом на русский язык, но по версии, либо она была утрачена, либо она была сожжена. То есть вот в этом была, конечно, потеря.
0: И вот Александр I старается, понимая необходимость, нужду русского народа в Слове Божьем на его собственном языке, он пытается восполнить вот эту лакуну, образовавшуюся учреждением библейского общества, российского библейского общества.
1: Абсолютно верно, Александр, конечно. Хороший старт. Уже, если не ошибаюсь, в 1822 году был издан Новый Завет.
0: Новый Завет,
1: уже стал готовиться Пятикнижие. Потом стал готовиться перевод ветхозаветных книг. Потом, после смерти уже Александра I...
0: Но это уже, наверное, не тема нашей
1: встречи. Это уже не тема нашей встречи.
0: Будет сожжен весь тираж.
1: Да, мы уже будем потом говорить об этом. Вот. Ну, по крайней мере, проект этот остановился на несколько десятилетий, который он будет уже восстановлен только во второй половине 19-го столетия. И Библия, в конце концов, будет только в 1000.

0: 1876 году. И то, что благодаря тому проекту мы сегодня пользуемся этой Библией. Вот она, синодальная, 1876.
1: Московский митрополит года. Филарет Дроздов.
0: Ой, это достойный тоже человек. Ну, давайте, можно было об нем говорить.
1: Давайте все-таки, может, мы как-то осветим. Вот в целом фон мы обрисовали происходящее, прогрессивные идеи Екатерины II, Александра I. А вот, может быть, на ком-то конкретном мы остановимся? Человеке, верующем, впитавшем в себя лучшее как с Востока, так и с Запада, человеке патриотически настроенном. Вот есть кто-нибудь?
0: Нельзя здесь не упомянуть очень достойного человека. Человека, который внес огромный вклад в филологии, в лингвистике. Я думаю, всем известен. Это человек Владимир Иванович Даль.
1: А Владимир Иванович Даль немец?
0: Нет, он не немец. Он датчанин.
1: Подождите, но вы же говорили, что и датчане, и голландцы, и все остальные, они все немцы.
0: Ну, образно говоря.
1: Вы так говорили?
0: Да, я так говорил.
1: Говорили, немецкая слобода, что все были немцами.
0: Вы правы.
1: Подождите, он датчанин?
0: Он датчанин по национальности.
1: Он немец.
0: Он немец, если мы говорим общим названием. То, что, ну, как мы говорили, почему немец?
1: Но он русский.
0: Он русский.
1: Он русский немец датского происхождения, получается.
0: Он русский немец датского происхождения.
1: Вот мы
0: разобрались. Это человек-патриот. Помните, как его классический труд назывался?
1: Толковый словарь живого великорусского языка. Это дело всей его жизни.
0: 53 года ушло на создание этого словаря. Без программы. Который, ну, он получал какие-то дотации, понимаете? Без, ну, я бы сказал бы, даже единомышленников. Друг его был, знаете кто? Лучший друг, который, в принципе, от Владимира Ивановича Даля умер на руках.
1: Александр Сергеевич.
0: А, конечно, чтобы вы не знали.
1: Конечно, чтобы я не знал.
0: Один, но тоже есть некоторые интересные моменты. Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года.
1: Угу. Чуть помладше он будет,
0: 10 ноября родился в этот же день. Родился Мартин Лютер. Для него это было значимо, для Даля. Он прошел вот с этой идеей всю жизнь. То есть вот, ну, как некий промысел Божий, да, некое провидение в жизни его.
1: Это русский лингвистический Лютер.
0: Да, можно так сказать. А Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в немецкой в Слободе.
1: Немецкой
0: в Радида. Да. Некогда крестил сам Петр I.
1: Ганнибал Петрович.
0: Ганнибал Петрович, да. Авраам Ганнибал. Ганнибал, да. Вот, смотрите, интересный момент. О себе Даль говорит. Угу. Ведь он же понимал, что вот корни его оттуда, да, вот с Дании. И у него была возможность попасть однажды в Данию, может, даже не однажды, но об одном он случае так говорит, что когда вот он приближался, ну, к этим землям датским, да, к этой стране, он пишет, что я ожидал, что меня хватит вот этого чувства ностальгии вот по родной земле. Он думал, что датская родная земля, да. И я в своей жизни, ну, что-то вот будет ощутимо мне, что некое желание вернуться сюда. Но когда он приехал в Данию, он говорит, что ровным счетом ничего не испытал. Ну что, то есть всей душой.
1: Он русский всем своим человек, сознанием. Владимир Иванович Даль.
0: Всем своим сознанием этот человек, он чувствовал себя русским человеком. То есть какой труп, представляете, не вкладывалось денег вот в этот проект. 200 тысяч слов.
1: За 53 года.
0: 30 тысяч пословиц, загадок, каких-то афоризмов.
1: Как фольклорист он же здесь уже выступает.
0: Он знал 8 языков. Кстати...
1: Дай бог каждому школьнику так.
0: Конечно, хотя бы как минимум один или два.
1: Нет, ну 7.
0: Кстати, ладно. Хорошая возможность Священное Писание параллельно еще читать, может быть, с каким-нибудь английским языком. Вот хороший повод.
1: И Владимир Иванович, давайте...
0: Владимир Иванович, как он попал, кстати, в Россию? А вот как раз-таки он попал в Россию по приглашению Екатерины II, его отца Ивана, ну, Иоганна.
1: Иоганна.
0: Его отец тоже был лингвист. Он знал 8 языков.
1: А прошу прощения, по профессии Владимир Иванович преподаватель русского языка и литературы. По профессии.

0: Он лингвист, собирал пословицы,
1: он
0: слова.
1: Врач.
2: Врач.
1: Врач. Он известный хирург. Но его увлечение, и мы знаем все же, что человек это не мировой практик хирургических там, каких-то там операций. Хотя он был в этом талантлив.
0: Еще, это другое время.
1: Но это человек, который занимался исследованием все же вот, ну, лингвистики, слова. Да, то есть какой огромный труд совершил. Мама его, Юлия, ну, супруга Иоганна, тоже была лингвистом, тоже была полиглотом, знала 5 языков. Mm-hmm. Поэтому, конечно, вот это родительское вот такое опекунство, воспитание, вот эта хорошая традиция, она, естественно, дала свои вот такие плоды положительно, да, в жизни Владимира Даля. Так вот, очень... Хорошими друзья были они с Пушкиным, очень хорошими друзьями. Вот. Были, конечно, и трудности у Даля, когда он написал свою там первую книгу. Я даже название могу и не вспомнить, потому что оно было большое, со сказками. Его обвинили, что он подстрекает, он даже какое-то время сидел. Жуковский вмешался в эту ситуацию, который
0: Жуковский
1: помог там ему.
0: Очень важным деятелем.
1: Затем, он, как он познакомился с Пушкиным, он почитал вот, часть этих сказок, и все, это стали не разлей вода, там два человека. После дуэли, вот, ну, легенда гласит, что он умер буквально Пушкин на руках Даля. И тогда он остановил часы, вот эту минуту, этот час, день, минуту и час смерти Александра Сергеевича. Поэтому мы можем говорить и о других каких-то людях, но в то же время...
0: Подытожьте как-то, подытожьте все.
1: Интересный вот... момент, ведь включая Даля или других каких-то людей... Они свои религиозные убеждения не меняли.
0: Он оставался лютеранином.
1: Хотя было бы больше бы возможностей бы для этого, если бы он становился бы православным. Mm-hmm. То есть это был человек убеждений своих, основанных на Священном Писании. Но в то же время люди, вообще, которые читают Священное Писание, это всегда дает возможность какого-то роста, какого-то исследования и какого-то продвижения и прогресса. Поэтому, вот если мы говорим, конечно, вот в этот период России, то есть благодаря весе каким-то реформам, каким-то явлениям, каким-то перемещениям, оно дало какое-то дальнейшее развитие в какой-то в религиозной мысли, в зарождении там целых движений в России, которые потом еще дальше какое-то дало движение, потом евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан-адвентистов, уже потом в конце 19-го столетия. То есть... Благодаря тому, что Слово Божие было доступно. Ну, не так оно доступно, а, по крайней мере, давало возможность читать. Ведь, ну, как бы не запрещалось, Екатерина II не запрещала. То есть они были наравне вместе с православной и получали все права вот, вероисповедания, чтобы быть, жить своими этими убеждениями религиозными.
0: Спасибо большое за интересную историю о царствовании Екатерины, Александра и за экскурс в жизни Владимира Ивановича Даля. Дорогие друзья, вы видите, как можно прекрасно сочетать глубокую, настоящую любовь к России и при этом оставаться человеком другого вероисповедания, христианином-лютеранином. Пусть в вашей жизни любовь к Слову Божьему вместе с глубоким патриотическим чувством всегда соседствуют. Не разделяйте это. Будьте любимы, любите Бога, любите людей, любите Родину, и вы увидите, как расцветет ваша жизнь. До свидания. Всего доброго.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу.

Толкование снов. Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым, не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени, будьте избирательны.
Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят. Но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал, не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит.
Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал. Это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дела до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг. Тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота.
Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать.

и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене, не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением. Иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровые отношения. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс.
должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз.

Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип. Если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю. Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус,
«Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Все, что создано с определенной целью, будет испытано. Что такое испытание? Толковый словарь Ушакова дает такое определение, что испытание – это проверка, исследование каких-нибудь качеств пригодности к чему-нибудь. Тягостное переживание, несчастье, жизненная невзгода, требующие присутствия духа, душевной крепости. В детстве я жил в высоком доме, в котором было 16 этажей. Да, в те времена, надо сказать, это таких домов еще не было. Самыми высокими были 9-этажки. Наш дом был экспериментальным. И долгое время он был в единственном экземпляре, ну, так как таких домов до той поры еще не строили. Ну, а надо было с чего-то начинать. Что ж, надо сказать, что эксперимент удался успехом. Это видно потому, что я сейчас живой, стою перед вами, дом не рухнул. Хотя, надо сказать, что наверху, на 16 этаже, жил мой приятель. И он как-то сказал мне, что когда на улице сильный ветер гуляет, то вот лежишь так на кровати, смотришь на висящую под потолком люстру и замечаешь, что она как-то странно перемещается. Раскачивается так медленно из стороны в сторону, из стороны в сторону, и невольно понимаешь, что ведь это не люстра качается, а дом. Люстра ведет себя как маятник. Она раскачивается влево, вправо, влево, вправо. А ты лежишь и смотришь, смотришь. Не очень приятно. Я рад, что я жил не на 16 этаже, а только на 4-м. Позже мне один инженер сказал, что на самом деле в таких строениях допускается небольшое раскачивание. И в этом доме было 2 лифта. Раз в несколько лет их испытывали. Ну и выглядело это так. Приезжала специальная машина, привозили огромные гири и, поместив эти гири в лифт, поднимали его на самый верх, наблюдая, как этот лифт будет себя вести. После этой процедуры рядом с лифтом на стене краской писали дату испытания лифта. Для чего это делали? Ну, я думаю, для того, чтобы быть уверенными, чтобы когда жители верхних этажей поедут на лифте домой, лифт не рухнет вместе с ними. Так вот, живешь и видишь, что испытывается все. Самолеты испытываются. Вся техника, военная, строительная или какая еще, испытывается. Автомобили испытываются. Да, я сам видел, прямо так и делают. Берут новый автомобиль и с разгона разбивают его о бетонный блок. Потом смотрят, как он разбился, чтобы что-нибудь изменить в его конструкции, чтобы по возможности сохранилась жизнь пассажиров, которые в будущем поедут в этих авто. Например, вы устраиваетесь на работу. Что будет в первый год? Правильно, срок испытания. Работодатель будет за вами наблюдать, как вы работаете и стоит ли вас вообще принимать на работу. Мы живем в мире, где испытывается все, что имеет хоть какое-то предназначение. Но ведь предназначение есть и у человека. Слово «святой» означает «предназначенный для определенной Богом цели». Можно пренебречь Божьим предназначением, а можно стремиться ему соответствовать. Люди делают свой выбор того пути, по которому пойти. И Иисус Христос однажды, когда говорил на эту тему, как-то посоветовал следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Верующий человек не всякий путь выбирает в жизни, и не всяким способом удовлетворяет свои потребности. Он выбирает путь правды, тот путь, который осветил своим светом Спаситель Иисус Христос. Он так и сказал, что Он – свет миру.
И вот как он назвал верующих в него в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И вот вы выбрали идти по этому пути. Как отнесутся к вам те, с кем вы общались ранее? Раньше вы пили водку с кем-то, а теперь вы трезвенник. Раньше вы ругались матом и бурно обсуждали подробности того, с кем и как вы изменяли своей супруге, а теперь вы само целомудрие. Раньше вы воровали все, что неправильно лежит, а теперь вы думаете о том, как что-то дать кому-нибудь и вернуть украденное. Раньше вы сплетничали, обсуждая всех, начиная от правителя страны, заканчивая соседями в вашем доме, цинично озвучивая чьи-то слова и смеясь над чем-нибудь внешним видом и внешними данными. А теперь вы боитесь сказать о ком-то что-то такое, чего вы не сможете сказать человеку прямо в глаза. В глаза ему прямо. Вы теперь не судите ни о ком в контексте осуждения с тем, чтобы высмеять. Более того, в тех людях, в которых вы раньше ни во что не ставили, вы в них теперь видите личности, за которых умер Бог, и теперь цените их как драгоценных людей, которых Бог любит. Раньше вы позволяли себе все, что захотелось, а теперь вы ищете освобождение от всех зависимостей. Спиртное, курение, все виды наркотических веществ, порнография, игромания и многое-многое тому подобное. Вот скажите, как после всего этого отнесутся к вам ваши прежние товарищи? Где они будут? Да там, где всегда и были, там и останутся. Но вы уже не с ними. Вам разговаривать с ними не о чем. У вас общих тем с ними не осталось. Что с вами произошло? Вы назвали себя христианином. Одиноки вы? Нет, вы не одиноки. Поменялись ценности и поменялось сообщество. Вы теперь цените единомышленников, церковь. И то, что я перечислил, это только самое начало, потому что в будущем, читая Священное Писание, вы начнете открывать для себя все новые и новые ценности. Бог будет формировать из вас нового человека. Для чего? Для Его Царства. Вы туда направились, вы идете туда, куда весь мир не идет. Вы поплыли против течения. Послание к римлянам, 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей рабыни чистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Апостол Павел применяет понятие «плод». Плод – это дела, продиктованные содержанием, которое внутри, в сердце. У одних содержание одно, а у других – другое. Ну, соответственно, и дела разные. Одни приносят плод в смерть, другие – в вечную жизнь. Вот что говорил Иисус о том, как будут относиться люди к тем, кто приносит плод правды. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы
«Чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам, раб, не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. И если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Принося плод правды, вы стали влиять на этот мир. В вас люди стали видеть то, чего нет у них. И это их задевает и заставляет думать. Впоследствии вряд ли кто скажет самому себе, что он не прав. Скорее всего, осудит вас. Иисус сказал о том, что Его гнали, будут гнать и вас. Но не все, потому что будут те, кто смирятся и примут Христа. Таковые будут соблюдать слово Христа и станут вам братьями. Вот такой странный путь. Он назван тернистым. Путь победы над миром сим, а это предназначение и цель. Даже человека, поступившего на новую работу, испытывают, дают испытательный срок. Не так же ли обстоит дело с христианином? Как же понять, сколь искренне намерение? А не кажется ли, что тот или иной так называемый христианин имеет только вид внешний, что как будто бы вот он серьезный такой? А на самом-то деле кто знает, что там у него внутри? Да, все, что создано с определенной целью, будет испытано, и христианин тоже проходит через испытание. В книге пророка Даниила в самом ее конце, как резюме, сказано о том, через что пройдут праведники в конце времени. Это о нашем времени. Даниил 12:10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво». Смотрите-ка, все говорит о том, что верующие люди будут проходить через испытания. С чем связаны эти испытания? С проверкой на прочность веры, на серьезность намерений. Придется проходить через искушения и трудности. Вот что по этому поводу пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Заметили, кто блажен? Тот, кто переносит искушения, кто не увлекся вслед за ними. И если речь идет об испытании, то это значит, что если я раньше любил увлекаться зеленым змеем, то жди, что жить поселишься в доме, где находится магазин спиртных напитков. Если ты всю жизнь изменял жене, жди, что в будущем появятся для этого возможности. Но и так дальше. Все, что создано с определенной целью, оно будет испытано. Правда, есть одна благая весть в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам апостол Павел снова поднимает эту тему, и вот что он сказал. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смотрите, Господь пообещал не дать сверх сил. Но, правда, конечно, если сам не пошел туда, где никто с вашими силами считаться не будет. Тому, кто в прошлом имел пристрастие к алкоголю, не стоит специально идти туда, где будут распивать спиртные напитки. И вряд ли казино – это место препровождения для того, кто раньше проигрывал за карточным столом много денег. Ну уж если так само случилось, не вы сами пошли куда не надо. Ну как-то само произошло, что вы встретились с испытанием. Есть весть от Бога.
сверхсил он не позволит испытывать человека, но даст облегчение. Испытание может коснуться самых разных сфер жизни. В притче 17 главе написано: «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Библия содержит удивительную историю об одном праведном человеке. Его вера была подвергнута серьезному испытанию. Речь идет об испытании патриарха Иова. Книга рассказывает о том, что сатана поспорил с Богом, о том, что Иов, ну, не просто так благочестив и верен Богу, как это кажется. Давайте прочитаем книгу Иова, 1 глава. «И сказал Господь сатане: а обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: ну разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей. Буквально за несколько дней Иов потерял все – богатство, детей, здоровье. Все окружающие, знакомые, родственники отвернулись от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть. А самые близкие друзья, вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его в грехах. Удивительная вера этого человека, который, несмотря на свою боль и отчаяние, смог сказать. Он произнес: «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Но неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Слышите, Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей вселенной, что за его служением Богу и послушанием святым заповедям стоят не корыстные мотивы, а искренняя верная любовь. И за свою верность Богу он получил долголетие, богатство, к нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери прославились красотой своей по всей земле. То, что произошло с Иовом, Господь назвал провидением, но это по отношению к нему. Написанное по отношению к Иову актуально и по отношению к нам. Дело в том, что Иова приводит в пример нам апостол Иаков в своем послании. В 5 главе он так и написал: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков –

которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Все, что имеет цель, будет испытано. Так или иначе, видно, что верующие люди будут проходить через испытания. Эти испытания будут касаться вопроса о том, одержана ли победа над грехами и так ли крепка вера. А это значит, что могут быть обстоятельства, которые покажут на самом деле, что движет верующим человеком. Вера или что-то другое? Происходить может все, что угодно. Лишение, смерть близкого человека, нападение бандитов, как случилось с Иовом. Обманы мошенниками, вы можете попасть в аварию. Могут быть бедствия, гонения, прочее и прочее и прочее. И хочется спросить у Бога: Господи, ну неужели же нет другого пути? И как это соотнести с любовью? В послании к римлянам написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». По-другому не получится, потому что верующий человек пошел наперекор силам, которые царствуют на земле, наперекор силам, которые оспаривают чистоту намерений и претендуют на каждого из нас. Но Бог сильнее всех, и Он знает каждого из нас по имени. И все то, через что нужно будет пройти, Он заранее знает и обо всем позаботился. Все, что создано с определенной целью, будет испытано. От себя хочу добавить один совет. Мне помогало это самому. Бывало так, что кажется, совсем все плохо. Кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Но мы же только что прочитали верующим: все содействует ко благу. А значит, Бог знает, что и почему. Попросите Его как-нибудь проявить себя. Скажите, что хотите почувствовать Его рядом с собой. Он не откажет, а вы будете знать, что Господь рядом, а это дорогого стоит. Да благословит вас Господь!

Жизнь человека – это такая черезполосица. Черная полоса меняет собой белую, белая меняет черную. Жизнь похожа на такую большую зебру, по которой все мы шагаем. Как мы встречаем светлые полосы нашей судьбы? Как правило, сытым самодовольством, наслаждаясь успехом, наслаждаясь миром и покоем, которые нас окружают. Так проходит время благополучия для большинства людей. А как мы реагируем на черные полосы нашей жизни? Очень часто мы беспокоимся, раздражаемся или ищем виновных. У одного пожилого китайца молодой сын пошел на рынок и приобрел очень хорошую лошадь по сходной цене. И все считали, что ему крайне повезло. И все подходили к его отцу и говорили, к этому пожилому китайцу, говорили: «Как же тебе повезло! У тебя очень ловкий сын!» На что китаец отвечал: «Откуда вы знаете? Поживем, посмотрим». Сын героя этой притчи захотел объездить лошадь. Он сел на нее, но она не поддавалась дрессировке ни в какую. И, наконец, он упал с нее и сломал себе ногу. Все стали подходить к китайцу пожилому и говорить ему: «Тебе так не повезло, какая беда постигла твой дом, ты лишился одного из помощников на достаточно долгое время». Китаец отвечал: «Откуда вы знаете? Поживем, посмотрим». Как раз в это время началась война. И рекрутеры посещали село за селом, город за городом и призывали на военную службу всю молодежь. И когда они пришли в село, где жил герой нашей притчи, они хотели забрать и его сына, но тот лежал со сломанной ногой и на войну не пошел. Конечно, это только лишь притча, но в ней содержится хорошая мысль, на мой взгляд, что встречать черные и белые полосы необходимо с каким-то достоинством, со спокойствием. Да, бывает хорошо в нашей жизни, бывает плохо, и никогда мы не знаем, когда окончится белая полоса, когда окончится черная или начнется черная полоса нашей жизни. И мы не всегда способны понять и значение того, что происходит с нами. Но существует ключ. Ключ, который поможет увидеть в чередовании черных и белых полос нашей жизни, успешных и неудачных времен, смысл. Потому что Священное Писание, а этим ключом, безусловно, является Библия, Священное Писание говорит о том, что у Бога есть замысел. И по Божьему промыслу наша жизнь, именно по Божьему промыслу наша жизнь иногда напоминает полную чашу, когда мы попадаем в полосу везения, когда нас окружает стабильность и изобилие. И Писание говорит о том, что эти хорошие времена, они приходят не для того, чтобы мы проводили время просто лишь удовлетворяя свои желания, забывая о тех, кому хуже, чем нам. Безусловно, Священное Писание говорит, что есть смысл и в том, что наша жизнь иногда попадает в черную полосу, и начинаются трудные времена. Они тоже приходят не по воле слепого случая. Если отнестись с доверием к тому, чему учит Слово Божье, можно заметить, что даже самые трудные порой времена – могут принести нам самую большую пользу. В Священном Писании есть книга «Эсфирь». И исследователи Библии говорят, что в оригинальном тексте здесь, в этой книге, ни разу не встречается слово «Бог». Вместе с тем, эта книга внесена в канон Священного Писания. О чем эта книга? Это книга о величайшем кризисе, который когда-либо выпадал на долю израильского народа. Вот как это было.

В дни Артаксеркса этот царь Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Обратите внимание, что Израиль, Иудея были одной из его провинций. Так вот, в то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, который в Сузах, в городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех своих князей. 7 дней он пировал с лучшими и со своими помощниками, с лучшими людьми своего народа, со знатью. Через 7 дней он решил устроить пир и для народа. И вот что он придумал, когда люди сидели за столами, ели и пили вино. Он не нашел ничего лучшего, как пригласить свою супругу выйти перед всеми и показать свою красоту. Она на это оскорбилась и не вышла к нему. И поскольку было таким образом проигнорировано слово царя, то ближайшие советники посоветовали ему удалить царицу Астинь, ну, говоря современным языком, развестись с ней. Для чего это сделать? Чтобы все жены во всем царстве не перечили своим мужьям ни в коем случае. Но он послушался их. Вообще царь Артаксеркс выступает очень импульсивной личностью на страницах книги «Эсфирь». Он послушался своих вельмож, своих советников, развелся с царицей Астинь, но через некоторое время понял, ну а как без царицы быть? Нужно новую искать. И тогда со всех уголков царства в город Сузы начали свозить красивых молодых девушек. В том числе среди них была и Эсфирь. Эсфирь по происхождению иудеянка, еврейка. После смерти своих родителей она воспитывалась у своего родственника Мардохея, который занимался торговлей. Он был достаточно известным человеком в своем кругу и вообще был достаточно богатым и успешным человеком в Сузах. Многие его хорошо знали. Так вот, он заповедал своей племянницы, скорее всего, родственницы своей Эсфири, чтобы она никому не говорила, из какого народа она происходит. Просто пусть она отдаст себя на волю Божьего провидения. И так получилось, что когда вот этих всех красавиц со всей империи свезли в Сузы, на протяжении целого года каждую из них готовили ко встрече с царем. И после того, как царь с ними общался, они уходили, и вот так вот одна, другая, третья, четвертая посещали царя, пока очередь не дошла и до Эсфири. Священное Писание говорит, что он ее полюбил. Она пришлась ему по сердцу, по душе. А надо сказать, что вот там еще в доме, когда она находилась в доме приготовления, когда их готовили ко встрече с царем, она проявила очень кроткий нрав, спрашивала совета у евнухов, которые отвечали за все происходящее, командовали, руководили всем происходящим. И, видимо, и вот ее нрав, ее красота, все это склонили сердце Артаксеркса в ее сторону. Она стала царицей богатейшей империи. В это время один из придворных Артаксеркса, Аман, наблюдал за происходящим и, будучи человеком очень честолюбивым, заметил, что Мардохей, родственник Эсфири, а он не знал, что между ними есть определенная родственная связь, что Мардохей не кланяется, когда Аман проходит мимо него. Аман был одним из ведущих сановников, главных сановников и помощников Артаксеркса. И все, кто оказывались рядом с ним, преклонялись перед ним. Мардохей этого не делал. По какой причине он этого не делал, я не знаю, но он перед ним не склонялся. Аман – человек влиятельный и богатый, очень влиятельный и богатый. Он мог бы расправиться с Мардохеем, и об этом даже никто бы не узнал. Но он решил, что не удовлетворит чувство
мести своей, желания мести своей, если сделает что-то дурное с одним лишь Мардохеем. И он узнал, что Мардохей является евреем, и он задумал погубить целый народ. Но поскольку на тот момент Иудея была лишь небольшой, маленькой провинцией во всей огромной империи, и евреи не обладали самостоятельностью, более того, они были рассеяны по всей империи, сделать это было, в принципе, возможно. И вот он, Аман, обратился к Артаксерксу и сказал ему примерно такие слова: «Артаксеркс, ты знаешь, есть такая группа людей вот в твоем царстве, которые живут очень обособленно. У них свой Бог, и они, невзирая на то, что ты их победил, невзирая на то, что ты их расселил по своей империи, они не принимают ни законов, ни обычаев народов, среди которых ты их поселил, и не чтут богов наших, нашей империи. Очень обособленно живет этот народ. Он является источником потенциального бунта. Все, что отличается, все обычно пугает людей». И тогда Артаксеркс снял печать со своей руки, передал ее Аману и сказал: «Делай, что хочешь, делай то, что считаешь нужным». И был издан приказ, который был подписан и запечатлен перстнем царским, в котором предписывалось в определенный день, в определенный час убить всех иудеев, их имущество разграбить, и многим, очень многим людям это понравилось. Вы можете себе представить, что испытывали иудеи, когда был этот приказ, когда был этот указ зачитан на площадях городов, когда гонцы донесли этот указ до самых дальних уголков империи? Величайший кризис наступил в жизни иудейского народа. Они оделись во вретище, это грубая такая одежда, они посыпали голову пеплом и пылью земли, молились и плакали, плакали и молились, в том числе и Мардохей, который стал посылать гонцов с вестью к Эсфире и просить ее: «Эсфирь, заступись за свой народ! Эсфирь, иди к Артаксерксу, проси милости у него!» А Эсфирь на это ответила Мардохею: «Мардохей, разве ты не знаешь, что тот, кто идет к царю без приглашения, а царь уже месяц меня не зовет к себе, тот, кто идет к нему без приглашения, будет казнен?» Что ей ответил Мардохей? Он ей сказал: «Подумай, Эсфирь, не для этого ли времени ты достигла достоинства царского? В чем был смысл той светлой полосы твоей жизни, когда он тебя полюбил и избрал, и сделал царицей? Не для этого ли времени ты достигла положения царского?» И тут наступает кризис и в жизни Эсфири. Она посылает ответ на гонцов к Мардохею и передает ему: «Молитесь все за меня». 3 дня она тоже постилась со своими служанками, сама молилась Господу и, наконец, отправилась к Артаксерксу. А она обрела благоволение в его очах. Он протянул ей свой золотой скипетр, а по закону, когда незваный гость обретал благоволение у царя, он мог коснуться вот этого золотого скипетра, протянутого царем, и получить прощение за то, что пришел незваным. Так же поступил Артаксеркс и со своей женой Эсфирью. И она пригласила его на пир. Она сказала: «Я для тебя и для Амана устроила пир». 3 дня он посещал вот это увеселение, которое она для него приготовила. Она хотела расположить и смягчить его сердце. И в конце концов, обратившись к Артаксерксу, Эсфирь сказала: «Царь, дай мне жизнь!» Артаксеркс удивился: «Кто угрожает царице?» Она указала на Амана.
Амана повесили на том самом дереве, на котором он желал повесить Мардохея. Все имущество Амана было передано Мардохею, и Мардохей занял впоследствии его место. Но закон не мог быть отменен, указ не мог об истреблении иудеев, не мог быть отменен. И тогда был издан встречный закон, закон, по которому иудеи имели право защищаться. Они объединились в большие группы, они вооружились, и их жизни были спасены. И они получили новые возможности, они получили новое влияние, они укрепились в этом государстве. В Священном Писании вот эта вот удивительная история о кризисе.

кризис. Кризис. Получается, что время любого кризиса семейного, финансового, духовного или государственного, национального, как тот кризис, о котором только что мы вспоминали, это время Божьего суда. Что выявил кризис времен Эсфири? Посмотрите, он открыл характеры героев. Он открыл, что было на сердце у самой Эсфири, какой был у нее характер. Он открыл характер народа Божьего, который действительно помнил о том, что единственное спасение и надежда их – это Бог. Он открыл и правду о самом Боге. Этот кризис открыл правду о Боге, который может спасать угнетенных и дать новые возможности. Когда мы входим во времена кризисные, во времена трудные, нам кажется, что все в нашей жизни выходит из-под нашего контроля. И это так, это безусловно правда. Обстоятельства порой перестают нам повиноваться. Но добрая весть заключается в том, что они продолжают повиноваться Богу. Библия говорит о том, что кризисные времена не приходят сами собой. За ними стоит рука Всевышнего. Чего же желает добиться Бог, посылая нам время суда? Может быть, наказать кого-то? Может быть, за что-то нас покарать? Нет, цель Божьего суда – это открыть то, чем живет человек, чем он руководствуется, какими принципами движет, что наполняет и наполняет ли вообще его сердце, его духовную жизнь. Цель Божьего суда – раскрыть правду о характере каждого человека и всего человеческого сообщества. Существует старинная такая истина: ничто так не обнажает сути вещей, как кризис. И это правда. Вот что, например, нам может продемонстрировать любой финансовый кризис? За последние 27 лет наша страна вместе со всем миром или самостоятельно пережила целую череду серьезных кризисов. Это кризис 92-96 годов, финансовый кризис 98 года, 2008 и, наконец, 2014 года. Какую правду о человеческом обществе может открыть финансовый кризис, например? И ответ на этот вопрос есть. Вот небольшая выдержка из статьи, напечатанной в одной из ведущих итальянских газет «La Stampa». С 1986 года на Земле стало происходить что-то аномальное. Благодаря развитию технологий человек стал использовать больше земных ресурсов, чем планета в состоянии производить, пишет автор статьи. В 2005 году было подсчитано, что расходуется на 30% больше ресурсов, чем позволяют имеющиеся на Земле запасы. Это серьезная газета, серьезное заявление. По всему видно, что люди стремятся жить не по карману, не по средствам, потребляя больше, чем необходимо, очевидно. И больше, чем может, вы вдумайтесь, чем может дать наша планета. Именно, вы знаете, этот порог приводит к кризисным временам в масштабе личности, в масштабе семьи или целого государства. То есть попытка получить больше, чем тебе могут дать, или попытка жить не по карману, имея меньше, попытка тратить больше ресурсов, чем ты имеешь. Всем также известно, что вот глобальный финансовый кризис 2007 и 2008 годов берет свое начало, это как пример, как иллюстрация того, что я сказал выше чуть-чуть, берет свое начало в кредитной системе Соединенных Штатов
Америки. И вы хорошо знаете, что такое кредитная система, но если совсем коротко, то именно она позволяет

позволяет современному представителю западной цивилизации тратить больше, чем он на сегодняшний день зарабатывает. Когда человек желает что-то приобрести или получить какие-то возможности, на которые у него сейчас нет ресурсов, он их просто берет в долг. И это явление массовое. Что же произошло? И мы с вами, и я напомню, что 2007-2008 год, кризис 2007-2008 года, брал свое начало, глобальный кризис, брал свое начало вот в этой кредитной системе одной страны, когда оказалось, что миллионы людей, которые брали в долг, не в состоянии этот долг отдать. И это не два, не три человека, не десять и не тысяча, а миллионы потребителей. Итак, финансовые кризисы последних лет, они демонстрируют в том числе и ненасытную потребительскую сущность западной цивилизации. Но, сказав такие сильные слова, я хочу сказать, давайте не будем обманываться, потому что мы с вами часть этой цивилизации. В наших домах есть множество вещей, без которых мы могли бы обойтись. А деньги, которые потратили на вещи ненужные, лишние для нас, потратить на поддержку сирот, безнадежно больных, многодетных вдов, одиноких стариков и так далее. В наших домах много вещей, которые мы не используем, но есть множество людей, которые беднее нас, и которым они наверняка пригодились бы. Я точно не помню. Но, кажется, существует правило, что если какой-то вещью вы не пользуетесь на протяжении года, я могу срок перепутать, года или полугода, то, скорее всего, вы никогда не будете пользоваться этой вещью, она просто будет лежать, как ненужный хлам в вашем чулане. Сколько таких вещей есть у нас? И сколько таких вещей мы приобретаем? Современные кризисы открывают правду не только о сущности всей цивилизации, но и о характере простых людей. Исследуя современные кризисные явления, ученые установили, что в эти моменты, когда общество входит в кризис, и в момент увеличения уровня безработицы, происходит увеличение количества смертей под воздействием алкоголя, убийств и самоубийств. Эти показатели возрастают, и они являются лишь вершиной айсберга. В действительности невозможно посчитать, какое количество семейных, межличностных конфликтов происходит, порожденные кризисом, какое количество людей впадает в глубочайшую депрессию. Друзья, вот что демонстрирует кризис. Он демонстрирует сегодня, к сожалению, все чаще и чаще пустоту человеческой души. Демонстрирует отсутствие веры в Бога. Верующий человек, который проходит даже очень серьезный кризис, никогда не станет оправдывать, например, безнравственность, говоря о том, что «ну я же оказался в таких обстоятельствах». Верующий человек никогда не будет оправдывать прямое преступление трудными обстоятельствами, в которых он оказался. Он знает, на кого он может надеяться. Он знает, что в сложные времена Бог открывает состояние сердца. Верующий человек знает, что черная полоса жизни приходит не просто так. За ее появлением, за ее наступлением стоит Божье провидение. И это происходит для того, чтобы открыть, чем ты живешь. Что наполняет твою жизнь, что наполняет твое сердце, чем ты движим, какие принципы есть в твоей жизни, какие есть морально-нравственные, духовные ориентиры, которые не зависят или не должны зависеть от обстоятельств. Верующий человек знает, что именно в трудностях необходимо продемонстрировать лучшее,
что есть в твоем.

душе, продемонстрировать свою веру, продемонстрировать свою непоколебимость в следовании каким-то высоким идеалам и не опуститься до лжи, до воровства, до отчаяния или преступления. И Бог всегда будет поддержкой и помощником такому человеку. Дорогой зритель, я хочу обратиться ко всем нам. Ответь себе честно и непредвзято на вопрос, а что откроет в тебе кризис, который, быть может, ты переживаешь сейчас, или который рано или поздно, как у всех нас, наступит и в твоей жизни? Алчность или щедрость? Веру или безверие? Бог желает увидеть твое доверие к Нему. Если суд, который Он допустил, открыл в твоей душе нечто темное и неприятное, или даже, может быть, нечто страшное, самое время обратиться к Нему, к тому, кто может дать чистое и новое сердце.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышала о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает. Но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение: «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель.
Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем.
Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко.

легко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не

С успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам три раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек, и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываются в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали: «Вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи». Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика, сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась.
Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья.

Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то, Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились,

Этой простой молитвой. Мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Никогда еще родители не были так сильно вовлечены в процесс воспитания детей, как сейчас. Что может дать здоровая, счастливая семья ребенку? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Если каких-то лет, например, 30 назад, мы видели такую картину. Воспитанием ребенка занимается мама и бабушка в основном. То сегодня картина, мне кажется, в современном мире меняется. В воспитании ребенка активно включаются мужчины, дедушки, отцы. Ну, к сожалению, не в любой семье так происходит, но все-таки, мне кажется, вот уровень сознательности мужчин растет. Мужчины начинают понимать, что они должны тоже включаться в процесс воспитания детей. Вот, и потихоньку делают это, включаются. Да? Вот вы, как психолог, что можете сказать относительно вот именно роли семьи в воспитании ребенка? Не отдельной личности, например, одной только мамы, а вот целой семьи.
1: Да, я абсолютно согласна с тем, что семья играет фундаментальную роль в развитии ребенка, и те отношения, которые видит ребенок между папой и мамой, они будут перенесены именно на отношение ребенка к людям, отношение ребенка с его будущей семьей и так далее, когда он вырастет. Поэтому роль семьи, роль отца, роль матери невозможно переоценить. И вместе с тем мы замечаем, что в современном обществе достаточно радикально меняется семья, и она меняется стремительно у нас на глазах. И, к примеру, если сравнить проблемы, с которыми сталкивались учителя 20-30 лет назад в школах, то, как правило, это были проблемы, носящие, скажем так, достаточно, на наш вот, современном, на взгляд современного человека, они мало значимы. К примеру, нарушение порядка. Дети могли приходить в форме, которая им нравилась, но по порядку школы была не предназначена для посещения. Они могли бегать, шуметь, баловаться, могли опаздывать на уроках. И это были основные проблемы, с которыми сталкивались учителями. То современные учителя говорят о том, что мораль сейчас очень низко падает. И сейчас проблемы, с которыми сталкиваются современные школы, именно уже в старших классах, когда дети находятся, это алкоголизм, наркомания, курение, ранние половые связи, сквернословие и так далее. То есть те проблемы, которые действительно очень сильно помолодели за прошедшие годы. И в первую очередь это проблема семьи, когда родители не готовы уделять достаточное количество времени для того, чтобы детей осознанно растить и вкладывать в свое время для того, чтобы ребенок развивался и вырос достойным членом общества. И по статистике, если каких-то 20-30 лет назад мама уделяла 50-60% своего времени именно воспитанию детей, большинство матерей, то современные матери в среднем уделяют до 18%, то есть достаточно мало времени остается женщине. Женщина, как правило, вышла на работу, и единицы матерей, которые находятся сейчас дома. И, опять же, по расчетам ученых, ребенок в среднем, современный ребенок, проводит около 5-6 часов перед телевизором. При этом среднее время общения ребенка с отцом где-то 4-8 минут в зависимости от семьи. То есть достаточно маленькое время уделяется на то, чтобы построить отношения, для того, чтобы выделить время, для того, чтобы услышать ребенка, для того, чтобы отношения были построены глубоко, чтобы родители могли влиять и прививать ценности, которыми они движимы.
0: То есть, оказывается, ситуация не такая радужная, как я описала в начале.
1: К сожалению, да.
0: То есть получается так, что все-таки, иногда читаешь журналы, смотришь, допустим, чьи-то аккаунты в социальных сетях. Вот у меня лично действительно складывается такое впечатление, что отцы больше включаются в процесс, и есть такие семьи, которые больше путешествуют с детьми, путешествуют вместе. Не вот просто мама взяла дочку и поехала, а папа никогда с нами не ездит и даже точно не помнит, в каком году родился у него ребенок. Да, вот путешествуют семьями. И вот такое иногда ощущение складывается, что все-таки растет уровень сознательности в обществе нашем. Да. Оказывается, нет.
1: На самом деле, может быть, действительно больше появилось возможностей, чтобы куда-то съездить вместе, провести время с семьей. Но вопрос в качестве. качестве, насколько качественно проводят люди время друг с другом. Потому что, допустим, сейчас достаточно часто можно встретить картинки, которые вызывают смех, когда, допустим, люди встречают Новый год или празднуют день рождения, каждый погружен в свой смартфон. И зачастую семья вечером, когда собирается за ужином, у них практически не бывает бесед. Они садятся, и каждый погружен в свой телефон, в свои какие-то миры, проблемы и так далее. И у них нет времени, возможности поговорить, обсудить, что происходит в жизни, формировать, как-то поддерживать друг друга. То есть каждый находится на своей, можно сказать, рельсах. И вроде бы они находятся вместе, но движение их в какие-то параллельные, скажем, стороны. И это достаточно большая проблема в современном обществе.
0: Что же делать?
1: Я думаю, что главное понять именно цель, для чего нужна семья. И в каждой семье должна быть выработана эта цель. И я думаю, что было бы хорошо, если бы каждая семья собралась вместе и задумалась. Именно задумалась не чего я хочу лично, а что мы как общее, скажем, общество, что мы вместе можем сделать для того, чтобы наша семья была счастлива, выработать какую-то цель, для чего мы живем, для чего необходима нам семья, и стараться привносить каждому члену семьи какие-то действия, совершать для того, чтобы семья действительно была счастлива и вкладываться постоянно в отношения.
0: А вот какая вообще может быть цель у семьи? Мне кажется, что семья – это, собственно, и есть сама цель. Вот люди... Ну, в молодом возрасте мечтают создать семью, да? Влюбляются, женятся, рожают детей или сразу, или попозже. Они вначале, может быть, хотят карьеру построить, потом детей родить. Ну, разные, в общем-то, у всех планы. Но, тем не менее, вот у нас есть семья, и все, вот она есть. Есть муж и жена, есть ребенок или дети. Вот мы по выходным к бабушке ездим или в парк там кататься на роликах. А какие еще могут быть цели у семьи?
1: Ну, я думаю, что семья – это все-таки не цель. Семья, ее, если можно вот образно представить, ее можно представить в виде самолета. И когда молодые создают семью, они входят в этот самолет. И управление их самолета, они в любом случае, семья куда-то будет двигаться в каком-то направлении. Создавая семью, люди должны об этом задумываться. Когда появляются дети, то семья не стоит на месте. Она куда-то движется, с ней что-то происходит. И когда люди, можно сказать, сели в этот самолет, они должны четко понимать, к чему бы они хотели прийти. Прийти именно в плане построение отношений, в плане, скажем так, каких-то личностных достижений, они будут формироваться в процессе семьи, движения, скажем, развития своей семьи. Очень важно понять, чего бы они хотели достичь. Это нужно обговаривать, это нужно обсуждать, и нужно двигаться в каком-то определенном направлении. Причем нужно понимать, что какие-то различные там сложности, можно сказать, ветры, турбулентность, она в любом случае влияет на движение самолета, но при этом, если семья знает, куда она двигается, она придет к цели. Если семья идет без цели, то она, по сути, будет колебаемая и, скажем, движимая этими ветрами, придет никуда, по сути, внешние какие-то факторы будут влиять на проблемы этой семьи, проблема будет неустойчива, семья будет неустойчива. Поэтому важно понимать, чего мы хотим, куда мы движемся и так далее. Или, к примеру, взять вот пазлы. Когда мы собираем картинку, если у нас нет образа, который мы бы хотели достичь, то достаточно сложно из вот этих маленьких частиц собрать какую-то цельную картинку. То же самое происходит с семьей. Если мы создали семью, но мы не знаем, чего мы хотим достичь в итоге, каких отношений мы бы там хотели, скажем, построить, какие бы мы хотели вырастить детей, чего бы мы хотели достичь, когда мы будем в старости. То есть у нас нет какого-то понимания, что будет в дальнейшем. Это, по сути, как строить картинку вот из пазлов, не имея образа. То есть нужно обязательно понимать, для чего я создал семью, чего я хочу, скажем так, вот этих отношений.
0: А вот, например, какие-то личные цели или цели, касающиеся просто детей, являются целями семьи? Например, вот, допустим, мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, поэтому одного отдаем на плавание, другую отдаем на гимнастику. Казалось бы, это касается, ну, только детей. Но в то же время мы тоже работаем на эту цель, потому что мы их возим на тренировки, мы ездим с ними на тренировки, может быть, даже на соревнования в другие города. То есть это можно назвать целью семьи, допустим?
1: Ну, скажем так, можно, наверное, как достижением, одной из пунктов достижения цели, какой-то ступенечкой. При этом, когда мы ездим, мы помогаем ребенку развиться, достигнуть каких-то внутренних качеств, там, быть уверенным в себе, развить какие-то спортивные навыки. Но при этом, когда мы говорим о целях семьи, наверное, это более что-то глубокое, это построение глубоких отношений. Это платформа, на которой...
0: делаете акцент на отношениях. Да. Не на внешних достижениях, там, карьера, купить квартиру, там, расплатиться с ипотекой, а вот именно отношения.
1: Отношения, да, понимаете? То есть создание стабильной платформы, на которой будет всем комфортно, в которой люди будут ощущать себя уверенно. И когда у детей есть уверенность в том, что родители находятся рядом, когда каждый член семьи, приходя, скажем, к себе домой, он ощущает, что это то место, в котором он принят, в котором он может получать эмоциональную подпитку, как правило, такие семьи более стабильные, дети более успешные, и они легко развиваются в других сферах. Поэтому цель основная. Это каждая семья, конечно, может выбрать свои нюансы, но в целом именно стабильность внутри семьи, как бы не было за бортом холодно и ветрено внутри самолета, внутри нашей семьи должна быть комфортная температура, гармоничные отношения, к этому нужно стремиться, над этим нужно сознательно работать, причем работать не отдельно папе, к примеру, и маме. К примеру, часто бывает, что мама решила, приняла такое решение, она что-то делает, но очень важно именно мыслить не в «я», понимание, а именно, что семья – это мы. То есть каждый член семьи, он должен осознавать, принести свое мнение, как, чего я хочу именно от семьи. И каждый член семьи, он должен высказаться, должна быть выработана определенная стратегия, миссия семьи. И семья должна двигаться в соответствии с пониманием всех членов семьи, чего они хотят достигнуть, у кого какие потребности, какие ожидания. Семья действительно становится гармоничной, когда мы слышим друг друга, и каждый знает, что его услышали, его поняли, и с ним считаются в этом обществе.
0: Ну вот я, например, знаю, что есть такие семьи, которые вырабатывают какие-то правила, касающиеся их отношений внутренних. Допустим, даже прописывают это или печатают на какой-то красивой бумаге, вешают где-то там на холодильник, на стенку, куда удобнее. Допустим, в нашей семье никогда не обманывают. Или если тебе нужна помощь, не молчи, обязательно попроси помощи. Ребенок, например, особенно подросток, знает это правило, знает, что оно не просто на бумажке написано на красивой, а оно выполняется. То есть если у меня проблема, если меня травят в школе, а я боюсь об этом уже 2 года сказать, это проблема. А если я знаю, что меня услышат и мне помогут, я прихожу и говорю об этом папе, например, да, маме. Вот. И вот это вот все

0: описывается, и, допустим, по этим правилам мы живем уже. Ну, вот можно назвать, что это одна из целей, что ли?
1: Да, семьи. Это действительно так. Это вот то, что делает шаг семью стабильной, именно правила. И хорошо, когда эти правила вырабатываются не только папой и мамой, но и дети также в этом активно участвуют. Угу. И очень большой плюс, когда родители осознанно дают детям возможность проявить себя, дают возможность почувствовать детям, что их правила, их мнение относительно правил семьи, они также значимы. И хорошо, когда семья имеет традицию собираться вместе, обсуждать проблемы, которые возникают в семье, высказывать, каждый высказывает член семьи свое мнение относительно каких-то сложностей и так далее. Семья через это становится очень крепкой и стабильной, и это играет огромную роль именно в построении отношений.
0: А вот вы еще говорили про то, что есть некий эмоциональный банк,
1: да,
0: в семье. Что это такое, как его пополнять?
1: Эмоциональный банковский счет – это, да, скажем, та зона, может быть, стабильности, которая действительно нужна каждому человеку. Что я имею в виду? Это, скажем так, ну, для того, чтобы нам глубже понять, хотелось бы обсудить несколько понятий, таких как проактивность и реактивность. Вот случается какая-то проблема, и мы сами можем выбрать реакцию. К примеру, чем отличается человек от животного? Именно животное, когда оно попадает в какую-то стрессовую ситуацию, оно, как правило, реагирует на основании рефлексов каких-то. И вот можно сказать, человек, который не управляет своими эмоциями, то есть поддается какому-то веянию просто своих каких-то потребностей, он реагирует реактивно, можно сказать. Когда проактивность – это то понятие, когда человек выбирает свое действие, то есть он понимает, что он может как-то повлиять на ситуацию, выбирает именно те пути, которыми он будет влиять на ситуацию. И, по сути, эмоциональный банковский счет – это потребность заложена в каждом человеке. Это те эмоции, которые испытывает человек, находясь внутри семьи. И, к примеру, когда случается какая-то проблема, мы можем говорить о том, что я не виноват в этой проблеме, как-то говорить о том, что мне плохо и так далее, то есть реагировать как-то негативно на проблему. И если мы реагируем реактивно, то есть как-то либо агрессивно мы можем как-то отреагировать. Если мы проактивны, то мы стараемся нести личную ответственность за то, что происходит в этой ситуации, стараться максимально вложить, внести свой вклад для того, чтобы понять этого человека, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы, скажем так, понести личную ответственность за ту ситуацию, которая происходит. И вот насколько активны члены семьи, насколько они готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются внутри семьи, именно нести личную ответственность. Как правило, такие семьи более стабильны.
0: Ну, не избалуем ли мы так своих детей, если будем решать их проблемы? Или, например, не избалуют ли муж жену, и наоборот, если вот он что-то сделал там не то, а она как бы ликвидирует последствия, так скажем, или наоборот, когда вот жена: ой, я ничего не знаю, я как бы вот в растерянности, и вообще я в домике, как говорится, а он берет все в свои руки и делает. Но ведь она же тоже взрослый человек, она же тоже должна на себя брать какую-то часть ответственности.
1: Я имела в виду, наверное, больше, когда каждый член семьи старается со своей стороны сделать все,
0: каждый,
1: чтобы каждому было хорошо в этой семье. То есть каждый несет личную ответственность и понимает, что то, что происходит в семье, это не вина кого-то определенного. Там, допустим, пришел Вася, и он сегодня плохо себя вел, разбил посуду, нагрубил маме и ушел, и все. И, в общем-то, кто виноват? Вася. Это вот реактивная реакция. То есть семья говорит: ужас, наш Вася всем испортил жизнь. Но проактивная реакция – это когда каждый член семьи пытается понять, что происходит с Васей, почему Вася так себя повел, что я могу сделать. Может быть, у Васи проблемы в школе, может быть, Вася чувствует себя ненужным, потому что с утра мы ему 10 раз сказали, что Вася уже всем надоел и в печенках сидит и так далее. То есть каждый член семьи старается именно принести что-то доброе по отношению к этому человеку, понять его. И когда вот такая активная реакция идет на какие-то негативные даже проявления, эта семья становится крепче. Этот Вася в целом, он будет понимать, что бы с ним ни происходило, есть люди, которые его поймут. И когда муж старается понять жену и детей, дети стараются понять отца и мать, мать заботится о муже и о детях, и, как правило, это такая связь, которая достаточно стабильная, которая действительно дает какую-то хорошую платформу для развития дальнейшего всех членов семьи, дает им такую стабильность.
0: Понятно. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень понятные и четкие пояснения, за советы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

Да, друзья, слава Господу. У нас впереди большие собрания. Я буду говорить сегодня на серьезнейшую тему. Все серьезно. Библия говорит о слове, что там вот, ну, там все правда серьезно. Там богодухновенно, точное слово Писания. И так как у нас приближается евангелизация, я думаю эти дни о том, какое должно быть проповедь с нашей стороны. Что нужно людям? Вот подумайте, что нужно людям нашего города услышать? Что люди, не знающие Бога, нуждаются знать, услышать о церкви? Поэтому в Библии существует проповедь и существует учение. И мы с вами учимся в церкви, но Бог хочет, чтобы мы также проповедовали. Библия говорит, Иисус проповедовал и учил. Это два разных служения. Они похожи, но они разные. И Иисус проповедовал, значит, провозглашал истину, призывал людей принять, ну, покаяться, верить. Но также Господь учил. Написано, приступили к нему ученики, и он открыл уста свои и начал говорить, блаженны нищие духом. И так далее. И вот что нужно городу? Представим себя, что рядом с тобой находятся люди, которые не спасены. Что? Вот что самое важное, что самое главное мы должны им сказать? Что на самом деле им поможет? Когда мы им рассказываем личные свидетельства, это очень хорошо. Мы говорим, например, вот я помолилась, и Господь меня вот исцелил. Это прекрасно. Вот. Я просила у Господа мне помочь, вот мне было так трудно в этой ситуации, я молилась, и это правильно, это чудесно. Но в чем нуждаются, и точнее сказать, в ком нуждаются люди, то есть что они должны узнать, прежде чем они поверят. И поэтому я верю, что церковь Иисуса Христа, церковь Слова Божия, в том числе поместная, и все другие церкви, нам нужно будет в ближайшие месяцы и годы перейти к проповеди о Иисусе Христе, проповеди Евангелия. Почему? Потому что людям нужен тот, кто все это и больше того, что мы сейчас говорим, сделает для них. Проповедь – это провозглашение. Это как удар. Это прямо очень сильно что-то, что возвещает о Боге, какой Господь, что Он может сделать. Учение больше направлено, как мы можем достигать и как нам быть вот такими во Христе, получить силу, как нам жить свято, как нам иметь веру и так далее. Если мы сейчас придем к людям с каким-то глубоким учением, мы понимаем, что они могут не понять, потому что они младенцы, им нужна другая пища. Как в воскресной школе нужна отдельная пища для детей, подростков. Так для людей им нужна другая пища, несколько иная. Это называется молоко. То есть первая молочная пища, легкая пища. И церковь за это ответственна. Если мы будем им рассказывать о очень глубоких вещах, о очень каких-то, ну, сверх таких мудрых вещах, они могут не понять. Павел говорит, когда я к вам приходил первый раз, я пришел ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И это пример для нас. Он сказал, я пришел к вам и не в человеческой мудрости, да, но в явлении Духа и силы. 1 Коринфянам говорится во 2 главе. То есть, когда я пришел, я почел нужным, то есть я посчитал правильным ничего вам не говорить, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Когда мы с вами начинали служение в конце 80-х, начало 90-х, то проповедь о Христе, она буквально лилась из нашего сердца. Это было в городе Кингисепп, в Доме культуры. Это было в Нарве, на площади. Это было в разных собраниях. Это был 91-й год. Это был 89-й год. Это был 90-й год в ДК «Энергетика», когда мы еще там не собирались. И я точно знаю, что было особенное помазание, то есть особенное благословение на то, чтобы говорить об Иисусе Христе. Вы тоже понимаете. То есть это было, я помню, как наши проповеди о ранах Иисуса Христа, о силе крови Иисуса Христа, о Его страданиях. Это просто лилось. Это было неотъемлемой частью. Мы любили Иисуса, и мы говорили о Нем. И это очень сильно действовало. Когда в Кингисеппе собрался огромный зал, полный ДК собрались, это 89-й год, и мы приехали вместе со шведской группой. И шведы, они спели что-то. И одна из них, Гунила ее звали, она рассказала свое свидетельство, как ей помогала Библия держаться. Дело в том, что ее муж был, к сожалению, наркозависимый. Он не знал Иисуса. И ей было настолько тяжело. И вот она рассказала о том, как слово помогало ей всегда стоять в жизни.
И потом она села. Ее слово, кстати, было благословенным. Оно коснулось меня, коснулось нас. Но они очень коротко сказали. И они сели. И нужно было продолжать, потому что еще было время. Вот. И мы начали проповедовать об Иисусе Христе, о Его страданиях. И вы представляете, сила Божия сошла в великой силе. Это было такое сильное повеление от Духа Святого быть исцеленными. И там вышла огромная толпа людей. Там у кого-то исцелилось зрение, он начал читать газету мелкую, там Библию, да, очень мелкий почерк. Там суставы больные, там спины, там было множество мужчин и женщин. Тогда еще не было церкви в Кингисеппе. Еще не было там собраний. Но это вот была попытка принести Евангелие. И это была проповедь именно об Иисусе Христе. Поэтому я хочу вернуть нас. Я думаю об этом. Мы беседовали на днях. Там была Машенька Горбенко, Рос, Мария и другие. Я просто поделился им, друзья. Я думаю об этом. Вот что нужно важно для людей. Представим себя на их месте. Представим себя, что мы ничего не знаем. Мы знаем, может быть, что есть Бог. Или мы предполагаем, или догадываемся. И вот наш город услышит, я верю, что вы услышите меня сегодня, наш город, он нуждается услышать самое важное. А это значит, это должно быть внутри нас. Это значит, что Иисус Христос, он должен стать очень близко внутри нашего сердца. Чтобы Библия говорит, от избытка сердца говорят, кто? Уста. Чтобы говорить об Иисусе, нужно иметь его очень сильно в сердце, в разуме. Нужно иметь его очень глубоко в наших отношениях. Мы должны ходить с ним, говорить с ним, то есть общаться с ним, любить его, чтобы Иисус Христос выходил из нашего сердца, чтобы он... Если мы будем подвержены заботам, то мы будем говорить о заботах. Да? Ну, вы понимаете, если мы будем переживать о финансах, мы начнем встречаться и говорить, может быть, да, вот пенсии не хватает, да, вот, например, там кто-то скажет, или вот здоровье слабое. Это не будет свидетельством для мира, понимаете, да? Это констатация факта немощи, плоти и нужды. Но представьте, когда Иисус наполняет твое сердце, и у вас, может быть, немного финансов, но вы полны радости, вы полны силы, потому что Христос наполняет вас. И именно Иисус Христос, Его имя, Его сила, Его слово, Его власть, Его любовь и так далее – это все станет решающим фактором для людей. Если люди почувствуют Иисуса, если они полюбят Иисуса, их уже никто не может отлучить от Его любви. Если люди познают Иисуса, познают именно Его через нас, то они будут учениками и последователями Его. Поэтому, забегая вперед, я говорю, чтобы нам говорить об Иисусе, представьте себе, Он должен быть внутри нас. Каждый из нас теперь может анализировать себя. Каждая сестра, каждый брат может анализировать, насколько Иисус близко ко мне, насколько я близок к Нему. Мы понимаем, что Он в нас, мы верой, да? Но насколько наши отношения с Ним реальны, что мы любим Иисуса, Он сияет через нас, Он говорит через нас, Он наш авторитет, Он наш пример. Вот это очень ценно. Недавно одна известная певица, которая прошла путь славы и богатства в Америке, поп-певица, и также путь разрушения и... Она выросла в баптистской семье, оказывается. Ну, многие знают Бритни Спирс. Да. Она попала потом в ментальные проблемы, разрушена психика, слава человеческая, деньги, всякие кораблекрушения. И вдруг она недавно заявила, что для меня пример – это Иисус Христос. Я бы хотела последовать за Ним. Я бы хотела, чтобы быть как Он. Вот недавно она так это сказала. Возможно, Господь что-то совершил в ее сердце, и она вдруг увидела в Иисусе Христе пример. И дай Бог, чтобы каждый актер, каждый музыкант, каждый певец, он серьезно вспомнил об Иисусе, обратился к Иисусу. И вот этот мир, богатый или бедный, он нуждается в Иисусе. Я слышал в конце 80-х, что вот эта песня популярна, «Аллилуйя, аллилуйя», которую мы поем, «Аллилуйя». Вот эта песня, которая была в Финляндии в пробуждении у Кэтрин Кульман, и в эстонском пробуждении Волевиста ее каждый раз пели, когда вызывали к алтарю. Вот эта песня, она где-то была записана и услышана в московских кругах среди артистов. Им это так понравилось. Они не знали еще, что это, но они включали ее и пели «Аллилуйя». То есть они вот просто это повторяли. Это были 70-е, 80-е годы. То есть эта песня, она коснулась их. Потому что они не понимали еще Господа, они не знали, но они почувствовали что-то в этом. И они сидели и напевали ее. Ну, слава Богу, но Господь хочет нам через нас открыть Иисуса людям. Буквально Христа. И это, конечно, вступление, то, что я хочу сказать.
Смотрите, апостол Павел говорит Галатам 1:16. Когда Бог благоволил, то есть Бог решил по своей милости открыть во мне Иисуса Христа, Сына Своего, чтобы я благовествовал. Давайте повторю. Открыть во мне, чтобы я благовествовал. Чтобы мы благовествовали, но чтобы Христос открылся внутри нас. Чтобы Он был реальным внутри нас. Вы слышите меня, друзья, правда? Открыл во мне, чтобы я благовествовал. Это очень-очень важно. Смотрите, Иоанн говорит 1:31. Иоанна 1:31. Что я крещу, чтобы Он был явлен Израилю. Явлен Израилю. Я крещу, то есть я делаю вот это действие служения, чтобы Христос был явлен. И Иисус был правда явлен. Он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И тогда за ним пошли ученики Иоанна. Они говорят, он спросил, что вы желаете? Он говорит, учитель, мы хотим знать, а где ты живешь? То есть это важно, чтобы Христос был открыт во мне. Представляете, чтобы Володя, Боря, вот каждый из нас буквально был пронизан, пропитан Иисусом. Чтобы он был в нас очень близко. Один брат стоял в очереди из нашей церкви. Он стоял в очереди на границе, на таможне. И он встретил людей, которых едва узнал. 20 лет. Нет. 95-й год. 30 лет ровно не видели. 30 лет не виделись. Знакомые лица. Он даже не вспомнил, кто они, но он начал, они начали беседовать и начали говорить об Иисусе. И это было прямо в очереди, это было не громко, но это было... И тогда Дух Святой сошел на это место. И этот брат, он обнял их, за каждого помолился публично, так искренне, спокойно. И потом они поехали, познакомились с другим пастором. Пришел пастор, пришел в очередь, епископ, и он пригласил их к себе в церковь. Когда они покинули очередь, эти люди обнаружили, что они оба исцелены. У них были серьезные, очень тяжелые болезни. И они приехали в Питер, они рассказали там, что с ними случилось. Смотрите, в очереди. То есть, если Иисус внутри тебя, если Иисус внутри нас, представляете, идет Слово, сходит Святой Дух. Эти люди написали письма, вернулись в Эстонию, оттуда написали письма в нашу церковь, благодарили Бога. Слава Господу! Это Иисус. Вот представьте реальность, которая у тебя и у меня. Ты приходишь на площадь, там беседуете о Христе, вдруг люди заинтересовались. Сила Божия. Иисус Христос реально проявляется.

Через вас. Люди исцеляются, получают радость, свободу, потому что Иисус внутри вас. Я хочу прочитать несколько мест Писания. Итак, Иоанн говорит, я прошу, чтобы он был проявлен. Бог благоволил открыть во мне Иисуса, чтобы я благовествовал. Господь исцеляет, кстати, кисть руки здесь и суставы во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Дальше. Колоссянам 1:27. Бог благоволил показать, какое богатство во Христе, какое богатство славы. Бог благоволил открыть во мне, показать в вас, Христос в вас, то есть внутри вас. Бог благоволил открыть верующим, сидящим в последнем ряду, в середине, здесь. Благоволил открыть, показать, какая слава Божия. Христос внутри тебя. Бог хочет открыть Иисуса внутри нас. Это называется откровением. Бог хочет, чтобы мы проповедовали Иисуса. Это просто, но это важно. Буквально говорили о Нем. Написано в Деяния 8:4, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И весь город от малого до большого внимал, потому что, видя, слыша, какие он творил чудеса. Смотрите, он пришел в город Самарийский и проповедовал им что? Христа. Он не просто им рассказал, что я диакон церкви, вот у меня такая позиция, я вот имею то и то, я вот занимаюсь вот этим, и я распределяю еду. То есть я как бы хороший, добрый человек, я кормлю людей и распределяю столы. Он пришел и проповедовал им что? Кого? Христа. Давайте скажем, он проповедовал им Христа. Апостол Павел говорит, я проповедую им Христа какого? Распятого. То есть обязательно говорить о том, что Иисус сделал для нас. Божью силу и Божью премудрость. 1 Коринфянам 1:23 и, по-моему, 24 стих. Божью силу и Божью премудрость. Христос, потом сила и премудрость. Я верю, что Бог, Церковь Иисуса Христа, где бы она ни была, в Таллине, в Эстонии, в Прибалтике, Он хочет настроить нас на вот это служение. Служение об Иисусе Христе. Потому что нас будут ждать сотни и тысячи людей. Тысячи людей. И нам нужно очень четко иметь понятие об Иисусе Христе. Мы делали постадионное собрание в 1993 году. И мы пригласили проповедников. Естественно, мы не доверяли сами себе. Мы думали, ну как, стадионное собрание, надо служителей. И как-то трудно было найти проповедников. И тогда один пастор согласился, я не буду называть его имя, помню, финский пастор. И приехала с ним небольшая группа. И когда они приехали, он очень коротко сказал на стадионе слово. И он сказал, что означает пробуждение. А люди вообще собрались там, не знаю, пару тысяч людей, там, 3000 аудитория, было поменьше, чем 3000, допустим, 2 с чем-то. Естественно, люди пока еще не знают, что такое пробуждение. Мы пытались переводить это, что возрождение, то есть обращение к Богу. Он старался. Он сказал коротко слово, что есть пробуждение. И потом скромно сел. Он просто сел. Нужно было что-то делать дальше. Сидит аудитория там, футбольный стадион вот Нарский. И, конечно же, наша церковь, мы стали проповедовать о ком? Вы догадались, об Иисусе Христе. И когда говорили об Иисусе Христе, тогда сошла сила Святого Духа. И начались исцеления, люди пошли вперед. Там кто-то костыль оставил и так далее. Это была проповедь об Иисусе Христе. Хвала и слава Богу. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя. Вот Бог так делал. Я потом подумал, наверное, Бог учил нас, чтобы мы вот просто дерзновение проявляли. Потому что вот шведы сели, очень хорошие люди, просто прекрасно. Они сказали слово и сели. Финны сказали и сели. И тут не было времени размышлять. Нужно было просто стать и продолжать проповедовать то, что мы старались делать. И начала действовать сила Божия. Это была проповедь о Христе. Вы знаете, проповедь о Христе для иудеев и еленов безумие. То есть они не понимают, что такое воскресение мертвых, они не понимают. Они же привыкли идолам служить, они привыкли там, в Греции там поклоняться. Но для нас это сила Божия. Вы знаете, что слово о Христе для призванных иудеев и еленам – это Божья сила. Если мы хотим иметь силу, именно силу Христа внутри нас, нам нужно его познавать. Павел пишет Колоссянам, чтобы мы возрастали в познании Бога или в познании Иисуса Христа. Возрастали в познании Иисуса Христа.
Это значит, я, Володя, и каждый из нас может больше и больше. Кто верит, что Иисус — это неисчерпаемый источник? Это неисчерпаемый. И Он никогда, Он никогда нам не надоел, никогда и не может быть. Это слово даже не свойственно. Это никогда не наскучит, это никогда не покажется чем-то таким, ну, лишним. Нет, на самом деле это очень, это всегда наслаждение. И Иисус Христос, Он становится именно основой.

говорит, да, вот он говорит смешно, но потом как-то внутри так, Господи, прости, зачем я это? Это не нужно совсем. Это пустое, правда же? Аминь. Это пустое. У нас есть с вами лучшее. У нас есть истина, которая освобождает, которая исцеляет. Аллилуйя. Те, кто слушает юмор, они уйдут, ну, пустые, опустошенные такие. Ну, сарказм, там, иронии всякие. Но кто уходит из Божьего, из церкви, могут уйти исцеленными, спасенными, успокоенными, чистыми. Это делает Господь Иисус Христос через Слово Божие, Святой Дух. Прославим Господа, пожалуйста, за это, пожалуйста. Апостол Павел говорит римлянам теперь, первая глава, что он служит Духом своим в благовествовании Сына Иисуса. Дух Павла служил благой вести об Иисусе Христе. Дух Павла служил благовествованием. Это, представьте, твой и мой дух, он призван служить благой вестью об Иисусе Христе. Свидетель Бог, которому служит духом благовествования. Слава Господу Иисусу Христу. Вот. И теперь Павел говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Слово Христа – это средство, через которое Христос вселяется в нас. То есть Слово Христово да вселяется в нас обильно. Вы знаете, Иисус пришел, Евангелие Марка, Матфея, Луки, Иоанна, и Он говорил, Слово Христа должно вселяться в нас обильно. Мы порой не знаем, что производит это зерно, но оно производит плод. Библия говорит, ты не знаешь, ты встаешь ночью и днем, и не знаешь, как оно растет. Если вы посадили, вы не знаете, вы проснулись ночью, ну, особой разницы не видно. Днем, ну, как-то сразу и не видно. Посадили, но проходит время. Знаете, когда мы сажали траву в лагере, такую траву для детей, чтобы дети бегали, играли, это было много мешков травы, огромные мешки, их очень, очень много, там, может быть, больше десятка. И когда поле было разделано, распахано, корни убраны, и экскаватор все выровнял, и мы ходили и сеяли эту траву. И мы ждали. Сразу ничего не происходило. Придешь на второй, третий день, вот так же зернышки лежат, лежат зернышки. И так проходит еще сколько-то дней, все они вот рассыпаны так. Но потом через какое-то время вдруг смотришь, какая-то легкая-легкая зелень появляется. То есть вода сделала свое дело, солнце, эти зернышки стали набухать, появились корешки, и вдруг красивая трава. Красивая трава, по которой гуляют дети. И вот ты сразу не видишь результат. И вы читаете, потому что вы знаете, что это нужно делать. И поэтому Слово Христово должно вселяться в нас обильно. Кто есть Иисус? Почему вот нам нужно говорить именно об Иисусе? Почему об Христе нужно говорить этому миру? Если мы возьмем только одно Евангелие Иоанна и очень быстро по нему пройдемся, Евангелие от Иоанна, оно очень сильно открывает нам Господа. То в первой главе написано, что вначале было Слово, то есть это Слово. Слово, которое люди должны услышать. Слово – это сам Бог. Слово Божье, Слово о Боге – это сам Христос. Христос – это Слово, нужное этому миру. Мир должен услышать те слова, которые именно звучат от Иисуса. Согласитесь, правда же? А дальше, когда мы читаем, Он говорил удивительные слова. И поэтому Иисус, Он Слово. И теперь Иоанна 1:4, в нем была жизнь. В нем была жизнь. Иисус – это жизнь. Иоанна 14:6 также. Иисус есть путь, истина и жизнь. А Иоанна 11:25, я воскресение и жизнь. Именно жизнь во Христе. Поверьте, Иисус Христос, Он имеет источник жизни. Он имеет, более того, вечную жизнь. Иоанна 3:15, Иоанна 3:16, Иоанна 3:36. Кто верует в Меня, тот будет иметь жизнь. Вечно. Верующий в Иисуса имеет жизнь вечную. Вот эта жизнь начинается именно в Иисусе. Именно Христос внутри нас, Он проявляет эту жизнь. Он исцеляет болезни. Он говорил сегодня этой сестре. Он показал мне, что вот у нее плечи Господь я освободил. И так, это Иисус. Иисус внутри нас. И нам нужно Его больше. Мы нуждаемся в Нем больше. Одна девушка в нашей церкви, она молилась, Иисус, я знаю, что ты здесь есть, я знаю, что ты любишь меня, я знаю, но я вот хочу видеть тебя. И в следующую ночь она увидела Иисуса во сне. Это был особенный сон, она увидела Христа, и Он что-то ей сказал. Это так хорошо. Если вы скажете, кто это видел, подойдете, я вам лично скажу. Вы подойдете. Но это очень интересно. Вот Бог говорит, я явлюсь Ему сам. Но вот она очень хотела. Кому-то это не показано, но Библия говорит, мы ходим верой, мы не видением ходим, но мы знаем.

Мы знаем, что мы от Бога, да, Библия говорит. Мы знаем, когда откроется вот это пришествие Христа, мы будем подобны Ему, мы увидим Его, как Он есть. Аллилуйя. Вы знаете, как это чудесно, когда Иисус в нас, Павел говорит, это надежда славы. Помните, Бонке пришел в магазин покупать синтезатор или орган, и продавец вдруг заплакал и сказал ему: «Господин, я вижу в вас Иисуса». И он так подумал, интересно. Ну, подумал, ну да, раз Иисус живет во мне, а он, я его дом, значит, в доме есть окна, значит, из моих окон он иногда, наверное, выглядывает. Иисус Христос – это личность, которая действительно призвана нас привлекает, привлекает нас. И представьте, может быть, мы насколько далеко или поодаль, мы иногда стоим от Господа, и самая прекрасная личность, самый лучший, кто есть во Вселенной, он вдруг занимает не самое центральное место в нашей жизни. Это, ну, каждый сам себя проверяет. Помните, Павел писал Тимофею, великому служителю, помазаннику, который писал с ним послание. Он говорит: «Помни кого? Господа Иисуса Христа по благовествованию моему». Помни Иисуса Христа, то есть никогда не забывай Его. Помни Господа Иисуса Христа. И поэтому, если нужно будет поправить сегодня отношения с Иисусом, сделайте это. Сделайте это здесь, вы сделаете это дома. Пройдите сегодня на природе, проанализируйте. Библия говорит, вникай в себя. Павел говорит, разве вы не знаете, что Христос в вас? Но в нас Он может быть в разном качестве. Он может быть на троне сердца, Он может быть буквально очень близко в устах и в сердце. Либо Господь может, ну, как-то вот в хранилище нашего сердца, вот как в кладовых. Он не спешит покидать нас, Он любит нас, но Он ждет, когда мы воспользуемся этим. Слава Господу Иисусу Христу. Друзья, Иоанна 1, глава 4 стих говорит, что в Нем была жизнь. Именно жизнь начинается там, где проявляется Христос. Иоанна 1:9. Иисус говорит, о Нем сказано, что Он был свет истины. Свет, который просвещает всякого человека. Давайте посмотрим реально. В темное время суток мы нуждаемся в свете. Я сегодня ночью проснулся, включил светильник, а он не включается. Нет света. Не знаю, почему дождик был. Я собрался, пошел. Извините за детали. Прямо в пижаме, пошел на улицу, тепло, взял фонарик, поставил на сюда. Мне фонарик брат Борис подарил, два фонарика таких. Я одел фонарик, взял отверточку, вышел на улицу, открыл щит, обычно, что электрики делают, включил и вернулся. Все заработало. Это так просто, ну, особенно для мужчин, вот там, ну, немножко покрутил там чуть-чуть, и все. Потому что это нужно. Я подумал, о, в холодильнике, там же продукты, так, надо включить. Я не стал ждать утра, было 2:30 ночи. Извините за детали, это свет, он нужен нам. Иисус есть свет, которым мы нуждаемся. Мы без Него не видим на самом деле. Мы не знаем выхода, мы не знаем, что нам делать. Иисус свет отвечает на вопрос, что нам делать. Я думал сегодня об этом. Иисус, это реально свет, что нам делать? Куда нам идти? Согласитесь, правда же? Свет показывает дорогу. Кто хочет прославить Бога? Прославим Иисуса, Он наш свет. Он наш свет. Как в книге Иова говорит, мы ничего не можем во тьме сообразить. Есть такое слово в книге Иова. Скажите нам, мы в этой тьме не можем ничего сообразить. Вот такое мудрое слово. В этой тьме. Люди не могут найти выхода. Они не знают, куда идти. Если бы они знали, куда идти, они бы давно были бы здесь или в другой какой-то церкви, но они искали бы Бога. Согласитесь, да? Если бы люди знали свет, свет указал бы им дорогу. Мне понравилась картинка, которую в церкви сейчас сделали. Там свет, ну, на Фейсбуке там есть и в других местах. Свет из окон. Это так красиво. Потому что Иисус есть наш свет. Это как-то говорит больше, чем просто свет. Друзья, откровение о Христе, оно приносит реальный свет, оно приносит жизнь. И, конечно же, оно приносит слово, о чем в самом начале. Он приносит вечную жизнь, о чем сказал Иоанна 3:15, 16 и 36. Третья глава, 15, 16, 36. И дальше, четвертая глава. Это вот Иоанна, вторая глава. Он творит чудеса. Кто помнит, что Иисус из воды сделал вино? Ну, в Израиле тоже вино и сок называется одним именем. Он сделал небесное вино. Чудо. Итак, Иоанна 2. Иисус творит чудеса. Иоанна 1. Иисус знает и видит твою жизнь и твое будущее. Что я имею в виду? Иоанна 1, там не 9, там видит и знает. Иоанна 1, 18. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Представьте, если ты приходишь к Иисусу, он вдруг говорит тебе, что
только Он знает. Он открывает тебе через проповедника, через лидера, через сестер. Он говорит твое сердце. Он говорит, откуда ты меня знаешь? Он говорит, ну прежде чем тебя Филипп позвал, я тебя видел. Я тебя видел под смоковниц. Иисус имеет слово знания. У него знание о тебе, обо мне. Представляете, люди в этом мире, не зная Иисуса, они не знают, что Бог их знает, что Бог о них заботится. А когда приходят к Богу, Он говорит им знания. Он говорит вот то и то и то. А мы вчера встретились с одним братом из Финляндии. Я во славу Божию расскажу. Он возвращался из России. И он спрашивал, ну как дела? Я ему стал рассказывать о Духе Святом. Я стал рассказывать о служениях в России, вы знаете, в Калининградской области, в Санкт-Петербурге. Я стал рассказывать о пророческом служении, о чем я вам рассказывал прошлую неделю. И вот у нас все был час времени. Ему нужно было на автобус. Он с России, у него паром, соответственно, он 12 часов садится. И он говорит, ну давай зайдем, ну давай кофе выпьем. Я говорю, ну давай зайдем. И как только мы сели за стол, Дух Святой сошел на меня. И никого не было в кафе, кроме нас. И вот некоторые знают это кафе. Мы просто сели, и вдруг Господь говорит ему, что ты находишься в поиске служения сейчас, и вы будете с женой вести домашнюю группу. Вы скоро поедете в отпуск, и Бог благословит. Ты будешь оберегать семью. Тебе придут вот такие люди, будут вот такие события. И у тебя будет распознание. И так далее. И ты сможешь преодолеть критику людей, которые будут критиковать ваше служение, потому что вы точно знаете, что Бог вас избрал. Он такой... И там было такое слово, подробности, и он вдруг... Володя, вы все сказал, что мы... Ну, я в поиске служения. Моя жена пошла учиться на курсы, чтобы быть лидером домашних групп. Мы собираемся вести домашнюю группу, он говорит. И вот это. И мы собирались в отпуск ехать в Чехию. Вот Господь все знает о нас. Давайте Бога прославим за это. Это Господь, Он все знает. Это был Святой Дух, понимаете? Вот представьте, я ничего не собирался. Но представьте, намного прекраснее, когда вы рассказываете о Боге, и тут же Господь начинает действовать для этих людей. Одно, что я бы ему рассказал, что Бог делал где-то, правда? Другое, когда вы служите человеку, и вдруг Бог ему начинает говорить. Он абсолютно не в служении был. Он был, не выглядел вообще как служитель. Господь вдруг говорит. И он был настолько вдохновлен. Говорит, почему я не записал? Он говорит, почему я не записал? Смотрите, Святой Дух в кафе. Иисус Христос в кафе приходит и благословляет. И мы успели. Я выпил свой чай, он выпил кофе, и он говорит, а вот еще про это, помнишь, что было сказано? Ну, мы там кое-что там, смс-ки вспомнили. Друзья, он знает, что ты идешь в отпуск, или он знает, что у тебя нет денег. Как тот человек, помните? Тот брат, он написал мне. Он сказал, что я вижу видение, что у тебя нет денег. И у него вышли слова на арабском языке. Это было целое предложение, и он тогда запомнил его. И написал в Google, и там написано «Благослови его долларами». И он говорит «Ждите доллары». Проходит несколько, неделя где-то, и приходит большая сумма, которая помогла мне погасить очень большие долги. И именно в долларах. Это было чудо. Я не помню, рассказывал вам или нет. Представляете, да? Потому что я покупал стройматериалы. У меня был долг больше 2000 евро там. И я взял в долг деньги. И вдруг человек говорит, я вижу баночку такую, которая пустая, нет денег. И слова... Духом Святым, когда он молился на иных языках. Это были четкие слова, которые прямо выражения. Он взял, записал, скопировал, отправил в Google, и там написано, возможно, вы имели в виду «благослови его долларами». Там написано. Он такой, ну ждите, точно, говорит, будет. И вдруг неожиданно приезжает человек через неделю и привозит мне вот именно сумму, больше 2000. Я отдал все. И я такой был свободен. В несколько магазинов был должен, все счета подошли. И Господь помог мне. Смотрите, Дух Святой через брата ходатайствует на иных языках, о чем он не знает. Просто он уловил эти слова, они запомнились, поставил их, оказались, все-таки это было на арабском языке. И это все исполнилось. Вы верите в это? Вы верите, друзья? Я тоже верю. Поэтому представьте, как это важно, когда Господь имеет благословение, но мы знаем, что без Иисуса это все было бы невозможно. Мы бы не получили Святого Духа. Давайте продолжим. Смотрите, Иоанна 3 глава, вечная жизнь. Иоанна 4 глава, 10 стих. Иисус дает воду Святого Духа. Когда люди познают Иисуса, они получают воду Святого Духа. Я во славу Господа скажу, только во славу Господа. Когда у нас было пасторское собрание в России, в Калининградской области, оно длилось 4 часа. И никто не хотел вставать из-за стола. 4 часа, это не был я, я никогда бы не смог это. Это была сила Божия. Братья сказали, мы пили как живую воду. Пастыри в смирении говорят, мы как живой воды напились. То же самое было в прошлом году, в апреле месяце, 4 часа.
И когда оно прошло собрание, посмотрел на часы, я удивился. И никто никуда не спешил уходить. Потому что Бог излил на нас живую воду, воду Святого Духа. Я воздаю Ему славу. 4 часа пастыри, которые знают Слово, которые имеют большой опыт служения, они слушали 4 часа. Ну да, немножко возьму поклонение, мы спели 2 песни, может быть, поклонение. Все остальное время это было общение, ну, именно Слово и молитва. Потому что это Дух Святой. Собрание там длилось 3,5 часа в городе Гусев, там Калининградская область. 3,5 часа вместо обычных там 2 часа или поменьше, потому что Святой Дух сошел. Иисус, Он дает живую воду. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто тебе говорит, ты сама бы просила, Он дал бы тебе воду живую. Вода сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:19. Он пророк. Иисус пророк. Женщина говорит, я вижу, что ты пророк. Он сказал ее жизнь, он сказал ее прошлое. Он сказал ее настоящее. Он говорит, у тебя нет мужа. Он сказал ее настоящее. Я верю, друзья, Бог хочет привести нас в служение даров Святого Духа разумно, четко, точно, истинно, коротко, ясно. Но это будет от Святого Духа. Потому что люди придут, и вы им скажете. Они придут, и вы им скажете от Духа Святого, что вы чувствуете от Бога. И это будет для них откровение. Они скажут, откуда вы знали? Откуда вы это знаете? Никто этого не знал. Потому что Иисус Христос – пророк. Пророк, живущий внутри тебя, меня. Иоанна 4, 26, 4 глава. Он – Мессия. Она говорит, я знаю, что придет Мессия, Христос. Он говорит, это я. Это откровение о том, что Он тот самый посланный, Он тот самый помазанный, Он тот самый Спаситель, помазанный Духом Святым, Мессия, Христос. Это откровение о Христе. Представьте, когда в церкви есть откровение, у тебя есть откровение, что Он – Слово, у тебя есть личное откровение, что Он – Свет, что Он – Жизнь, что Он – Вечная Жизнь. У тебя есть личное откровение, что Он все знает, Он видит твою ситуацию, Он знает, что тебе нужно. Понимаете, одна женщина, она, Господь прямо сказал там в сердце, я вам говорил, что она не ходит на домашнюю группу. Смотрите, Бога это волнует. Возможно, вы тоже не ходите на домашнюю группу, примите это лично к себе. Но я стоял напротив нее, совершенно новый человек, я говорю, вы не ходите на домашнюю группу? Он говорит, нет, говорю, Господь хочет, чтобы вы ходили. И там вы найдете благословение, там будет поддержка. Она говорит, ну вот у меня проблемы с мужем, вот у меня... Я говорю, ходите туда. Она потом ходила и говорила другим, откуда он это знает, откуда он это знает. Понимаете, мы знаем, можем, только от Бога. Кто думает, что он знает, ничего не знает, как должно знать, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если вы любите Бога, у вас будет знание. Знание свыше – это Иисус, который будет вам открывать. И я надеюсь, это будет для каждого из нас. Я в трепете. Приезжаешь с таких собраний и становишься на колени, потому что ты знаешь, что это только Бог, и хочешь этого еще больше. Господь, сделай больше, потому что Святой Дух, Он реальный. Иоанна 4, 26, Он помазанник. В Иоанна 5 главе, это Он говорит, Он тот, кто имеет власть прощать и исцелять. Он сказал человеку, встань и ходи. 38 лет болел, встань и ходи. А после этого встретил его и говорит, а ты веришь в Сына Божия? Он говорит, а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус говорит, ты видел Его. И Он говорит с тобой. Он говорит, веруй, Господи, и поклонился Ему. Помните, не греши, чтобы не стало с тобой чего хуже. То есть Он имеет власть. Он, Иисус. Только Он имеет право и власть освободить нас от всякого греха и от всякой болезни. Слава и благодарность. Вот это Иисус. Это наш любимый Господь. Нам нужно знать Его. Нам нужно знать как личного Исцелителя и как личного Господа, который действует через нашу жизнь. Иоанна 5 глава, нет, 6 глава, следующая, 48 стих. Он говорит, я хлеб жизни. Он наш хлеб. Он на самом деле тот, кем мы живем, питаемся. 6:51, он говорит, я хлеб живой, шедший с небес. Иоанна 7 глава, 37 стих. Иисус – это источник Духа Святого. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Иоанна 7:37. Представьте, Иисус – именно из Него выходит источник Святого Духа. Он говорит, кто жаждет. Мы поем, только Ты можешь утолить мою жажду. Только Ты можешь исцелить мое сердце. Слава, благодарение Богу. Иоанна 8:11. Иисус милосердный, не судящий, не осуждающий и не обвиняющий. Вы знаете, Иоанна 8 – это история женщины, которая была приведена, чтобы ее
побили камнями. Мы видим здесь Иисус какой, Он милосердный. Он говорит: женщина, где твой обвинитель? Никто не обвинил тебя? Нет. И я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Кто из нас верит, что эта женщина стала совсем другой, правда же? Она, во-первых, перепугалась от того, чтобы ее ожидало сейчас побитие камня. Во-вторых, она получила такую милость. Это наш Иисус такой, милосердный, несудящий. Он говорит: я не пришел судить мир, я пришел спасти мир. Мы не пришли судить наш город, мы не пришли судить даже власти, которые, к сожалению, часто ошибаются. Мы пришли, чтобы спасать наш город. Скажите, друзья, аминь. И то делать, что делал бы Иисус. Иоанна 9:5, я свет миру, и Господь открывает глаза. Он говорит: я свет миру, в смысле, я даю людям видеть. Он говорит: невидящие будут видеть, а видящие стали слепы, то есть духовно слепы, к сожалению. Иоанна 10, откровение, какой Иисус? Он пастырь добрый. Он добрый пастушок, он добрый пастух, правильно сказать. Да, он такой тот, кто берет нас и носит нас, и ведет нас, и кормит нас. Это откровение. Если мы в каждое из этих откровений будет посвятим несколько часов углубляться, и каждый день вот мы получим больше картину о Христе. Евангелие от Иоанна – это одна из самых ярких книг, открывающих нам, какой есть Иисус. Итак, я пастырь добрый, добрый настолько, что он полагает свою жизнь за овец. Иоанна 11:25. «Я есть воскрешение», мы об этом уже говорили. То есть через него воскресение мертвых. Мы однажды все переживем оживление, преображение в новое тело благодаря именно Иисусу, который есть воскресение и жизнь. Скажите аминь, пожалуйста, на это. Верьте. Иоанна 12:45 написано: «Видящий меня видел Отца». То есть Иисус – это образ Бога. Вот какой Иисус, такой Отец. Я – образ Отца. Видящий меня видит пославшего меня. Поэтому мы имеем откровение, а через Иисуса Христа, благодаря Ему, мы имеем откровение, какой же Бог на самом деле. Правда, друзья? Он не просто карающий, гневный, Он на самом деле очень-очень добрый. Да, Он судья, Он будет судить вселенную посредством предопределенного мужа, то есть Иисуса Христа, но Он добрый и милосердный, такой, как Его Сын Иисус Христос. И в 13 главе, на чем я остановлюсь, Он слуга или любящий слуга. Иоанна 13:5. Он припоясался, он влил воду в умывальник, он начал мыть ноги. Вот эти пыльные, части, может быть, грязные, извините, вспотевшие ноги, он мыл ноги своим ученикам. Он показал им, как нужно любить друг друга. Итак, Иисус открывается как образ отца, простите, образ слуги. Пока показывая сердце Отца, любящее. И он говорит: то, что я сделал вам, делайте друг другу, то есть служите друг другу. Это говорит о самой такой грязной работе: помыть посуду, не знаю, помочь человеку, переодеть его, постричь, сделать что-то хорошее, все, что сделал бы слуга на этом месте. Иисус наш вот такой. И, конечно же, если продолжать дальше, можно дальше и дальше говорить. 14 глава, он говорит: я явлюсь ему сам, то есть я лично буду с тобой. 15 глава, я лоза, вы ветви. То есть я то дерево, на которое вы прикреплены, из которого пройдут большие, хорошие плоды. Друзья, я правда не ожидал, что в кафе будет вот это присутствие Духа Святого. Я правда не ожидал. Я искренне рассказывал. Мы делились, мы по дороге ехали, говорили. У нас всего час времени, мы несколько лет не виделись. Вдруг мы сели за стол, и Дух Святой сходит. Так говорит Господь: ты находишься в поиске служения. И вы будете то, и то, и то. Это только Дух Святой может сделать. Поэтому я хочу сказать, в наших домашних группах откроются дары Святого Духа. В домашних группах, где вы молитесь, вы будете... Потому что когда вы начнете служить другим в группе, тогда Дух Святой начнет служить через вас. Если вы остаетесь дома, если вы не реализуете свой духовный потенциал, то есть духовную силу, то этот плод, он увядает, он останавливается. Вот, лидеры будут вас просить, или вы придите, скажите: у меня есть вот побуждение вот это рассказать, у меня есть откровение... Домашняя группа – это место, где вот вы уже знаете друг друга, где вы уже не стесняетесь друг друга, где вы уже открыты, и вы можете легче начать служить. Но домашняя группа – это место служения. Потом кому-то вы пойдете посещать тоже, вы начнете служить, и тоже Господь начнет действовать. Потому что они пошли при подкреплении слова последующими знамениями.
Вот. И этот брат сказал мне: вообще, Володя, у нас же финская церковь, у нас не было домашних групп. Новый пастор пришел, он все стал менять, он учит всех, чтобы сейчас должны быть домашние группы. Мы, как бы, финны такие закрытые, как бы, знаете. И вот сейчас идет домашние группы, создание домашних групп, чтобы вот и... Так что слава и благодарение Богу. Вот. Иоанна 16, Господь тоже говорит очень сильно о Святом Духе. Я пошлю вам Духа. То есть Господь посылает нам Духа Утешителя. Он посылающий Духа Святого, крещение Духом Святым. 17 глава, Иисус ходатай, если очень коротко сказать, Он ходатайствует за нас, молится за нас и так далее. И затем Иисус страдающий. И это всего лишь маленькие, коротенькие откровения. Но если мы будем изучать, какой Иисус, то это станет нашим откровением, и вы это будете говорить другим, и Иисус через вас спасет наших жителей, потому что скоро мы будем звать их, в наше собрание, в наши палаточные, открытые собрания. И очень важно, чтобы у тебя и у меня было откровение Иисуса Христа в сердце. Иисус Христос, Он является начало всего, Его Слово, и Он начало, и Он завершитель нашей веры, то есть Он завершит работу до конца. И прежде чем мы с вами последний раз закроем глаза, я имею в виду, что мы будем уходить Господу, Он завершит свою работу над нами. Он окончательно все сделает так, чтобы мы были совершены дух, душа и тело. И вы знаете, нас совсем не печалит, когда Иисус позовет нас к себе. Если мы говорим в свете откровения о вечной жизни, то это нас только будет радовать. Аминь. Мой папа говорил: Господь, я так хочу Тебя видеть. Я хочу припасть к Твоим ногам. Я люблю Тебя, Господь. Я жду встречи с Тобой, Господь. Вот так он относился к Господу. И у Бога есть свой час, но и этот час может быть увеличен, потому что если мы почитаем родителей, если мы служим Богу, тогда жизнь, она продляется. Это на самом деле так. Так в Библии сказано. Но когда произойдет эта встреча с Богом, Он завершит нашу веру. Он все делает самым лучшим образом, потому что Он с нами внутри нас. Я сейчас хочу молиться о том, чтобы, я не знаю, моя проповедь достигла ли каждого сердца, но я четко вижу, что нам нужно знать больше Бога лично. Понимаете, когда мы встречаемся друг с другом, и если мы полны Иисуса, мы будем обязательно упоминать Иисуса, мы будем говорить о Нем. Мы будем славить Его, правда же? Мы будем любить Его, потому что Он нам реален, Он нам открыт. Друзья, Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Хвала Богу. Прославим Бога. Давайте встанем, пожалуйста, вместе. Аллилуйя! Аллилуйя!

Вспоминая библейских героев, мы обращаем внимание на то, как много значения они придавали снам. Ведь с помощью снов Бог открывал мировую историю, уберегал от опасности, направлял и вдохновлял. А стоит ли в наше время уделять внимание тому, что происходит в наших снах?

0: Поговорим сегодня об этом с нашими прекрасными гостями Вика, Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И хочу задать такой вопрос. Бывали ли в ваших жизнях такие сны, которые кардинальным образом повлияли на ваши решения или на события?
1: Типа вещи и сны?
0: Ну, может быть, вещи, может быть, те, которые повлияли на ваши решения.
2: Вообще, как бы... Не, я не помню, чтобы у меня были такие сны, надо вспоминать. Но мне кажется, сейчас уже в моем возрасте, что снам не стоит уделять так много времени, потому что сны — это же полубред отдыхающего мозга. Вот все, о чем я думаю в течение дня, в течение недели, это мне потом в один сон аукнется, и я могу воспринять это как какой-то знак или как вещий сон. А по факту это лишь накопленный стресс и нервы, и мысли, и все это вот выплеснулось сейчас.
0: Прекрасный психофизиологичный подход.
2: Да.
0: Спасибо. Может быть, есть у кого-то другое
3: мнение? Ну, мне сны вообще очень редко снятся. И я, даже если они снятся, я их не помню потом. Очень редко бывает, что я что-то помню прям досконально. Поэтому таких не было моментов.
4: Мне сны часто снятся. И они достаточно красочные, красивые даже бывают. Приключенческие, сны катастрофы. Прям, вы знаете, по жанрам фильмов.
0: Но я читающего человека.
4: Не знаю. Но я далека от мысли, что им нужно придавать какое-то значение, которое может... Ну, и что сны могут повлиять на какой-то выбор. Для меня это абсурд.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, в моей жизни мне приснился сон. Мне приснилось, что моя бабушка скоро умрет. И когда настал тот день, когда я была, ну, как бы подростком, мне было 11 лет, это была моя любимая бабушка, она умерла, и когда мне пришли сказать о том, что она умерла, я сказала, я знаю, я четко помню это ощущение, что я знала, что она умрет. Вот хотите верьте, хотите нет. Хотелось бы мне вам сказать, но на самом деле я хочу обосновать вот то, что произошло. Сны, как правильно сказала Вика, да, немножко оговорюсь, это, конечно, не полубред, да, это во сне у нас происходит переработка информации, полученной нашим мозгом не только в течение дня, но и вообще на протяжении нашей жизни. Мы можем услышать где-то краем уха, нам может это и не присниться, прочитать, посмотреть или пережить это очень

0: эмоционально. Или готовиться к этому и думать. А может быть и не обдумывать, но вот у нас же есть сознательное, бессознательное, подсознательное. И вот как раз-таки, когда мы спим, вот эта грань между сознательным и бессознательным, она стирается. Едем дальше. У нас у сна есть несколько фаз. Есть медленный сон, есть быстрый сон. Да? И в фазу быстрого сна у нас восстанавливаются наши когнитивные функции, да, наш, так скажем, головной мозг, он не перестает работать, он тем самым, ну, грубо говоря, отрабатывает переработанную, да, полученную информацию. Поэтому во время сна нам снятся наши вот эти вот маленькие диафильмы только лишь потому, что наш мозг пытается избавиться от лишнего. Вот. И поэтому он может выдавать это за грань, ну, как бы за реальность, потому что он также ярко проживает, и мы также можем ярко проживать. Почему мы просыпаемся? Потому что мы от чего-то испугались, у нас учащается сердцебиение, потому что мы воспринимаем это как реальность, хотя на самом деле это всего лишь сон. Угу. И поэтому нам очень часто кажется, что вот мне это приснилось, или был такой случай в жизни моих знакомых, когда должен был родиться ребенок, и вот приснилось, что там была сложная как бы беременность, и вот росточек, он растет, и рядом появляется бутончик, и все. Я знала, что у меня родится ребенок. Конечно, ты знал, ты была беременная. Ну, как? Иначе-то. Ну, то есть ты как бы программируешь себя, это здорово, что ты, ну, как бы подумала о том, что действительно все будет хорошо. И вот этот, наверное, такой важный момент, который бы хотелось обозначить и как бы, да, на своем же примере разложить, что на самом деле, ну, был сложный период в моей жизни, когда я понимала, что моя бабушка болеет, моя бабушка уже в возрасте. Вот. И это было логично. Угу. Вот. Соответственно, заведомо мне снится такой сон. Ну, это происходит, ну, как бы наяву. Это не значит, что я видела вещи и сны, и вот давайте приходите ко мне, и я вам буду рассказывать во сне, что было. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые, и в Библии очень много написано случаев, примеров того, что были действительно вещи и сны. Угу. Ну, как бы...
1: Давай пока к вещим снам чуть-чуть попозже перейдем. Почему? Потому что я бы хотела остановиться вот на теме. Мне понравился образ, да, там росточек растет. И я вот лично вспоминаю, что мое детство было сопряжено с тем, что люди интересовались сонниками. Прям целые книжки, да, продавались.
2: Раньше я помешана на этом. Реально, у меня есть какая-то проблема. Лет, наверное, с 14 я интересуюсь вот этими сонниками, Соники Ванги, по Фрейду, какие-то руссконародные, что такое. И по сей день я продолжаю этим заниматься. Чего снится медведь?
1: Ты сама себе противоречишь. До этого ты говорила, да, что сон это... А как это ты для себя?
2: Я вам желаю.
1: А, понятно. А сама буду продолжать. А почему тебя так интересуют сонники?
2: Да я не знаю.
1: А что ты от этого получаешь?
2: Информацию, к чему это снится. Но мне кажется, что все это неспроста. Я сама прекрасно осознаю, что все это лишь, ну, как Маша сказала, что мой мозг переваривает информацию, полученную когда-либо. Ну почему? Потому что сны ненормальные снятся, понимаете? Иногда мне кажется, что есть какая-то связь. Может быть, что-то... Можно рассказать?
0: А может быть, ты хочешь, чтобы была эта связь?
1: Расскажи, да, сон, расскажи, про что это?
2: Вот буквально недавно мне снится, как я работаю в магазине в каком-то, приходит какой-то мужик, что-то меня начинает спрашивать, где какая-то вещь, которую я должна была найти. Я начинаю от него убегать, он стреляет мне в спину, я открываю двери, там какой-то сад, я гуглю, к чему это снится.
1: А как ты ввела запрос?
2: Что в меня выстрел в спину, к чему снится?
1: Так, и какой ответ был?
2: Представляете, к суженому.
1: О, прекрасно.
2: Мне такой ответ очень нравится.
1: Я согласна. Я думаю, что если бы в сонниках все ответы были вот в этом
2: они
1: формате...
2: Они не всегда такие. Иногда мне снятся, что зубы выпадают. Это вот к несчастьям. Но я такие сны не воспринимаю всерьез.
0: Главное в них не верить.
2: Да, да.
1: Верить в то, что хочется, да?
2: Да, да. Я, с одной стороны, понимаю, что в это верить не надо, что это так легко меня увести от Бога. Ну, вот вся вот эта мистика как будто бы вот немножко, да, попахивает таким вот чем-то эзотерическим. И я понимаю, что это очень опасный путь. Путь по ножу.
1: Так.
2: Но соблазн загуглить, к чему это снится, он такой сильный, что я просто чисто ради интереса одним глазком посмотрю, к чему снится медведь.
0: Могу такое сделать предположение о том, что вообще наша психика, она стремится к стабильности. Ей хочется вообще... Почему сейчас очень прям популярно стало, к примеру, всякие там астрология и тому подобное.
1: Эзотерика.
0: Вот, эзотерика, потому что...
2: Люди хотят знать.
1: Контроль. Да. Ощущение контроля
0: и понимание того, что я контролирую эту жизнь. Я хоть что-то контролирую в этой жизни. Я знаю, что будет впереди и что меня ждет.
2: Ну, я еще любопытная по природе своей. Мне интересно вообще, что происходит у меня там в голове. Мне интересно, к чему это снится. Я ищу ответы.
0: А ты вот выглядываешь в окошко и смотришь, что у тебя там происходит? Кто там, например, дерется или еще что-то?
2: Ну, конечно, если я слышу, что что-то происходит, какая-то возня, я шторку открыла, так, мужики, понятно, закрыла, все.
1: А ты не смотришь, к чему мужики под окном?
0: Да, это, кстати, тоже можно погуглить.
3: У меня другой вопрос.
2: Нет, так это же не во сне происходит.
3: Вика, а тебя не смущает отсутствие компетенции у людей, которые эти сонники составляют?
2: А я не задумываюсь об этом, понимаете? Ну, как бы сонник по Ванге. Ну, она такая известная личность в некоторых кругах, да? Или по Зигмунду Фрейду. Ну, он вообще... У него, кстати, такие отличные...
1: Ну, вот, кстати, вопрос, да? Как ты выбираешь, на кого опираться?
2: Так где лучше предсказания, там и опираюсь. Ну, не предсказания, а
0: страхование. Классная рекомендация.
1: Ну, кстати, по поводу Зигмунда Фрейда. Мы же знаем, что... Вот я, как психолог, понимаю, что есть целое направление психоаналитического, которая исследует сны, считает, что в них заложены какие-то символы, которые находят отображение в наших ролях социальных, в нашем психологическом статусе. И это очень большое, такое серьезное направление. Вот ты, Маш, как психолог, как считаешь?
0: Вот здесь вот, это? Да, я читала книги Зигмунда Фрейда, читала...
1: Юнг этому очень много времени посвятил.
0: Вот смотрите, вот они больше... Они не предсказывают, что там будет в будущем. Mm-hmm. Они больше направляют... Вот тебе снится сон. И они направляют фокус внимания на тебя, говоря про какие-то там символы, говоря про то, что, ну, как бы, вот это, наверное, говорит о твоем вот этом бессознательном. Они больше говорят вот как про то, что происходит у нас, какой процесс может быть подразумеваться под этим сном.
3: Ну, что тебя тревожит.
0: Да, что тебя тревожит. Или, к примеру, что бы ты хотел о твоих скрытых каких-то желаниях, предпочтениях. Вот. То есть... Опять же, они направляют вектор на нас, а не говорят о том, что вот смотрите, вот это, наверное, вас ждет в будущем, вот этот вещий сон, он вот об этом.
2: К деньгам.
0: К деньгам там или еще к чему-нибудь. То есть как раз-таки, это про больше, опять же, про работу.
1: Про анализ, да?
0: Да, про анализ.
1: Собственного состояния. Угу. А тогда вопрос. Вот смотрите, если мы можем с помощью снов анализировать свое состояние, действительно ли это всегда 100% работает? Или мы, может быть, иногда стоит на какие-то сны вообще внимания не обращать?
2: Конечно, стоит не обращать внимания. Иногда такая чушь приснится, ты думаешь, это вообще как это у меня в мозгу может быть такое вообще? Откуда я знаю все вот эти вот какие-то термины? Ранее я их не знала никогда. Я даже не замечала, что я их слышала когда-то, эти термины, а они у меня в мозгу так хоп, всплывают, я потом сижу, гуглю, что это вообще за слово такое?
0: Может, Менделеев, которому приснилось таблица?
1: О, кстати, Менделеев. Вот да. Интересный момент, да? То же самое, отсылка, да, к библейским историям о том, вот как Даниилу, например, Бог открыл... Навуходоносору Бог открыл историю всего мира практически в одном сне, да? И Менделеев, который записал периодическую таблицу. Это же тоже определенного рода обработка информации. То есть мы знаем, что Навуходоносор о чем думал, вот как Даниил ему дал обратную связь, что ты перед сном думал о том, что будет потом. И, следовательно, у него мозг собирал информацию. Вы знаете, да, что максимум процентов 20 из всей информации мы сохраняем на уровне сознания. Все остальное откладывается на уровне нашего неосознанного такого хранилища. Да? И во время сна как раз-таки это хранилище немножко приоткрывается, и сон дает возможность эту всю информацию где-то в нужных пропорциях донести до нас.
0: Вот вообще хотела сказать про то, что, Айгуль, спасибо, ты затронула про Навуходоносора, о том, что в Библии, не подскажу точно адрес, написано про то, что да будут сны с нами, да, а если у вас есть какое-то толкование, то пусть, трактуйте как толкование. То есть мы должны понимать, что если мы не спрашивали Бога, потому что сны нам тоже может посылать не Бог. Если мы не спрашивали у Бога, да, и если, опять же, как в одной из программ говорил, это не способ вашего общения с Богом, то я думаю, нам, как верующим людям, которые знают о том, что есть разные силы, есть разные моменты. Не стоит вообще обращать внимание на сны. Угу. Потому что иначе мы можем такое себе придумать. Вообще наше воображение, фантазия, оно не знает границ. А с бессознательно-подсознательным мы можем уйти и в такие прекрасные дали, вот, что я думаю, что не стоит этого делать. Угу. И ну вот в Библии дан четкий ответ. Сны да будут просто с нами.
1: Я тут обратила внимание, что есть вот эта вот идея, да, что если ты задаешь Богу вопрос, он в том числе и через сон может ответить. Но я вспоминаю историю одной моей знакомой. У нее мама была очень верующая. А она была такая из категории легкая девушка, которая вообще не до религии, у нее своя жизнь, яркая, интересная, много событий. И все в таком формате и продолжалось, пока в одну из ночей ей не приснился сон о том, что происходит после, в момент второго пришествия. Что это, она говорит, я испытала такой сильный страх, такой ужас, что вот пришел Христос, а я его отвергала, и что сейчас я погибну. И вот, знаете, с этого момента ее жизнь коренным образом поменялась. То есть я знаю, что сейчас она в церкви уже более 30 лет, и что она очень посвященная, и что она всех своих близких очень так наставляет с мудростью и любовью. И, казалось бы, не задавал человек вообще никаких вопросов, но в то же время сон произвел такую очень глобальную перемену в ее жизни. Вот вы как считаете, все ли вот таким вот образом через сны могут получить какое-то наставление или откровение от Бога?
2: Да, ну,
1: и
2: нет.
1: От чего это зависит?
2: А зависит от человека, как он вообще воспринимает информацию. Кому-то надо физический пинок давать. А кто-то вот, может, только через сны воспринимает. Ну, вот как-то шоковая терапия такая некая.
0: Угу. Может быть, здесь как раз-таки выходило ее бессознательное. Ну, потому что когда
2: чувство вины,
0: человек ведет легкий образ такой как бы жизни, да, то есть, представляете, в жизни бы ей попался вот что-то такое вот. То есть вот она такая легкая, воздушная, да, у нее все такое интересное, яркое, и вдруг к ней вот подходит с философским вот мнением, да, вот ты знаешь, что будет во время второго пришествия? Она такая, что? Да, то есть, ну, как бы, может быть, она это не среагировала. А здесь, когда действительно есть время такого для философского немножечко раздумья, да, для, ну, когда мы спим, к примеру, да, то, может быть, Бог тем самым просто, ну, вот, дал ей такой ответ. Может быть, она была готова к этому. Mm-hmm. Мы, пути Бога неисповедимы, мы не знаем. Вот, но точно опираться на то, что у нас у всех такие ответы на вопросы, ну, как бы, это...
1: Тут еще момент, возможно, что даже это и не Бог дал, да, а что ее мозг сам сгенерировал эту картинку, да, потому что она нуждалась в этом предупреждении. То есть мы так или иначе все равно осознаем моменты, да, совесть наша, она всегда на нас действует, даже если мы ее как бы пытаемся отодвинуть в сторону. И иногда сон — это тоже такой способ совести с нами поговорить,
0: может
1: с
0: быть,
1: теми,
0: да,
1: образами, которые нам понятны.
0: Может, мне кажется, вопрос, это вообще... в будущем. И она как бы могла вот, ну, как бы, а что со мной будет дальше? Угу. Так весело, интересно. Да.
1: Спасибо.
3: Мне кажется, это вообще не совсем в нашей компетенции пытаться залезть другому человеку в голову и разобраться, что у него там, почему произошло. Угу. Нужно думать просто о том, что думаешь ты по поводу себя. И если сравнивать себя с библейскими персонажами, то, наверное, нужно скромнее быть. Потому что кто Навуходоносор, кто Даниил и кто я. И если я столкнусь с такими ситуациями, в которых были они, и попаду в такие жизненные обстоятельства, в которых были они, я там умру просто от стресса тут же. Вот. И не надо думать, что Бог с ними общался так же, как он общался бы со мной. Точнее, наоборот, со мной общается так же, как он общался с ними. Это люди другого уровня просто.
1: Да, согласна.
0: Ну, то есть, мне кажется, вот в том случае, вообще-то, ну, как бы, толкование снов спасло ему как бы жизнь. Ну, то есть, поспособствовало. Да, то есть, это было его... вообще, мне кажется, для того времени это было... логично, что ли? Ну, то есть у нас сейчас нет такого, что Бог мне там открывает, да,
3: так это люди, быть... это люди, которые реально вершили судьбы,
0: да,
3: государства. И я, да.
1: Обратите внимание, да, что на самом деле в Библии сны, вот конкретно сны, которые повлияли на жизнь, видели именно либо цари, то есть это Навуходоносор, это фараон, это Иосиф, которому Бог во сне сказал, забирай младенца и уходи. То есть чья жизнь оказывала
3: родители
1: влияние...
3: Родители пророков.
1: Да, да, оказывала влияние на глобальную человеческую историю, да.
3: Но, кстати, вот мне кажется, что иногда, редко, это именно исключение, это не какая-то закономерность, а именно как исключение, может быть, даже редчайшее, Бог иногда посылает людям какие-то сны, потому что, вот у меня такого не было, но было у моей мамы. Однажды

У нее были проблемы со здоровьем, и ее направили на экстренную операцию, срочную. Она могла умереть, а это были 90-е годы, когда скорая была там одна на весь район, когда

0: белой лошади, тоже весь в белом. И сажает ее на лошадь и увозит с собой. И она его хорошо разглядела. И когда она проснулась, она подумала, наверное, я умру. Но она себя плохо чувствовала уже перед этим целые сутки. Наверное, я умру, надо попрощаться с близкими. И она говорит, когда меня привезли во вторую больницу, и там меня тоже не принимают, потому что там оказался один дежурный хирург, то есть у него были проблемы с внутренними органами, а он специализировался на венах, на ногах. И когда он сказал, женщина, я если вас сейчас начну резать, то я вообще не могу гарантировать результат. Она говорит, я на него смотрю, и я вижу, что это тот человек из моего сна. И я сказала, делайте со мной что хотите, режьте, я вам полностью доверяю. И, слава богу, после этой операции она прожила еще много-много лет. Вот. А если бы ее повезли в третью больницу, она, может быть, до нее бы даже уже не доехала.
1: Угу. Удивительный опыт. Спасибо, что поделились. То есть получается, что все-таки есть, да, моменты,
0: ну, это какие-то вот
2: очень редкие.
1: Да, очень редкие. Тогда вопрос. Если все-таки это... Ну, я согласна с тем, что это на самом деле такая достаточно редкая, уникальная история, да, когда Бог конкретно говорит через сны. Тогда что же мы можем сделать вот с этим интересом к снам, как у тебя? Есть ли у нас способы как-то регулировать вот это вот твое любопытство, например? Или что мы можем сказать зрителям, которые смотрят эту передачу, для того, чтобы помочь, ну, как бы правильно приоритеты расставить, чтобы отношение к снам, ну, было более адекватным, можно сказать? Вот ты сама вот сейчас как думаешь после всего, что послушала?
3: Если
1: готова ли что-то
3: менять? Я, понимаете, я знаю обо всех последствиях. Мне очень страшно. Ну, меня пугали часто, что типа не лезь, не лезь, не лезь, будет хуже. И мне от этого страшно. Но мое любопытство, оно сильнее. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу посоветовать, потому что я вот сама в этом погрязла. Я не знаю, как это выбраться. Мне либо уже просто руки отрубать, чтобы не пользоваться, не видеть, телефон оставить дома, компьютером не пользоваться. Ну, я не знаю. Как.
1: Я могу тебе рекомендацию дать?
3: Да.
1: У меня такая же история была с гороскопами. Я в церковь пришла там после 25 лет, да, а до этого у меня прям глубинная любовь и интерес к гороскопам была. Мне казалось, я вот прям, глядя на человека, тут же считываю. На самом деле, часто угадывала. Вот, повезло. И у меня, когда я познакомилась уже со Христом, начала читать Библию, на автомате я каждый день смотрела там какие-то астрологические прогнозы, периодически сравнивала, у кого что в жизни происходит там. Даже иногда давала кому-то советы, типа, исходя из вот этих вот гороскопов. Но в какой-то момент поняла, что это на самом деле проблема, потому что, ну, дело даже не в самом любопытстве, да, а в том, что за этим стоит. И я обратила внимание, что это, опять же, тема про контроль над ситуацией. А любопытство, я считаю, что это не порок. Любопытство — это тот посыл, да, который Бог тебе дал для того, чтобы исследовать что-то, находить что-то интересное. И просто отказаться от того, что для тебя важно, невозможно. Но можно его на что-то заменить. Найди что-то, что у тебя будет вызывать такое же любопытство, что будет давать возможность... ощущение контроля и ощущение смысла в окружающей действительности. А, что это может быть? Я не знаю.
3: Гороскоп.
1: Отличная замена, да. Что это может быть? Да, тоже та же самая библейская история, да, когда ты ее читаешь не просто потому, что надо читать Библию, да, а потому что давай, Боже, помоги мне увидеть конкретный практический совет на сегодняшний день, который ты мне дашь в Слове Божьем. Но не в формате гадания, а в формате диалога. Вот. Это очень помогает. Мне, например, очень помогает. Мне Бог так часто отвечает именно через Библию на какие-то мои внутренние запросы. Банально. Недавно у меня была история, что я ездила на молодежное мероприятие, и очень много общения, и мне периодически стоит вопрос, зачем ты сюда приехала, что ты здесь делаешь, зачем вообще тебе вот эта вот вся движуха? И я несколько дней пыталась на этот вопрос ответить, молясь, спрашиваю Бога, зачем я приезжаю на большие мероприятия, зачем я провожу семинары, что я хочу донести? И тут в какой-то момент... читаю фразу, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. Я оцениваю, я действительно хотела приехать. Зачем? Опять-таки. И потом поняла, что я хочу быть влиятельной личностью. я вдруг эту фразу осознала. Я такая: «Господи, ну это же как-то нескромно, не по-христиански». Но говорю: «Господи, если это от тебя была идея быть влиятельной личностью,

0: то дай мне, пожалуйста, подтверждение. И в этот день мне несколько человек сказали. Один сказал, вы такая знаменитая, я бы хотел с вами познакомиться. А другая сказала, как полезно то, что вы здесь преподаете. Третий кто-то сказал, что то, что вы здесь говорите, я больше нигде не слышал. И я поняла, Господи, ты действительно дал мне хотение быть влиятельной личностью. В Библии подтвердил, что это хотение, оно по твоему благоволению. И дал мне действие вот, осуществлять вот ту работу, которую я делаю для молодежи. И вот так вот, и каждый день можно вот эти вот ответы находить, потому что если задавать вопросы, Бог силен на них отвечать.
1: То есть мне нужно сместить интерес на Библию?
0: Возможно, Библию, возможно, какие-то духовные книги, возможно, общение какое-то связанное именно со служением людям, потому что твое любопытство, оно же также связано с тем, что а что я могу, а что у меня в жизни будет происходить. И вот это любопытство, его можно удовлетворять вместе с Богом.
2: Ну, я бы тоже хотела сказать вот, про любопытство, больше про контроль. То есть попробуй именно понять, что ты можешь действительно контролировать в жизни. Потому что даже если нам снятся сны, и по соннику мы прочитали, что вот это так и так, мы стараемся в это верить, чаще всего это происходит так, как мы в это верим, потому что это сбывается только тогда, когда мы в это очень сильно вкладываем эмоциональные, да, вот как бы силы, но иногда это не сбывается. И вот здесь такой интересный момент про сны я хотела сказать, про то, что у тебя всегда веселые и прикольные сны. Записывай, повесели людей.
1: Да. Я записывала их просто, чтобы отслеживать свое эмоциональное состояние, где у меня все хорошо с психикой.
0: А может быть, из них получатся истории какие-то интересные. И, кстати, вот интересный момент, связанный с воображением. Мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя сны очень яркие. Я знаю, что ты очень много читаешь и читаешь разную литературу.
3: Раньше вот много читала, сейчас поменьше.
0: Тоже потребность, да, в том, чтобы наше воображение работало, скорее всего, оно у тебя также в снах вырабатывается. И, может быть, да, добавить себе красок жизни за счет чтения каких-то книг интересных, в которых события, в которых яркие какие-то люди, персонажи. И за счет этого удовлетворять потребность вот в этой яркости эмоциональной. Оно постепенно и в жизнь переключится. Я это по себе знаю. Спасибо вам большое за эту насыщенную, интересную тему.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия является самый большой израильский город на Средиземноморском побережье, экономический и культурный центр страны, и в то же время совсем молодой город Тель-Авив с удивительно богатой историей. Он удобно расположен в центре страны всего в 25 километрах от международного аэропорта, откуда легко добраться на поезде, автобусе, такси или на автомобиле, взятом на прокат, как и поступила наша телевизионная редакция. Смело выезжайте из аэропорта по указателям на трассу номер 1 и двигайтесь в западном направлении. И в течение получаса вы окажетесь в центре Тель-Авива, в мегаполисе западного типа, в самом эклектичном городе Израиля с огромным разнообразием архитектурных стилей и взметнувшихся вверх небоскребов. Его второе название – «Город без перерыва», которым он удостоился из-за бурной, кипящей жизни, не останавливающейся даже в ночное время, из-за большого количества туристов, множества культурных и развлекательных мероприятий, многолюдных городских пляжей. На берегу Средиземного моря, на песчаном холме с красивым названием «Весенний», за короткую историю, 100 с небольшим лет, вырос огромнейший город, куда устремляются многочисленные туристы для того, чтобы хорошо отдохнуть, позагорать, покупаться, посетить громадные торговые центры и погрузиться в уникальную историю, судьбоносную историю, которая изменила жизнь миллионов людей. И по этому городу нас проведет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, шалом!
0: О, шалом, шалом!
1: Пошли погуляем по Тель-Авиву?
0: Пошли. Приглашаем вас. Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на проспекте Ротшильда. Это одна из центральных улиц города Тель-Авив. В принципе, отсюда и началось расширение и разрастание этого города. В 1909 году поселенцы собрались и бросили жребий, где кто поселится. И в этом месте один из домов по жребию выпал мэру Дизенгофу, который стал, в принципе, первым мэром этого города. И вот за моей спиной вы видите этот дом с входом в него, где жил первый мэр города Тель-Авив. Но интересно то, что после того, как умерла его жена, он решил подарить свой дом муниципалитету города Тель-Авив, чтобы в нем создали музей искусств. Спустя несколько лет после смерти самого мэра Дизенгофа, в 1948 году собрание глав управления нации еврейского народа по окончанию британского мандата было решено о провозглашении независимости государства Израиль. И в этом здании собрались все лидеры нации. И 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о независимости государства Израиль. Буквально в этот день закончился мандат Британской империи, и Израиль получил шанс стать свободной нацией. Внутри этого зала вы можете наблюдать эти стулья, где сидели все люди, которые подписались под этой декларацией независимости. Для того, чтобы успешно провести эту акцию и не подвергнуться нападению арабских каких-то террористов, это все держалось в секрете до последнего момента. Но все равно каким-то образом толпы народа собрались вокруг этого здания. Вся страна по всем городам затаила дыхание, чтобы услышать, что же происходит. И когда Давид Бен-Гурион читал о том, что мы свободная нация, с сегодняшнего дня государство Израиль начинает свое официальное существование, весь народ ликовал и радовался. Это был настоящий праздник, праздник независимости. Сегодня каждый год Израиль празднует, ликует. Это фейерверки, это выходной день, когда народ вспоминает о том, что спустя 2000 лет каких-то проблем, гонений, постоянных убийств, многочисленных евреев по всему миру, Израиль получил возможность стать свободной независимой нацией на своей земле. Поэтому в этом здании началась современная официальная история государства Израиль. Дом мэра Дизенгофа. Или сегодня он называется «Дом независимости».

Вы видите перед собой памятник основателям города Тель-Авив. В 1908 году, в конце 2008 года, на этом самом месте собрались 66 человек, которые захотели поселиться на этом пустынном месте. На самом деле здесь были пески, мы не так далеко от моря. Тель-Авив – это раньше была абсолютная пустыня. И вот на этом самом месте, когда они собрались, были сделаны таблички и своего рода лотерея. Мальчик вытаскивал эти таблички, и кому какая табличка выпадала, вся территория, которая была выделена под первое поселение Тель-Авива, была поделена на эти 66 частей. На этом самом месте судьба людей была выражена. И буквально несколько метров отсюда находится дом первого мэра, мэра Дизенгофа, который получил по жребию совершенно случайно, буквально рядом с этим судьбоносным местом. С другой стороны этого памятника написаны все 66 имен тех первооснователей города. Это центральное место Тель-Авива, проспект Ротшильда, имени того человека, который пожертвовал очень много денег на восстановление и создание государства Израиль.

конце 19 века турки построили железную дорогу. И, естественно, очень важно было соединить побережье Средиземного моря с другими частями страны. Итак, мы находимся с вами на станции, которая называется Яффо. Буквально за этой станцией начинается граница города Яффо, древнего города, о котором вы уже, возможно, слышали в предыдущих программах. Последняя станция, которая существовала здесь с конца 19 века по 1948 год. Она переживала разные этапы своей жизни, и за моей спиной вы можете лицезреть восстановленный оригинальный вагон, последний вагон, который отыскали с турецкого периода. Отреставрирован, конечно, сегодня он является своего рода музейным экспонатом, в который можно зайти. Израильские семьи любят приезжать сюда погулять, детки залазят в этот вагон, пытаются сравнить древний вагон с современными удобствами. Почему это было важно, железная дорога для Израиля? В те времена мы знаем, что дорог как таковых в Израиле почти не было. Поэтому основные передвижения грузов и людей выполнялись или пешком, или на лошадях, или на каких-то дилижансах. И когда была проложена железная дорога, она дала огромный толчок, не только экономический, но и культурный, военный толчок, чтобы быстро перебрасывать грузы, людей, вооружение, какую-то медицинскую помощь. Мы знаем, что в районе Яффо выращивали очень много цитрусовых, апельсинов. Вы все, я думаю, знаете фирму Jaffa. Она началась как раз здесь, из города Яффо, с плантации, где выращивались эти цитрусовые фрукты. И отсюда частично вагонами они переправлялись в сторону Сирии, Иордана, дальше по Турецкой империи, по железной дороге, частично отправлялись из порта Яффо на кораблях. Поэтому я приглашаю вас приехать сюда, посетить это место. Также очень интересно, что когда британцы пришли сюда и захватили Турецкую империю в этой части земли, они присвоили, естественно, эту же железную дорогу себе, частично ее отреставрировав и продолжили ее использовать. В 1948 году, после боев, к сожалению, эта станция прекратила свое функционирование. Поэтому сегодня это часть музейного достояния истории еврейского народа, и она не действующая, но как память для нас она очень дорога. Приезжайте и посмотрите своими глазами.

После войны, естественно, это место было заброшено, потому что оно не имело значения в плане железной дороги. Но когда поняли важность историческую этих сооружений, начали восстанавливать и обнаружили, что в некоторых зданиях сохранились и настенные рисунки периода британского мандата. И сегодня государство Израиль не разрешает закрасить и исправить, можно так сказать, навести косметику в современном понимании. Магазины, территория сдается под магазины частные, но эти рисунки в свободном доступе для людей, которые хотят прийти посмотреть на художество тех периодов. Поэтому вы можете, приехав сюда, погулять между магазинов и увидеть исторические изображения того периода.

Мы находимся с вами в интересном месте. Но его история началась не в Израиле, а в Германии. В середине 19 века в городе, который называется Виртенберг, на юге Германии, один пастырь-священник Кристоф Оффман получает откровение от Бога, что они должны отделиться от лютеранской церкви и приблизить пришествие Иисуса Христа. Что для этого нужно было сделать? Нужно было переехать в Израиль, подготовить эту землю для того, чтобы евреи со всего мира должны были приехать сюда. От слов далеко не ушло, они начали делать. Они собрали свою общину, которая переселилась в Израиль, и в Израиле поднялось несколько поселений немцев-темплеров, этих протестантов, которые приехали на Святую Землю из пустыни сделать сказку. На самом деле, не так много они успели сделать, но они подготовили хорошую почву. Поселение, которое было организовано здесь, в Сароне, сегодня это в центре Тель-Авива современного. Но в те времена это поселение было основано за границей города Яфо, потому что мы знаем с вами, в конце 19 века Тель-Авива еще не было. Тель-Авив появился только в 20 веке. И вот эти темплеры, немцы, поселяются здесь, 4 километра от старого Яфа, для того, чтобы основать здесь сельскохозяйственное поселение. Они начали обрабатывать земли вокруг своего поселения для того, чтобы возделывать эту продукцию, начали выращивать здесь овощи, фрукты. Постепенно они создали здесь большой рынок, на который свозилась продукция не только своя, но и соседские арабы, потом позже евреи, которые производили какую-то продукцию, сначала сельскохозяйственную, потом промышленную, привозили сюда на большой рынок. Поэтому Сарона знаменита не только своей историей, но также своим рынком. Даже по сей день в современном Израиле действует рынок Сарона, куда люди приезжают, он проводится раз в несколько недель. И здесь это больше как приятное впечатление, чем на самом деле нужда купить какие-то продукты. Но даже если вы хотите приобрести что-то вкусное, эксклюзивное, интересное, вы можете это сделать здесь. Темплеры существовали в Израиле, к сожалению, только до середины 20 века. Часть из них – потомки первых переселенцев, которые приехали сюда с большой идеей, уже не были вдохновлены так, как их прародители. Поэтому молодежь в 30-е годы под влиянием идей Гитлера очень впечатлилась. Их сердца наполнились националистическими идеями, поэтому часть из молодежи присоединилась к фашистской Германии. И с началом военных действий Германии против Европы, против, в принципе, всего мира, часть поселенцев переселилась в Германию, чтобы вступить в ряды фашистской Германии. Британская империя, которая управляла этой страной, вынуждена была применить меры для того, чтобы не оказалось так, что враги находятся в сердце твоей обороны. Мы знаем, что британцы опасались, что немцы нападут на Святую Землю, на эту территорию. Мы знаем, что здесь проходил большой нефтепровод, который доставлял нефть и продукты в Европу. Поэтому британцы вынуждены были блокировать эти поселения и посадить их в своего рода гетто. В итоге все поселенцы, темплеры, были изгнаны из Израиля, вначале были переселены в Австралию, позже большая часть их вернулась в Германию. Но эти дома, которые вы видите вокруг меня, сохранились. Израиль сделал из этих домов музей, они были отреставрированы. И сегодня в этих домах, мы знаем, что хозяева уехали из Израиля, но эти дома остались. В этих домах мы можем увидеть магазины, кафе. В некоторых магазинах вы можете увидеть музей. Например, есть магазин оптики, где сегодня продают современные очки с затемненными стеклами, всевозможными новинками и технологиями. Но также в этом магазине есть отдел музея, где вы можете увидеть очки тех времен, того времени 19 век, начало 20 века, вплоть до наших дней. То есть музей совмещен с магазином, и здесь таких домов очень много. Поэтому приезжайте, посетите это интересное место, вам понравится.

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами насладились Тель-Авивом, хотя, опять же, осталось очень много интересного за кадром. Поэтому я настоятельно советую вам приехать в этот уникальный город, погулять. И, как вы можете видеть, у нас есть шикарные пляжи. После долгой прогулки можно прийти сюда, помочить ножки, искупаться, отдохнуть. И поэтому приезжайте, добро пожаловать и до скорых встреч!

Тель-Авив оправдал мои ожидания. Этот город стоит того, чтобы сюда приехать и здесь отдохнуть и погрузиться в его молодую, но очень значимую историю. Замечательная инфраструктура, туристическая, гостиницы, центры, набережная, торговые центры. Приезжайте, не пожалеете.

0: хороший ветер с моря, дует. Мы провели в Тель-Авиве целый съемочный день, вот уже подходит к концу. Этот город мне запомнился тем, что здесь очень много людей проживает, и я бы сказал, что намного больше даже показалось, чем в Москве. Я много раз был в Москве, и в торговых комплексах, на улицах так много людей. Это мне запомнилось очень. И здесь просто вечером можно прекрасно провести время, не так жарко, искупаться. Я рекомендую вам обязательно посетить этот город, и вы просто насладитесь Израилем.
1: Кто такие темплеры? Это группа протестантов в середине 19 века под... Нет, стоп. Не-не, подожди.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: one of the largest men in the nation. He needs your help. Come on. Help, help. Mike Hagan, come on, Mike. Come on, Mike, come on. Not Mike Hagan. Come on, Mike. We need your help. Come on. Let's go. Jump in the air, Mike. Come on. Help, help. Let's go. Now. Like he's being attacked by two different men. Crushing two walls of almost 3 feet of concrete. Everybody say power! Let's go, come on, Mike. Speed, power, come on, help him!
1: Where are you, help him, Texas? Where are you, let's hear you up here! Come on, Mike, let's get behind my back, you can do really fast, good!
0: Help him! Yes, way!
1: Right now, the fuel. You want those on?
0: Rico, kicking through two walls of concrete. Come on, Rico! Jump, get up in the air, Rico! Come on, help him! Help, Rico! Come on! The flying scissor kick.
2: А сейчас Джон Джейкобс обливает эти бетонные стены горючим. У нас здесь 4 бетонные стены. И Грег Линдли подпрыгнет и попытается проломать эти бетонные стены не руками, а головой. Этот номер очень опасен. Один человек в шоу Джонни Карсона пытался пробить горящий бетон руками и получил ожог третьей степени, когда жидкость попала ему на руки. Это очень опасно. Он должен быть очень быстрым и решительным, если он не хочет поджариться. И мы должны поддержать и ободрять его. Но очень часто в жизни вам приходится проходить через огонь, трудные ситуации и проблемы. Но если в вашем сердце живет Иисус, если Иисус на вашей стороне, то Бог может провести вас через все пожары и бури жизни. Вперед, поддержим его! Вперед! Грег Линдли!
1: Come on, you gotta help him out, let's go, let's go! Hurry! Let the floor. Come on, Craig, no fear. Top him. Come on, you gotta help him out!

0: has got a rest to the top. He's going to continue with breaking. 8 feet of ice with one blow from his forehead.
1: Break away!
0: Everybody help him. Let's help Craig Lindley. Come on, everybody. Everybody help him. Come on. Come on, help him. Come on, Craig, everything you've got. Ladies and gentlemen.
2: Дамы и господа. Мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом! Все встаньте, вставайте, скажите «И», скажите «И», скажите «С», скажите «У», скажите «С». Что получилось? Иисус! Кто есть царь царей? Иисус! Кто Господь Господь? Иисус! Поаплодируйте Иисусу!
3: Сейчас у меня в руках грелка с гарантией на 4 года, что она не разорвется, если налить в нее горячей воды. Но сегодня ребята из нашей силовой команды будут надувать эти грелки до тех пор, пока они не лопнут. Эй, только что огнетушитель взорвался и ударил в Рика в грудь. Давайте поаплодируем ему. Дьявол лжец! Давай вперед! Он надувает одну из самых прочных грелок после того, как ему в грудь ударило 6 килограммов стали. Знаете, это чудо. Давай вперед, вот так, пошел!

need your help. Come on. He's going to try.

Rico's whole body is shaking after that impact. Come on!

0: Boa.
1: Ladies and gentlemen,
2: дамы и господа, я поверить не могу. Иди сюда. Я услышал позади себя, и меня шрапнелью ударило от взрыва, а его ударило прямо в грудь. 6 килограммов стали прямо в грудь. Слава Богу, что тебя не убило. Слава Господу. Слава Господу. У нас это в первый раз, когда разорвался огнетушитель. Это было удивительно. Слава Богу. Знаете, в Библии, в Псалме 90 говорит, что тому, кто живет под кровом Всевышнего, нечего бояться ужасов ночи и стрелы, летящим днем. Это благая весть. Библия говорит, что когда вы принимаете Христа, вы принимаете силу Святого Духа, вы получаете силу свидетельствовать. Как сказал Иисус, в Иудее и Самарии и до края земли, где бы вы ни жили, Бог желает, чтобы вы были Его светом, Его свидетелем. Библия говорит, чтобы свет ваш сиял перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца на небесах. Когда я был мальчиком, моим миром был мой район. И когда я пошел в колледж, моим миром была моя футбольная команда. И Бог хотел, чтобы я был примером и свидетелем для Него. И я хочу, чтобы где бы вы ни были, в школе, на работе, дома, Бог хочет, чтобы вы были светом и свидетелем. Джон много рассказывал о колледже и о всем, что там происходило. Мы горели рвением трудиться для Господа. Мы постоянно были там, когда Бог действовал, потому что мы искали Его всем сердцем. И потом я начал играть в футбол с командой Giants. Я не знаю, знакомы ли вы с профессиональным футболом, но сразу после подписания контракта вас отправляют в специальный лагерь. И там вы проходите целый ряд тестов, после чего на пару месяцев вы едете домой, а потом приезжаете в тренировочный лагерь. Тренировочные сессии продолжаются 6-8 недель. Это самое трудное время для профессионального футболиста. Я помню подготовку к лагерю. Всех новичков одногодок привезли на неделю раньше, и мы проходили предварительную подготовку. Нам дали игровые справочники примерно вот такой толщины. И сказали, если вы потеряете справочник, штраф $1000. Если опоздаете на тренировку, $500. Это была интенсивная подготовка, я так скажу. И мы тренировались, пытаясь выучить как можно больше до приезда ветеранов, футболистов, которые играли в команде по много лет. И так мы тренировались по 2 раза в день. И я помню, как в конце недели приехало около 100 игроков. Вы их всех видели по телевизору. Это были ветераны команды. Они играли в команде по 8, 9, 10 лет. И нам, новичкам, которые к тому времени уже успели подружиться, было трудно поверить своим глазам. И я помню, как после 2-й тренировки мы все приняли душ, оделись и отправились в столовую. И все новички сели за одним столом, потому что мы все довольно неплохо познакомились. Итак, мы сидим и мы едим. И обычно в этой столовой никого кроме нас не было, но вдруг она наполнилась людьми. И вот один из старых игроков берет свой стакан и ложку, встает с места и начинает стучать «динь-динь-динь-динь-динь». И он начал ходить по всей столовой, стуча ложкой по стакану, и при этом все смеялись. А мы, новички, удивляемся и смеемся, что происходит. Что же происходит? Почему он это делает? Этого человека звали Хэри Карсон. Он играл в составе команды 13 лет. Я был в 6-м классе, а он уже играл с командой Giants. Я не мог в это поверить. Он был хороший человек, он просто ходил и день-день-день-день-день. Все смеялись, а мы даже не знали, что это значит. Он сделал еще один круг по столовой, а потом направился прямо к нашему столу, постукивая ложкой о стакан. День-день-день. И вдруг он остановился, нагнулся около одного из новичков и начал стучать у него по духам. Динь-динь-динь. И причем очень быстро. И к нашему удивлению, это означало, что ты должен прекратить есть, встать на стол и петь перед всей столовой. Но среди нас были ребята, которые вообще не умели петь. И как перед тем, как ты начинал петь, о тебе говорили, какие у тебя большие руки, уши и тому подобное. Итак, каждый раз один из ветеранов вставал и заставлял кого-нибудь из нас петь. И ребята пели о своих девушках, колледже, И ветеранам бросали разные предметы. И мы были не глупые, так что после тренировки все новички быстро одевались, бежали в столовую и старались уйти оттуда перед ветеранами. Помню, прошло около недели, мы усиленно тренировались, и было очень жарко. И в один прекрасный день, когда я был так изможден, мы сидели в столовой, и вот поднимается ветеран и берет ложку и стакан, и снова день-день-день-день-день. И все ходят по кругу, и все смеются. Я сижу, и я вижу, что он направляется ко мне. День-день-день, и я сказал: «Господь Иисус, помоги мне сделать так, чтобы я сегодня не пел, только не сегодня». А ветеран все ближе и ближе, день-день-день-день. И я стал молиться сильнее: «Отец Небесный, во имя Иисуса, я не хочу петь». И когда он подошел ближе, я начал Бога вслух благодарить: «Иисус, я благодарю Тебя, славлю Тебя». И он прошел, и я поверить это не могу. И я заставил петь великана. Он заставил петь великана и исполнять гавайский танец. И я летал в облаках на крыльях веры. Но потом он стал делать это снова. Но к тому времени моя вера говорила: «Господи, слава Тебе, что я не пою». Но он начал опять идти день-день-день. И Господь сказал: «Сегодня ты будешь петь». И действительно, он направился прямо ко мне и застучал ложкой о стакан. И я думал: «Господи, я такой уставший». И я встал на стол, и они начали обо мне говорить, как всегда: «Какие большие у меня ноги, большие губы». Они сказали, что мои губы такие большие, как два блина, на которые не подлили варенье. И так ты там стоишь, это все выслушиваешь, а потом ты должен петь. И пока они смеялись и обсуждали меня, я сказал: «Отец, Господь, это мой шанс, дай мне песню, которая прославит Тебя, как никогда раньше». И потом я хотел быть свидетелем. И я помню, когда они прекратили смеяться, я сказал: «Я не знаю никаких песен, потому что не слушаю радио». И они все удивились: «У-у-у». И я сказал: «Я знаю только евангельские песни». И все заговорили: «Он собирается петь евангельскую песню». И они поснимали шляпы и склонили головы. Господь дал мне песню, которую я все время пел в колледже, потому что мне там было очень трудно. На меня было такое давление со стороны мира, учебы, друзей, вечеринок и наркотиков, со всех сторон. И я пел эту песню во время молитвенного уединения, и она называлась «Ибо Он есть Господь». И я посвящал ее Господу. И я начал петь, и там сказано: «Ибо Он есть Господь. Ибо Он воскрес из мертвых, всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь». И я спел первый куплет. Я не очень хороший певец, но я осмелел и стал петь громче: «Он есть Господь, Он воскрес из мертвых, всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь». Все притихли и смотрели на меня. И я помню, как я пел: «Ибо Он Господь, ибо Он воскрес из мертвых». И потом полная тишина, и я могу услышать и видел, как все собрались, и администраторы, и тренеры. И я слушал, как они мне стали говорить, и они склонили головы, и они стали разговаривать. И колено преклонится, и язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь. Наступила полная тишина. Можно было услышать муху, как она пролетала. Глаза все устремились на меня, некоторые склонили головы. И помнится, как мой друг, один из новичков, сказал: «Ты с ума сошел!» Я сказал: «Я пел об этом, потому что в Библии сказано: я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божья к спасению каждого верующего». А в Псалме 93 Господь говорит: «Кто станет за меня против делающих беззаконие?» Бог желает, чтобы вы были светом. Вы не такие странные, как они думают. Бог творит необычное дело в вашей жизни. Так что не стыдитесь. Я пел эту песню, потому что у меня была причина. Я не был хорошим человеком всю свою жизнь. Я знаю, что я был грешником, но я хочу сказать, что Христос возлюбил меня. Он использовал меня для дела и благословил мою жизнь. Он избавил меня от беспокойства и дал мне радость вместо скорби. И Он дал мне спасение. Грех разделил меня, и я был в разлуке с Богом. Но Он взял меня в свои руки, и теперь я Его сын, и в этом смысл жизни. И, может быть, вы слышали это от бабушки или от матери, или вы, может, слышали о религии, но это не религия, это взаимоотношение с Богом, когда вы с Богом вот так. Библия говорит, что если Бог за вас и с вами, кто может быть против вас? И вы, молодые люди и родители, если вы никогда не слышали об Иисусе, вы были в церкви, может быть, но вы не знаете, что значит быть с Богом на вашей стороне. Вы должны принять Иисуса в ваше сердце, чтобы Он был вашим личным Господом и Спасителем. И вы будете делать великие дела в Его имя. Сегодня я приглашаю вас сделать Иисуса Господом в вашей жизни. Не просто личностью, с которой вы говорите, с которой общаетесь и разговариваете по воскресеньям, а действительно Господом вашей жизни. Аминь.

0: song.
1: Forever will be the champion.

Stand to your feet!

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Для меня большая честь познакомить вас сегодня с одним из направлений миссии RAMP. Это школа служения. В сегодняшнем выпуске вы узнаете историю этой школы. Также вы услышите свидетельства людей, чья жизнь здесь изменилась, и даже побываете на наших уроках. Мы наблюдали, как во время школы менялась жизнь студентов, и мы уверены, что у них великая судьба. Будьте с нами сегодня, и мы вас познакомим с нашей работой.

0: Телеканал Live TV представляет молодежную передачу «РЭМ».
1: Мы основали школу служения «РЭМП», чтобы предоставить студентам возможности. Я помню, когда мне было 17 лет, по христианской программе прозвучало объявление о наборе в школу служения в городе Шарлотт, Северная Каролина. Я очень поздно подала заявление на участие. Я оказалась 299-й, а всего взяли 300 студентов, так что я еле-еле успела в последний вагон поезда. Однажды мне предоставилась возможность петь в христианском клубе. И это был ключевой момент в моей жизни. С того момента для меня открылась дверь, за которой моя жизнь целиком преобразилась. После 20 лет самостоятельного полного служения Бог сказал мне работать с молодежью в моем родном городе Гамильтоне, штат Алабама. Еще до основания служения «РЭМП» был создан танцевальный коллектив «Избранные». «Избранные» — это группа 30 молодых людей, которых я обучала Слову Божьему, а потом высвободила на самостоятельное служение. Мы сотрудничаем уже больше 10 лет, и плод нашего партнерства невероятный.
2: Я стал участником группы «Избранные» в 17 лет. Ансамбль полностью изменил мою жизнь.
1: Здесь я очутилась в окружении сверстников, которые преследовали одну единственную цель — познание Бога.
2: Участие в коллективе стало для меня вызовом — возрастать, становиться зрелым христианином и терпеливо совершать мое поприще.
1: Мы открыли школу служения «РЭМП» в августе 2010 года. Мне хотелось, чтобы больше молодежи пережили тот опыт, который был у танцевальной группы «Избранные». Я хочу, чтобы максимальное число людей смогли пройти курс ученичества, чтобы позже начать исполнять Божье призвание для их жизни.
2: Цель служения «РЭМП» — научить студентов ходить в Божьем присутствии, исполняя Божье призвание для их жизни. Бог помазал нас, чтобы помогать студентам стать максимально эффективными в Царстве Божьем. В программе «РЭМП» главное ударение делается на обучение студентов хождению в присутствии Божьем. Мы убеждены, что каждому верующему стоит посвятить время для того, чтобы заложить правильный фундамент жизни. Школа делает фокус на развитии благочестия, на порядочности и развитии характера. Таким образом, пройдя правильную программу, студенты формируют плоды Духа Святого и развивают свои таланты, чтобы исполнять свое призвание. Целью нашей школы служения является взращивание проповедников, учителей, церковных лидеров, пасторов, миссионеров, евангелистов, апостолов, пророков, словом, всех, кто имеет призыв Духа Божьего играть важную роль в церкви. В этом миссия нашей школы служения. У нас есть школа искусств. Здесь студентам, у которых есть дар к танцам и театральному искусству, предоставляется возможность совершенствовать свой талант для Царства Божьего. Также у нас есть школа СМИ, где желающие могут научиться всем тонкостям журналистики, продюсерского и операторского мастерства. Здесь высокий уровень знаний в данной области. Существует отдельная школа музыки для певцов, композиторов, музыкантов, лидеров прославления и других, причастных к музыкальному творчеству. Преподавателями данной школы являются лидеры прославления РЭМП. Еще школа бизнеса и лидерства, где обучают библейским принципам ведения своего дела и тому, как оказывать влияние на всяком месте, где бы ты ни находился.
1: В РЭМП я научилась тому, что у меня все получится. Сейчас я испытываю Божью полноту во всем. Это был ключевой момент в моей жизни. Каждому нужно разобраться, чем он будет заниматься всю свою жизнь. После 2 лет обучения я имею уверенность в том, что все, чем я буду заниматься дальше, и решение, которое я буду принимать в жизни, будет основано на правильном фундаменте.
2: Каждому предоставляется 24 часа в сутки. В РЭМП я научился максимально использовать время и возможности, научился, как не тратить жизнь впустую. Это и есть основное учение РЭМП.
1: Здесь полностью изменятся все аспекты вашей жизни, как вы себя воспринимаете и ведете, и также ваши личные отношения.
2: Мы хотим, чтобы у студентов РЭМП была жажда по двум вещам – присутствию Божьему и осуществлению их призвания. Здесь нам удалось создать культуру повседневного поиска Бога, лично и во всех наших делах. Каждый день мы переходим на новый уровень молитвы, слова и взаимоотношений. Мы постоянно бросаем друг другу вызов углубляться больше в Боге. Мы постоянно двигаемся в вере.
1: Мы основали школу служения РЭМП, чтобы предоставить студентам возможность, подобно той, которая выпала мне в возрасте 17 лет. Я хочу дать ребятам такую же возможность, которая была у группы «Избранные». Что я имею в виду? Это что-то большее, чем микрофон или сцена. Это ключевой момент в ученичестве и возрастании. Это возможность заложить или же укрепить фундамент и получить правильный импульс на всю жизнь. Я хочу, чтобы молодое поколение познало истинного Бога и исполнило Его призвание для их жизни. Наша цель – пробудить молодежь, снарядить ее и высвободить для исполнения их предназначения. Наша главная миссия – помочь студентам сфокусировать свою жизнь вокруг Божьего присутствия и вторично вокруг исполнения своего призвания. РЭМП предоставляет возможность сотням студентов целиком погрузиться в Божье присутствие на 2 года. Каждый день их снаряжают на служение, обучают Слову Божьему и личным отношениям с Господом. Я хочу показать вам несколько свидетельств о том, как изменилась жизнь наших студентов. А после этого мы побываем на уроке, где сильным посланием от Бога будет делиться Кейси Досс, декан школы служения РЭМП. Давайте посмотрим.
3: Я был очень неуверенным. У меня не было цели в жизни.
4: Я был одиноким, без надежды и цели в жизни. У меня были проблемы с идентичностью.
1: Я была полностью закрытой. Мне было трудно общаться с людьми. Я была слишком самодовольной, плюс к этому я не могла найти себя.
3: Во время уроков Кейси на тему лидерства Бог начал зажигать внутри меня огонь. На этих уроках я начал что-то понимать и осознал, что могу быть настоящим лидером.
1: Я встретилась с учителями и рассказала им о том, что происходит у меня внутри. Они начали служить мне, молились за меня и проговаривали истину в мою жизнь. В тот день у меня состоялась встреча с Богом, которая изменила мою сущность. Я начала свободно общаться с людьми. Мне стало легко быть самой собой. Теперь я практикую обретенный опыт каждый день своей жизни, но все стало возможным благодаря той встрече.
3: На уроке Кейси за нас помолился и помазал нас елеем. Он изливал свою любовь на студентов. Нам хотелось бежать за ним. В тот день он за нас помолился. Это было замечательно. Я перестал смотреть на себя, как на серую мышку. Бог дал мне то, чем я могу обогатить Царство Божье.
1: На меня оказал влияние даже первый день ориентации, когда учителя общались с нами, и было видно, что они горят для Бога и очень сильно Его любят. Когда нам рассказывали о программе, я поняла, что смогу стать той личностью, какой Бог желает меня видеть. Я знала, что смогу преобразиться. У меня появилась уверенность в том, что я смогу стать другой.
3: Закончив РЭМП, я больше не отождествляю себя с делами, я отождествляю себя со званием Сына Божьего. Эта тождественность единственно верная и правильная. Благодаря РЭМП я получил истинную тождественность. Также теперь у меня есть цель и предназначение. Я знаю, куда я иду.
1: За прошедшие 2 года я полюбила Бога всем своим сердцем. Господь зажег во мне огонь, потому что теперь я знаю, что могу быть всем, кем Он предназначил мне быть. Здесь я обрела уверенность в себе. Я нашла себя. Теперь я знаю свое призвание. Я лидер прославления. танцор и писательница. Если бы я сюда не приехала, я бы все это пропустила и не узнала. Я думаю, что стала более уверенной благодаря тому, что побывала здесь. Благодаря лидерам, а также личному развитию через прочное основание хождения с Богом. Теперь я сильный лидер. Я стала более уверенной в себе за эти 2 года.
3: Теперь я лучше знаю себя и Бога. У меня близкие отношения с Господом. Сейчас у меня лучше получается использовать Богом данные дары и призвания. Гораздо лучше, чем это было в моем прошлом. И я благодарен Господу за это. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 2 Тимофею 1:14. В первой части этой же главы он пишет: «Благодарю Бога, что непрестанно вспоминаю о тебе». 2 Тимофею 1:3. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лонде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофею 1:5-6. Тимофей, храни тот добрый залог, переданный тебе Духом Святым. Он говорит: Тимофей, сынок, когда я возлагал на тебя руки, когда учил тебя, когда передавал тебе мудрость, когда молился за тебя, когда мы соединяли нашу веру и помазание, как точку контакта, Бог тогда помещал в твой дух свою славу. И поэтому, чем бы ты ни занимался, храни это до конца своих дней. Храни залог Духом Святым. Слово «хранить» на языке оригинала значит «создавать защиту», подобно той, которую создает отец для своих дочерей-девственниц. Именно такую защиту храни залог Духом Святым. Когда вы вернетесь домой, вам придется откорректировать нечто в своей жизни, чтобы суметь сохранить то, что Бог здесь поместил внутри вас. Быть может, вам придется даже распрощаться с друзьями, которые оказывали на вас плохое влияние. Или же вам придется отказаться от неправильных вещей, которыми вы кормили свой дух до приезда сюда. Также вам не следует больше поддерживать сплетни и худые разговоры о других людях, о служениях и лидерах, потому что теперь вы охраняете залог, переданного вам Духом Святым. Если вы не будете это беречь, то вы вернетесь на прежний уровень, попросту, просто-напросто потратив год своей жизни. В принятии Божьей славы существует некий дискомфорт. От вас потребуется взять ответственность на этот залог славы Божьей. Вы должны будете взять эту ответственность целиком. Не всегда это будет веселое время, когда вы выступаете на сцене, или же когда другие пророчествуют вам, возлагают на вас руки, в результате чего цепи рушатся, и люди получают исцеление и освобождение. На конференции, например, вы видите служителей в свете прожектора, но вам неизвестна цена, которую они платят каждый день своей посвященной Богу жизни. Вы не знаете о том, что им придется

и приходится делать. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Вам придется целиком перестроить свою жизнь. Ваш стиль жизни больше не может быть прежним. Он не может оставаться таким же, каким он был. Здесь Павел использует аналогию с тем, как обычная, простая женщина беременеет. У меня уже есть двое детей, и есть с чем сравнивать. Скажу вам, что когда женщина беременеет, все меняется. Абсолютно все. Все. Слово «все» в греческом означает каждая деталь. Я прав? Аллилуйя. Для мужа настает очень ответственное время в этот момент. Ведь он не хочет, чтобы она умерла. Муж переживает, чтобы супруга хорошо кушала и хорошо спала, поскольку она вынашивает ребенка. Она беременна. Ваша ответственность как отца этого ребенка состоит в том, чтобы вы сохранили это дитя. Однажды посреди ночи я бежал в гастроном, чтобы купить своей супруге не соленые огурчики или мороженое, а чипсы и колбасу. Потому что у жены была зависимость от них. Настоящая зависимость. Говорю вам сущую правду. Я пережил это. Во время беременности может возникнуть непреодолимое желание есть то, что раньше вы не могли взять даже в рот. Быть может, позже вы опять будете избегать данную пищу, но во время беременности аппетит меняется. Если вы не будете хранить приобретенные здесь внутренние изменения, ребенок, которым вы беременны, начнет вас толкать изнутри так, что вы будете просыпаться рано утром, каждый день. Ведь здесь вас учили тому, что надо вставать утром на молитву, надо просыпаться, чтобы читать Слово Божие, надо просыпаться, чтобы помолиться за семью, за свою жизнь, за служение и за будущее. Если вы будете игнорировать эти толчки, когда они только начинаются, то со временем вы перестанете их чувствовать. Не игнорируйте эти толчки никогда. Спустя 3 недели толчки малыша внутри вас подскажут вам, что надо выключить телевизор, ведь вы храните залог, переданного вам на школе. Надо перестать общаться с неправильными людьми, которые не созидают ваш дух. Не общайся с тем парнем, потому что он навредит твоему духу, несмотря на то, что является сыном пастора. Эти толчки будут громкими, точными и отрезвляющими. Если вы будете их игнорировать, то наступит момент, когда вы не сможете их чувствовать больше. Вы провели 9 месяцев в РЭМП. Разве это не интересно? Вы провели 9 месяцев, и внутри вас растет плод. Если вы перестанете его кормить, то он умрет. На ориентации я не хотел бы вам этого говорить, чтобы не испугать вас. Но знаете, что внутри вас живет ребенок? Вы знаете об этом? Ребенок, у которого большой аппетит по Богу. Если вы пойдете на компромисс, то он сделает так, что вы очень об этом пожалеете. Он выжмет из вас последние соки, если вы начнете заниматься глупостями. Он не позволит вам иметь нечистые отношения с девушкой. Вас не застанут с парнем в машине на обочине дороги, только потому что по вашему возвращению он навешал вам на уши лапши, что он очень скучал по вам, что живет только ради вас. Если он живет только ради вас, то у него эмоциональные проблемы. Ребенок внутри вас разбудил вас, например, в 3 часа ночи. Это раннее утро, и он заставил вас читать Библию, несмотря на то, что вам надо в 8 быть на работе.
Но если вы хотите родить небесное,

Небесный плод, то вам придется заплатить высочайшую цену. У вашего ребенка большой аппетит. Опыт работы с наркозависимыми сообщает мне о том, что когда человек садится на наркотики, то не может себя контролировать. Даже когда идет на проституцию, чтобы заработать на дозу, зависимость обходится этим людям в 1500-2000 долларов в день. Внутри них живет монстр, который требует «дай больше, больше, больше, дай еще больше». Когда вы покинете школу, ребенок внутри вас скажет «я хочу больше». Если вы не будете на него обращать внимание, то в конечном итоге станете обычным религиозным холодным человеком, без понимания, без посвящения, без Божьего присутствия, без близких отношений с Богом в комнате один на один, когда весь мир вас попросту не волнует, а Бог касается вашей жизни. Позже вы еще будете посещать мероприятия РЭМП, хлопать бывших друзей по плечу, но это будет уже далеко не то. Храните залог, переданного вам в школе, до конца своих дней. Некоторые из вас словно пришли в чувство сейчас, словно проснулись. В хождении с Богом не бывает отпуска. После выпускного воскресенья я не буду отходить от школы 3 месяца, чтобы выспаться. Не переставайте ходить с Богом даже до возвращения на второй курс. Не переставайте ходить с Богом даже до рукоположения вас на молодежное служение молодежным пастором или невероятного успеха в бизнесе. Ребенок внутри вас желает кушать, питаться, и чем больше вы его кормите, тем больше он хочет есть. Я вот как понимаю Павла, когда он говорил Тимофею, «Жизнь дается только раз». Тимофей, все эти годы я был рядом с тобой. Я говорил тебе, как поступать, направлял тебя, учил тебя мудрости, консультировал тебя, учил тебя разумению. Тимофей, я был рядом с тобой, в потаенном месте искал слово от Бога на твою жизнь. А теперь, Тимофей, нам придется с тобой расстаться. И твоя единственная надежда — слушать не меня, слушать ребенка внутри твоего духа. Тимофей, целые годы ты слушал то, что я тебе говорил. Это легко. Не греши. Хорошо. Читай Библию. Записал. Молись. Непременно. А сейчас, Тимофей, тебе предстоит пройти тест на послушание не моему, а его голосу. На послушание не моему рычанию на тебя, а его нежному побуждению, чтобы ты все оставил и пришел в его присутствие. На послушание побуждению от него не идти на вечеринку с церковными друзьями. Я знаю, что они хорошие дети, оказывающие только положительное влияние, любящие Бога, но пропусти это мероприятие сегодня. Пойдешь с ними на следующей неделе. Это ведь не единственный шанс для тебя повеселиться с ними. Но я прошу тебя только об одном вечере. Аллилуйя! Это настоящее пробуждение. Ты встретишь их завтра, но сегодня приди в мое присутствие. Вот что вам надо хранить. Если вы это потеряете, вы потеряете все. Подлинная зрелость заключается не в том, чтобы слушаться родителей согласно букве закона. Зрелость состоит в том, чтобы быть послушным побуждению Духа и следовать за Ним везде и всегда. У вас больше не будет привилегии быть в окружении людей, которые старше и умнее вас, с большим жизненным опытом и которые направляют вас на каждом шагу. Эти дни прошли. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески...

рассуждал: «А как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13:11. Тимофей, храни добрый залог Духом Святым. За короткий промежуток времени после школы вы или вскормите это семя, или же убьете его голодом. Вы или вскормите это семя, или же убьете его голодом. То, как вы с ним обойдетесь, определит весь ход вашей жизни. Водительство Духа Святого — это самый ценный дар в вашей жизни. Если вы его потеряете, то потеряете все.

0: Здравствуйте. 8 октября 1961 год. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Кеннет Коупленд впервые увидел Глорию. 6 месяцев спустя они поженились. Сегодня эта семья уже более 60 лет в служении. Она всегда была со мной. Всегда рядом со мной. Всегда.
1: Ты мне нравишься.
0: Последние 50 лет церковной истории Кеннет и Глория Коупленд – одни из самых влиятельных христианских лидеров в мире. Почти 60 лет они занимаются совместным служением. Мы рядом почти 60 лет, более полувека.
1: Это точно. У нас не бывает ссор. Это ключ счастливой жизни в браке. Вам нужно жить в мире и не ссориться.
0: Ее безусловная любовь привела меня к тому, что мое сердце смягчилось для Иисуса. Как и молитвы матери Кеннета, «Войне ты». Я был единственным ребенком. Мама не могла больше иметь детей. Она была очень милой, любящей женщиной. Она молилась за своего маленького мальчика. Я был ее проектом. Она молилась за меня днем и ночью. Как-то я спросил отца об этом. Я уходил из дома и слышал, как она молилась. Возвращался назад 1:30 ночи, она все так же молилась. Она особенно любила молиться иными языками, в духе. Она молилась постоянно. Кеннет вырос в христианской семье и ходил с родителями в церковь. Мой отец – это нечто. Его слово всегда было невероятным. У него было 2 счета. Один его, а второй – для десятины. Он не мог позволить себе, чтобы Божьи деньги попадали на его счет. Они давали десятину даже во время Великой депрессии. Моя мама говорила, я видела, как много он работал, и даже домой приносил работу. Кеннет был музыкально одаренным молодым человеком. Он пел с популярными местными группами. Однажды я почувствовал, что Бог меня призывает. Я ощутил обличение и заплакал. Дома я сказал маме, возможно, я должен стать дирижером в церкви или хористом. Я решил порасспрашивать об этом людей в церкви. Но мне ответили, нет, мы не хотим, чтобы такой босяк представлял нашу церковь. Это ранило меня. Я разозлился. Я был в ярости. В тот вечер я поехал в ночной клуб в Форт-Ворте, который назывался «Подвал». Я сказал, христианам я не нужен, а вот этим людям нужен, и ушел. Я не хотел иметь с верующими ничего общего. Меня переполняли горечь и злость. Депрессия стала моим образом жизни. Я плохо спал. Когда учился в школе, я мог проснуться среди ночи и поехать в боулинг, чтобы хоть как-то развеяться. Все потому, что я был наполнен ненавистью. Мир развлечений предлагал множество вещей, которые отвлекали от внутренних проблем. Он выступал во многих клубах в районе Далласа и Форт-Ворта. Кроме того, он записал хит «Клятва любви», который попал в 40 лучших. Даже когда успех был рядом, он не смог схватиться за него. Я считал себя абсолютным неудачником во всем. И вот в таком состоянии я получил повестку в армию. Я делал там то же, что и все остальные. Но однажды мне позвонил известный диджей и спросил меня, «Ты не мог бы приехать на станцию, чтобы дать интервью?» Я спросил его, «Зачем?» Он ответил, «Ты не знаешь? Нет, а что? Твоя песня попала в чарты». I love you so, I can't. Моя песня «Клятва любви» попала в чарты. Она сейчас в чартах. Вы с Джонни Мэттисоном находитесь сейчас на 3-м и 4-м месте. А я был в армии США. После армии Кеннет оказался в Голливуде. Со временем ему надоела сфера развлечений, и он вернулся в Техас. Мне платили очень мало за запись. Они говорили, это хорошая домашняя песня, так что за нее не будет заграничных роялти. Один из моих лучших школьных друзей служил на флоте. Когда мы встретились, он как-то сказал, «Кеннет, твоя песня «Клятва любви» — это нечто». Я спросил, «Джимми, а где ты услышал ее?» Он ответил, «В Токио». Годы спустя я узнал, что она продалась миллионным тиражом. Слава Богу, я не знал об этом тогда. Прошли годы. Это сберегло меня от того бизнеса. Мое место было не там. Я был призван проповедовать. На протяжении многих лет Коупленд размышлял над этими моментами жизни. Став зрелым христианином, он понял, что молитвы его матери направили его на служение Господу. Но в тот момент ему не хватало видения на жизнь. Дома в Техасе он занимался продажей самолетов в одной компании и повышал свою квалификацию как пилота. Однажды клиент познакомил Кеннета со своей дочерью. Тогда в нем загорелся свет и возникло ощущение чуда. 8 октября 1961 года. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Глория Джейн Нисс, Уоллес и Мэри вышли из лифта. А я сказал, «Глория, ты не хочешь выйти на площадку и посмотреть на Литл Рок?» Она согласилась. Мы вышли туда. Она похлопала меня по спине. Было такое чувство, словно я знал ее всю свою жизнь. Я сразу влюбился в нее. Как говорят, меня пронизало молнией до самых пяток. Я понял, что не смогу жить без нее. Когда все это случилось, я ощутил, как горечь покинула меня. Я начал оттаивать и понимал это. На первом свидании в Rocket Room они и танцевали. До Левинсона было 40 миль. Когда мы подошли к крыльцу дома ее отца, я сказал, «Глория, выйдешь за меня замуж?» Она сказала, «Хорошо», и вошла в дом. Я продолжал стоять там. Я был поражен. А что дальше? 6 месяцев спустя, 16 апреля 1962 года, они поженились и переехали в маленькую квартирку со складной кроватью и одним журнальным столиком, а их кофейный перколятор выполнял функцию и пароварки. Глория была все время очень милой, доброй. Она заботилась обо мне, присматривала за мной. Это была самая удивительная вещь, которая только происходила со мной в жизни. И сегодня она все так же остается лучшим, что случилось со мной. Когда мама подарила ему на день рождения Библию, подарок получила Глория. Она написала внутри, «Дорогой Кеннет», а потом место Писания. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, это все приложится тебе». Она написала только ссылку на место Писания. Глория прочитала эту ссылку на Писание, нашла этот стих, прочитала его. Она сказала, «Мне нужно кое-что, Господи, возьми мою жизнь и сделай что-то с ней». Она никогда не слышала понятия «родиться свыше». А я слышал, потому что был из баптистской церкви, а Глории нет. Она приняла Иисуса. Я не знал об этом, она ничего об этом не рассказывала.

0: Две недели спустя Кеннет решил поискать с Глорией новую квартиру. Мне вдруг показалось, что комната наполнилась славой Божьей. Я остановился и услышал внутри: «Кеннет, если ты не наладишь отношения со мной, то попадешь в ад, сынок». Я сказал: «Я знаю, знаю, что мне делать?» И добавил: «Иисус, приди в мое сердце». Внезапно я ощутил невероятно громкий звук. Горечь и все остальное просто исчезло. Я был влюблен в Глорию, но и это было нечто большее, когда я сказал: «Глория, мы не говорили об этом». Я поделился с ней своим свидетельством, рассказал о том, что сделал Бог. Она выслушала меня очень внимательно и воскликнула: «Аллилуйя!» и подняла руки. Я сказал: «Что это значит?» Она рассказала мне о том, что случилось с ней. Мы обняли друг друга. Нам хотелось лишь пойти в церковь. Мы не были в церкви, но мы видели там людей и хотели идти к ним. Мы хотели узнать, что они там делают. Мы так проголодались по церкви, что это было единственным, чем мы хотели заниматься. Удивительно, но свидетельство пилота коммерческой авиации помогло Коупленду познакомиться с Орелом Робертсом, одним из самых известных проповедников в мире. Исцеление, спасение и новая сила свидетельствуют. Родители Коупленда поддерживали финансово это служение, а также новый университет Орела Робертса в Талсе, Оклахома. Они призывали своего сына изучать там богословие и там же проповедовать. Я подумал: это ведь тот самый Орел Робертс. Он возлагает руки на людей. Я вижу это. На одном из служений Бог обратился к Коупленду, показав видение о будущем. Люди исчезли, а он остался. Люди исчезли, я видел очертания их физических тел, но я видел их духовную сущность. Они выглядели плохо, как больные. Их головы были большими из-за религиозных учений. Когда я увидел это, то заплакал. Я не мог сдерживаться. Я плакал и плакал, плакал и плакал. Я не мог сдерживаться. Я пытался рассказать об этом, но не мог даже говорить. Позже ко мне пришло слово Господне. Он сказал: «Я призвал тебя для того, чтобы сделать что-то с этим». Но это было позже. После поступления в школу богословия, Кеннет, Глория и их двое маленьких детей переехали в Талсу. Он учился в университете, но должен был содержать свою семью. Он встретился с деканом, чтобы поговорить о возможности работать и учиться. Коупленд рассказал, что был лицензированным пилотом. Его сразу же перевели в офис Орела Робертса. За две недели до этого Робертс получил пророческое слово знания, чтобы нанять студента с лицензией пилота коммерческой авиации. И тут перед Робертсом оказался Коупленд с соответствующими документами. Его наняли сразу же. Вскоре он стал доверенным членом команды Орела Робертса. Коупленд лично переживал Божью силу, которая спасала заблудших. Он молился за больных и видел, как те выздоравливали. Это было начало длительных отношений. Орел стал моим духовным отцом. Я делал все для того, чтобы быть для него сыном. Я в любое время делал все, что он хотел. Коупленд служил в молитвенной команде служения. На собрание Робертса приходило множество больных и страждущих людей. Однажды Орел сказал: «Мы не успеваем помолиться сегодня за всех. За другую группу молись ты». Я сказал: «Хорошо, с радостью». Там были мои родители и еще 500 человек. Мама стала рядом, положила руку мне на спину. У первого человека была опухоль, размером с баклажан. Она шла от линии волос. Человек подошел ко мне, и когда я увидел ту опухоль, то почувствовал сострадание и негодование. Я сказал: «Во имя Иисуса!» И опухоль сразу исчезла. Моя мама спросила, куда она делась? Я ответил: «Не знаю, ее просто не стало». В то же время Коупленд услышал учение Кеннета Хейгена о силе и власти имени Иисуса в молитве за больных. Это была комбинация двух служений. Я узнавал о вере от брата Хейгена и о чудесах от Робертса. Это происходило одновременно, и я подружился с ними. Я сказал: «Это моя точка контакта». Я подошел к одной женщине и сказал: «Во имя И...» Это все, что я успел сказать. Мне показалось, что прорычал лев из колена Иудина. У меня волосы встали дыбом. «Злой, нечистый дух, во имя Иисуса Христа из Назарета, которому я служу и принадлежу, убери руки с Божьего имущества сейчас же!» Тьфу! Она выплюнула эту злокачественную опухоль изо рта, а та продолжала двигать щупальцами. Она выглядела как медуза. Я видел подобные вещи. В 1968-м Кеннет основал служение Кеннета Коупленда. Позже, получив пожертвование в $5000, он купил одномоторную Цесну и начал летать туда, где была возможность проповедовать имя Иисуса. Я начал с того, чему научился у Кеннета Хейгена. Это то место Писания, которое помогло ему подняться со смертного одра. Марка 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вера высвобождается через уста. Все это началось с повеления, которое Бог дал им в 1968-м. Нести Евангелие всем людям в мире любыми доступными способами, включая телевидение. Миллионы людей по всему миру смотрят еженедельную передачу Кеннета Коупленда «Победоносный голос верующего». 30 января 1989 года Кеннет и Глория запустили свою ежедневную программу.
1: Мы не хотели заниматься чем-то другим.
0: Нет, нет.
1: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Мы делали только это.
0: Это наше основное занятие. Я начал первый выпуск еженедельной передачи.
1: Мы делали по 5 программ в день.
0: Но после первого выпуска я был настолько истощен, что встал и решил бросить все. Глория была в операторской. Тогда она сказала: «Хорошо, тогда я займусь этим». Она вошла в студию, села и провела ежедневный выпуск. Она провела 5 выпусков. Позже, во время молитвы, ощущая истощение и стыд, Коупленд попросил Господа простить его за вспыльчивость. Он также попросил прощения у своей команды. После нескольких дней отдыха он вернулся в студию. Они с Глорией говорили со зрителями о том, чему учит Библия. Почти 60 лет миллионы христиан укрепляются благодаря служению Коуплендов. Это Гейл Джекобс. Она из Линчбурга, Вирджиния. 4 года назад у нее диагностировали рак яичников. Она прошла химиотерапию. Из-за этого у нее возникла невропатия ног. Она говорит, что сегодня утром она ощутила покалывание в ногах. Слава Богу! Гейл, пройдитесь! Я хочу увидеть вас! Да! Аллилуйя! Они использовали все возможности и технологии, чтобы проповедовать Евангелие и являть силу имени Иисуса через исцеление. Они все больше влюблены в Бога и друг в друга. Оставайтесь влюбленными. Не ссорьтесь друг с другом. Ходите в любви, потому что вера работает через любовь.
1: Если вера работает через любовь, то дьявол постарается сделать все, чтобы поссорить вас и контролировать ситуацию. Вам нужно ходить в любви.

0: Очень хорошо знаем.
1: Да.
0: Когда говоришь о процветании, то обычно люди думают о финансах. Но нет. Духовное процветание должно быть на первом месте. Рождение свыше — это самое важное, что может случиться с человеком. Вы будете участвовать в величайшем духовном пробуждении, какое только видела эта страна. «Это мое время, — говорит Господь. Воздайте Богу славу и хвалу». Это была история Кеннета и Глории Коупленд, ветеранов веры последних 60 лет этого столетия. Они божьи генералы. Надеюсь, их история вдохновила вас. Возможно, кто-то в церкви отверг вас, сказал, что такие босяки им не нужны, но Богу вы нужны. Церковь может не хотеть вас, а Бог хочет. Он хочет вдохновить вас, наполнить вас своим духом, хочет, чтобы вы были его детем. Он хочет, чтобы вы пришли к нему, поставили его на первое место. И когда вы сделаете это, то все остальное приложится. Вы можете сделать то, что сделали Кеннет и Глория. Они обратились к небесам и сказали: «Иисус, приди ко мне и будь со мной». И когда они сделали это, Он ответил им. Он ответит и вам. И тогда вы сможете отправиться в великое приключение. Вы только что смотрели о приключении, в котором было множество чудес. Вы можете пережить ту же силу. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы можете пережить это. Как? Просто попросите, Он даст вам. Вам нужно лишь верить в это, и тогда такое же будет происходить и с вами. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помочь вам. Мы хотим помолиться за вас, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, хотите стать Его учеником. Напишите нам.
1: Джонни проснулся от ужасного потопа. Уровень воды продолжал подниматься. К тому моменту, как он эвакуировался, воды было по пояс. Когда мужчина вернулся домой, увидел место настоящей катастрофы.
2: Одним ранним утром многие семьи в Восточном Кентукки столкнулись с затоплением своих домов. Я выглянул из окна и услышал шум воды. А когда открыл двери, вода уже была на ступенях. Мы решили эвакуироваться. Вскоре вода доходила до пояса. Операция благословения пришла на помощь семье Джонни и многим другим, чтобы в их домах не возник грибок. Они сделали большую работу. Расчищали деревья, снимали влажный утеплитель, убирали мокрые доски с пола и линолеум в ванной. У Джонни была страховка на случай потопа, и благодаря помощи операции благословения его семья вскоре смогла вернуться домой. Если бы вы не пришли, было бы намного тяжелее. Я ценю вашу помощь. Благодаря Божьей милости и поддержке партнеров операции благословения, наша команда волонтеров помогла многим в Восточном Кентукки. Я благодарен операции благословения. Господь действительно благословил нас.
0: У нас есть вопросы. Первый от Дарин. Мой друг называет себя христианином, но говорит, что это не обязывает его посещать церковь. Знаете ли вы стихи из Библии, которые говорят о том, что нужно ходить в Дом Божий, чтобы поклоняться? Вот что написано в Римлянам. А, нет, это написано к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание к евреям 10:24-25. В современном мире мы становимся все более и более изолированными. Церковь — это экклезия, то есть собрание призванных. Когда мы собираемся вместе, мы ободряем друг друга, являя любовь. Это чудесная вещь. Вы можете прочитать это место Писания и сказать: «Если ты христианин, то должен быть частью экклезии». А закончим мы со словами: «Будьте постоянны».

0: news.
1: Добро пожаловать на программу «Добрых вестей». Она называется «Gospel в Америке», потому что наши добрые вести положены на музыку. И кто-то когда-то сказал, что каждая песня должна быть о чем-то. И вы слышите песни о чем угодно, по радио и по телевизору сегодня. Но наши песни о великих добрых вестях, о том, что Бог любит нас. Наши гости — исполнители музыки «Gospel», и они звучат отлично друг от друга. Мы очень рады снова пригласить на программу наших первых гостей. Они были здесь раньше, когда они только начинали. Сейчас они наслаждаются феноменальным успехом их первого альбома. Это был один из лучших дебютных альбомов 95-го года, так что они все еще новички. Но словно этого недостаточно, их второй альбом сейчас поднимается в таблице популярности, и у них более 150 концертов в год. Они являются национальной группой, представителем кабельной сети «Acts» и «Семья». И они получают много внимания, и они это заслужили. Они споют для нас песню «Держись за любовь». Прекрасные девушки из группы «Сьерра».

Я чувствую себя как дома, когда я окружен прекрасными девушками. Однажды я сказал Генри Киссинджеру, когда мы были в Вашингтоне, и когда о нем все думали, как о повесе западного мира, и он еще не был женат, и я сказал, господин секретарь, он был государственным секретарем тогда, я сказал, вы и я являемся ценителями прекрасных женщин. Он сказал, правда? И я сказал, да, сэр, но единственная разница в том, что я выращиваю своих собственных. И он понял, о чем я говорю, но я действительно чувствую себя дома среди красивых девушек. Да, у вас действительно красивые дочери. Да, и это новый альбом группы Sierra, «Посвящение». А вы пишете свои сами песни? Да, в этом альбоме я написала 8 из 10 песен, и из песни, которые мы только что спели, мы взяли название «Посвящение». Мы считаем, что есть три вещи, сохраняя нашу группу как трио, и мы видели это как посвящение друг другу. Второе — это посвящение Иисусу Христу, и самое важное — посвящение, Его посвящение нам, потому что мы бы не смогли ничего делать без этого. Кто-то недавно спросил меня, каковы твои мысли о Боге? И я сказал, это как вопрос к рыбе, что она думает о море. Если Бог есть любовь и посвящение, то ты просто окружен этим все время. Да, но очень здорово, что вы действительно заботитесь друг о друге, индивидуально и коллективно. Да, мы были поражены, как Бог благословил нас в наших отношениях, потому что у нас нет семей в Нэшвилле, где мы сейчас живем, и мы как семья для друг друга. Если мы не на гастролях, мы звоним друг другу и говорим, пошли на обед, пошли в кино или проведем время вместе. И это было очень хорошее благословение от Бога. Вы друзья и сестры. Я спрашивал вас и раньше, но я забыл, откуда взялось название Sierra. Мы нашли это в книге имен для новорожденных. Нам понравилось это имя, и мы написали песню Sierra и дали этому имени просто новое значение. И я слышал, что на последнем награждении DAV, которое мне не удалось посмотреть, вы произвели очень сильное впечатление. Очень сильное. Нам было очень весело. Это было здорово. Знаете, нам предоставилось предоставлять награду «Вокалист года». И мы переписали слова одной из наших песен «Когда я отпущу», на «Кому же досталась награда». И мы спели это перед презентацией, и было очень весело. И я сам вышел из церкви, где традиционно пели без музыки, и я любил слушать голоса без музыки. Мы только что слышали, как вы пели с музыкой. А не могли бы вы спеть сейчас для нас без нее? Спойте для нас.

0: But I always wanted a bass singer.
1: I figured there could be a little bass in there somewhere.
2: Thank you.
3: Да, я не уверен, какая мелодия была, я, наверное, вас спутал. Нет, ты был прекрасен, дорогой. И твой костюм достаточно яркий, чтобы сегодня быть в нашей компании. А мы сейчас споем песню «Я знаю, что ты знаешь». Итак, группа «Сьерра».

Sierra. Спасибо, группа Sierra. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке» так же, как и мне. И если да, почему бы вам не написать мне по адресу, который у меня сейчас на груди? Я хочу услышать от вас. Вы можете помочь нам выбрать гостей и сказать, какая музыка вам больше всего нравится. И когда вы это сделаете, вы можете получить компакт-диск от одного из наших артистов. Мы их собираем в Калифорнии, и мы выбираем имена из нашей почты и отправляем людям компакт-диски или кассеты, если их имя выиграло в лотерее. Это лотерея, но если вы напишете до того, как придет много почты, у вас будет отличный шанс получить компакт-диск с записью музыки из нашей программы. И мой следующий гость исполнял на этой сцене во время церемонии награждения за христианскую музыку кантри в прошлом году. И он был лауреатом нескольких премий, включая «Вокалист года». Он нашел успех как композитор для других артистов, и он говорит, что его музыка звучит кантри с евангельским смыслом. Он был здесь и раньше. Его последний альбом называется «Форма твоего сердца». Он гастролирует каждый выходной, выступая по всем Соединенным Штатам. И он здесь сегодня с нами. Итак, поприветствуйте Рон Дэвид Мор.

Спасибо. Мне, конечно, очень нравится Gospel в Америке. У меня лучшее место здесь, хотя вы лучше видите артистов, чем иногда я из-за телевизионной камеры. Вы сейчас видите адрес, потому что я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать исполнителя и музыку для будущих программ. Мы очень серьезно относимся к вашей почте. Настолько серьезно, что мы проводим лотерею и посылаем компакт-диски нашей музыки в благодарность. Сейчас я хочу исполнить песню из коллекции, о которой я рассказывал вам и раньше. Она называется «Я помню Реда». Она посвящена моему тестю Реду Фоули, который был знаменит своими евангельскими песнями, может, даже больше, чем чем-то другим во время своей карьеры. В заключении своих концертов он обычно пел песню «Спокойной ночи, мама», «Спокойной ночи, папа», и он смешно жестикулировал. Кто-то написал песню об этом, и она включена в это посвящение Реду Фоули.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – религиозные реформы от Екатерины II до Александра I. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Мы оставим в стороне век дворцовых переворотов и обратимся непосредственно к эпохе Екатерины II. Вы знаете, в Петербурге есть замечательный памятник, которому огромное гениальное произведение посвятил солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, «Медный всадник» так называемый. И вот на нем дарственная надпись «Екатерина II Петру I». Так, словно после Петра I сразу была она, и не было никаких дворцовых переворотов, интриг и прочее. Вот есть ли какое-то преемство у Екатерины II по отношению к Петру I? И вообще, могли бы вы очертить нам исторический фон этого времени?
1: Хорошо, Александр, сейчас мы скажем об этом. Но я думаю, что для начала все равно следует нам зачитать текст Священного Писания.
0: Давайте.
1: Согласитесь, чтобы...
0: Я никогда не против.
1: Это же здорово, когда Слово Божие, оно находит свою реализацию, свое воплощение в жизни человека, в разных культурах, включая этот период, о котором мы будем с вами говорить. Один маленький текст. Записан в книге «Деяния апостолов» и 8 стихе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Мы, Александр, в прошлой теме говорили, встреча наша, что Слово Божие, оно не только изменяет человека, давая возможность ему приобрести спасение в Иисусе Христе, но она также этого человека и его окружение меняла. Культуру меняла, давала ему толчок в развитии, в каких-то исследованиях, в образовании, в науках. Так мы говорили в прошлом.
0: Да, раз. Да, да. Культуру.
1: Та эпоха, о которой мы сейчас будем с вами говорить, это Слово Божие также было обращено к человеку. Те люди также желали, находились в этом слове утешение, надежду и желая исследовать его.
0: Чем особенным была эта эпоха отмечена?
1: Знаете что, я хочу один момент сказать относительно Екатерины II. Урожденная София Августа Фредерика Ангальд-Цербская. Это немецкая принцесса. Так?
0: Прусская, да?
1: Прусская, да. Смотрите, уже позже, пошутил так Петр Вяземский. Смотрите, как он сказал. «Как странная наша участь». Русский Петр I силился из нас сделать немцев, а немка Екатерина хотела переделать нас в русских. Парадокс, да? Что самое интересное, так в истории произошло. Действительно, мы с вами говорили, что Петр I, он всячески способствовал тому, что как-то вот эта модель европейской жизни, как-то вот ее привить вот к русской жизни. Действительно, Екатерина II, она была... приняв православие, к этому она серьезно готовилась, зная, что она станет императрицей российской, и немало, конечно, в свое внимание, сил, стремлений, желаний уделяла того, чтобы действительно как-то возродить, может быть, сказали бы, русскость. Да? То, что вы упоминали, памятник, конечно, между Петром I и Екатериной II, даже как-то по счету, да, Петр I, Екатерина II.
0: Да.
1: Такое впечатление складывается, что между этими людьми больше других не было монархов. Так?
0: Даже щели какой-то нет.
1: На самом деле после Петра I еще было, если не ошибаюсь, 6 императоров и императриц. Это период дворцовых переворотов. Александр, может быть, мне не хотелось бы останавливаться интригах политических, потому что мы потеряем очень много времени.
0: Екатерине II.
1: Она тем самым подчеркивала, что великие люди — это Петр I, а следующая эпоха — это она. И тем самым Петра I к Екатерине II.
0: Числительное первый, и за ним числительное второй.
1: Да, то есть в этом была такая идея у нее, это однозначно. Кстати, этот глыба-камень, который в Санкт-Петербурге находится и поставлен памятник Петру Первому.
0: Медный всадник.
1: Да, называется «Гром камень». Ну, по преданию, где-то, где-то возле Санкт-Петербурга после там ударной молнии раскололся там глыба, она упала. И в том, чтобы переместить эту глыбу камень вот в Санкт-Петербург, участвовал один из инженеров, протестант. Я даже вот выписывал для себя его. Юрий Фельтен.
0: Юрий Фельтен.
1: Тоже немецкого происхождения. Вот, то есть тот инженер, который спроектировал, придумал вот систему этого передвижения. Там какие-то специально из специального металла высококачественно шарики какие-то изготавливались. Зимой это перевозили, чтобы не просела в грунте вот эта глыба. И тем самым вот так вот перемещали ее. Вот. Это эпохи просвещения, екатериновское время. Вы, наверное, знаете, что она была вовлечена в философию, французской философии. Более того, ее посещал сам Вольтер. Она общалась с Вольтером. И вот эта эпоха просвещения...
0: В раннее царство свое, да.
1: Ведь уже даже мы бы сказали, что там конец 17-го столетия, 18-го, да. Это вот эпоха в истории не только нового времени. Это еще вот начало зарождения, продолжения вот этой эпохи просвещения, начавшейся там в Англии, затем продолжавшейся во Франции, в Германии. Так? И в частности у Вольтера вот это была идея такого, идея монарха просвещенного абсолютизма. То есть не в плане, что монарх должен занимать престол как... образованный там просто человек, получивший образование, конечно, но не исключало того. Но вот идеи там права свободы, там парламентские системы, там
0: либеральные реформы,
1: либеральные реформы, которые, ну, должны были воплощаться в государственной жизни.
0: А вот насколько верно то, что был уже проект во времена Екатерины II по ликвидации крепостного права? Который был реализован Александром II.
1: Идеи, по крайней мере, были, но не реализовалось. Не реализовалось это уже спустя 1861 год, 19 февраля. Да, да. Только придет освобождение крестьян от крепостного, крепостной зависимости. Нужно сказать, что вот кроме идей эпохи просвещения, которые очень влияли на мировоззрение Екатерины II, увеличивается территориально это государство, присоединяются западные территории.
0: Три раздела Речи Посполитой.
1: Территории, ну, белорусские земли, украинские земли вошли в состав России. Но уже потом при Александре I в состав входит России Польское царство, Финляндия входит. А это люди разных культур. А это люди разных религиозных убеждений. Если говорить о белорусской территории, говорить о украинской территории, то там проживает очень много евреев. В одном документальном фильме прозвучало очень интересное, что не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям, когда их присоединили. Очень тоже огромное оказали влияние на вот культуру евреев. Но это не наша сегодняшняя тема. Вот. Хотя она достойна.
0: Но все равно вот вливаются и обогащают русскую восточную христианскую культуру иудеи, евреи, католики. Это Польша.
1: Католики
0: тоже. И протестанты, Белоруссия и Украина, финны протестанты. То есть это все равно ведь изменение христианского мира.
1: Конечно, конечно, Александр. Кстати, при Екатерине, да, второе было согласие утвердить епархию католической церкви. И центр этой епархии был, знаете, где это город был, находился? Я вам скажу, белорусский. Восточный. Догадаетесь?
0: Белорусский восточный город?
1: Областной ныне.
0: Возможно, вы Могилев имеете?
1: Могилев, да, Могилев. Вот представьте, в период Екатерины II, вот епархия католической церкви от Могилева до Владивостока, это включало вот в себя вот эта епархия. Ну, кстати, по сей день, наверное, в Белоруссии глава католической церкви в Беларуси, он так и называется, Могилевский и Минский.
0: Наверное, архиепископ. Это не суть важно, да, это не нас сюда. Сегодня.
1: Просто, то есть, огромное пространство, включая разных людей, разных убеждений.
0: Это обогащает. Культур,
1: обогащает, конечно. Хотя была утверждена черта оседлости при Екатерине относительно к евреев. Вот, и они не могли даже перемещаться на восток, кроме вот обозначенной этой черты. Но в то же время вклад был огромен. Но хотелось бы сказать...
0: А ведь часть евреев принимает христианство.
1: Часть,
0: да, евреев. И...
1: Были, конечно, случаи были таковы. В некоторой степени и пропаганда была. В плане того, чтобы и льготы получали, понимаете, христиане. Поэтому в какой-то степени даже это, ну, было выгодно. Но
0: одни так, а другие по-разному. И мировоззренчески могли.
1: Кто-то по убеждениям своим внутренним, переосмыслению, чтению, рассмотрению, изучению Священного Писания, конечно, становились христианами. Где-то, может, в каких-то других желаний. То есть по-разному было. Но с Екатериной II начинаются большие еще перемещения из Европы.
0: Угу.
1: После Семилетней войны, которые проходили вот, в Европе за колониальные территории,
0: угу,
1: она пригласила к себе в Россию выходцев из Европы. И, по крайней мере, два указа уже во второй половине 19 столетия были изданы ею, чтобы могли приезжать, поселяться. Ну, чаще всего это было это Поволжье, южные губернии.
0: А, и кто?
1: Чаще всего это были немцы, были вновь немцы. Это за какой-то там небольшой период это приехало на территорию России десятки тысяч немцев. Ну, вот даже выражение «поволжские немцы», да, которые долгое время исторически жили на этой территории. По крайней мере, было где-то организовано 117 колоний. 117 колоний даже при первых
0: поселениях. Слово,
1: да,
0: колония,
1: да,
0: может иметь колония, другое,
1: да,
0: значение.
1: Может,
0: поселение.
1: Поселение, да, лучше сказать поселение. Сначала вот эта цифра где-то была около 25 тысяч.
0: Угу.
1: Вот, и понятно, что эта цифра растет. Увеличилась. Конечно, растет. Вот, и ну, по статистике, так, да, две трети вот, приезжих этих людей, это были лютеране-протестанты.
0: Mm-hmm.
1: Ну, включая там были голландцы, кальвинисты, вот, других национальностей люди. Но это были в большинстве своем протестанты. Они имели привилегии. То есть, во-первых, они получали подъемные деньги, это 500 рублей, mm-hmm, чтобы приехать, обустроиться, начать жизнь. Потому что Екатерина, ну, не понаслышке знала, кто такие протестанты, кто такие европейцы,
0: ну,
1: их отношение к труду, культуре возделывания земли. То есть приехали менониты с Голландии, то есть такое тоже движение протестантское, да, которое было, вот, вот такой пацифически настроенных. Она знала их отношение к труду. И, в принципе, они поднимали целину.
0: И довольно... Непростые территории.
1: Конечно, конечно. Естественно, это было не так все просто. Но это было все заметно, и это было результативно. Естественно, ну, экономический и уровень жизни повышался с учетом того, что это понятно, что это не в первый год сразу все так стало хорошо. То есть нужны были годы, естественно, обрабатывать землю. Это не все так просто. Но в то же время они занимались земледелием, вот этой аграрной жизнью. Соответственно, конечно, они получали какой-то урожай. Соответственно, это приносило какой-то доход. Соответственно, казна пополнялась государственно. Конечно, в соответствии и государство в этом плане там улучшалось, включая их труд. А уже в дальнейшем вот эти поволжские же немцы, именно там, вот в этих южных губерниях, появляются потом мануфактуры, mm-hmm, появляются первые заводы. Это люди предприимчивые, это люди готовы не только там жизнь как-то нравственно, да, этим Словом Божьим, но еще и воплощать. Mm-hmm. Это те места, очаги, где появляются вот в среде вот этих менонитов духоборы, молокани. Можем даже сказать, это даже не просто как... ну, извне пришедшие, может быть, в какой-то степени благодаря тому, что поселение этих людей, но все равно же где-то вот в этой среде, также русской, старообрядческой, возникают какие-то идеи, какие-то там прогрессивные взгляды на Священное Писание. Либо были такие движения, которые, наоборот, как-то, может быть, говорили, что мы достаточно просвещены духом, как вот духоборы, и нам этого достаточно там в пении. То есть разные были течения, но, по крайней мере, подчеркивает важность вот поиск этой религиозной мысли,
0: вот
1: воплощение в своей жизни, соответствие со Священным Писанием, понимаете? Mm-hmm. Это происходит в этот период. Если говорить об Александре Первом это тоже прогрессивный человек.
0: Вот который... чуть-чуть перед Александром Первым. В общем, как в одной из наших встреч мы говорили, от союза Ильи Ильича Обломова и Андрея Штольца выигрывают оба.
1: Обязательно.
0: Так вот здесь и было. А Александр Первый тоже вот идет по стопам бабушки как-то?
1: Да. Во-первых, нужно учесть, что закончилась война, так? Великая Отечественная, французская.
0: 1812 года.
1: Ведь это тоже переживание.
0: Русская компания.
1: Это тоже переживание, это тоже потери, это тоже трудности. И вот в силу, может быть, каких-то своих внутренних вот этих переживаний, в силу вот этих каких-то трудностей, он понимает, что вот в жизни должно быть Божье провидение. В жизни народа, в жизни царя, как и думал сам Александр Первый. В 1812 году появляется первое на территории России библейское общество. Mm-hmm. При такой поддержке англичан, который приезжает и предлагает Александру Первому открыть первое библейское общество. Президентом этого библейского общества становится князь Голицын. Mm-hmm. Прогрессивный человек. Да. Начинается проект по переводу и изданию Священного Писания.
0: Целью существования и открытия библейского общества был перевод Библии на родной национальный русский язык.
1: Конечно.
0: То есть еще в начале 19 века не существует Библии на русском языке.
1: Есть церковнославянский.
0: Но на русском языке не существует Библии.
1: На русском языке, вот чтобы... как мы сейчас с вами взяли...
0: Полной Библии на русском языке не существует.
1: То есть можно себе представить...
0: За это дело берется...
1: Вот в этом вопросе, насколько вот запоздало было все. То есть если взять вот европейскую практику, то есть 16-е столетие перевода национальные языки благодаря тому, что реформация принесла эту идею переводить Библию, читать человеку. Насколько вот это вот здесь вот некая была стагнация, которая...
0: 1488 год чехи издают первую Библию на чешском языке. 1488 год.
1: А уже на Руси все были предпосылки для этого. Да. Мы говорили о Франциске Скорыни, Острожской Библии, Заветинской Библии. Были эти возможности. Но... Мы не упоминали, даже при Иване Грозном уже были все типографии.
0: А вот Глюка мы вспоминали.
1: Глюка. При на латышском языке была уже им перевезена Библия. Он занимался тоже переводом на русский язык, но по версии, либо она была утрачена, либо она была сожжена. То есть вот в этом была, конечно, потеря.
0: И вот Александр Первый старается, понимая необходимость, нужду русского народа в Слове Божьем на его собственном языке, он пытается восполнить вот эту лакуну, образовавшуюся учреждением библейского общества, российского библейского общества.
1: Абсолютно верно, Александр, конечно. Хороший старт. Уже, если не ошибаюсь, в 1822 году был издан Новый Завет.
0: Новый Завет.
1: Уже стал готовиться Пятикнижие. Потом стал готовиться перевод ветхозаветных книг. Потом, после смерти уже Александра Первого...
0: Но это уже, наверное, не тема нашей встречи.
1: Да, это уже не тема нашей встречи.
0: Будет сожжен весь тираж.
1: Да, мы уже будем потом говорить об этом. Вот. Ну, по крайней мере, проект этот остановился на несколько десятилетий, которые он будет уже

0: конкретном мы остановимся? Человеке, верующем, впитавшем в себя лучшее как с Востока, так и с Запада, человеке патриотически настроенном. Вот есть кто-нибудь?
1: Могли бы вы... нельзя здесь не упомянуть очень достойного человека. Человека, который внес огромный вклад вот, в филологии, в лингвистике. Я думаю, всем известен. Это человек Владимир Иванович Даль.
0: Угу. А Владимир Иванович Даль немец?
1: Нет, он не немец. Он датчанин.
0: Подождите, но вы же говорили, что и датчане, и голландцы, и все остальные, они все немцы.
1: Ну, образно говоря.
0: Вы так говорили?
1: Да, я так говорил.
0: Говорили, немецкая слобода, что все были немцами.
1: Вы правы.
0: Подождите, он датчанин?
1: Он датчанин по национальности.
0: Он немец.
1: Он немец, если мы говорим общим названием. То, что он, как мы говорили, почему немец?
0: Но он русский.
1: Он русский.
0: Он русский немец датского происхождения, получается.
1: Он русский немец датского происхождения.
0: Вот мы
1: разобрались. Это человек-патриот. Помните, как его классический труд назывался?
0: Толковый словарь живого великорусского языка. Это дело всей его жизни.
1: 53 года ушло на создание этого словаря. Без программы. Который, ну, он получал какие-то дотации, понимаете, без, ну, я бы сказал бы, даже единомышленников. Друг его был, знаете кто? Лучший друг, который, в принципе, от Владимира Ивановича Даля умер на руках.
0: Александр Сергеевич.
1: А, конечно, чтобы вы не знали.
0: Конечно, чтобы я не знал.
1: Один, но тоже есть некоторые интересные моменты. Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года.
0: Угу. Чуть помладше он будет,
1: Александр 10 ноября Сергеевич. Родился в этот же день. Родился Мартин Лютер. Для него это было значимо, для Даля. Он прошел вот с этой идеей всю жизнь. То есть вот, ну, как некий промысел Божий, да, некое провидение в жизни его.
0: Это русский лингвистический Лютер.
1: Да, можно так сказать. А Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в немецкой слободе.
0: Немецкой
1: слободе. Прадеда.
0: Да.
1: Некогда крестил сам Петр Первый.
0: Ганнибал Петрович.
1: Ганнибал Петрович, да. Авраам Ганнибал. Ганнибал, да. Вот, смотрите, интересный момент. О себе Даль говорит. Угу. Ведь он же понимал, что вот корни его оттуда, да, вот с Дании. И у него была возможность попасть однажды в Данию, может, даже не однажды. Но об одном он случае так говорит. Что когда вот он приближался, ну, к этим землям датским, да, к этой стране, он пишет, что я ожидал, что меня хватит вот этого чувства ностальгии вот по родной земле. Он думал, что датская родная земля, да. И я в своей жизни, ну, что-то вот будет ощутимо мне, что некое желание вернуться сюда. Но когда он приехал в Данию, он говорит, что ровным счетом ничего не испытал. Ну что, то есть всей душой.
0: Он русский всем своим человек, сознанием. Владимир Иванович Даль.
1: Всем своим сознанием этот человек, он чувствовал себя русским человеком. То есть какой труп, представляете, не вкладывалось денег вот в этот проект. 200 тысяч слов.
0: За 53 года.
1: 30 тысяч пословиц, загадок, каких-то афоризмов.
0: Как фольклорист он же здесь уже выступает.
1: Он знал 8 языков. Кстати...
0: Дай бог каждому школьнику так.
1: Конечно, хотя бы как минимум один или два.
0: Нет, ну 7.
1: Кстати, ладно. Хорошая возможность Священное Писание параллельно еще читать, может быть, с каким-нибудь английским языком. Вот хороший
0: повод. И Владимир Иванович, давайте...
1: Владимир Иванович, как он попал, кстати, в Россию? А вот как раз-таки он попал в Россию по приглашению Екатерины II, его отца Ивана, ну, Иоганна.
0: Иоганна.
1: Его отец тоже был лингвист. Он знал 8 языков.
0: А прошу прощения, по профессии Владимир Иванович преподаватель русского языка и литературы. По профессии он, ну, лингвист, собирал пословицы,
1: он
0: слова.
1: Врач. Врач. Он врач. Известный хирург. Но его увлечение, и мы знаем все же, что человек это не мировой практик хирургических там, каких-то там операций. Хотя он был в этом талантлив.
0: Еще, это другое время.
1: Но это человек, который занимался исследованием все же вот, ну, лингвистики, слова. Да, то есть какой огромный труд совершил. Мама его, Юлия, ну, супруга Иоганна. тоже был.

0: была лингвистом, тоже была полиглотом, знала 5 языков. Mm-hmm. Поэтому, конечно, вот это родительское вот такое опекунство, воспитание, вот эта хорошая традиция, она, естественно, дала свои вот такие плоды положительно, да, в жизни Владимира Даля. Так вот, очень хорошими друзья были они с Пушкиным, очень хорошими друзьями. Вот. Были, конечно, и трудности у Даля, когда он написал свою там первую книгу, я даже название могу и не вспомнить, потому что оно было большое, со сказками. Его обвинили, что он подстрекает, он даже какое-то время сидел. Жуковский вмешался в эту ситуацию, который
1: Жуковский
0: помог там ему.
1: Очень
0: да.
1: важным
0: вот. Затем, он, как он познакомился с Пушкиным, он почитал вот часть этих сказок, и все, это стали не разлей вода, там 2 человека. После дуэли, вот, ну, легенда гласит, что он умер буквально Пушкин на руках Даля. Mm-hmm. И тогда он остановил часы, вот эту минуту, это час, день, минуту и час смерти Александра Сергеевича. Поэтому мы можем говорить и о других каких-то людях, но в то же время...
1: подытожьте ведь, как-то,
0: смотрите,
1: подытожьте все.
0: Интересный вот... момент, ведь включая Даля или других каких-то людей... они свои религиозные убеждения не меняли.
1: Он оставался лютеранином.
0: Хотя было бы больше бы возможностей бы для этого, если бы он становился бы православным. Mm-hmm. То есть это был человек убеждений своих, основанных на Священном Писании. Но в то же время люди, вообще, которые читают Священное Писание, это всегда дает возможность какого-то роста, какого-то исследования и какого-то продвижения и прогресса. Поэтому, вот если мы говорим, конечно, вот в этот период о России, то есть благодаря весь каким-то реформам, каким-то явлениям, каким-то перемещениям, оно дало какое-то дальнейшее развитие в какой-то в религиозной мысли, в зарождении там целых движений в России, которые потом еще дальше какое-то дало движение, потом евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан-адвентистов, уже потом в конце 19-го столетия. То есть... благодаря тому, что Слово Божие было доступно. Mm-hmm. Ну, не так оно доступно, а, по крайней мере, давало возможность читать. Ведь, ну, как бы не запрещалось, Екатерина II не запрещала. То есть они были наравне вместе с православной mm-hmm. и получали все права, вот, вероисповедания, чтобы быть, жить своими этими убеждениями религиозными.
1: Спасибо большое за интересную историю о царствовании Екатерины, Александра и за экскурс в жизни Владимира Ивановича Даля. Дорогие друзья, вы видите, как можно прекрасно сочетать глубокую, настоящую любовь к России и при этом оставаться человеком другого вероисповедания, христианином-лютеранином. Пусть в вашей жизни любовь к Слову Божьему вместе с глубоким патриотическим чувством всегда соседствуют. Не разделяйте это. Будьте любимы, любите Бога, любите людей, любите Родину, и вы увидите, как расцветет ваша жизнь. До свидания. Всего доброго.

Все, что создано с определенной целью, будет испытано. Что такое испытание? Толковый словарь Ушакова дает такое определение, что испытание – это проверка, исследование каких-нибудь качеств пригодности к чему-нибудь. Тягостное переживание, несчастье, жизненная невзгода, требующие присутствия духа, душевной крепости. В детстве я жил в высоком доме, в котором было 16 этажей. Да, в те времена, надо сказать, это таких домов еще не было. Самыми высокими были девятиэтажки. Наш дом был экспериментальным. И долгое время он был в единственном экземпляре, ну, так как таких домов до той поры еще не строили. Ну, а надо было с чего-то начинать. Что ж, надо сказать, что эксперимент...

эксперименту дался успехом. Это видно потому, что я сейчас живой, стою перед вами, дом не рухнул. Хотя надо сказать, что наверху, на 16 этаже, жил мой приятель. И он как-то сказал мне, что когда на улице сильный ветер гуляет, то вот лежишь так на кровати, смотришь на висящую под потолком люстру и замечаешь, что она как-то странно перемещается. Раскачивается так медленно из стороны в сторону, из стороны в сторону, и невольно понимаешь, что ведь это не люстра качается, а дом. Люстра ведет себя как маятник. Она раскачивается влево, вправо, влево, вправо. А ты лежишь и смотришь, смотришь. Не очень приятно. Я рад, что я жил не на 16 этаже, а только на 4-м. Позже мне один инженер сказал, что на самом деле в таких строениях допускается небольшое раскачивание. И в этом доме было 2 лифта. Раз в несколько лет их испытывали. Ну и выглядело это так. Приезжала специальная машина, привозили огромные гири и, поместив эти гири в лифт, поднимали его на самый верх, наблюдая, как этот лифт будет себя вести. После этой процедуры рядом с лифтом на стене краской писали дату испытания лифта. Для чего это делали? Ну, я думаю, для того, чтобы быть уверенными, чтобы когда жители верхних этажей поедут на лифте домой, лифт не рухнет вместе с ними. Так вот, живешь и видишь, что испытывается все. Самолеты испытываются, вся техника, военная, строительная или какая еще испытывается, автомобили испытываются. Да, я сам видел, прямо так и делают, берут новый автомобиль и с разгона разбивают его о бетонный блок. Потом смотрят, как он разбился, чтобы что-нибудь изменить в его конструкции, чтобы по возможности сохранилась жизнь пассажиров, которые в будущем поедут в этих авто. Например, вы устраиваетесь на работу. Что будет в первый год? Правильно, срок испытания. Работодатель будет за вами наблюдать, как вы работаете и стоит ли вас вообще принимать на работу. Мы живем в мире, где испытывается все, что имеет хоть какое-то предназначение. Но ведь предназначение есть и у человека. Слово «святой» означает «предназначенный для определенной Богом цели». Можно пренебречь Божьим предназначением, а можно стремиться ему соответствовать. Люди делают свой выбор того пути, по которому пойти. И Иисус Христос однажды, когда говорил на эту тему, как-то посоветовал следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Верующий человек не всякий путь выбирает в жизни – и не всяким способом удовлетворяет свои потребности. Он выбирает путь правды, тот путь, который осветил своим светом Спаситель Иисус Христос. Он так и сказал, что Он – свет миру. И вот как Он назвал верующих в Него в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 14. «Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И вот вы выбрали идти по этому пути. Как отнесутся к вам те, с кем вы общались ранее? Раньше вы пили водку с кем-то, а теперь вы трезвенник. Раньше вы ругались матом и бурно обсуждали подробности того, с кем и как вы изменяли своей супруге, а теперь вы само целомудрие. Раньше вы воровали все, что неправильно лежит,
А теперь вы думаете о том, как что-то дать кому-нибудь и вернуть украденное. Раньше вы сплетничали, обсуждая всех, начиная от правителя страны, заканчивая соседями в вашем доме, цинично озвучивая чьи-то слова и смеясь над чем-нибудь внешним видом и внешними данными. А теперь вы боитесь сказать о ком-то что-то такое, чего вы не сможете сказать человеку прямо в глаза. В глаза ему прямо. Вы теперь не судите ни о ком в контексте осуждения с тем, чтобы высмеять. Более того, в тех людях, в которых вы раньше ни во что не ставили, вы в них теперь видите личности, за которых умер Бог, и теперь цените их как драгоценных людей, которых Бог любит. Раньше вы позволяли себе все, что захотелось, а теперь вы ищете освобождение от всех зависимостей. Спиртное, курение, все виды наркотических веществ, порнография, игромания и многое-многое тому подобное. Вот скажите, как после всего этого отнесутся к вам ваши прежние товарищи? Где они будут? Да там, где всегда и были, там и останутся. Но вы уже не с ними. Вам разговаривать с ними не о чем. У вас общих тем с ними не осталось. Что с вами произошло? Вы назвали себя христианином. Одиноки вы? Нет, вы не одиноки. Поменялись ценности и поменялось сообщество. Вы теперь цените единомышленников, церковь. И то, что я перечислил, это только самое начало, потому что в будущем, читая Священное Писание, вы начнете открывать для себя все новые и новые ценности. Бог будет формировать из вас нового человека. Для чего? Для Его Царства. Вы туда направились, вы идете туда, куда весь мир не идет. Вы поплыли против течения. Послание к римлянам, 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей рабыни чистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела?» Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Апостол Павел применяет понятие «плод». Плод – это дела, продиктованные содержанием, которое внутри, в сердце. У одних содержание одно, а у других – другое. Ну, соответственно, и дела разные. Одни приносят плод в смерть, другие – в вечную жизнь. Вот что говорил Иисус о том, как будут относиться люди к тем, кто приносит плод правды. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. И если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Принося плод правды, вы стали влиять на этот мир. В вас люди стали видеть то, чего нет у них. И это их задевает и заставляет думать. Впоследствии вряд ли кто скажет самому себе, что он не прав. Скорее всего, осудит вас.
Иисус сказал о том, что его гнали, будут гнать и вас. Но не все, потому что будут те, кто смирятся и примут Христа. Таковые будут соблюдать слово Христа и станут вам братьями. Вот такой странный путь. Он назван тернистым. Путь победы над миром сим, а это предназначение и цель. Даже человека, поступившего на новую работу, испытывают, дают испытательный срок. Не так же ли обстоит дело с христианином? Как же понять, сколь искренне намерение? А не кажется ли, что тот или иной так называемый христианин имеет только вид внешний, что как будто бы вот он серьезный такой? А на самом-то деле кто знает, что там у него внутри? Да, все, что создано с определенной целью, будет испытано, и христианин тоже проходит через испытание. В книге пророка Даниила в самом ее конце, как резюме, сказано о том, через что пройдут праведники в конце времени. Это о нашем времени. Даниил 12:10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво». Смотрите-ка, все говорит о том, что верующие люди будут проходить через испытания. С чем связаны эти испытания? С проверкой на прочность веры, на серьезность намерений. Придется проходить через искушения и трудности. Вот что по этому поводу пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Заметили, кто блажен? Тот, кто переносит искушение, кто не увлекся вслед за ними. И если речь идет об испытании, то это значит, что если я раньше любил увлекаться зеленым змеем, то жди, что жить поселишься в доме, где находится магазин спиртных напитков. Если ты всю жизнь изменял жене, жди, что в будущем появятся для этого возможности. Но и так дальше. Все, что создано с определенной целью, оно будет испытано. Правда, есть одна благая весть в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам апостол Павел снова поднимает эту тему, и вот что он сказал. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смотрите, Господь пообещал не дать сверх сил. Но, правда, конечно, если сам не пошел туда, где никто с вашими силами считаться не будет. Тому, кто в прошлом имел пристрастие к алкоголю, не стоит специально идти туда, где будут распивать спиртные напитки. И вряд ли казино – это место препровождения для того, кто раньше проигрывал за карточным столом много денег. Ну уж если так само случилось, не вы сами пошли куда не надо. Ну как-то само произошло, что вы встретились с испытанием. Есть весть от Бога. Сверхсил он не позволит испытывать человека, но даст облегчение. Испытание может коснуться самых разных сфер жизни. В притче 17 главе написано: «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Библия содержит удивительную историю об одном праведном человеке. Его вера была подвергнута серьезному испытанию. Речь идет об испытании патриарха Иова. Книга рассказывает о том, что сатана поспорил с Богом о том, что Иов, ну, не просто так благочестив и верен Богу, как это кажется. Давайте прочитаем книгу Иова, 1 глава.
«И сказал Господь сатане, а обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?

ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: «Ну, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». Буквально за несколько дней Иов потерял все – богатство, детей, здоровье. Все окружающие, знакомые, родственники отвернулись от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть. А самые близкие друзья, вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его в грехах. Удивительная вера этого человека, который, несмотря на свою боль и отчаяние, смог сказать. Он произнес: «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Но неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Слышите, Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей вселенной, что за его служением Богу и послушанием святым заповедям стоят не корыстные мотивы, а искренняя верная любовь. И за свою верность Богу он получил долголетие, богатство, к нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери прославились красотой своей по всей земле. То, что произошло с Иовом, Господь назвал провидением, но это по отношению к нему. Написанное по отношению к Иову актуально и по отношению к нам. Дело в том, что Иова приводит в пример нам апостол Иаков в своем послании. В 5 главе он так и написал: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Все, что имеет цель, будет испытано. Так или иначе, видно, что верующие люди будут проходить через испытания. Эти испытания будут касаться вопроса о том, одержана ли победа над грехами и так ли крепка вера. А это значит, что могут быть обстоятельства, которые покажут на самом деле, что движет верующим человеком. Вера или что-то другое. Происходить может все, что угодно. Лишение, смерть близкого человека, нападение бандитов, как случилось с Иовом. Обманы мошенниками, вы можете попасть в аварию, могут быть бедствия, гонения, прочее и прочее и прочее. И хочется спросить у Бога: «Господи, ну неужели же нет другого пути? И как это соотнести с любовью?» В послании к римлянам написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. По-другому не получится, потому что верующий человек пошел наперекор силам, которые царствуют на земле, наперекор силам, которые оспаривают чистоту намерений и претендуют на каждого из нас. Но Бог сильнее всех, и Он знает каждого из нас по имени. И все то, через что нужно будет пройти, Он заранее знает и обо всем позаботился. Все, что создано с определенной целью, будет испытано. От себя хочу добавить один совет. Мне помогало это самому. Бывало так, что кажется совсем все плохо. Кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Но мы же только что прочитали верующим, все содействует ко благу, а значит, Бог знает, что и почему. Попросите Его как-нибудь проявить себя. Скажите, что хотите почувствовать Его рядом с собой. Он не откажет, а вы будете знать, что Господь рядом, а это дорогого стоит. Да благословит вас Господь.

Жизнь человека – это такая черезполосица. Черная полоса меняет собой белую, белая меняет черную. Жизнь похожа на такую большую зебру, по которой все мы шагаем. Как мы встречаем светлые полосы нашей судьбы? Как правило, сытым самодовольством, наслаждаясь успехом, наслаждаясь миром и покоем, которые нас окружают. Так проходит время благополучия для большинства людей. А как мы реагируем на черные полосы нашей жизни? Очень часто мы беспокоимся, раздражаемся или ищем виновных. У одного пожилого китайца молодой сын пошел на рынок и приобрел очень хорошую лошадь по сходной цене. И все считали, что ему крайне повезло. И все подходили к его отцу и говорили, к этому пожилому китайцу, говорили: «Как же тебе повезло! У тебя очень ловкий сын!» На что китаец отвечал: «Откуда вы знаете? Поживем, посмотрим». Сын героя этой притчи захотел объездить лошадь. Он сел на нее, но она не поддавалась дрессировке ни в какую. И, наконец, он упал с нее и сломал себе ногу. Все стали подходить к китайцу пожилому и говорить ему: «Тебе так не повезло! Какая беда постигла твой дом! Ты лишился одного из помощников на достаточно долгое время!» Китаец отвечал: «Откуда вы знаете? Поживем, посмотрим!» Как раз в это время началась война. И рекрутеры посещали село за селом, город за городом и призывали на военную службу всю молодежь. И когда они пришли в село, где жил герой нашей притчи, они хотели забрать и его сына, но тот лежал со сломанной ногой и на войну не пошел. Конечно, это только лишь притча, но в ней содержится хорошая мысль, на мой взгляд, что встречать черные и белые полосы необходимо с каким-то достоинством, со спокойствием. Да, бывает хорошо в нашей жизни, бывает плохо, и никогда мы не знаем, когда окончится белая полоса, когда окончится черная или начнется черная полоса нашей жизни. И мы не всегда способны понять и значение того, что происходит с нами. Но существует ключ. Ключ, который поможет увидеть в чередовании черных и белых полос нашей жизни, успешных и неудачных времен, смысл. Потому что Священное Писание, а этим ключом, безусловно, является Библия, Священное Писание говорит о том, что у Бога есть замысел. И по Божьему промыслу наша жизнь, именно по Божьему промыслу наша жизнь иногда напоминает полную чашу, когда мы попадаем в полосу везения, когда нас окружает стабильность и изобилие. И Писание говорит о том, что эти хорошие времена, они приходят не для того, чтобы мы проводили время просто лишь удовлетворяя свои желания, забывая о тех, кому хуже, чем нам. Безусловно, Священное Писание говорит, что есть смысл и в том, что наша жизнь иногда попадает в черную полосу, и начинаются трудные времена. Они тоже приходят не по воле слепого случая. Если отнестись с доверием к тому, чему учит Слово Божье, можно заметить, что даже самые трудные порой времена – могут принести нам самую большую пользу. В Священном Писании есть книга «Эсфирь». И исследователи Библии говорят, что в оригинальном тексте здесь, в этой книге, ни разу не встречается слово «Бог». Вместе с тем, эта книга внесена в канон Священного Писания. О чем эта книга? Это книга о величайшем кризисе, который когда-либо выпадал на долю израильского народа. Вот как это было. Во дни Артаксеркса, этот царь Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии до Эфиопии,
Обратите внимание, что Израиль, Иудея, были одной из его провинций. Так вот, в то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, который в Сузах, в городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех своих князей. 7 дней он пировал с лучшими и со своими помощниками, с лучшими людьми своего народа, со знатью. Через 7 дней он решил устроить пир и для народа. И вот что он придумал, когда люди сидели за столами, ели и пили вино. Он не нашел ничего лучшего, как пригласить свою супругу выйти перед всеми и показать свою красоту. Она на это оскорбилась и не вышла к нему. И поскольку было таким образом проигнорировано слово царя, то ближайшие советники посоветовали ему удалить царицу Астинь, ну, говоря современным языком, развестись с ней. Для чего это сделать? Чтобы все жены во всем царстве не перечили своим мужьям ни в коем случае. Но он послушался их. Вообще царь Артаксеркс выступает очень импульсивной личностью на страницах книги «Эсфирь». Он послушался своих вельмож, своих советников, развелся с царицей Астинь, но через некоторое время понял, ну а как без царицы быть? Нужно новую искать. И тогда со всех уголков царства в город Сузы начали свозить красивых молодых девушек. В том числе среди них была и Эсфирь. Эсфирь по происхождению иудеянка, еврейка. После смерти своих родителей она воспитывалась у своего родственника Мардохея, который занимался торговлей. Он был достаточно известным человеком в своем кругу и вообще был достаточно богатым и успешным человеком в Сузах. Многие его хорошо знали. Так вот, он заповедал своей племяннице, скорее всего, родственнице своей Эсфире, чтобы она никому не говорила, из какого народа она происходит. Просто пусть она отдаст себя на волю Божьего провидения. И так получилось, что когда вот этих всех красавиц со всей империи свезли в Сузы, на протяжении целого года каждую из них готовили ко встрече с царем. И после того, как царь с ними общался, они уходили, и вот так вот одна, другая, третья, четвертая посещали царя, пока очередь не дошла и до Эсфири. Священное Писание говорит, что он ее полюбил. Она пришлась ему по сердцу, по душе. А надо сказать, что вот там еще в доме, когда она находилась в доме приготовления, когда их готовили ко встрече с царем, она проявила очень кроткий нрав, спрашивала совета у евнухов, которые отвечали за все происходящее, командовали, руководили всем происходящим. И, видимо, и вот ее нрав, ее красота, все это склонили сердце Артаксеркса в ее сторону. Она стала царицей богатейшей империи. В это время один из придворных Артаксеркса, Аман, наблюдал за происходящим и, будучи человеком очень честолюбивым, заметил, что Мардохей, родственник Эсфири, а он не знал, что между ними есть определенная родственная связь, что Мардохей не кланяется, когда Аман проходит мимо него. Аман был одним из ведущих сановников, главных сановников и помощников Артаксеркса. И все, кто оказывались рядом с ним, преклонялись перед ним. Мардохей этого не делал. По какой причине он этого не делал, я не знаю, но он перед ним не склонялся. Аман – человек влиятельный и богатый, очень влиятельный и богатый. Он мог бы расправиться с Мардохеем, и об этом даже никто бы не узнал. Но он решил, что не удовлетворит чувство мести своей, желание мести своей, если сделает что-то дурное с одним лишь Мардохеем. И он узнал, что Мардохей
является евреем, и он задумал погубить целый народ. Но поскольку на тот момент Иудея была лишь небольшой, маленькой провинцией во всей огромной империи, и евреи не обладали самостоятельностью, более того, они были рассеяны по всей империи, сделать это было, в принципе, возможно. И вот он, Аман, обратился к Артаксерксу и сказал ему примерно такие слова: «Артаксеркс, ты знаешь, есть такая группа людей вот в твоем царстве, которые живут очень обособленно. У них свой Бог, и они, невзирая на то, что ты их победил, невзирая на то, что ты их расселил по своей империи, они не принимают ни законов, ни обычаев народов, среди которых ты их поселил, и не чтут богов наших, нашей империи. Очень обособленно живет этот народ. Он является источником потенциального бунта. Все, что отличается, все обычно пугает людей». И тогда Артаксеркс снял печать со своей руки, передал ее Аману и сказал: «Делай, что хочешь, делай то, что считаешь нужным». И был издан приказ, который был подписан и запечатлен перстнем царским, в котором предписывалось в определенный день, в определенный час убить всех иудеев, их имущество разграбить, и многим, очень многим людям это понравилось. Вы можете себе представить, что испытывали иудеи, когда был этот приказ,

Когда был этот указ зачитан на площадях городов, когда гонцы донесли этот указ до самых дальних уголков империи, величайший кризис наступил в жизни иудейского народа. Они оделись во вретище, это грубая такая одежда, они посыпали голову пеплом и пылью земли, молились и плакали, плакали и молились, в том числе и Мардохей, который стал посылать гонцов с вестью к Эсфире и просить ее: «Эсфирь, заступись за свой народ! Эсфирь, иди к Артаксерксу, проси милости у него!» А Эсфирь на это ответила Мардохею: «Мардохей, разве ты не знаешь, что тот, кто идет к царю без приглашения, а царь уже месяц меня не зовет к себе, тот, кто идет к нему без приглашения, будет казнен». Что ей ответил Мардохей? Он ей сказал: «Подумай, Эсфирь, не для этого ли времени ты достигла достоинства царского? В чем был смысл той светлой полосы твоей жизни, когда он тебя полюбил и избрал, и сделал царицей? Не для этого ли времени ты достигла положения царского?» И тут наступает кризис и в жизни Эсфири. Она посылает ответ на гонцов к Мардохею и передает ему: «Молитесь все за меня». 3 дня она тоже постилась со своими служанками, сама молилась Господу и, наконец, отправилась к Артаксерксу. А она обрела благоволение в его очах. Он протянул ей свой золотой скипетр, а по закону, когда незваный гость обретал благоволение у царя, он мог коснуться вот этого золотого скипетра, протянутого царем, и получить прощение за то, что пришел незваным. Также поступил Артаксеркс и со своей женой Эсфирью. И она пригласила его на пир. Она сказала: «Я для тебя и для Амана устроила пир». 3 дня он посещал вот это увеселение, которое она для него приготовила. Она хотела расположить и смягчить его сердце. И в конце концов, обратившись к Артаксерксу, Эсфирь сказала: «Царь, дай мне жизнь!» Артаксеркс удивился: «Кто угрожает царице?» Она указала на Амана. Амана повесили на том самом дереве, на котором он желал повесить Мардохея. Все имущество Амана было передано Мардохею, и Мардохей занял впоследствии его место. Но закон не мог быть отменен, указ не мог об истреблении иудеев, не мог быть отменен. И тогда был издан встречный закон, закон, по которому иудеи имели право защищаться. Они объединились в большие группы, они вооружились, и их жизни были спасены. И они получили новые возможности, они получили новое влияние, они укрепились в этом государстве. В Священном Писании, вот эта вот удивительная история о кризисе. В Священном Писании, в книге Откровения, в 14 главе, в 7 стихе сказано: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Библия, как вы знаете, она переведена, Новый Завет переведен с древнегреческого языка, и употребленное в этом стихе, который я только что прочитал, слово «суд» по-гречески – кризис. Кризис. Получается, что время любого кризиса – семейного, финансового, духовного или государственного, национального, как тот кризис, о котором только что мы вспоминали – это время Божьего суда. Что выявил кризис времен Эсфири? Посмотрите, он открыл характеры героев. Он открыл, что было на сердце у самой Эсфири, какой был у нее характер. Он открыл характер народа Божьего, который
действительно помнил о том, что единственное спасение и надежда их – это Бог. Он открыл и правду о самом Боге. Этот кризис открыл правду о Боге, который может спасать угнетенных и дать новые возможности. Когда мы входим во времена кризисные, во времена трудные, нам кажется, что все в нашей жизни выходит из-под нашего контроля. И это так, это безусловно правда. Обстоятельства порой перестают нам повиноваться. Но добрая весть заключается в том, что они продолжают повиноваться Богу. Библия говорит о том, что кризисные времена не приходят сами собой. За ними стоит рука Всевышнего. С чего же желает добиться Бог, посылая нам время суда? Может быть, наказать кого-то? Может быть, за что-то нас покарать? Нет, цель Божьего суда – это открыть то, чем живет человек, чем он руководствуется, какими принципами движет, что наполняет и наполняет ли вообще его сердце, его духовную жизнь. Цель Божьего суда – раскрыть правду о характере каждого человека и всего человеческого сообщества. Существует старинная такая истина: ничто так не обнажает сути вещей, как кризис. И это правда. Вот что, например, нам может продемонстрировать любой финансовый кризис? За последние 27 лет наша страна вместе со всем миром или самостоятельно пережила целую череду серьезных кризисов. Это кризис 92-96 годов, финансовый кризис 98 года, 2008 и, наконец, 2014 года. Какую правду о человеческом обществе может открыть финансовый кризис, например? И ответ на этот вопрос есть. Вот небольшая выдержка из статьи, напечатанной в одной из ведущих итальянских газет «La Stampa». С 1986 года на Земле стало происходить что-то аномальное. Благодаря развитию технологий человек стал использовать больше земных ресурсов, чем планета в состоянии производить, пишет автор статьи. В 2005 году было подсчитано, что расходуется на 30% больше ресурсов, чем позволяют имеющиеся на Земле запасы. А серьезная газета, серьезное заявление. По всему видно, что люди стремятся жить не по карману, не по средствам, потребляя больше, чем необходимо, очевидно. И больше, чем может, вы вдумайтесь, чем может дать наша планета. Именно, вы знаете, этот порог приводит к кризисным временам в масштабе личности, в масштабе семьи или целого государства. То есть попытка получить больше, чем тебе могут дать. Или попытка жить не по карману, имея меньше, попытка тратить больше ресурсов, чем ты имеешь. Всем также известно, что вот глобальный финансовый кризис 2007 и 2008 годов берет свое начало, это как пример, как иллюстрация того, что я сказал выше чуть-чуть, берет свое начало в кредитной системе Соединенных Штатов Америки. И вы хорошо знаете, что такое кредитная система, но если совсем коротко, то именно она позволяет современному представителю западной цивилизации тратить больше, чем он на сегодняшний день зарабатывает. Когда человек желает что-то приобрести или получить какие-то возможности, на которые у него сейчас нет ресурсов, он их просто берет в долг. И это явление массовое.
Что же произошло? И мы с вами, и я напомню, что 2007-2008 год, кризис 2007-2008 года, брал свое начало, глобальный кризис, брал свое начало вот в этой кредитной системе одной страны, когда оказалось, что миллионы людей, которые брали в долг, не в состоянии этот долг отдать. И это не два, не три человека, не десять и не тысяча, а миллионы потребителей. Итак, финансовые кризисы последних лет, они демонстрируют

молодежно-больных, многодетных вдов, одиноких стариков и так далее. В наших домах много вещей, которые мы не используем, но есть множество людей, которые беднее нас, и которым они наверняка пригодились бы. Я точно не помню. Но, кажется, существует правило, что если какой-то вещью вы не пользуетесь на протяжении года, я могу срок перепутать, года или полугода, то, скорее всего, вы никогда не будете пользоваться этой вещью, она просто будет лежать, как ненужный хлам в вашем чулане. Сколько таких вещей есть у нас? И сколько таких вещей мы приобретаем? Современные кризисы открывают правду не только о сущности всей цивилизации, но и о характере простых людей. Исследуя современные кризисные явления, ученые установили, что в эти моменты, когда общество входит в кризис, и в момент увеличения уровня безработицы, происходит увеличение количества смертей под воздействием алкоголя, убийств и самоубийств. Эти показатели возрастают, и они являются лишь вершиной айсберга. В действительности невозможно посчитать, какое количество семейных, межличностных конфликтов происходит, порожденные кризисом, какое количество людей впадает в глубочайшую депрессию. Друзья, вот что демонстрирует кризис. Он демонстрирует сегодня, к сожалению, все чаще и чаще пустоту человеческой души. Демонстрирует отсутствие веры в Бога. Верующий человек, который проходит даже очень серьезный кризис, никогда не станет оправдывать, например, безнравственность, говоря о том, что «ну я же оказался в таких обстоятельствах». Верующий человек никогда не будет оправдывать прямое преступление трудными обстоятельствами, в которых он оказался. Он знает, на кого он может надеяться. Он знает, что в сложные времена Бог открывает состояние сердца. Верующий человек знает, что черная полоса жизни приходит не просто так. За ее появлением, за ее наступлением стоит Божье провидение. И это происходит для того, чтобы открыть, чем ты живешь, что наполняет твою жизнь, что наполняет твое сердце, чем ты движим, какие принципы есть в твоей жизни, какие есть морально-нравственные, духовные ориентиры, которые не зависят или не должны зависеть от обстоятельств. Верующий человек знает, что именно в трудностях необходимо продемонстрировать лучшее, что есть в твоей душе, продемонстрировать свою веру, продемонстрировать свою непоколебимость в следовании каким-то высоким идеалам и не опуститься до лжи, до воровства, до отчаяния или преступления. И Бог всегда будет поддержкой и помощником такому человеку. Дорогой зритель, я хочу обратиться ко всем нам. Ответь себе честно и непредвзято на вопрос, а что откроет в тебе кризис, который, быть может, ты переживаешь сейчас, или который рано или поздно, как у всех нас, наступит и в твоей жизни? Алчность или щедрость? Веру или безверие? Бог желает увидеть твое доверие к Нему. Если суд, который Он допустил, открыл в твоей душе нечто темное и неприятное, или даже, может быть, нечто страшное, самое время обратиться к Нему, к тому, кто может дать чистое и новое сердце.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Никогда еще родители не были так сильно вовлечены в процесс воспитания детей, как сейчас. Что может дать здоровая, счастливая семья ребенку? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Если каких-то лет, например, 30 назад, мы видели такую картину. Воспитанием ребенка занимается мама и бабушка в основном. То сегодня картина, мне кажется, в современном мире меняется. В воспитание ребенка активно включаются мужчины, дедушки, отцы. Ну, к сожалению, не в любой семье так происходит. Но все-таки, мне кажется, вот уровень сознательности мужчин растет. Мужчины начинают понимать, что они должны тоже включаться в процесс воспитания детей. Вот. И потихоньку делают это, включаются. Да? Вот вы, как психолог, что можете сказать относительно вот именно роли семьи в воспитании ребенка? Не отдельной личности, например, одной только мамы, а вот целой семьи.
1: Да, я абсолютно согласна с тем, что семья играет фундаментальную роль в развитии ребенка, и те отношения, которые видит ребенок между папой и мамой, они будут перенесены именно на отношение ребенка к людям, отношение ребенка с его будущей семьей и так далее, когда он вырастет. Поэтому роль семьи, роль отца, роль матери невозможно переоценить. И вместе с тем мы замечаем, что в современном обществе достаточно радикально меняется семья, и она меняется стремительно у нас на глазах. И, к примеру, если сравнить проблемы, с которыми сталкивались учителя 20-30 лет назад в школах, то, как правило, это были проблемы, носящие, скажем так, достаточно, на наш вот, современном, на взгляд современного человека, они мало значимы. К примеру, нарушение порядка, дети могли приходить в форме, которая им нравилась.